Трудно сказать, много ли христианского осталось бы в мысли и жизни церкви, если бы ею завладели образованные христиане II века. Вероятно, почти ничего, ибо значительная часть образованных в кавычках и разумных в кавычках, примкнувших к христианству во II веке, не ставила себе целью строить жизнь и душу в Духе Христовом, а только по своему субъективному вкусу и соображению углублять, объяснять христианство в духе своего времени. Создавались религиозно-философские кружки, где фантастические толкования или просто всякие подделки и урезки лишали Евангелия первоначального смысла. Магизм занимал место духовных сил, исступление — место пророческого вдохновения подлинного христианства. Углубляться в откровение через жизненное усвоение его истины, в соединении с Духом и жизнью со Христом возвышаться превыше небес было трудно и требовало самоотверженного подвига жизни и мысли. Образованные мудрецы неохотно шли на эти подвиги. По этому пути шли и звали идти ученики апостола Иоанна Богослова, малоазийские старцы и примыкавшие к ним христианские мыслители, мученики, множество девственников. Во II веке это был путь святого Игнатия Богоносца, святого Поликарпа, святого Иринея Лионского, Мелитона Сардикийского и многих других. На нем создавалось все, что было прочного, вечного, богоносного и в церкви, и в человечестве. Но это был трудный, узкий путь церкви. Единую веру и единое предание церквей Вселенной яснее других и с наибольшей полнотой сознавала и блюла не только у себя, но и в других церквах, возникшая к концу II века церковь в Галлии, в Лионе и в Виене, двух смежных городах на реке Роне в теперешней Франции. Она несколько неожиданно выдвигается в 70-х годах II века, и притом вплоть до кончины своего выдающегося руководителя святого епископа Иринея около 200-го года, занимает одно из самых заметных мест в христианской жизни этого времени. Сохранившиеся источники свидетельствуют, что Гальская церковь, хотя и недавно возникла, но уже была крепка и зрела в разгар тяжелого испытания. Ни от философии, ни от власти христианству в эту пору не приходилось ждать защиты. В Лионе нападение последовало и сверху, и снизу. Народ и местная власть оказались одинаково враждебны христианству. Молодой церкви выпало на долю испытания такой силы, какой не слышно было в эти годы в других городах. Разве что только в Афинах было подобное гонение. Но если гонение в Афинах почти подавило афинских христиан, то в Лионе гонение произвело обратное действие. Лионская церковь вышла из гонения еще более окрепшей, хотя удар был исключительной силы. Схвачены были почти все выдающиеся христиане-лионцы. Особая ожесточенность гонения в Лионе имела свои местные причины. Лион был крупный языческий религиозный центр, средоточие для трех провинций модного культа Рима и Августа, то есть императора. Население Лиона решило не иметь с христианами никакого общения. «Для нас, — пишут христиане, — закрыты были дома, бани, народные площади. Каждому из нас запрещено было показываться в каком бы то ни было месте, но с нашей стороны воинствовала благодать Божия, укрепляя слабых и противопоставляя гонению необходимых столпов
которые через свое терпение успели сосредоточить на себе все удары лукавого. Выступив против него, эти мужи выдержали все роды поношения и казни, и, многое считая за малое, спешили ко Христу. Гонение таким образом сосредоточилось в конце концов на отдельных, наиболее выдающихся христианах. Они как бы отвели удар от остальных, может быть, более слабых. Но сначала поднялось общенародное волнение. Народ сам нападал на христиан. Приходилось переносить крики, побои, влачения, грабительства, удары камней, заключения и вообще все, что ожесточенный народ любит делать со врагами, рассказывает описание. Начались допросы, которые сопровождались очень жестокими пытками. От христиан выпытывали признания в гнусностях, в которых их подозревали. Обвиняли их в безбожии и в нечестии. Мученики стали претерпевать то, что никаким словом, как говорили очевидцы, изобразить нельзя. Не одолев мучеников, не услыхав от них ни отречения, ни слов слабости, раздосадованные своим поражением, язычники неистовствовали над трупами. Но велики были плоды мужественного подвига христиан. Вселенская Церковь обильно пожала их. Огромное значение для Вселенской Церкви имели труды святого Иринея, епископа Леонского, собрата и сообщника леонских мучеников.

Не без особого промысла Божия послан был святой Ириней из Лиона в Рим. Мученики называют его своим сообщником. Видимо, он был из числа тех, кто не был схвачен, но добровольно не покидал мучеников в их подвиге. Проникал к ним в тюрьму, ревностно и не смущаясь опасностью, поддерживал с ними общение лично и письменно, как об этом рассказывает описание их подвига. Трудно предположить, чтобы, оставаясь в Лионе, святой Ириней не разделил бы, в конце концов, участи мучеников. Промысел Божий рукою мучеников отвел от него опасность. Поручение в Рим спасло его драгоценную для церкви жизнь. Вернувшись из Рима, святой Ириней стал во главе Лионской церкви уже в качестве ее епископа. Святому Иринею пришлось заботиться сразу о многих обольщенных гностиками в романских странах. Его деятельность далеко выходила за пределы Гальской церкви. Его труды носили печать вселенскую. Святой Ириней был человек мира и не имел навыка писать. Нужда сделала его полемистом и писателем. То, что он писал, было ответом церкви на коренные затруднения века. Его книги «Обличение и опровержение лжеименного звания» или «Кратко против ересей», «Доказательства апостольской проповеди», недавно лишь найденное после многих веков утраты. Его другие сочинения, дошедшие лишь в отрывках, имеют значение для всей церкви и на все века, хотя писаны были по частным поводам. Коренные вопросы христианства, поставленные великим спором с гностиками, вопросы о монтанизме и о Пасхе, решены были Вселенской Церковью при его содействии. Его слово к концу II века приобрело в церкви решающее значение. Приводимые и защищаемые им, как единственно подлинные, новозаветные писания, четыре Евангелия, послания и деяния апостольские, стали на века достоянием церкви, составили Новый Завет в его теперешнем каноническом составе. Отвергнутое им, как апокрифическое и ложное, отвергнуто и церковью. Его учение о предании, о лицах Пресвятой Троицы, о соединении в едином лице Господа Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека. Его учение о церкви, ее иерархии, все это и многое другое в последующие века защищалось церковью как бесспорное апостольское понимание христианства. Все сочинения святого Иринея свидетельствуют, что он обильно, внимательно и продолжительно черпал среди пресвитеров, собиравшихся в Азии около Иоанна, ученика Господня, черпал основы своей духовной жизни и своего учения, которое он так ревностно и плодотворно защищал всю свою жизнь. Старческому руководству в понимании Священного Писания он придавал решающее значение против ересей. Сам ему последовал и других призывал учиться у старцев-пресвитеров, у которых вместе с преемством учительского достоинства и жизнь, и учение апостольские –

В личной жизни святого Иринея решающее значение имела его встреча со святым Поликарпом. Что-то основное, коренное для всей своей жизни и мысли узрел святой Ириней именно через святого Поликарпа, и это залегло незыблемо в глубине его духа. Во вдохновенных рассказах святого Поликарпа, многолетнего собеседника и сотрудника апостолов, самовидцев Христа, святой Ириней ощутил живую историческую личность Христа Спасителя. «Одна церковь верно соблюдает во всей чистоте облик, слова, жизнь Спасителя». Вот то основное, что усвоил Ириней от великого наставника Азии и чему учила вся жизнь, слова и сама смерть апостольского мужа. Кто только не делал попыток по-своему использовать дело Христово и дать свой образ спасения, и самого Спасителя изобразить и истолковать по-своему. Количество новозаветных апокрифических писателей с исправленным и пополненным текстом трудноисчислимо. Каждая ересь стремилась иметь свое откровение, свое Евангелие, свой канон новозаветных книг, своего Христа. Не всегда легко было христианину конца II века, через 150 лет после евангельских событий, разобрать, где подлинный голос Христов, где подлинный Христос. Святой Ириней хорошо знал письменные предания церкви II века. Он ссылался на послания святого Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского. Знаком был с творениями святого Иустина Философа, с пастырем Ерма, читал многие творения, теперь утраченные. Это в соединении с общением с малоазийскими наставниками и римской церковью дало ему исключительно полное, вместе чистое церковное образование, какого не имел никто из писателей и наставников его времени. Сделало его действительно сокровищницей церковного предания. Но все это было для него лишь надстройкой и подкреплением к тому основному, что он получил от святого Поликарпа — общение со Христом, тело Христово, Дух Христов, Дух Божий, истину Вселенской Церкви, которая преемственно от апостолов получила свою веру, свои писания, свое предание, своих наставников, епископов и пресвитеров, хранителей веры и предания. Соприкасаясь с церквами Малой Азии, Смирнской, Эфесской, затем Римской, Леонской, наконец, церквами варварскими, вероятно, германскими, лишенными тогда своей письменности, он ощутил свой опыт, веру, знания, как предание Вселенской Церкви. Принявши эту веру и это учение, Церковь, хотя и рассеяна по всему миру, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме. Одинаково верует этому, как бы имея одну душу и одно сердце, говорит святой Ириней. Проповедь Церкви повсюду постоянная и пребывает неизменно, и имеет свидетельство от пророков и апостолов, и всех учеников в начальные времена, и средние, и последние, пишет святой Ириней. Этот дар Божий верен Церкви. Как дыхание дано первозданному человеку для того, чтобы все члены, принимающие его, оживотворялись, и в этом содержится общение со Христом, то есть Дух Божий — залог нетления, утверждение нашей веры и лестница для восхождения к Богу. Ибо в Церкви говорится, Бог положил апостолов, пророков, учителей и все прочие действования Духа, коего не причастны все те, которые не соглашаются с Церковью, но сами себя лишают жизни худым учением и самым худшим образом действия. Ибо где Церковь, там и Дух Божий. И где Дух Божий, там Церковь и всякая благодать. А Дух есть истина.
посему кто не причастен его, не питаются для жизни от сосцов матери, не пользуются чистейшими источниками, исходящими от тела Христова, но выкапывают себе сокрушенные колодцы из земных рвов и пьют гнилую воду из грязи, удаляясь веры церкви, чтобы не обратиться, и отвергая духа, чтобы не вразумиться. Отлучившись от истины, они, естественно, увлекаются всяким заблуждением, волнуемые им, по временам думая различно об одних и тех же предметах и никогда не имея твердого знания. Проповедь церкви повсюду постоянна и пребывает неизменно, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в церковь все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни. Потому задача учителя церкви по святому Иринею не сочинять новую веру, не изменять данное в откровении ее содержание, а углубляться в него, тщательно хранить веру и предание церкви. Плодотворность подлинной церковной жизни раскрывает святой Ириней с разных сторон. Показывает на примере чрезвычайных духовных дарований, которыми не оскудевала церковь. Вскрывает созидательный и благодетельный характер этих дарований в противоположность магии еретиков, ибо дух сострадания, милосердия, твердости, истины, любви неизменно сохранялся ими всегда. Малоазийская, Римская, Леонская церкви давали право святому Иринею засвидетельствовать: «И ныне имя Господа нашего Иисуса Христа оказывает благодеяние и истинно всемерно исцеляет всех повсюду верующих в Него, а не имена еретиков Симона или Менандра или Карпократа. А если они, по-видимому, и совершают видимость чудес, то делается это посредством магии, и стараются обманом обольстить людей неразумных, ибо никакого добра и пользы не доставляют тем, над которыми, как говорят они, совершают силы. Но привлекая мальчиков и обманывая зрение, они производят явление мгновенно исчезающее и даже минуты непродолжающиеся. Этим еретикам с их призрачными чудесами святой Ириней противопоставлял церковь, богатую истинными дарованиями, с людьми, исполненными благодати Божией и духовной силы для истинной пользы людей. Истинные ученики Христовы, получая от Него благодать, совершают во имя Его чудеса, во благодеяние другим людям, сообразно с тем, как каждый из них получил от Него дарование. Ибо одни, истинные, несомненно, изгоняют демонов, так что сами, освобожденные от злых духов, часто делаются верующими во Христа и обращаются к церкви. Иные имеют предвидение будущего, видение и пророческие речи. Другие же исцеляют больных через возложение рук и возвращают им здоровье. Даже и мертвые воскресали и пребывали с нами довольно лет. И что еще? Невозможно перечислить дарования, которые Церковь по всему миру получила от Бога во имя Иисуса Христа, распятого при Понтии Пилате, и каждодневно являет во благодеяние народов, никого не обольщая, ни от кого не требуя денег. Таким образом, пишет Ириней, у них, еретиков, заблуждение, обман и магическое обольщение нечестиво совершается в виду у людей, а в церкви сострадание, милосердие, твердость и истина, чтобы помочь людям не только безмездно. Вера Христова и апостольская, как некая драгоценность, содержащаяся в прекрасном сосуде церкви, всегда обновляется Духом Святым и сохраняет в целости самый сосуд, в
котором хранится. Учил святой Ириней, идя по следам малоазийских церквей.

Дорогие друзья, прозвучала передача, подготовленная по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви». Читал Георгий Корольчук.

0: в исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня.
0: И Анна Павлович. Мы продолжаем цикл бесед о первых главах Библии, о сотворении мира, о сотворении человека и о грехопадении. На прошлых наших беседах мы затрагивали такие общие темы об особенностях языка Библии, об особенностях построения библейского текста, о различных подходах истолкования этого текста. И вот в прошлой нашей передаче мы, наконец, обратились непосредственно к тексту самой Библии и говорили о сотворении мира, о пяти днях творения. И подошли, наконец, к шестому дню, когда был сотворен человек.
1: Я хочу напомнить, может быть, нашим слушателям, что мы говорили о том, что мир без человека представляет собой такую, ну, заводную игрушку, да, какой-то механизм, которому Творец дает определенные законы действия, и эта игрушка крутится по этим законам. И, в общем, нету в этом мире

0: того, кто был бы в каком-то смысле собеседником Богу, который мог бы оценить, например, красоту, гармонию, доброту этого мира. Когда Бог творит, он все время подчеркивает, и увидел Бог, что это хорошо, или по-славянски добро. И вот Бог подходит действительно к тому моменту, когда создается некто в каком-то смысле равный ему. И вот это творение как раз человек. Ну вот можно прочитать 26 стих, в котором об этом повествуется.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Но вот хочется обратить внимание, что текст Библии, он при первом прочтении кажется очень простым. То есть сотворил, и такое ощущение, что ну, из ничего, как вот весь мир из ничего, так вот сотворим и сотворил. Вот. Но в дальнейшей культуре, насколько я знаю, там как-то вот эта вот вся история, она обрастает какими-то еще параллельными историями, даже иногда саркастичными, там из чего сотворил Бог человека, там из глины, из земли, как была сотворена женщина. То есть вот откуда это все взялось? В самом тексте этого нет.
0: Ну, это, во-первых, во второй главе повествуется гораздо более подробно, и мы об этом будем говорить. Из ребра и так далее, из чего сотворил. Действительно, об этом всем говорится, это очень важные моменты. Но я обратил бы внимание прежде всего на первое же слово «сотворим человека». Вот если мы сравним все другие акты творения вот с этим, то нигде не увидим вот такого слова «сотворим». Все остальное Бог творил просто словом «да будет», «да разделится там вода от воды», «да будет свет», «да произведет земля», «да произведет вода» и так далее. А вот в этом случае использовано такое необычное слово, в котором есть как бы некоторая такая задумчивость, сотворим или не сотворим. То есть это, конечно, повелительное наклонение, но не безусловное. То есть в нем есть некоторое как бы размышление. И вот одно это слово, оно получило название Великого Привечного Совета. То есть когда Пресвятая Троица, как думаем мы, а ветхозаветные толкователи, конечно, притыкались на этом месте, с кем, собственно, мог советоваться Бог? У пророка Исаии велика совета ангел, да, встречается такое, вот этого самого совета. Значит, считалось, что Бог советовался с уже сотворенными ангелами, что, конечно, вызывает большой скепсис святых отцов, которые говорят, а нужно ли Богу было советоваться со своим творением. И действительно, скорее всего, речь идет о совете Пресвятой Троицы, о которой, конечно, ветхозаветный человек еще не знал, ибо откровения этого не было, но прикровенно, вот в таких вот местах, уже как бы напоминания о Святой Троице содержались. Так вот, почему, собственно, этот именно момент творения человека, в отличие от всех других актов творения, вызывает у Бога некоторое сомнение или, скажем, размышление? Здесь можно вспомнить известную апорию. Может ли Бог сотворить такой камень, который не сможет поднять? И вот оказывается, что таким камнем действительно является человек. Что это означает? Это означает, что Бог, будучи, конечно, всемогущим, тем не менее, вот именно в этом акте впервые ограничивает свое всемогущество, ибо творит того, кто имеет свободу. Он сам создает такую область, так сказать, экстерриториальную для себя, в которую он уже вторгаться не сможет.
1: Так вот зачем надо было? Было бы гораздо проще, чтобы человек был послушен Богу изначально, и тогда бы не было вот этой всех трагедий.
0: Все дальнейшие драмы. Совершенно верно. И вот это как раз и есть предмет размышления божественного. Вопрос не только перед нами как бы встает, да? Ну, как бы он встает и перед Богом. И вот действительно наилучшей иллюстрацией этого момента является иллюстрация живописная. Икона, известная Троица Рублева. Значит, это, я напомню, ветхозаветный сюжет, когда к Аврааму и Саре приходят три путника, которых он гостеприимно принимает, усаживает за стол. Ну и эти путники дают некое пророчество о будущем его, его потомства. Так вот, этот сюжет уже в иконографии изображался много раз, конечно, и до Рублёва, и в греческой, византийской иконописи. Но преподобный Андрей Рублёв, отталкиваясь от этого сюжета, попытался изобразить вот этот самый привечный совет. Я думаю, все помнят, да, значит, вот эту икону знаменитую. На ней изображены три ангела в человеческом облике, как обычно изображаются в иконографии ангела, сидящие у стола. Причем этот стол не просто стол, а по некоторым признакам это престол. Вот с фронтальной стороны, обращенной к зрителю, в этом столе есть такая ниша. И именно такие ниши делались в каменных престолах, а в то время престолы делались из камня, для того, чтобы туда влагать мощи. Я думаю, что большинство наших слушателей знает, что в каждый престол освященный влагаются мощи мученика. Ну, древняя традиция христианская – служить литургию на гробницах мучеников. Значит, вот этот знак на иконе говорит о том, что это не просто стол, а именно престол. Кроме того, на этом столе стоит чаша. И, как утверждают уже несколько позже, кто-то пририсовал в этой чаше тельца, голову тельца, чтобы было еще яснее, что это именно жертвенная чаша. Теперь ангелы изображены в одеждах разного цвета. Эти одежды у двух ангелов, фланкирующих центральную фигуру, они не очень ясно сохранили свой цвет. Значит, одна в голубоватых, скорее, тонах, другая в зеленоватых. Но вот центральная фигура сохранила цвет очень хорошо. Она изображена, одетой в одежду двух цветов. Это пурпурный и голубой. И мы знаем, что это цвета одежд, в которые обычно одет Христос в иконографии. Эти два цвета символизируют человеческую и божественную природу Христа. Голубой цвет – цвет божественности. Так вот, мы видим, что этот центральный ангел протягивает свою руку в благословляющем жесте к чаше, которая стоит перед ним. Мы видим, кроме того, что головы ангелов склонены, что в иконографии означает согласие. Наверное, все помнят хорошо образ Благовещения, в котором Богородица изображена в тот самый момент, когда она говорит «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и вот всегда склоненная глава. Итак, что в целом показывает нам икона Троицы? Показывает совет этих трех ангелов и решение о творении человека. И уже Троица провидит, что это творение повлечет за собой крестную жертву. Судьба Бога отныне связывается с судьбой этого творимого человечества вот этой перспективой крестной жертвы. И именно то лицо, второе лицо Пресвятой Троицы, которое изображено в центре на этой иконе, оно и благословляет, выражает этим благословением свою решимость, свою готовность принести себя в жертву во искупление того человека, который сейчас будет сотворен. И все три ангела в согласии склоняют головы. Кроме того, центральная фигура, если мы посмотрим на контуры двух боковых фигур ангелов, находится как бы в чаше. То есть вот эти контуры образуют очевидную форму чаши. И опять-таки это та же жертвенная евхаристическая чаша, в которой вот это второе лицо Пресвятой Троицы и будет помещено в результате крестной жертвы. Ну и, наконец, еще одна особенность композиции этой иконы. Все три фигуры, если опять-таки их очертить все вместе, образуется правильный круг. Круг – символ вечности, в который пребывает Троица. Действительно, Бог, уже творя человека, предвидел, каким образом человек будет использовать свою свободу, и предвидел, ибо творил ответственно, все, что он сотворил, не должно погибнуть, что его жертвой будет впоследствии спасен человек. Вопрос действительно очень существенный. Почему собственно, Бог дает человеку свободу. Зачем? Апостол Иоанн Богослов пишет в своем послании, что Бог есть любовь. Самое главное, что можно в Боге увидеть, это любовь. Не просто Бог любит человека, любит этот мир, но сама его сущность есть любовь. И в то же время мы знаем, что наша жизнь приобретает какой-то вкус и цвет, и радость, когда в ней есть любовь. Вот если мы представим, что нету никого, кого мы могли бы любить, и что нас никто бы не любил, а это любовь, конечно, и мужчины, и женщины, любовь детей к родителям, родителей к детям, дружба – это тоже очень важный вид любви. Так вот, если все это мы бы себе представили, было из нашей жизни исключено, каким кошмаром была бы наша жизнь, правда? И наоборот, когда человек явственно чувствует, да, присутствие любви в своей жизни, ну вот, наверное, влюбленность юношеская, может быть, она наиболее ярко даст нам представление об этом. Все это, конечно, образы, ну, человеческой, так сказать, любви, может быть, плотской там любви тоже смешано там все в человеческом бытии. Но тем не менее, мы понимаем, что это является главной радостью нашей жизни. И вот именно это Бог хотел передать человеку. Но что такое любовь? Любовь – это абсолютно свободное произволение человека, абсолютно свободное самоопределение. И для того, чтобы человек мог любить, он должен иметь возможность и не любить. То есть должна быть избирательность. А это самая суть свободы. То есть если Бог не дает человеку свободы, он не передает ему и того самого ценного, что есть в нем. Он сам есть любовь. И вот он хотел человеку это передать, эту радость. Конечно, то, что мы в опыте своем знаем, это действительно любовь падшего человека, который примешивается очень много греховного в самых разных формах. Эгоизм, прежде всего, ее потемняет. Но, тем не менее, даже в этой форме мы понимаем, осознаем, что любовь – это самое главное, в общем, в нашей жизни. Таким образом, Бог, желая нам передать нечто от себя, передает прежде всего свободу. А свобода, она оказывается вот такой амбивалентной. Она, с одной стороны, дает нам возможность приобщиться к божественной радости бытия, пережить ее. С другой стороны, открывает перед нами двери страшных опасностей. И тем не менее, вот Бог на этот шаг идет. Вот смысл Привечного Совета. Тут было о чем, так сказать, подумать, да, если хотите, Богу. Конечно, все эти слова антропоморфные я использую в приложении к божеству. Понятно, что они условные, но тем не менее. Итак, вот это первое слово «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», оно дает вот повод для таких размышлений. Ну, дальше мы видим, что человек творится по образу Божию. Почему нашему, опять-таки, это, конечно, был вопрос для ветхозаветного толкователя, для христианина, знающего о Троице, этот вопрос уже гораздо более ясен. И вот мы видим, что Бог планирует создать человека по образу своему и подобию своему. А вот если мы посмотрим стих 27, где говорится о том, что Бог уже сотворил. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». То есть запланировано создать человека по образу и подобию, использовано два слова, а в реальном акте творения зафиксировано только одно слово «по образу сотворил». И вот это опять-таки дает возможность думать на эту тему. А почему, собственно, так? Святые отцы довольно согласно говорят о том, что образ Божий в человеке – это некоторая потенция, которую Бог сообщает своему творению, а подобие – это то, во что эта потенция должна быть развита. Совершенное уподобление божеству – вот цель творения Бога, когда он творит человека. Но эту цель достигает уже не просто сам Бог в творении, но в ней участвует уже и человек. Василий Великий говорит: «Бог сотворил человека животным, получившим повеление стать Богом». Или Григорий Ниский говорит: «Быть по образу Божию свойственно нам по первому нашему сотворению, а быть по подобию зависит от нашей воли и существует в нас только в возможности, приобретается же на самом деле посредством деятельности». Таким образом, человек творится как бы в задании. И здесь важно подчеркнуть, что человек не то чтобы творится несовершенным, а потом призван к тому, чтобы достичь этого совершенства. Но так же, как и ребенке, мы не можем сказать, что он несовершенный человек. Он в каком-то смысле может быть и более совершенный, чем взрослый. Да, недаром Христос говорит: «Будьте как дети». Тем не менее, это не значит, что ребенку не надо развиться, не надо вырастать в полноту возраста Христова. Вот точно так же человек творится Богом как совершенное, несомненно, творение, но тем не менее, которое имеет возможность и имеет задание от Бога развиться в некую большую полноту.
1: Но существует как бы такое мнение, что человек сотворен был Богом, жил в раю, вот в каком-то таком блаженном состоянии, в такой статике, и потом уже после грехопадения он уже это совершенство утерял, и вот мы, так сказать, уже должны возвращаться как бы вот к этому своему первоисточнику. А получается так, что человек, живя в раю, он все равно должен был, да, по каким-то ступеням подниматься.
0: Конечно, конечно, да-да-да-да-да, об этом будем еще говорить. Безусловно. В статичности пребывает только что-то вневременное, а это Бог. Все творение пребывает во времени, значит, в изменении. А какое изменение может быть у разумного, сознательного существа? Да, это какое-то совершенствование. И вот Владимир Лоский говорит об этом так: «Одна воля в творении, но две в обожении. Одна воля для создания образа, но две для того, чтобы образ стал подобием». Таким образом, воля человеческая должна соединиться с волей божественной для того, чтобы этот образ развился в полной мере в подобие, в совершенное подобие божества. Можно теперь задуматься над тем, а что такое, собственно, образ Божий?
1: Ну, вот уже понятно, что это свобода, что это любовь. Вот такие,
0: да, совершенно верно. Как мы можем это довольно легко выделить? Ну, наверное, сравнивая со всем остальным творением, которое не есть образ Божий, да? То есть, скажем, если мы сравним человека с развитыми животными, то увидим целый ряд каких-то отличий. Ну, вот свобода, например, это, наверное, самое, в конечном счете, будет главное. Но есть и другие, ну, например, разум. Разум вообще, конечно, есть у животных какой-то, правда? Его можно научить чему-то, выдрессировать. Но если говорить о разуме, то, конечно, абстрактный разум – он животному совсем не свойственен. То есть мыслить о каких-то отвлеченных вещах, там, о математике, и не знаю, еще о каких-то, да, науках, совершенно невозможно. Затем у человека есть воля тоже, да, к достижению поставленных целей. Он может, так сказать, вот абстрактно мысля, поставить себе какие-то далекие цели и довольно сложными путями идти к их достижению. Какие-то примитивные вещи в этом смысле есть тоже и у животных, да. Там обезьяна может взять палку для того, чтобы там сбить бананы, ну и так далее. Да? Вот. Тем не менее, у человека все это развито в гораздо-гораздо большей степени. Ну, какие еще свойства человека здесь можно было бы назвать?
1: Вера, опять же.
0: Да, совершенно вера, верно, надежда. Конечно. Вера, надежда. Ну, наконец, то, что указано непосредственно здесь, в тексте, в 26-м же стихе, где Господь говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть еще образ Божий включает в себя и положение человека по отношению к окружающему миру. «Да владычествует». То есть человек наделен еще как образ Божий вот этим владычеством над всем, что сотворил Бог до него. То есть царственное положение человека. Ну вот, может быть, еще одна особенность, о которой стоит сейчас сказать, это, конечно, в стихе 27-м такая странная формулировка. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вот как раз вы спрашивали о том, почему довладычествуют они, когда творит Бог человека.
1: Да, вроде то есть получается, бы, да? Что одновременно сотворен был мужчина.
0: Совершенно
1: и
0: верно.
1: Женщина.
0: Человек творится сразу в некотором двуединстве. То есть человеком, по сути дела, здесь названа пара. Человек – это мужчина и женщина. Это все-таки два разных существа. Это не совсем сиамские близнецы. Но, тем не менее, человеком в полноте является именно вот эта пара изначально. Пара, которая дополняет друг друга. Бессмысленно было бы просто умножать одно и то же в два раза. Творится именно дополняющие друг друга половинки, которые потом, как мы увидим в третьей главе, в грехопадении, кажутся трагически разделенными. Но пока что человек представляет собой единство двух. И вот здесь мы действительно можем говорить о том, что дарования, которые дает Бог человеку, распределены не одинаково, а что-то одно дано больше мужчине, ну, скажем, физическая сила, в раз поднять тяжелое мужчина может гораздо лучше, чем женщина. А женщина, например, в этом отношении часто бывает более вынослива к каким-то долгим лишениям, испытаниям. Мужчина обладает более развитым интеллектом, то есть больше начало интеллектуальное в нем преобладает. У женщины лучше развита там интуиция, скажем, да. Женщина лучше приспосабливается к каким-то обстоятельствам. Мужчина больше склонен утверждать себя, какую-то свою линию проводить.
1: Ну, часто возникает такой вопрос тоже. Вот есть ли в этих первых главах Библии какой-то намек на то, кто главнее, мужчина или женщина, кто важнее? Вот можно об этом говорить здесь?
0: Значит, конечно, можно, но только эта тема возникнет прямо, и это будет такая заповедь Божия в третьей главе, тогда, когда уже произошло грехопадение. Вот там уже Бог прямо говорит о том, что главный мужчина. А вот здесь еще, когда Бог творит людей для жизни в раю, то есть в состоянии до грехопадения, конечно, ни о чем этом речи абсолютно нет. Это две взаимодополняющие половины одного, по сути дела, бытия. И именно любовь между этими двумя существами делает их едиными по образу Пресвятой Троицы. И вот мы видим, что первая заповедь, которую дает Бог в 28 стихе, «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть первая заповедь – плодитесь и размножайтесь. Предполагается, что сразу же появится потомство у этих двух. И третий, появившийся у этой пары, делает подобие этой пары Богу еще более явным. Появляется вот эта Троица человеческая. Именно в этих трех достигается богоподобие. Пока численное, так сказать, да? Еще не в совершенстве, может быть, любви, но, тем не менее, эти люди будут его достигать.
1: Но, к сожалению, это произошло только после грехопадения, вот именно потомство. И поэтому вот часто вот возникает такой вопрос, что только после грехопадения вот люди стали как бы вот именно размножаться и населять землю, а в раю, значит, как-то это было им недоступно.
0: Нет, это было, конечно же, доступно, раз Бог благословил таким образом. Другой вопрос – способ. Каким способом люди должны были плодиться и размножаться в этом райском состоянии? И вот интересно, что большинство святых отцов склоняется к тому, что способ размножения людей предполагался каким-то иным. И здесь речь идет не просто о таком пуританизме святых отцов, которые, конечно, были монахами, и которые, по мнению, может быть, людей не очень знающих, как бы гнушались плотской стороной жизни, супружеской жизни. Дело совершенно не в этом, как выясняется. Вот это вопрос абсолютно принципиальный и глубокий. Ибо в том способе рождения детей, который мы знаем, содержится нечто, что принципиально препятствует свободе. Это уже способ, который как бы был запланирован, как многие святые отцы говорили, Богом, как некий спасательный круг на случай, ежели произойдет грехопадение, отделение человека от Бога. Так вот, для того, чтобы не погиб человеческий род, дается вот этот способ продолжения его. Но об этом мы еще поговорим. Это важный момент. Но пока можно отметить, что люди, конечно же, должны были плодиться и размножаться, но, повторяю, способ, скорее всего, был бы другой. Значит, Бог повелевает людям обладать землею, владычествовать над всем творением. И еще, кроме того, дает человеку в пищу всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. То же самое дается и всем зверям полевым, и всем другим животным. Значит, вот в этом состоянии в пищу человеку давалась только растительность. Поедание животных появится уже гораздо позже, хотя тоже будет благословлено Богом. Ну вот, я думаю, на этом, наверное, надо нам закончить сегодня.
1: Да, дорогие радиослушатели, наша сегодняшняя передача подходит к концу, время истекло, но в наших следующих передачах мы продолжим наши размышления о этом библейском тексте, о жизни человека в раю и уже, наверное, подойдем к теме грехопадения. Я напоминаю, что в студии были протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Коля Красоткин. Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в 11, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер, сухой и острый, подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Недалеко от площади стоит небольшой, очень чистенький и снаружи, и снутри домик вдовы чиновника Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, но вдова его, 30-летняя, живет в своем чистеньком домике. Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет 18, прожив с ним всего лишь около года и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка, мальчика Коли. И хоть любила его все 14 лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и прочее, и прочее. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки. Бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли школьников и лисила перед ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было через нее над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, ужасно сильный, как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе. Был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики, и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданеллова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней заветной черты, за которой уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако он очень-очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить, как самый последний мальчишка. И не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать экстраферу, шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась. О, давно уже подчинилась и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее мало любит. Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней бесчувствен, и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно, такого уж был характер. Мать ошибалась. Маму свою он очень любил, а не любил только телячьих нежностей, как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкаф, в котором хранилось несколько книг. Коля любил читать и прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик, вместо того, чтобы идти играть, простаивает у шкафа по целым часам над какой-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время, хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известные черты, но начались шалости, испугавшие мать не на шутку. Правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во время вакаций, случилось так, что маменька с сынком отправились погостить на недельку в другой уезд, за 70 верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги. Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся. Одни из них проживали на станции, другие — по соседству. Всего молодого народа от 12 до 15 лет сошлось человек 6 или 7.
А из них двое случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на четвертый или на пятый день гощения на станции состоялось между глупой молодежью одно преневозможное пари в 2 рубля. Именно Коля, почти изо всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги предложил, что он ночью, когда придет 11-часовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесется и не заденет лежащего. Но, однако же, каково пролежать? Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали его Лгунишкой, Фанфароном, но тем пуще его подзадорили. Главное, эти 15-летние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как маленького, что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. 5 остальных, державших пари, с замиранием сердца, а, наконец, и в страхе, и с раскаянием ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы 2 красные фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. «Беги! Беги долой с рельсов!» — закричали Коле из кустов, умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно. Поезд наскакал и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле. Он лежал недвижимо. Они стали его теребить, начали подымать. Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал как без чувств, чтобы их испугать. Но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом, слава отчаянного за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию, бледный, как полотно. На другой день заболел слегка нервной лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданеллов. И дело оставили в туне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданеллов, человек холостой и не старый, был страстный, уже многолетний, влюблен в госпожу Красоткину, и уже раз, назад тому с год, почтительнейше, и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку, но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданеллов по некоторым таинственным признакам даже, может быть, имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лед, и Дарданеллову за его заступничество сделан был намек о надежде. Правда, отдаленный. Но и сам Дарданеллов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастья. Мальчика он любил, хотя считал бы унизительным пред ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, уроки готовил отлично, был в классе 2-м учеником, обращался к Дарданеллову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что собьет самого Дарданеллова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос: кто основал Трою? На что Дарданеллов отвечал лишь вообще про народы, их движение, переселение, про глубину времен, про баснословие. Но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно лица, ответить не мог. И даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданеллов не знает, кто основал Трою. Коля же вычитал об основателях Трои у Смарагдова, хранившегося в шкафе с книгами, который остался после родителя.
Кончилось тем, что всех, даже мальчиков, стало, наконец, интересовать, кто ж именно основал Трою. Но Красоткин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблема. После случая на железной дороге у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна, вдова Красоткина, узнала о подвиге сынка, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемешками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях перед образом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина. Причем мужественный Коля сам расплакался, как шестилетний мальчик, от чувств. И мать, и сын во весь тот день бросались друг к другу в объятия и плакали, сотрясаясь. На другой день Коля проснулся по-прежнему бесчувственным, однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца через полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сделалось даже известным нашему мировому судье. Но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая. Да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданеллов по мере тревог ее все более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданеллова и уж, разумеется, глубоко презирал его за его чувства. Прежде даже имел неделикатность высказывать это презрение свое перед матерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданеллов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение. Намеков себе уже более не позволял, даже самых отдаленных, а о Дарданеллове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельной благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна. Но зато при малейшем, самом нечаянном слове даже от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданеллове, если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда, как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо звал перезвона лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая из товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала, как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвой и прочее, словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца. Кстати, я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задразнили мочалкой.

0: Детвора. Итак, в то морозное, сиверкое, ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже 11 часов, а ему непременно надо было идти со двора по одному весьма важному делу. А между тем он во всем доме оставался один, и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели по некоторому экстренному и оригинальному обстоятельству отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной, через сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще одна и единственная в доме квартирка, и занимала ее докторша с двумя малолетними детьми. Эта докторша была одних лет с Анной Федоровной и большая ее приятельница. Сам же доктор вот уже с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху, ни духу. Так что, если бы не дружба с госпожою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставленной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя слезами. И вот надобно же было так случиться к довершению всех угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка. Как случилось, что никто этого не заметил заранее, было для всех почти чудом. Пораженная докторша рассудила, пока есть еще время, свести Катерину в одно приспособленное к подобным случаям в нашем городке заведение у повивальной бабушки. Так как служанку этой она очень дорожила, то немедленно исполнила свой проект, отвезла ее и сверх того осталась там при ней. Затем уже утром понадобилось почему-то все дружеское участие и помощь самой госпожи Красоткиной, которая при этом случае могла кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то покровительство. Таким образом, обе дамы были в отлучке. Служанка же самой госпожи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очутился таким образом на время хранителем и караульщиком пузырей, то есть мальчика и девочки-докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся. С ним, к тому же, был перезвон, которому поверено было лежать ничком в передней под лавкой без движений, и который именно поэтому каждый раз, как входил в переднюю расхаживавший по комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и заискивающие удара хвостом по полу. Но, увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что смущало Колю, то единственно пузыри. На нечаянное приключение с Катериной он, разумеется, смотрел с самым глубоким презрением. Но осиротевших пузырей он очень любил и уже снес им какую-то детскую книжку. Настя, старшая девочка, 8 уже лет, умела читать. А младший пузырь, 7-летний мальчик Костя, очень любил слушать, когда Настя ему читает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты или прятаться по всему дому. Это он не раз уже делал прежде и не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами своими в лошадке, прыгает за пристяжную и гнет голову. Но Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с 13-летними, действительно было бы позорно играть в наш век в лошадки. Но что он делает это для пузырей, потому что их любит, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же его оба пузыря. Но на сей раз было не до игрушек. Ему предстояло одно очень важное собственное дело. И на вид какое-то даже почти таинственное. Между тем время уходило, а Агафья, на которую можно было бы оставить детей, все еще не хотела возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил через сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал пузырей, которые по его приказанию сидели за книжкой. И каждый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил. Наконец пробило 11, и он твердо и окончательно решил, что если через 10 минут проклятая Агафья не воротится, то он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется, взяв с пузырей слово, что они без него не струсят, не нашалят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из какого-то котика, навесил через плечо свою сумку и, несмотря на прежние неоднократные мольбы матери, чтобы он по такому холоду, выходя со двора, всегда надевал калошки, только с презрением посмотрел на них и вышел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля при виде такой страстной стремительности своего пса заключил, что это вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лавкой, и уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. Пес вскочил, как сумасшедший, и бросился скакать пред ним от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к пузырям. Оба по-прежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жарко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о разных вызывающих житейских предметах, причем Настя, как старшая, всегда одерживала верх. Костя же, если не соглашался с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красоткину. И уж как тот решал, так оно и оставалось в виде абсолютного приговора для всех сторон. На этот раз спор пузырей несколько заинтересовал Красоткина, и он остановился в дверях послушать. Детки видели, что он слушает, и тем еще с большим азартом продолжали свое препирание. «Никогда, никогда я не поверю, — горячо лепетала Настя, — что маленьких деток повивальные бабушки находят в огороде между грядками с капустой. Теперь уж зима, и никаких грядок нет, и бабушка не могла принести Катерине дочку». «Фью!» — присвистнул про себя Коля. «Или вот как. Они приносят откуда-нибудь, но только тем, которые замуж выходят». Костя пристально смотрел на Настю, глубокомысленно слушал и соображал. «Настя, какая ты дура!» — произнес он, наконец, твердо и не горячась. «Какой же может быть у Катерины ребеночек, когда она не замужем?» Настя ужасно загорячилась. «Ты ничего не понимаешь. Может, у нее муж был, но только в тюрьме сидит. Она вот и родила».
1: «Да разве у нее муж в тюрьме сидит?» — важно осведомился положительный Костя.
0: «Или вот что!» — стремительно перебила Настя, совершенно бросив и забыв свою первую гипотезу. «У нее нет мужа, это ты прав. Но она хочет выйти замуж. Вот и стала думать, как выйдет замуж, и все думала, и до тех пор думала, что вот он у ней и стал не муж, а ребеночек».
1: «Ну, разве так?» — согласился совершенно побежденный Костя. «Ну, детвора!» — произнес Коля, шагнув к ним в комнату. — Опасный вы, я вижу, народ.
2: — И перезвон с вами! — осклабился Костя и начал прищелкивать пальцами и звать перезвона.
1: — Пузыри, я в затруднении, — начал важно Красоткин. — И вы должны мне помочь. Агафья, конечно, ногу сломала, потому что до сих пор не является. Это решено и подписано. Мне же необходимо со двора. Отпустите вы меня, али нет?
0: Дети озабоченно переглянулись друг с другом. Осклабившиеся лица их стали выражать беспокойство. Они, впрочем, еще не понимали вполне, чего от них добиваются.
1: «Шалить без меня не будете? Не полезете на шкаф, не сломаете ног? Не заплачете от страха одни?»
0: На лицах детей выразилась страшная тоска.
1: «А я бы вам зато мог вещицу одну показать, пушечку медную, из которой можно стрелять настоящим горохом».
0: Лица деток мгновенно прояснились.
2: «Покажите пушечку!»
0: — весь просиявший проговорил Костя. Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее маленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол.
1: «То-то? Покажите! Смотри, на колесиках!» — прокатил он игрушку по столу. «И стрелять можно! Дробью зарядить и стрелять!»
2: «И убьет!»
1: «Всех убьет, только стоит навести!» И Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат.
0: Дети слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их воображение, что бывает откат. «А у вас есть порох?» — осведомилась Настя.
1: «Есть.
0: Покажите ей порох», — протянула она с просящей улыбкой. Красоткин опять слазил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби.
1: Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороху на ладонь.
0: «Вот только не было бы где огня, а то так и взорвет, и нас всех перебьет», — предупредил для эффекта Красоткин.
2: Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усиливавшим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь. «А дробь не горит?»
0: «Дробь не горит».
2: «Подарите мне немножко дроби», — проговорил Костя умоляющим голоском.
0: «Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей до меня не показывай. Пока я не приду обратно, а то подумает, что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпарит».
2: «Мама нас никогда не сечет розгой», — тотчас же заметила Настя.
0: «Знаю, я только для красоты слога сказал.
1: И маму вы никогда не обманываете, но на этот раз, пока я приду.
0: Итак, пузыри, можно мне идти или нет? Не заплачете без меня от страха?»
2: «Заплачем!» — протянул Костя, уже приготовляясь плакать. «Заплачем, непременно заплачем!» — подхватила пугливую скороговоркой и Настя.
0: «Ох, дети, дети, как опасны ваши лета! Нечего делать, принцы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, время-то! Ох!
2: А прикажите перезвоны мертвым притвориться!»
0: — попросил Костя. «Да уж нечего делать, придется прибегнуть и к перезвону».
2: «Иси, перезвон!»
0: И Коля начал повелевать собаке, а та представлять все, что знала. Это была лохматая собака, величиной с обыкновенную дворняжку какой-то серо-лиловой шерсти. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, толстая служанка госпожи Красоткиной, рябая баба лет 40, показалась на пороге, возвратясь с базара с кульком накупленной провизии в руке. Она встала и, держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку.
2: Коля, как не ждал Агафьи, представление не прервалось.

0: будто радуясь случаю позубоскалить с веселым борчонком.
1: — Слушай, легкомысленная старуха, — начал, вставая с дивана Красоткин, — можешь ты мне поклясться всем, что есть святого в этом мире, и сверх того чем-нибудь еще, что будешь наблюдать за пузырями в мое отсутствие неустанно? Я ухожу со двора.
0: — А зачем я тебе клясть и стану? — засмеялась Агафья. — И так присмотрю.
1: — Нет, не иначе, как поклявшись вечным спасением души твоей, иначе не уйду.
0: — И не уходи. Мне какое дело, на дворе мороз, сиди дома.
1: — Пузыри, — обратился Коля к Деткиным, — эта женщина останется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст вам позавтракать. Дашь чего-нибудь им, Агафья?
0: — Это возможно.
1: — До свидания, птенцы, ухожу со спокойным сердцем. — А ты, бабуся, вполголоса и важно, — проговорил он, проходя мимо Агафьи, — надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи глупости про Катерину. Пощадишь детский возраст. Иси, перезвон.
0: — И ну тебя к Богу!
1: — огрызнулась уже с сердцем Агафья.
0: — Смешной! Выпарить самого-то! Вот что за такие слова! —

Фёдор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Мальчики. Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Под знаменем России», посвященной осмыслению истории Первой мировой гражданской войны, предлагаю репортаж о презентации книги на тему, которую мы в других выпусках нашей передачи называли «Церковь и революция», «Церковь и гражданская война», «Церковь и белое движение». Несколько таких передач в рамках нашей программы уже были в эфире. В частности, звучало мнение доктора исторических наук Василия Жановича Цветкова на эту тему, а также были биографические передачи, показывающие на примерах конкретных церковных деятелей, интересующие нас в этой теме исторические процессы и исторические выборы. Коллективная монография под названием «Религиозный фактор в годы гражданской войны в России», с которой будем знакомиться сегодня, состоит из 13 глав. У каждой главы свой автор. О книге рассказывает доктор исторических наук Александр Сергеевич Пученков.
1: На юге России в течение ровно 3 лет шло последовательное сопротивление большевистскому режиму, потому что спустя ровно неделю после прихода к власти в Петрограде правительства под председательством Владимира Ильича Ленина в Новочеркасске как раз-таки возникла Алексеевская организация, ставшая прообразом добровольческой армии, которая сопротивлялась большевикам в течение ровно 3 лет до памятного исхода из Крыма. Когда вся Россия стала, я бы сказал, остывать от ужаса собственного же человека ненавистничества, Крым, наоборот, вошел, что называется, в раж. И мы с этим столкнулись на рубеже 20-21 года, в моменты ужасающего красного террора после исхода русской армии барона Врангеля из Крыма. Иными словами, и вот эту модель

0: Я попытался, как научный редактор книги, перенести на всю книжку в целом. Я попытался показать, что судьба духовенства, сначала крымского, а потом переносимая на всю Россию, в известной степени является фотографией в миниатюре всей той общей беды, которая накрыла мою родину в первой четверти 20-го столетия. И опять-таки Крым в этой ситуации является в высшей степени показательным. Сибирская глава была самой трудоемкой, потому что в основу ее легли материалы из жуткого по отношению к посетителям Государственного архива Иркутской области, никогда туда не ходите ни при каких обстоятельствах, Государственного архива Омской области, где работают нормальные и хорошие люди, Государственного архива Новосибирской области, целого ряда других архивов хранения. То есть здесь в основе этой книги материалы около 20, наверное, архивов. Притом все эти материалы использованы неформально. Более того, все они действительно посещались не в течение там, полутора часов, как это бывает нередко во время командировки какой-то или еще что-то. Это были полноценные архивные командировки. Иными словами, базовая задумка, которая у меня и моих товарищей была, а именно подготовить труд на качественно иной, сравнительно с нашими уважаемыми предшественниками, информационно-документальной базе, чтобы каждый регион был написан, и ядром главы о нем явился именно архивный материал, и наша, более или менее профессиональная, тут может судить каждый из уважаемых читателей, интерпретация этих событий, вот эта задача, то есть положить в основу этой книжки качественно иное ядро источников, чем наши уважаемые предшественники, вот мы ее постарались решить. В процессе уже отправки этой книги в печать удалось сделать совершенно немыслимые по нынешним временам вещи. Получить отзыв крупнейшего специалиста по русской истории синодального периода Грегори Фриза, который внимательнейшим образом прочитал рукопись книги. Сергей Львович Фирсов подготовил свой отзыв. Андрей Семенович Смозик, ряд других историков.
1: Авторы книги высказались по поводу главных исторических вопросов в теме «Церковь и гражданская война». Доктор исторических наук Николай Николаевич Смирнов напомнил о работах других своих коллег-историков.
2: Замечательная работа Павла Геннадьевича Рогозина посвящена церковной революции, которая происходила в то же самое время, в которое происходила цивильная, гражданская революция. Понимаете, оказывается, что и в церковной среде священнослужители также выделяли большевиков и иных противников большевиков внутри собственного клана. Это было очень необычно. Почему вдруг внутри церковного сословия возникла эта группа священнослужителей, которые получили от церковной власти того времени наименование большевиков? Отношение тех же большевиков к церкви, оно было далеко не однозначным, далеко не таким, каким это представлялось историкам, работавшим в советский период. Большевики прекрасно понимали, что церковнослужителями нужно работать.
1: Я напомню, что в программе «Встреча» выходил цикл бесед с доктором исторических наук Алексеем Львовичем Бегловым «История прихода». И вот там, в последних передачах этого цикла, подробно и компетентно рассказано о том, что такое приходская революция. Очень рекомендую этот цикл по истории церкви. О своем участии в проекте рассказывает автор глав «Церковь и гражданская война на юге России» и «Церковная революция в провинции», кандидат исторических наук Юлия Александровна Бирюкова.
3: Церковь в этот период оказалась в очень непростой ситуации. Такого в истории русской православной церкви, православной российской церкви не было никогда, потому что ей пришлось выстраивать отношения ни с одной, даже не с двумя разными властями. С одной стороны белые, с другой стороны красные. Да? Но среди белых, да, в белом стане, а ведь он тоже был неоднородный, там были разные политические силы. И церкви необходимо было, с одной стороны, выстраивать свои отношения с главным командованием вооруженными силами Юга России, да, с другой стороны, с казачьими краевыми правительствами, и там очень сложно и неоднозначно складывались отношения. Вот я об этом пишу в своей главе, как там все было непросто, и разные краевые правительства по-разному относились к церкви. Особенно такой конфликт, напряжение было с кубанским казачьим правительством, а наиболее теплые дружественные отношения складывались с донским казачьим правительством. Это единственное правительство, которое финансово поддерживало церковь. Другие государственные образования также существовали на территориях, занятых белыми. Что касается красных, тоже совершенно верно отметил Николай Николаевич, что все было весьма неоднозначно. Безусловно, были жестокие казни. Подчас там необъяснимая садистская жестокость проявлялась. И тоже очень интересно мотивацию этой жестокости выявить, посмотреть. Вот я тоже пытаюсь это сделать в своих работах. Но, с другой стороны, мы видим, что большое значение имел так называемый человеческий фактор. Еще не было единой политики красных, да, и вообще советской власти. Мы видим пока такие стихийные отношения, и те же самые стихийные казни, расстрелы жестокие. С другой стороны, мы видим, что были представители красных, которые были религиозны, и они даже своих подопечных заставляли в воскресенье ходить в храм. Такие случаи тоже бывают. По-разному проявлялось отношение местных властей. Да, вот местные власти были как раз склонны свое духовенство защитить. Но практически не было ситуации, когда местные советы что-то предпринимали такое враждебное в отношении духовенства. Наоборот, когда приходили части красных, они пытались спрятать и как-то защитить духовенство, как-то заступиться за него. Были даже интересные курьезные моменты, когда там, группа анархистов выдавала свидетельство батюшке, в котором говорилось о том, что этот человек хороший, просим товарищей не обижать этого человека. И такая преамбула была, что мы вот у него совершали обыск, изъяли куры, утки, гуси там и так далее. Человек этот хороший, просим товарищей не обижать этого человека. Духовенство по-разному тоже реагировало, шли дискуссии вообще о мере допустимого участия духовенства в политике. И высказывались подчас противоположные точки зрения, ну и были даже уникальные точки зрения. Например, священник Валентин Синицинский считал, что церковь сама есть политическая партия, ни другие партии политические в качестве союзника ей не нужны. Я думаю, что мы пытались в своей работе отойти от каких-то клише, да, и от упрощения, да, от какого-то однобокого взгляда на проблему. И надо сказать, что я могу быть в чем-то не согласна с авторами других глав, авторы других глав в чем-то, может быть, поспорят со мною, да, то есть можно увидеть некоторую такую дискуссию заочную. Мы не стремились как-то это все унифицировать, да, дать возможность разным точкам зрения, разным взглядам, интерпретациям быть, да, и представили взору читателя.
1: О работе над проектом рассказывает кандидат исторических наук Иван Васильевич Петров, автор глав «Православная церковь на севере России в эпоху Гражданской войны», «Небольшевистский северо-запад и православная церковь», «Православная церковь под властью комитета членов учредительного собрания», «Православная церковь на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны» и «Российские буддисты и Гражданская война».
4: Если мы посмотрим на такой многоконфессиональный регион, которым является Российское Поволжье, и посмотрим на первый период Гражданской войны, когда местное татарское башкирское население, оно активно участвовало в тех политических событиях, безусловно, здесь два фактора, они, с одной стороны, сопряжены друг с другом, это национальный и религиозный фактор. Но эти два фактора друг другу не равны. Мы потом увидим, насколько смогли многие представители национального движения поверить большевикам, адаптироваться, соответственно, под большевистскую политику, поверить неким национальным посулам, которые были даны в 1920 году, и как они потом были обмануты, особенно в 1930-е. Но если мы посмотрим на 1918 год, то как раз поддержка местного населения, исповедующего ислам в том числе, антисоветских выступлений и антибольшевиков, антибольшевистское правительство того же комитета членов учредительного собрания, оно было достаточно высоким. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вот этот национальный подход и решение национальных вопросов, в том числе из-за лозунга «Единой неделимой России», скажем так, и такого противодействия вопросов автономии, многие лидеры антибольшевистского, белого движения, вот они этот ключ не нашли. Здесь я могу, конечно, всем напомнить работу Александра Сергеевича про национальную политику Деникина. Безусловно, здесь надо рассматривать еще более общий некий момент, насколько национальная политика влияла на религиозные вопросы на всем периметре противостояния в период гражданской войны. И как раз в этом национально-религиозном аспекте, на мой взгляд, большевики имели большую возможность адаптивности и большую возможность вот этих вот обещаний к местному населению. Вот с буддистами Александр Сергеевич упоминал как раз, конечно, об этом частично и писали, и отложился большой материал в архиве в Республике Бурятии, в Улан-Удэ, насколько по-разному пытались привлечь на свою сторону буддистов, например, не только большевики, но и Семенов, и некоторые национальные деятели, которые в годы гражданской войны в 18-м, 19-м, 20-м, 21-м году занимали подчас самые разные позиции. Еще один здесь важный аспект, который надо понять, как мне кажется, рассмотреть, что здесь в буддийском вопросе очень разное было отношение, скажем так, у, если мы будем говорить здесь о буддистов, скажем так, рядовых и представителей таких вот духовных лидеров, и оно очень серьезно трансформировалось. Наконец, последний вопрос здесь – это правительство Красного Буфера Дальневосточной Республики. Огромный массив документов сохранился в государственном архиве Хабаровского края, то правительство ДВР при всей безграмотности некоторых его деятелей, оно гораздо в большей степени заигрывало и с православными, и в том числе с представителями буддийского духовенства. Да, для них они были врагами, но какие-то ситуативные особенности взаимодействия с религиозными лидерами и не столь усиленная антирелигиозная пропаганда, кое она была уже в европейской части России, на Дальнем Востоке вот эту разницу мы видим очень хорошо. Важный здесь момент, я здесь затрону, наверное, тот аспект, который мне был близок на протяжении многих лет, это вопрос, связанный с автокефалии и вообще с тем, как православное духовенство, в том числе находящееся в годы гражданской войны на территории России, как оно стало менять свою позицию, оказавшись в новых государствах, в государствах, обретших свою независимость, прежде всего в государствах Балтии, в изменившихся, скажем так, как сейчас модно говорить, геополитических условиях. Многие из них не только изменяли свои имена на балтийский манер, но часто люди, у которых не было никакой связи, скажем так, с местными титульными нациями, они еще больше поддерживали идею церковной независимости от Москвы. И если мы посмотрим такой любопытный документ автобиографии, и человек писал одно в годы гражданской войны, по-другому интерпретировал свои действия в 20-е годы, в 30-е годы, в 40-е, кто дожил до 50-х. Это важнейший, очень интересный источник. Если пытаться сравнить вот эти аспекты, здесь мы видим, что исходная точка – это как раз период гражданской войны. А где-то это еще Первая мировая война, где можно увидеть вот малейшие интересные черты мотивации изменения собственного поведения и собственной политической позиции. И многие из них сделали такой интересный оборот от имперскости, условно, образа Первой мировой войны, Великой войны, до такой псевдоимперскости периодов Второй мировой войны, апогея сталинизма. То есть это вот момент, на мой взгляд, довольно примечательный. Спорный, дискуссионный момент. Я как раз, наверное, не совсем соглашусь с коллегами по поводу религиозности большевиков, религиозности в Красной армии. Здесь как раз, мне кажется, это такой аспект, сейчас довольно популярная позиция, но все-таки она далека от истины. То, что я вижу, конечно, представители православного пастырства за редчайшим исключением, и судя из того, что писали сами представители духовенства в своих отчетах, ну, они просто-напросто боялись, когда приходили красноармейцы первыми, и красные партизаны, кому доставалось, это были священники. И в том числе несколько раз удавалось считать там те же чапаевцы, только какие-то финансовые обещания спасали священников, и в ту ночь, когда о них, в кавычках, забывали большевики, они могли покинуть пределы родного села, допустим, и спасти свою жизнь и жизнь своей семьи. Поэтому, конечно, все-таки я бы здесь разделял отношения каких-то конкретных, возможно, сохранивших православную веру сторонников новых властей. Но в целом, конечно, здесь, на мой взгляд, сохраняется это противостояние условно креста и новой символики, которая приходит с октября 2017 года. Конечно, здесь нет некоторых регионов и некоторых проблем, как Уральский регион, здесь нет аспектов, связанных с проблематикой исламского фактора, скажем так, в Поволжье. Это четко не прописано, к сожалению, мы этими аспектами заняться до конца не смогли. Где-то какие-то языковые противоречия, вот, например, когда с буддистами работаешь, там старомонгольский язык, и, конечно, вот эта проблема, она есть. Естественно, я думаю, для всех историков проблема последних лет – это то, что проект планировался с привлечением и массива иностранных архивов. Конечно, если мы рассматриваем вот ту главу, посвященную северо-западу России, зная, что большой массив документов есть в Эстонии, в Латвии, но это такой сознательный, о чем говорил Александр Сергеевич, вариант, что если сам эти документы не смотрел, то включение их в перечень он невозможен. Мне кажется, этот подход довольно верный, за исключением тех наработок, которые оставались от предшествующего периода.
1: О книге рассказывает кандидат исторических наук Владимир Витальевич Калиновский, автор глав «Религиозный фактор в истории гражданской войны на Крымском полуострове» и «Религиозный фактор в жизни российских евреев в годы гражданской войны».
5: Понятно, что когда мы говорим о деятельности епископата в годы гражданской войны, наш разговор неизбежно выходит на темы стратегии поведения и стратегии выживания. И в этом смысле гражданская война, она нам показывает целый ряд очень разных примеров по поводу того, как выстраивались отношения между высшим духовенством. И понятно, что мы можем сказать, что у кого-то это отношение проявлялось как резкое неприятие любых перемен, которые происходили со страной. И в большей степени это, безусловно, неприятие большевиков как таковых. Из этого обычно проистекало два выхода. Да? Первый – либо физическая гибель конкретных представителей духовенства, либо путь в эмиграцию, то, что стало с Антонием Храповицким и многими другими выдающимися подвижниками церкви.
1: Здесь мы видим, как из истории проявляется понимание некоторых вероучительных постулатов. Например, в символе веры мы исповедуем Церковь Святую Соборную. Кстати, разбору этих богословских моментов посвящены отдельные передачи в цикле «Экклезиология», где преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак рассказывает историю православного вероучения о Церкви. Также есть отдельные передачи, посвященные Пятидесятнице, которую иногда называют «Днем рождения Церкви». И вот вдруг мы видим на примере истории Церкви периода Гражданской войны, что сама Церковь понимает соборное начало как возможность осуществлять полноценную церковную жизнь и в условиях региональной автономии.
5: Вся Россия в этот период была разделена многочисленными линиями фронта. Тем не менее, существовала идея важности соборного начала. Всероссийский поместный собор показал пример, которому последовали на юге России, в Сибири, и попытка реализовать соборное начало была и на Дальнем Востоке. В ряде случаев в наши руки первыми попадали документы, с которыми не работали наши предшественники. Это и материалы, которые касаются, на самом деле, как это ни странно, юга России, и Сибири, и Дальнего Востока. И это материалы тоже, которые показывают различные связи и те условия, в котором приходилось жить и действовать представителям духовенства. По Дальнему Востоку видишь, что духовенство – участник отношений не только с правительством ДВР, не только с различными белыми силами. Но мы видим здесь акторов, которые могли действовать в то время только там. Это японские силы, которые пытались влиять на местную религиозную ситуацию. Это американские силы и тоже удивительные такие узлы, да, взаимоотношения с баптистами на этих территориях и так далее. И вследствие такого большого количества принципиально новых материалов, как мне кажется, нам все же удалось за счет новых документов, за счет новой оптики несколько расширить представление о религиозном факторе как таковом. Когда мы брались за проект, мы, безусловно, говорили внутри коллектива о том, что религиозный фактор – это далеко не первостепенный фактор в гражданской войне. Экономические, политические и прочие обстоятельства, безусловно, имели больший вес. Но без представлений о религиозном факторе мы не поймем того ожесточения, которое имело место в ряде регионов. Мы не поймем того же победоносного шествия советской власти, как это говорилось в тот момент, или наоборот, сопротивление этой советской власти на местах. Для нас гражданская война – это опыт ненасильственного сопротивления со стороны прихожан храмов или ненасильственного сопротивления со стороны епископата.
1: Реплика церковного историка священника Ильи Соловьева.
6: Говорилось о разном отношении большевиков к церкви в тех или иных условиях. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 1918 году большевики выпускают декрет об отделении церкви от государства. После выпуска этого декрета никакого разного отношения большевиков к церкви не было. Мы можем говорить только о различной интенсивности проведения в жизнь этого декрета. Но принципиально все они были едины, поскольку они руководствовались партийной дисциплиной, партийной всякой этикой и прочими другими важными для них понятиями. Поэтому нет никаких оснований для утверждения, что большевики по-разному относились к церкви. Они были гонителями церкви. Это гонение было открыто в 18 году. Если до 18 года, как вот сейчас вот вышла книжка у нас Арсения Соколова, церковь в эпоху великих потрясений, она доходит до как раз декрета. Если он обоснованно говорит о том, что до декрета просто у большевиков руки не доходили до церкви, поскольку они занимались совсем другими делами, то после выхода декрета можно говорить о том, что это было продолжительное гонение, и большевики были гонителями церкви. Системное гонение на церковь было открыто с 18 года. Поэтому говорить о том, что в годы гражданской войны было разное отношение большевиков, мне кажется, это нонсенс. Это вообще не внеисторический подход, то есть без учета контекста того, что представляли из себя большевики. И я думаю, что это очень опасная тенденция нивелировать большевизм как вот такое антихристианское и антицерковное явление в жизни нашего общества. И еще, ну это такое, как бы с моей стороны, принципиальное замечание, я не могу согласиться с другой точкой зрения. Я считаю, что могут быть примеры. Частный человеческий фактор, как Юлий Александрович справедливо здесь заметил, может быть, кто-то чувствовал себя верующим и так далее. И вот тут мы выходим на другую проблему, на которую нужно всегда заострить внимание. А что такое, собственно говоря, религиозный фактор? Что такое вообще религиозность? Как нужно понимать религиозность? Есть религиозность, если угодно, разных уровней. Вот есть то, что большинство населения считает для себя религией. Вот поклонение Блаженной Матроне, например, там, или, скажем, соборование, там, Великий пост и прочее, прочее. Есть обрядовая сторона религии. А есть еще одна сторона, более важная, когда религия превращается не в исполнение каких-то предписаний обрядового свойства, а когда она становится жизнью. И вот люди, которые убивали подобных себе, уничтожали других по классовому принципу, здесь никакой религиозности речи быть не может. Это не религиозность. Если человек, красный комиссар, Чапай или кто-нибудь еще из подобной публики, эта речь ведь не шла не о самозащите, а просто об уничтожении одной части населения другой частью. И если вот человек этим занимался сознательно, если он вот этим занимался сознательно, как это делали большевики, никакой религиозности у него нет. И вот эти все соблюдения обрядов, это бандиты тоже, пожалуйста, сколько угодно. Он режет, убивает, грабит, занимается мошенничеством, потом приходит в церковь и говорит, нате вот вам, Богу, он говорит, вот Бог, тебя какое-то отступное. Так же и здесь, это разбойники, бандиты, и никакой религиозности там не было.
1: Реплика доктора исторических наук Сергея Львовича Фирсова.
7: Я думаю, что трагедию русской церкви хоть гражданской войны надо рассматривать в общем контексте предреволюционной ее истории. Не забудем, что до революции 50-60 выпускников семинарии, у нас было 57 семинарий, был, да, а сам принимали 2-3 человека из всего этого состава, из 50-60 человек. Кризис был налицо. Настроения семинаристов были революционные, по крайней мере, явно видно в эпоху Первой Российской революции. симпатизировали социал-демократам и эсерам. Ну, грубо можно сказать, за что боролись.
8: Большинство из тех, кто учился в семинариях, были детьми духовенства, церковных или священнослужителей. И эти левые взгляды так или иначе надо учитывать. Это, кстати, об общем контексте. То есть кризис был глобальный, всеобъемлющий. Благовещенская семинария за 10 лет своего существования в конце 19-го, начало 20 века не дала ни одного священнослужителя. Вообще ни одного. Все уходили на прииски, в гражданскую службу, в университет, редко в академию. Сан не принимали, в монашество не шли. В Черниговской епархии был недочет священников, это еще до Первой русской революции. Храмы практически пустовали. В общем, это к слову о гражданской войне. Формально это не относится к ней никоим боком, а все-таки относится. Я думаю, что все это в целом так или иначе надо учитывать. То есть трагедия трагедий, но и равнодушие детей клира, учившихся в семинарии, собственно, к традициям своих отцов, это также то явление, не изучив которое и не поняв которое, мы не поймем до конца и корней трагедии.
1: Более полную картину вы можете узнать из цикла «История русского православного прихода» с участием доктора исторических наук Алексея Львовича Беглова. Этот цикл не так давно шел в программе «Встреча». Сегодня в программе «Под знаменем России» прозвучал репортаж о презентации книги «Религиозный фактор в годы гражданской войны в России». У таких мероприятий, встреч историков, много очень полезных свойств. Кроме того, что мы узнаем сразу весь набор имен современных специалистов в какой-то конкретной исторической теме, мы знакомимся и с существующими дискуссионными моментами, без чего серьезное отношение к истории своей страны невозможно. Программу подготовила Марина Лобанова.

0: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе – кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы о проблеме символов в христианском богословии с Дмитрием Сергеевичем Курдебайло, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена, кандидатом философских наук.
2: Здравствуйте.
1: И мы говорим не только о христианском богословии, но и о философии, о языческой философии, о каких-то разных тенденциях в христианской мысли, которые на заре ее появления сопровождали в осмыслении той проблематики, о которой мы говорим. Проблематика вроде бы может показаться частной, ну что такое символ, да, но с другой стороны, как оказывается, в процессе нашего разговора, она оказывается чуть ли не системообразующей для христианского мышления, для христианского богословия. В прошлый раз мы говорили много о язычниках, мы говорили о Ямлихе, о теургии, о практике, собственно, которая некоторых противопоставляла себя Плотину и Порфирию, о Прокле, который уже был более таким системным мыслителем, в то же время не совсем системным, да, то есть тут системная несистемность, какое-то такое сочетание связано с некой, даже не противоречивостью, а какой-то особенностью его мысли. И о чем будем говорить сегодня, Дмитрий Сергеевич?
2: Да, видите, с Проклом мы уже, да, забрались в V век, наверное, нужно немножко, как еще, наверное, в IV век вернуться уже на христианских позициях, потому что IV век, он знаковый еще для Римской империи, для того, что будет становиться Византией, как-то тут вот, да, нужно немножко тоже остановиться. Поэтому, может быть, сейчас с Афинской школы пока, наверное, ее как вот немножко отложить в сторону и просто несколько слов о том, ну, собственно, да, как появляется Византия, потому что, ну, не знаю, нужно это нашим слушателям или нет, но просто так исторически, да, мы говорим Византия, да, то есть само ее название происходит от городка или большой деревни Византии, в которую Константин Великий переносит столицу, которая становится Константинополем, то есть начало IV века, это когда этот самый маленький Византий, он появился на горизонте всего происходящего в Римской империи.
1: Причем византийцы себя обычно называли ромеями.
2: Да, то есть, да, это уже потом, да, уже после гибели Византии само это название появилось. Тут, понимаете, вот какая вещь, да, вот эти все исторические, политические, культурные, идеологические, государственные, все вот эти вещи, которые происходят при Константине Великом, вот этот глобальный поворот, он оказывает существенное влияние на формирование тоже ряда представлений философских, богословских, которые мы находим, ну, в первую очередь, у Евсевия Кесарийского, Евсевий Памфил. Человек, который Оригена не застал, но при этом был вполне себе таким последователем Оригена. И его взгляд на многие вещи, он потом оказывается важным для последующей эпохи. Поэтому Евсевий, ну, он, конечно, историк, да, но кроме того, что он историк, он тот человек, который подробно говорит тоже о символах. И в каком-то смысле теория символа, которая была у Климента, у Оригена, она для Евсевия тоже имеет значение.
1: Давайте тогда вспомним, так сказать, Евсевия, вспомним то, чего, может быть, немного повторим, так сказать, то, что мы говорили в прошлой программе, резюмируя Евсевия, и углубимся в его понимание символа.
2: Да, здесь что для нас важно для последующей эпохи? Последующая эпоха, ну, такие вот наиболее крупные мыслители, которые, скажем так, не так, чтобы дают какую-то теорию символа, а которые систематизируют уже христианское богословие. Да, это каппадокийцы, это Василий Великий и Григорий Ниский. Два человека, которые уже дают нам, да, вот, скажем так, исправляют, додумывают, доводят до вот такого понятийной выраженности, осмысленности те вещи, которые уже формируются задолго до них. И вот почему сейчас снова возвращаюсь к Евсевию, да, частично напоминая то, что сказано, частично продолжая, мы говорили о том, что для Евсевия символ имеет принципиальное значение в описании ветхозаветного богослужения. Мы говорили о том, что когда Моисей спускается с Синая и дает иудеям, кроме скрижали завета, он передает то, каким образом, собственно, должно совершаться, да, ветхозаветное богослужение. Вот, да, он называется законодателем, который дает, передает, да, от Бога те правила, те нормы, как нужно совершать, собственно, все, что нужно, все, что значимо в жизни, да, иудейского народа, все это регламентируется законом, который передает Моисей, в частности, то, что связано с ветхозаветным богослужением. И мы говорили о том, что для Евсевия все эти предписания, сами предметы, которыми пользуются, действия, которые с ними совершаются, все они имеют символический характер. И для Евсевия вот те ветхозаветные люди, которые принадлежат той эпохе и последующей эпохе, да, от Моисея до воплощения Христа, все это время вот это люди, которые лишены способности воспринимать умопостигаемое непосредственным образом, которые не способны к умозрению. И поэтому им необходимы символы, тяжелые, дебелые, там, массивные, какими только вот словами их не называют, подчеркивают постоянно, что это вот что-то такое, такое низкое, такое земное, тяжелое, какая-то вот ноша тяжелая, которую вынужден человек нести, потому что ничего лучшего, ни на что лучшее он не способен. И по вот этой логике получается, что символы, во-первых, выступают вот такими заместителями, можно сказать, умопостигаемой истины, которую человек непосредственно не может воспринимать. Это вот образы, да, явления умопостигаемого мира, который человек непосредственно воспринять не может и воспринимает только вот через эти вещественные предметы. И, во-вторых, поскольку человек не может ничего воспринимать, соответственно, он и не может никак действовать по отношению к умопостигаемому. То есть все человеческие действия, они тоже символичны. Для того, чтобы участвовать в мире умного, человеку приходится иметь дело с предметами. Но на то они и не просто предметы, а символы, что действия с вот этими предметами не являются просто каким-то практической деятельностью, а это такая деятельность, когда человек, работая руками с материальными предметами, через вот эти операции сам становится причастным умопостигаемого. Хотя он этого не понимает, он этого не осознает, он этого, может быть, даже и не чувствует никак, но тем не менее умопостигаемый мир входит в бытие этих людей и что-то с ними делает, что-то совершает. Как, что, они этого не чувствуют, но это то, что жизненно необходимо. И вот по логике Евсевия, о чем мы говорили с воплощением Христа, все это устраняется. Человек приобретает способность воспринимать умопостигаемое непосредственно своим умом, без посредства вещественных предметов. Казалось бы, на этом месте, то есть как с началом евангельских времен, символизм должен быть устранен. И если мы открываем тексты Евсевия, оказывается, что ничего подобного. Оказывается, да, что он снова говорит о символах, правда, уже связанных не с... Да, если для ветхозаветных символов он говорит о тех символах, которые упоминаются, ну, собственно, в Ветхом Завете, в тексте, то новозаветные символы – это, в первую очередь, символы, связанные с церковными таинствами. И в самую первую очередь это символы евхаристические. Мы уже как-то к этому, об этом говорили, и снова приходится возвращаться, что для Евсевия, как и для многих более поздних авторов этого направления, скажем так, снова тело и кровь Христова тоже могут называться символами. И здесь уже этот символизм, который у него вырабатывается, он уже и не ветхозаветный, то есть здесь речь идет уже не о тяжелых массивных предметах, от которых нужно уходить, это те символы, которые сами по себе уже обладают какими-то исключительными свойствами, не отличающимися от символов ветхозаветных, и которые нужны человеку, который сам по себе уже способен воспринимать умопостигаемое. Как и почему, на каком основании, почему, если ветхозаветный человек и новозаветный человек так различаются, почему же новозаветному человеку тоже необходимы символы? Об этом Евсевий не пишет. Если бы он дал здесь какое-то четкое объяснение, все было бы хорошо, нам бы было все понятно. На самом деле, так не пишет, да, из тех текстов, которые я встречал, то, что мне доводилось читать, я пытался найти, выкопать какой-то здесь ответ, но ни в научной литературе, ни в текстах, которые до нас дошли, вот такого явного прямого объяснения мы не находим. Более того, что вот само упоминание о евхаристических символах, они редкие, их немного. Но, тем не менее, они не единичные. Их можно найти, их можно сгруппировать. И получается, что, во-первых, естественно, символизм тела и крови не устраняет их реальности. То, о чем мы уже тоже когда-то говорили, нисколько, для Евсевия, естественно, нет сомнения в том, что они являются чем-то условным, не являются знаком, они не являются условным обозначением, то есть символ...
1: Это важный момент, потому что для современного слушателя православного слово «символ» очень часто ассоциируется именно с условностью, особенно если говорить о Евхаристии. Вот и даже если обсуждается этот вопрос о том, что такое Евхаристия, здесь для многих является таким искушением, да, применение те слова символ.
2: Да.
1: Но однако, для, как мы видим, для богословов, для многих древних богословов, в принципе, такое применение было возможно.
2: Да.
1: Слово символ другое значение имело.
2: Да, просто. Вот мы об этом уже говорили. Ну, на самом деле их немного. Если так вот серьезно их пересчитать, то их, наверное, которые вот подробно об этом высказывались, наверное, пальцев одной руки для этого хватит. Просто сами люди, они такие значимые. После Евсевия мы находим в корпусе Ареопагитик, потом Максим Исповедник об этом говорит. То есть люди, которые и сами тщательно продумывают свой язык, свою терминологию, для которых понятие символа – это не что-то вот периферийное, а это одна из центральных категорий всех их богословских систем, что одного, что второго, что третьего. Вот. Понятно, что было множество людей, у которых были другие интересы. Не знаю, там взять Леонтия Византийского, к примеру, или там Кирилла Иерусалимского. Они живут немножко в другую эпоху, в пространстве других вопросов. Ну, как сказать, ну, не до этого им. Поэтому вот, или потом дойдет, да, время до эпохи Григория Паламы, там будут тоже свои сложности. Тоже как раз он будет рассуждать, да, о природе символа, но... Опять-таки, уже с другой точки зрения, да.
1: Тут... Но это не эпоха систем, не эпоха разработки таких строгих систем,
2: да,
1: богословия, которые ответят на все вопросы, вызовы. Все-таки очень многие богословы отвечали на вызовы времени. Я думаю, что больше большинство даже, я бы сказал.
2: Ну, на самом деле, я не думаю, что Евсевий человек, который строил систему.
1: Ну, я думаю, что да, конечно. То есть системных богословов-то, ну, Анна Москин, можно вспомнить.
2: Ну, и он тоже, я бы, знаете, как сказал, не тоже человек, который строит систему, он систематизирует то, что есть, да, он систематизатор.
1: Ну, и то у него есть, скажем так, аудитория, к которой он обращается. То есть он находится в конкретном месте, он выбирает тот язык, который будет слышен в этом месте подходящим. Назовем это так. Поэтому тут нельзя сказать, что к универсализме, потому что говорят тут, например, основы точное изложение православной веры, да, то есть вроде как такой универсальный текст, но он универсальный с оговорками, со многими историческими и культурными.
2: Да. Он когда, ну, излагает какие-то вопросы, не 100% догматически проработанные, там просто будут перечисления разных мнений по разным вопросам. Редактировал там один текст, простой вопрос о том, что такое твердь. Да? В первой главе книги Бытия твердь, которая отделяет воды от вод, верхние воды от нижних вод. И есть главка о тверди, и сначала там такое вполне такое мнение не то Оригена, не то Григория Ниского о том, что она разделяет умопостигаемый мир и чувственный. А потом дальше идет изложение чисто по Василию Великому о том, что это вот просто некий уровень во всем материальном космосе, снизу одни воды, сверху тоже воды такие же материальные, как все остальное. То ли твердь – это граница между умопостигаемым миром и чувственным, то ли это просто одна из областей физического космоса, которая к умопостигаемому никакого отношения не имеет. Просто две точки зрения на этот вопрос, но они обе изложены. То есть одни думают так, другие думают этак. Но это означает, да, что это именно энциклопедия. Это не система, а энциклопедия. То есть это сумма тех знаний, которые дошли до вот его времени. Разные авторитетные знания, по которым консенсуса нет. Значит, да, они должны быть все переданы. Но Ян Дамаскин, как положено смиренному монаху, он не претендует на то, чтобы сказать, что вот, там, не знаю, Григорий Ниский прав, а Василий Великий не прав. Или наоборот. Так он не делает, ну, и хорошо, на самом деле, потому что до нас доходит... Мы можем понимать, да, в какой атмосфере вот люди жили в восьмом веке. Что какие идеи четвертого века, восьмого века вот сохранились, какие были важны. Поэтому я к тому, что, да, что про системность, это вот такая вот сложная вещь.
1: Но мы говорили о Евсевии, я немножко перескочил на Дамаскина, может быть, зря пока еще. Но все равно, как бы, да, продолжая его понимание символа.
2: Поэтому, да, что получается, да, для Евсевия? Для Евсевия получается такая ситуация, что вот этот новозаветный символизм продолжает существовать. Он уже не связан, скажем так, с символизмом в таком жестком плане, когда это просто некий жесткий, просто материальный предмет, которому по некой, скажем так, по общности свойств или по какому-то косвенному признаку приписывается или, скажем, устанавливается связь с умопостигаемым. Здесь образуются уже отношения более глубокие, прямо сказать, таинственные, природы которых Евсевий не пытается раскрыть. Он не объясняет, почему так, он просто говорит, что в евхаристическом контексте, или просто говоря, о, может быть, о всех таинствах, здесь тоже четкой определенности нет, можно говорить о том же символе, вот, о понятии символа. Потом, когда дело дойдет уже до корпуса Ареопагитик, там будет все предельно ясно, что все таинства так или иначе связаны с материальными предметами или действиями с материальными предметами, и они имеют символический характер. Потом, когда дойдем до этого, я постараюсь немножко прояснить, показать, как это. Это даже не на уровне языка, а прямо вот на уровне структуры текста прочитывается. Это второй момент, который нам нужен. Третий момент, тоже об этом говорили, просто сейчас его еще раз обозначу, что поскольку Евсевий стоит на позициях оригеновских, для него вот эта иерархия между Богом Отцом, Богом Сыном и Святым Духом, она сохраняется, они находятся в таком субподчиненном состоянии. И хотя уже в 325 году на Первом Вселенском соборе это учение, ну оно уже к тому времени, в общем-то, так было вполне маргинальным. Все-таки главные оппоненты были, собственно, православные и ариане. Это оригеновское наследие, оно уже устаревшее, скажем так, было, но тем не менее. Евсевий не только, по всей видимости, не только не отказывается от этих взглядов, хотя он понимает, да, что лучше их не высказывать, но такой его, по всей видимости, склонность к оригенизму, она сохраняется еще в похвальном слове Константину по случаю 30-летия его царствия, то есть это 336 год. Там он прямо говорит, что Христос является посредником между отцом и императором, а император является посредником между Христом и людьми. Да, то есть прямо такая вот жесткая иерархическая модель. Ну, собственно, к Евсевию, как известно, относились с таким значительной степенью недоверия, в частности, поскольку чувствовалось, да, что он что-то недоговаривает, его считали криптоарианином, хотя к арианству он отношения не имел, больше именно вот близок к оригенистической модели. Ну и его вот тоже слухи о том, что он был арестован. Обычно по обычаям до 313 года людей, которых арестовывали за исповедание христианства, их подвергали пыткам, а Евсевий вернулся со всеми руками, со всеми ногами, с обоими глазами. Люди, которые вот остались живы, у них вот были явные следы того, что они перенесли мучения. У Евсевия не было. То есть это тоже был такой косвенный фактор, что его подозревали, что он предал веру, и тоже никто, понятно, не мог этого доказать, но вот такое недоверие к нему, оно, ну, собственно, да, по сегодняшний день, вот он, будучи епископом, да, прославленным, да, в лике блаженных, а не святителей, что, собственно, вот показывает отношение к нему на протяжении многих веков. Видите, мы все мы говорим, да, то прямо про еретиков, да, то вот про таких вот, то про, да, то вот таких вот подозрительных людей, скажем так, неблагонадежных. Получается, да, вот такая история. Климент не прославлен, в принципе, Реген анафематствован, Евсевий под подозрением.

евангельской простоты. Это один фактор. Второй фактор, что сама по себе проблема символа, если ее начинать в нее подробно вдаваться, это проблема такая, скорее общефилософского плана, не богословского по существу. В принципе, да, христианское богословие, вообще говоря, можно построить, не используя этого слова, не используя слово «символ» вообще. Можно построить, и не только можно, но и строилось, и строится, получается. То есть тоже здесь некий такой выход в философскую проблематику, гносеологическую, да, вот с современной точки зрения антропологическую, для людей того времени скорее нет. То есть это такие вопросы, которые находятся, да, вот на границе философии и богословия, и понятно, что те люди, которые глубоко уходили из чисто богословской сферы вот в эти пограничную, наверное, в богословской среде и не воспринимались в полной мере, да, вот совсем полностью как свои. Опять-таки, да, не зря упомянул Григория Ниского. Григорий Ниский – это тот человек, который уже гораздо позже, после смерти Василия Великого, тоже говорит о, собственно, да, соотношении ум постигаемого и чувственного. И если по преданию, когда Василий Великий и Григорий Богослов в молодости читали Оригена, собирали выписки из него, составили знаменитую филокалию, главная особенность оригеновского взгляда на соотношение видимого и невидимого, чувственного и ум постигаемого, действительно создает большие сложности. Для Оригена весь умопостигаемый мир, он материален. Почти что постоически, или, по крайней мере, близко вот к той концепции, которая была устойкова. Сам Ориген четко говорил, что его учение, учение христиан, которое он разделяет, оно не платоновское и не аристотелевское. Не платоновское, потому что он не признается ничего бестелесного, кроме Бога. Идея, что бы то ни было, да, у Платона, какие бы ни были умопостигаемые сущности, они либо должны обладать тонкой материальностью, либо мы говорим о Боге, который только один нематериален. Если вспомнить полемику святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника о природе ангелов, вот можно вспомнить, там как раз вот этот был самый главный вот камень преткновения. Обладают ангелы тонкой материальностью или нет? Святитель Игнатий как раз стоял вот на той позиции, что только Бог абсолютно нематериален, а вот все остальные духовные существа обладают хоть какой-то тонкой материальностью. Собственно, вот эта идея, она известна нам со времен Оригена, и дальше, собственно, если открыть Игнатия Брянчанинова, можно увидеть, у кого этот ход мысли, дальше как он эволюционировал, кто его транслировал. И Феофан Затворник, соответственно, стоит на позиции, если уж умопостигаемое, оно умопостигаемое, оно не чувственное, не материальное, не ограничено временем и пространством. И вот такая более классический взгляд на природу умопостигаемого мира, он как раз со времен Григория Ниского и дальше уже четко фиксируется. Здесь он, в общем-то, выступает тем человеком, который четко, ясно артикулирует вот эту более платоновскую, что ли, позицию в понимании умопостигаемого. Ну, на самом деле, это очень интересная вещь, потому что она появляется у Плотина, потом она немножко фигурирует у Прокла, и потом она всплывает уже в Ренессансе. Там и Пико делла Мирандола, и Николай Кузанский. Вот, получается, его вот этот иерархический взгляд на Бога, соответственно, иерархия есть в самом Боге, иерархия есть, если мы говорили, да, вот Константин встраивается в эту иерархию между Богом и народом своей империи. И в целом, надо полагать, такой иерархический принцип Евсевия готов распространять и дальше, только он его не прописывает подробно, но, скорее всего, вся богочеловеческая, скажем так, система нашего мира, от Бога до всех людей, имеет для него некий вот такой иерархический порядок. Здесь есть некая такая необычная вещь, потому что вот если мы говорим про неоплатоников, да, для них иерархия, она онтологическая. Единый мировой ум, мировая душа, космос, разные уровни сущего в этом космосе. Для Евсевия иерархия, она не онтологическая, она богочеловеческая, да, какая-то, не знаю, там, теосоциальная, что ли, если так можно сказать. То есть это именно иерархия внутри людей, да, люди, которые вот тоже вместе образуют церковь, образуют государство, образуют церковь. Две такие важнейшие иерархии, которые имеют место. И, по всей видимости, вот если говорить о символах, это есть предметы, это есть те вещи, которые позволяют как раз связывать вот эти разные уровни именно вот этой иерархии, ну, пускай она так, богочеловеческая, давайте так ее назовем. То есть, если в неоплатонизме, ну, теоретическом неоплатонизме, да, Ямблих, Прокл, и далее символы – это те, которые, в общем-то, связывают разные уровни сущего, не обязательно людей и богов, сами по себе не просто связывают материальные и умопостигаемые, а ими люди могут пользоваться. Для Евсевия здесь первичная иерархия одушевленных существ. Он, кстати, не знаю, ни разу не находил, чтобы он что-то говорил про ангелов, да, каково их место в этой системе. Он говорит именно о Боге.

0: Боге и о людях. Какое место занимает ангел, непонятно. Вот, но наверняка, если он этот момент продумывает, наверняка какое-то место тоже имеет. И тогда как раз получается, что символические отношения, действительно, символы – это предметы, которые помогают связывать между собой разные уровни вот этой иерархии. И дальше, если мы пойдем, вот, потом же дойдем до Ареопагита, вот скоро к нему надо уже будет продвигаться, то там как раз и евсевиевская вот эта модель, да, человеческая иерархия, и неоплатоническая модель, онтологическая иерархия, а и та, и другая работают вместе. И там получается уже, ну, действительно, вот такая сложная, стройная, интересная система. Еще тогда один момент сюда же про иерархический принцип, он же и снова потом еще доразвивается или просто развивается Григорием Ниским, вот тогда его устроение человека, он тоже вводит вот этот знаменитый образ зеркал, да, об ангелах как раз он говорит, что ангелы это вот как такие чистые зеркала, которые отражают божественный свет один от другого, то есть ряд зеркал, которые по очереди переотражают божественный свет и в конце концов переносят людям. То есть, если у Евсевия еще какое-то учение об ангельской иерархии нет, то у Григория Ниского точно есть. И уже у него вот этот самый иерархический принцип, он, с одной стороны, он освобождается уже от оригеновского субординатизма. Здесь уже учение о Троице именно вот в том чистом виде, которое закреплено на Первом Вселенском соборе. А вот после Бога Троицы уже выстраиваются, да, ангельские чины. Или, ну, точнее, о чинах, да, он еще не говорит так вот четко и определенно, но вот сами ангелы образуют такой ряд зеркал, которые от одного к другому передают вот этот божественный свет. То есть ангелы, ну, скажем так, или зеркала, да, первого порядка, второго, третьего, которые просто отражают непосредственно от Бога, потом отражают отраженное, отраженное и так далее. Вот сколько ступеней он не поясняет, но сама вот эта модель, она важна, да, без нее тоже дальше, наверное, ничего не выстроится. И третий компонент, скажем так, да, вот той интеллектуальной среды, которая вот будет нужна тоже, чтобы говорить про Ареопагита, ну уж так, раз уж вот мы их собираем, да, вот то, что в IV веке формируется, это Евагрий Понтийский, человек, на которого стали обращать пристальное внимание, ну сколько, наверное, последние лет так 30, может быть, ну может 40 максимум. До относительно недавнего времени, до вот этих публикаций критических изданий знаменитыми французами, были небольшие кусочки в патрологии Мини, где-то еще были какие-то краткие фрагменты, и, в принципе, да, Евагрий, ну, воспринимался как что, аскетический писатель конца IV века. Ну и хорошо.
1: Ну, как до Бартолюбия же он попал, да, то есть его подчитали.
0: Да, угу. Да, но дело в чем, да, дело в том, что кроме, скажем так, таких вот базовых аскетических взглядов, ну, действительно, в плане, как монашеский писатель, он человек выдающийся, действительно, он и в свое время обладал авторитетом, и из века в век его переписывали, но все-таки то, что было популярно, то, что было известно, как раз касалось именно его, именно вот чисто аскетических взглядов и его богословия, мы почти не знали, да, до тех пор, пока не начались реконструкции его текстов. То есть, с одной стороны, выяснилось, что множество текстов, написанных именем Нила Анкирского, на самом деле принадлежат Евагрию, по той причине, что он был анафематствован вместе с Оригеном в свое время, да, и его труды нужно было уничтожать, но именно потому, что это был выдающийся аскетический писатель, и в V, и в VI, и в VII веке никто в этом не сомневался, его тексты спасали. Спасали путем соскабливания его имени и вписывания имени Нила Анкирского. То есть, вот современные исследователи прямо на рукописях находят вот эти следы исправлений. Многие тексты были переведены на сирийский язык, и опять-таки те реконструкции, которые сейчас проводятся, они показывают удивительную вещь, что его тексты переводили слово в слово. То есть, если предположить, что каждое отдельное греческое слово всегда переводится одним и тем же сирийским словом, и попытаться этот принцип, да, перевода слова в слово с греческого на сирийский, он давно известен, есть много текстов, которые так переводились уже там, в IV веке, их было много. И попытаться вернуть сирийского Евагрия на греческий и сопоставить с теми маленькими кусочками, которые на греческом языке сохранились, оказывается, что они как раз отлично соответствуют. То есть есть основания полагать, что сирийский Евагрий прямо может быть превращен в греческого и может быть анализирован уже в контексте грекоязычной литературы его времени. Правда, Да, вот те работы, которые сейчас делаются, наверное, Иллария Ромелли, вот самая такая вот крупная исследовательница Евагрия на сегодняшний день, она человек фантастической трудоспособности, фантастического объема знаний, которые у нее есть. И как человек по-настоящему пассионарный, она любит авторов, которых исследует, и поэтому иногда вчитывает туда то, что ей хотелось бы там увидеть. Кефалоагностика, ее недавно, ну как, тоже не очень недавно, даже сколько лет 10 прошло, да, вот эта толстая книжка, в которой вот буквально по две строчки вот эти главы Евагрия, которые сопровождаются там по одному, два, иногда целая страница ее комментариев. Ну, на самом деле, если бы их не было, человек, который никогда не имел дела с Евагрием его эпохой, просто бы ничего не понял. Но, с другой стороны, насколько действительно вот это разворачивание мысли аутентично, вот, остается вопросом. Возвращаясь к текстам Евагрия, на сегодняшний день Евагрий действительно стал человеком, о котором пишутся научные исследования, которые изучаются, и его система взглядов, она очень своеобразна, очень интересна, и главный вот такой вклад в последующую традицию, то, что им разработано, учение о логосах, обычно вот так называют. То есть он говорит о том, что Христос – это логос большой буквы, единый и всеобщий, но также говорит о логосах всего сущего, что все, что есть в этом мире, имеет свои логосы, имеет вот свои, как вот Джон Дилан часто переводит, rational principles, рациональные принципы. Вообще говоря, есть большое искушение отождествить их с платоновскими идеями. Хочется, не получается. Почему? Потому что платоновская идея – это есть сущность вещи. Какова она есть, что она есть сама по себе. Ну, опять-таки, насколько можно вот реконструировать, насколько я понимаю, реконструкции Евагрия, логоса – это не столько какова вещь есть сама по себе, а какой она должна быть.
1: Максим же разовьет эту историю.
0: Вот. Поэтому, в первую очередь, это вот действительно в том понимании, которое появляется у Климента Оригена, замысел Бога о вещи, о предмете, то есть какой она должна быть по замыслу Бога, и, соответственно, почему и зачем она существует в этом мире. То есть, если говорить вот в платоновском понимании, то каждая вещь, она есть просто вещь сама по себе. Кошка, чашка, муха и лапа. Кошка – это кошка, мы знаем, что такое вот идея кошки, идея чаши, идея лошади. Они сами по себе. С точки зрения такой, которая возникает у Евагрия, для него важна целостность космоса. То есть каждая вещь – это не просто кошка или чашка. Это есть кошка, которая находится внутри целостного космоса. Если Бог ее создает, он ее создает для того, чтобы она во всем этом мире занимала определенное место, делала что-то такое, что имеет в конечном итоге какой-то смысл. Поэтому потом, Евагрий, он вырабатывает вот эту знаменитую триаду: практическая философия, естественное созерцание и таинственное богословие. Вот это практическая философия или практическое делание, упражнение в добродетелях. А вот вторая ступень – это естественное созерцание. Созерцание – смысл созерцания логоса всего сущего. Что значит, чем это отличается просто от созерцания вещей? То есть мы видим вокруг нас вещи, можем анализировать, как они устроены, можем пытаться идти вот тем же самым путем платоновского понимания или аристотелевского, путем той же диарезы, классифицировать, давать все более тонкие классификации, что такое это. Что стол – это предмет мебели, мебель – там это что-нибудь еще и так далее. Классифицировать там вверх или вниз, так, как нам нравится. Пытаться узреть какие-то, скажем так, закономерности, которые объединяют все столы. Идти вот путем такого рационального умозрения, что ли. Так вот это все, опять-таки, выходит или не попадает в рамки того, что понимает под этим Евагрий. Он понимает именно познание божественного замысла об этой вещи. То есть не какова вещь это сама по себе, а зачем она нужна Богу. И с этой точки зрения получается действительно путь вот такой богословский. Через познание вещей человек познает Творца. То есть, понимая, зачем та или иная вещь нужна Творцу, человек наполняется представлением о том, а каков, собственно, сам Бог. Логосы тоже классифицируются. Логосы есть логосы тварные и нетварные, то есть относящиеся, соответственно, к тварным и нетварным предметам. Но логосы тварных предметов понятно, что такое нетварные логосы. Два главных типа – это логосы промысла и суда, которые появляются в Евагрии, которые тоже очень любит Максим Исповедник. Очень часто на страницах его сочинений можно найти эту пару. ну, если читать Максима Исповедника, ну, постоянно они попадаются. Та же вот эта, да, триада практической философии, естественное созерцание и мистическое богословие, логосы, промыслы и суда, там, логосы и тропосы, ну, еще, наверное, несколько моделей можно найти. Вот, и вот этот набор из не больше 10 вот этих, ну, достаточно формализованных моделей, они служат вот базой для истолкования самых разных вещей. Но это уж ладно, да, вот если говорить про Евагрия, ну, давайте сейчас тоже сразу скажем, да, что насчет промысла, я думаю, тут комментировать особенно не нужно.
1: Ну, тут дальше от нашей темы немножко будет, да.
0: Да, а вот то, что касается суда, да, чтобы это было понятно, крисис, по-гречески суд, да, это не столько, так сказать, воздаяние за совершенные проступки, как бы мы сейчас это поняли, да, это для Евагрия это разделение, рассуждение, да, это постоянное сохранение барьеров, границ, тех принципов, которые разделяют все сущее по разным, скажем так, категориям, по разным областям. То же самое там, да, духовное и чувственное. Вот. Сейчас даже не говорю о постигаемое, да, поскольку тут с Евагрием тоже немножко сложно. Да, так, скажем, да, среди чувственного, опять-таки, обладающее, как логосное, это словесные твари и бессловесные. Там среди словесных, к ним есть люди, скажем, есть ангелы. Люди не являются ангелами, не превращаются в ангелов, не смешиваются между собой. Духовное и чувственное тоже, видимое и невидимое, тоже не смешиваются между собой. Постоянно есть вот эти онтологические границы, которые не позволяют всему смешаться. А вот это есть, да, в первую очередь для него кризис. И отделение уже праведников от грешников, овец от козлищ и так далее, это есть тоже продолжение вот этого принципа. Поскольку весь мир состоит из вот таких перегородок, разделяющих его на разные регионы, то и среди людей тоже есть эти разделения, и они тоже вот относятся к области, скажем так, духовного мира, где вот эти границы разделения работают, остаются, они постоянно поддерживаются. И вот по этим, не знаю, как вот какой-нибудь вот горный перевал, либо на одну сторону, либо на другую, там, когда идет дождь, да, вот вода стекает, либо направо, либо налево. Никуда не деться. И постоянно вот это лезвие, да, которое постоянно есть, которое постоянно разделяет все сущее на те границы, которые должны быть. То есть вот такая интуиция, насколько я могу понимать Евагрия, руководит его пониманием логосами суда. И, соответственно, да, логосы промысла, опять-таки, они точно так же организуют этот мир, шесть дней творения совершили, да, Бог, да, почил на седьмой день, а дальше, хотя Бог, да, не творит чего-то нового, да, но своим промыслом постоянно продолжает что-то совершать в этом мире, да, поддерживать его в бытии. То есть вот это такая тоже широко распространенная идея, что если бы Бог своим промыслом мир не поддерживал, он бы просто рассыпался вот в хаос, рухнул бы, его больше не было. Язычники тоже, кстати, по идее, поддерживали, аж Плутарх Хиронийский ни много ни мало так считал.
1: То есть мы видим некоторое соотношение у постигаемого, даже не то, что у постигаемого идеального, назовем это так, логосов, да, и конкретных чувственных вещей, чувственных людей, в конце концов, да. То есть есть опять соотношение идеального и вещественного, назовем это так, да. То есть мы видим, подходим опять же к этой символической проблематике, о которой мы говорим все это время.
0: Да, именно так. Ну, на самом деле, если говорить про язык Евагрия, он самим-то словом символ, конечно, пользуется. Но говорить о том, что у него есть какое-то вот такое вот целое учение о символе, наверное, это было бы, как сказать, слишком уж громко. В свое время тоже я как-то вот пытался понять, что он под символом понимает. То есть есть разные значения, вплоть до, например, всяких образов, которые бесы показывают уму подвижника, да, тоже вот какие-то вот, это вот диалектика, символические формы своего рода. Вот, ну, не диалектика, конечно, да, но символические формы в уме. Вот примерно так вот он их понимает. То есть есть разное понимание, но я сейчас к чему? К тому, что скорее вот сейчас не про символ у Евагрия, а именно вот самоучение о логосах. Это тоже вот такая важная предпосылка, которая потом будет работать уже после него. И сама вот эта триада, то есть первая вот практическая философия, да, естественное созерцание, когда человек созерцает вот эти логосы, и в логосах созерцает, как Бог взаимодействует с миром, что, как устроен мир и каково, скажем, место каждой вещи в замысле Бога. А третья ступень, мистикетхеология, да, или мистическое богословие, или мистическая теология, таинственная теология, по-разному переводят, все это сводится к чему? К познанию Бога без последствий чего-либо, то есть без последствий вещей, без последствий логосов, без созерцания чего-то. То есть Бог и человек в неком таком уже нераздельном, но и неслиянном вот, взаимопроникновении, взаимопостижении, взаимопонимании. Как это может быть? Естественно, оно не описывается, потому что, да, просто человеческий язык здесь не работает. Но сама вот эта третья ступень, она вот тем интересна, что она отрицает любой символизм. То есть уже ничего между Богом и человеком посередине ничего нет. Тоже, да, если говорить про Ареопагита, его мистическое богословие, это буквально та же самая мистикетхеология, да, тоже словосочетание, которое обозначает вот эту третью высшую ступень у Евагрия. Поэтому вот этот набор, скажем так, взглядов, которые у него есть, он сохраняется, он имеет значение. Да, вот некоторые современные исследователи вообще полагают, что Евагрий – это один из важнейших людей, который повлиял на становление Ареопагита. Ну, на самом деле, трудно с этим согласиться, да, потому что просто на уровне текстуальных заимствований их нет. Все-таки текстуальные заимствования, они от Прокла, они не от Евагрия, не от Евсевия, не от каких-то еще других авторов, которых предлагают сравнивать с идеями Ареопагита. То есть на уровне намеков, на уровне интуиции они есть, а текстуально все-таки привязать не получается. Это вот такой картина вот тех вещей, которые происходят в IV веке. Без них как-то, наверное, неполная будет картина того, к чему будем дальше двигаться. Я попытаюсь сейчас продвинуться к Ареопагиту, и продвигаться сейчас к нему все равно у вас не получится, да, потому что, чтобы к нему двигаться, нужно еще вернуться к Проклу. И вот с учетом, да, того, что уже сформировалось в IV веке, да, вот в христианском мире, уже говорить о мысли Прокла, как она формируется, вот, скажем так, в своей системности, для того, чтобы потом уже говорить о взаимосвязи Прокла и корпуса Ареопагитика. Потому что, да, сам Прокл уже все-таки это 5 век, а вот 4 век – это вот то время, когда и в христианском языческом мире сложилось, да, определенный культурный ландшафт сложился, который однозначно влияет, который определяет то, что получается уже в афинской школе.
1: В этом смысле оказывается интересным даже сама идея того, что христианское богословие, оно формировалось, так сказать, не на пустом месте, не в каком-то вакууме. Да? Это был постоянный диалог, постоянный разговор с языческими философами, с христианскими философами, с еретиками, в конце концов. Да? И это не вызывает для... я так понимаю, это не вызывало для богословов какого-то такого... страха, что ли, да, вот вы знаете, иногда сегодня можно встретить там ересь, да, слово ересь, оно так отпугивающее такое страшное, что же это такое, ужас какой, да, вот он еретик, и ярлык еретик клеится к разного рода богословным мыслителям. А вот мне кажется, как раз-таки этот пример раннего христианского богословия, византийского богословия впоследствии, это пример такой, показывающий, что подлинное богословие как раз-таки рождается вот в этом самом разномыслии, да, о котором мы сейчас говорим, и, может быть, и проблема символа, как она осмыслялась в разных этапах разными мыслителями, разного причастности к православному вероучению, она, может быть, выкристаллизоваться могла только вот в такой среде.
0: Дело-то в чем? То сейчас-то у нас, богословие уже есть, а тогда, вообще говоря, не было. То есть оно формировалось, и... То есть, как сейчас, да, сейчас нам есть чего бояться, есть возможность что-то нарушить, да, то есть разрушить то наследие, которое у нас есть. А тогда его не было. Вот, поэтому, да, как сказать, любой шаг в любую сторону, вообще говоря, да, он не представлял опасности, да, то есть это нет опасности стать еретиком, нет опасности, да, нарушить какие-то догматические формы. И чем глубже мы уходим, тем меньше этих догматических форм, то есть главное, некая такая интуиция духа Евангелия, и дальше, насколько это возможность находиться в этой интуиции, да, потом постепенно, да, появляется уже переход от интуиции к рациональным формулировкам, и чем их больше, тем сложнее, тем больше набор норм, тем больше набор границ, внутри которых нужно находиться. Такая уж вот диалектика нашей истории, что ли.
1: Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Мы на сегодня нашу программу будем заканчивать. Я напоминаю, что мы говорили о проблеме символа в христианском богословии с Дмитрием Сергеевичем Курдыбайло, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена, кандидатом философских наук.
0: Спасибо.
1: Всем всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. а разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Радио Франкфурта.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней – предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Обламская. В эфире программа «Служение». Программа о работе, о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. Сегодня мы продолжаем передачу, начатую неделю назад. Передачу с нашим гостем игуменом Силуаном Тумановым, председателем издательского совета и настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово. Также игумен Силуан, настоятель храма святителей Луки Войно-Синецкого, Крымск. В Озерках. Отец Силуан, и вы композитор. Когда вы начали слышать музыкально-интонационно? Когда вы уже пришли в церковь, а пришли вы подростком, да? Или это произошло с вами намного раньше, вы такой музыкальный человек с детства?
2: Спасибо моим родителям, моей маме, которая, она трудилась с детства меня приучить к музыке и дать мне музыкальное образование. Не консерваторское, но все-таки достаточно серьезное, интересное. Я не знаю, как удалось все это слышать, но когда я вошел в церковь, и оказался в мире звуков, в мире запахов, в мире эстетики, красоты определенной. И в первую очередь с острым ощущением не одиночества, с пониманием того, что Бог здесь. Я стал вслушиваться в то, что там поется, и довольно рано, еще до службы в армии, уже начал писать какие-то музыкальные, небольшие музыкальные произведения, но такие довольно слабенькие, конечно, но люди их пели. А потом уже, когда я поступил в Московскую духовную семинарию, там возникла ситуация на богослужебном клиросе выбора репертуара. Самые примитивные ноты ребята, которые пели под моим руководством, быстро освоили. А на какие-то сложные не хватало профессионального умения, мастерства, сил не хватало. И вот нужно было что-то такое среднее. И они, ребята, стали меня просить, чтобы я нашел эту музыку. Я пошел в библиотеку и ничего среднего особо не нашел. И тогда я стал представлять, что бы, в принципе, могло бы быть уместно в храме. А у меня уже тогда сложилось увлечение и сонным пением, греческим пением, какими-то жесткими созвучиями в стиле Кастальского, Сергея Зосимовича Трубачева, Чеснокова. Я пытался эти созвучия, Гарднера, конечно же, пытался эти созвучия применять как-то для наших нужд. И со временем это стало тоже иметь какое-то распространение. Насколько я знаю, поют до сих пор во многие хоровые коллективы. Хотя понятно, что моя музыка — это не какие-то высокие шедевры музыкального искусства. Но вот совсем недавно мне прислали запись исполнения моего произведения «Гимн любви» на слова апостола Павла, «Аще языки человеческими, глаголи ангельскими». Практически все я пишу на церковно-славянском языке или итальянском, потому что сложились добрые дружеские отношения с одним хоровым коллективом в Италии, и для них регулярно тоже я пишу какие-то музыкальные произведения, иногда концертного стиля, иногда ближе к богослужебным произведениям, разные.
1: А что больше сейчас, пишете музыки или...
2: Текстов.
1: Текстов. Раз тексты, как случилось, что у вас так пошло в сторону детективной литературы?
2: Все, что я делаю, я считаю разновидностью священнического служения. То есть это проповедь в том или ином виде. Если проповедь не заходит в форме классических риторических обращений к пастве с бичеванием грехов, как помните эту чудесную английскую шутку, что прихожанин всегда одобряет гневные проповеди священника, потому что убежден, что его соседу будет полезно выслушать несколько христианских истин. Ну, обличение грехов в храме, они все это прекрасно, но сама аудитория не способствует распространению христианской веры. Поэтому я и нахожу еще какие-то формы проповеди, это и в том числе рассказы. Есть у меня шутливые рассказы, кто-то находит их слишком фривольными, но я стараюсь всегда держаться подальше от границы, отделяющей легкость от кощунства или распущенности. Я считаю, что все-таки все мои рассказы, они нигде не переступают нужной черты, нужной границы. Есть ряд вещей, которые хорошо бы сказать в более серьезном ключе, как мне показалось. Я очень люблю Роберта Ван Гулика, известного голландского автора, писателя. Он был дипломатом на службе голландской короны при китайском государстве в середине 20 века. Довольно разнообразные у него были такие увлечения. И, среди прочего, он перевел один старинный китайский детектив. А в чем принцип китайского детектива был? Обязательно участвует известное легендарное или полулегендарное историческое лицо. Обязательно не меньше трех сюжетных линий, поначалу никак с собой не связанных. И обязательно в конце является какое-то божество или просветленный дух и наставляет детектива в истине, показывает ему, как надо найти решение проблем. Роберт Ван Гулик перевел один такой рассказ про средневекового судью Дижензе. Там разные датировки совершенно даются, так как эта личность полулегендарная, то датировки совершенно разные, но это не менее 1000 лет назад. И вот Роберт Ван Гулик переводит один такой рассказ с китайского на голландский, на английский. Он получил такое распространение, этот рассказ, что китайцы взялись переводить его обратно на китайский. Он немножечко осовременил саму фабулу и перестал делать детектива заложником, безвольной марионеткой в руках духов, которые подсказывают ему, как надо решить ту или иную проблему. Я с удовольствием читал в свое время этот детектив, ну, плюс, конечно же, нашу любимую Агату Кристи, Конан Дойля, Семенона, это все понятно.
1: То есть это на вас повлияло?
2: Ну, мне нравится такая форма просто. И читая работы Ван Гулика, вы ненавязчиво получаете массу знаний о жизни средневекового Китая. Невзначай совершенно. То есть у него такая удивительно одновременно легкая, одновременно насыщенная манера повествования, что вы узнаете очень много, совершенно не напрягаясь. И вот я думаю, хорошо бы написать что-то такое, чтобы позволило человеку получить какие-то знания о православных монастырях и о православной духовности, и о проблемах православной духовности.
1: Современные.
2: Современные. При этом в такой же, в похожей форме. Насколько удалось мне это, насколько нет. Я читал довольно разочарованные отзывы некоторых людей. Говорят, вот мы с таким вот взялись читать, а мы ожидали, что это будет очередное имя Розы Умберто Эко, а вместо этого вот, ну вот не то. У меня другие задачи. Я просто рассказываю истории, и сказка ложь, да в ней намек. При этом стараюсь, чтобы это все было не пафосно, не поучительно, не гиперназидательно, чтобы это можно современному человеку было прочитать без отвращения и получить для себя какие-то, возможно, ответы на какие-то вопросы. То есть у меня самые вот по первому детективу самые разные отзывы.
1: Вера, да?
2: Вера, да. Самый ценный для меня отзыв от трех монахинь, совершенно никак между собой не связанных. Одна русская, одна греческая, и одна в Америке живет. И они мне написали почти одно и то же. Говорят, отец Филон, спасибо большое, что вы не нарисовали жизнь монастыря. Там в женском монастыре все происходит. А я когда служил 15 лет в Мордовии, я, естественно, с женскими монастырями так или иначе сталкивался неоднократно. Спасибо вам, что вы не обрисовали жизнь монастыря какими-то либо черными красками, либо сусально-золотистыми, там все в таком вот в цветочек. Она разная, жизнь в монастыре, и она у всех разная, и в разных монастырях разная. Моя задача была, во-первых, конечно же, рассказать людям о каких-то бытовых особенностях, ну, просто особенностях жизни вообще монастыря, и в первую очередь женского, потому что, ну, так вот, по повествованию так удобней. А во-вторых, мне важнее, ну, как это ни пошло звучит, внутренний мир героев. Мне важно открыть побуждение, которое тех или иных людей к чему-то подвигает.
1: Психологии.
2: Ну да, да. Ну, конечно, у кого-то это получится более талантливо и более искусно и более гениально. Я же не спорю, я понимаю. Ну вот у меня так получилось. Почему нет?
1: Отец Улан, я забыла сказать нашим радиослушателям, что вы еще и поэт церковных благовоний, церковных ароматов. Мне довелось сделать репортаж. Я была на вашем семинаре в Духовной академии весной. Семинар был посвящен многообразию ладана в церковном употреблении. И спасибо вам за это, пожалуйста, событие.
2: Спасибо, что заинтересовались этим и пришли.
1: Вы руководитель творческой мастерской, опять же, творческой мастерской «Русский ладан». Что это за тема? Такая редкостная деятельность для священника, чтобы человек настолько знал то, толк в этом?
2: Творческая мастерская именно потому, что мы занимаемся творчеством. Производители «Ладана», они делятся, грубо говоря, на две категории. Это люди, которые берут какие-то рецепты от своих наставников и копируют. И выполняют все рекомендации своих наставников. У меня, собственно, наставников в ладоноделании нет, но у меня были люди, которые меня очень сильно вдохновили на самостоятельную работу с ладаном. Моя задача была не столько сделать какой-то определенный тип ладана, там афонский, например, или еще какой-то, сколько дать людям возможность прикоснуться к мечте, прикоснуться к тому идеальному миру благовоний, с которым я волей-неволей неоднократно сталкивался в своей жизни. Начиная еще с того времени, когда я подростком пономарил в московских храмах, и в одном московском, в двух московских храмах, и там мы находили старинные образцы ладана. Потом там были еще священнослужители, которые регулярно ездили в заграничные командировки, привозили оттуда уникальнейшие, совершенно интересные сорта ладана. Для меня все это, для советского школьника, это все было совершенно неожиданно. Это настолько контрастировало с миром свинцовых мерзостей, вот как Владимир Владимирович Маяковский писал, да? Это невозможное просто что-то было. Вот разница. Вот церковь с ее благовониями и красотой, и вот все остальное. Я стал собирать коллекцию, которая очень сильно меня вдохновила, поддержала, помог увеличить эту коллекцию в свое время мой духовный отец, владыка Варсонофий, сейчас нынешний митрополит Санкт-Петербургский. Когда он был игуменом в Троице-Сергиевой Лавре, помощником благочинного, у него была возможность тоже собрать какую-то коллекцию афонского ладана, и вот он из своей коллекции мне немножечко передавал какие-то крупинки уникальных сортов ладана. Все это формировало кругозор. Поэтому, когда сегодня говорят, что вот ладан, только вот такой-то, вот ладан, а это что такое? А это тоже ладан. Но чтобы про это знать, надо иметь кругозор определенный. В моей коллекции сотни образцов ладана со всех континентов, кроме Антарктики. Поэтому я думаю, что у меня довольно большая такая репрезентативность. Такая.
1: Как вы создаете эти новые сорта, эти ароматы? Я могу себе представить, что у вас лаборатория, и вы все время что-то складываете новое и пробуете.
2: Ну да, в основном, конечно, работа идет в голове. Сначала надо сочинить аромат, его надо представить. А потом начинается самое неприятное, потому что от перехода от мира идеального к миру физическому мы начинаем же испытывать скорби, потому что ингредиенты ведут себя не так, как нам хотелось бы, дают не тот результат, который нам хотелось бы. А самое неприятное, что великолепный совершенно ароматический состав при сгорании может давать настолько обедненное звучание, что приходится начинать все снова, начинать все сначала. Работа с ладаном — это работа очень дорогостоящая, потому что она требует риска. Риска ошибок, многочисленных ошибок, потому что вы не знаете, к чему приведет смесь с той или иной смолы, с другой смолой, с другим маслом. И пока опытным путем вы это не проверите, у вас ничего не получится. Когда я начинал работу, у меня было два реальных рецепта и один подсмотренный в Штатах, так скажем, заочно. Я тогда еще не был в Штатах. Оттуда привезли мне баночку ладана и внезапно понял, как он сделан. Меня это вдохновило. Я стал делать что-то похожее сам. Вдохновил меня, конечно же, старец Паисий Святогорец. Он в одном из своих писем, он упоминал тетрадочку с рецептом ладана, которая у него была, тетрадочка. И в ней было около 50 ингредиентов. Потом он писал, что у него эту тетрадочку украли. Неизвестно, куда пошли эти ингредиенты. И меня это очень удивило, потому что состав ладана вообще очень простой. Ароматическое масло, смола, может вода быть, может воды не быть, в зависимости от предпочтений изготовителя. Там разные плюсы и минусы у того и у другого. И вещество для обсыпки, как правило, это магнезий. Вот и все. Вы замешиваете тесто, формируете кусочки, обваливаете в магнезии, чтобы они не слипались, даете им немножечко подсохнуть, и все. Все очень просто. Но это кажущаяся простота, потому что, во-первых, надо понимать соотношение пропорций. Сколько чего надо положить, чтобы у вас получился действительно душистый ладан, но при этом, чтобы одни ингредиенты не конфликтовали с другими. Ну, это целая
1: наука.
2: Можно и так сказать. И очень многие берутся за изготовление ладана в надежде быстренько заработать денег. К сожалению, мы вынуждены были попрощаться с двумя моими сотрудниками. Они думали, что они быстренько сейчас вот и будут зарабатывать. Проблема в том, что тут скорее больше тратишь, поначалу особенно, чем зарабатываешь. Я очень благодарен моим благотворителям, то есть людям, которые видят мое горение, в разных сферах, и они это поддерживают. Это огромная благодарность этим людям, потому что я со своей монашеской зарплатой никогда бы ничего бы не смог сделать. Никогда. Но удается. Это милость Божия, и я очень рад, что это удается сделать. Так получилось, что я занялся ладаном в декабре 2013 года, вот будет 10-летний юбилей, еще в Саранске, в Мордовии, в начале творческих вот всяких открытий, размышлений, рассуждений. Владыка Врасанофий взял меня в штат Санкт-Петербургской епархии. Ну, поначалу был не до ладана, прямо скажу, особенно на новых приходах, где там, конечно, проблем была выше крыши. А потом стал как-то уже задумываться, ходить-то чем-то надо. А где брать ладан? Покупать готовый я не против, пожалуйста, но у кого? В Россию не завозят ладан высокого качества. Вот даже греческий, афонский ладан высокого качества не завозят. Тем более экзотические сорта ладана, которые, например, великолепный делает ладан в бельгийском монастыре Шафтонь. Отличный ладан делается в Лесненском женском монастыре во Франции. Еще в рядом в Ивово-Чаевском монастыре в Мюнхене чудесно делается ладан. Это все выходцы из царской России. У них какие-то наработки, какие-то подход такой. Они очень тщательно, с большим, есть такое чудесное церковно-славянское слово, рачением. То есть вот с сердечной любовью, с сердечной привязанностью они делают свое дело. Американский ладан какое-то время привозили из Holy Transfiguration Monastery, это неподалеку от Бруклина, Массачусетс. Там очень интересный монастырь, но, как я понимаю, он не вполне каноничен даже для Америки. Но они, тем не менее, всерьез занялись изготовлением ладана. Да я знаком с их ладаном 32 года. За это время у них несколько ухудшилось качество, но, тем не менее, оно очень высоко.
1: Материал имеет значение?
2: Не исключено.
1: Составляющие?
2: Не исключено. Вы знаете, вот у нас очень серьезная проблема, но у нас ручная работа, эта мастерская такая, она не предполагает каких-то разделочных машин, вот этого гула цехового и так далее. Мы спокойно делаем все руками. Вся наша замечательная мастерская, у нас очень дружный, хороший коллектив, у нас в разное, ну так, 4 человека постоянно мы работаем, а так у нас до 7 человек мы при необходимости можем собраться. Так вот, у нас исключительно ручной труд. При этом, если я поэт, у меня вот это все время, знаете, вот на глазок положить сколько-нибудь, это ужасные муки для моих помощниц, но они у меня уже записали все. Вот я на глазок положу, они тоже стоп-стоп, взвесим в граммах. Так, все отлично. Итак, мы записали все рецепты, и вот они делают строго по рецептам. Я могу чего-нибудь начудить, это да, конечно. Но они делают все строго по рецептам. Всякий раз тоже разный ладан получается. Чуть-чуть, но другой. Вот немножко и по органолептическим свойствам, и по запаху. Он немножечко другой. Этот посуше, этот помягче, этот более яркий запах, этот то же самое в граммах. Один в один. Все то же самое. Почему? Те же ингредиенты.
1: Потому что это творчество. Это искусство.

0: гуще, чуть сильнее по запаху, чуть слабее по запаху. Все получаю в упакованной в заводской таре.
1: Отец Силуан, так неожиданно я обнаружила ваше высказывание о востребованности чина диаконис сегодня. Что вы об этом думаете?
0: Как священнослужитель современный, я считаю, что это вполне допустимо, уместно и в какой-то степени востребовано. Я стараюсь держаться вдалеке от споров по поводу женского священства, потому что это вызывает массу сложных коллизий. А вот диаконство — это, во-первых, исторический прецедент. Во-вторых, диакон не делал ничего такого, чего не могла бы сделать благочестивая женщина. Покадить, прочитать Священное Писание, помогать священнику во время таинств — все это может, собственно, как и в истории было диакония. Поэтому я считаю, что, в принципе, это разумно было бы. То есть, во-первых, конечно же, кандидатки должны получить соответствующее богословское образование. И тут уместно было бы рассмотреть вопрос об этом. Очное, заочное, но лучше, конечно, очное. Я знаю, что в Западной Европе есть замечательные женщины, которые получили такое образование. Двух из них, я знаю, возвели в сан не диаконисы, а псалтесса, по-моему, это по-гречески как-то будет. То есть это не просто певица. Согласно церковным канонам, читать и петь в храме могут только рукоположные чтецы и певцы. То есть вот ситуация, которая сейчас у нас сложилась, когда на клиросе собираются музыканты, имеющие прекрасное музыкальное образование, но, скажем так, находящиеся в индивидуальных отношениях с церковью и с религией, в алтарь входит благочестивый мужчина, который не имеет никакого посвящения для этого. Ну, практика показала, что нравится нам это или не нравится, это наши реалии. Но, тем не менее, в теории все входящие в алтарь, или поющие, или читающие, все должны получать специальные рукоположение. Так вот, я знаю двух женщин, которые получили такое рукоположение. Я знаю их уровень жизни, я знаю их настроение. Я понимаю прекрасно, что я бы как священник не вздрагивал бы, если бы облаченная в стихари орали поручи, эта женщина рядом сослужила бы мне за божественные службы.
1: И они не монахини?
0: Нет,
1: да?
0: Конечно, нет, нет, нет. Надо отметить, что в древней церкви все-таки диаконисы были безбрачными. Поэтому тут разновидность какого-то служения, я думаю, что, по крайней мере, она возможна, ее можно предложить к обсуждению Всецерковного Собора, Всецерковного Разума. Насколько это актуально сейчас? Я считаю, что актуально, но что считаю я, это не так актуально, это не так важно. Посмотрим, как полнота церковная к этому отнесется. Я знаю, что недавно в Антиохийской Православной Церкви был прецедент, когда архиепископ в Америке, архиепископ Антиохийской Православной Церкви рукоположил благочестивую вдову в диаконис. Но это вызвало, конечно, определенный шум, но никто не стал требовать немедленно ее запретить, отстранить от служения. Рукоположили. Сейчас подчеркивается, что у древних диаконис была другая задача, нежели в древней церкви, поэтому не вполне правомерно уравнивать служение древней диаконисы и современного диакона. Так дело в том, что и в древней церкви, и у диакона были другие задачи, нежели сегодня. Развивается служение, развиваются какие-то моменты, развивается какое-то применение человека. В древности мир был жестко гендерно разделен. Войти на женскую сторону дома мужчина не мог и так далее. Здесь, конечно, нужна была диаконисса. Если рассуждать просто с точки зрения возрождения древних традиций, то да, сейчас уже такой проблемы нет. Но сейчас есть другие проблемы. Священник, например, не всегда может попасть в женское отделение больницы. И это уже не гендерное разделение, а более серьезное. Там, например, диаконисса, которая пришла бы в облачении и с запасными дарами, причастить больную и принять у нее исповедь, извините, было бы уместно. Потому что не всегда священников пустят в реанимацию. А уж вот сейчас вот эти ковидные проблемы, они показали, что еще больше у нас сложностей, может быть, ограничений. И благочестивая женщина, которая могла бы помочь священнику в этом, это было бы очень уместно. И вот за последние 2-3 года это неоднократно стало просто очевидно. Как церковь будет к этому относиться? Как она решит эту проблему? Ну, мы в любом случае со смирением принимаем то, что будет решено. Это касается и русского языка в богослужении, и чина диаконис, и много чего другого. Это богослужебных обычаев, и новых богослужебных чинов, и воссоздание старых богослужебных чинов. В церкви много интересных, я бы не сказал, проблем, задач много, которые помогают решать одну единственную проблему. проблему. Приход человека ко Христу. Ну, проблема, собственно, одна. Как расшевелить душу человека? Как мне на фоне как-то сказали, у вас, говорит, в России где-то что-то засветилось или показалось, вот вы говорите, это чудо. Там кто-то исцелился от болезни, это чудо. А на фоне счет

0: Представляете сейчас, что вот когда человеческая душа, будучи камнем, внезапно обращается к Богу, вот это чудо. Потому что вот только что человек был жестким атеистом и агрессивным атеистом, и вдруг человек становится верующим. Как? Чудо. Вот это чудо. Мы верим, что чудеса бывают.
1: Может быть, что-то такое вы должны были сказать очень важное, как председатель издательского совета. Я вас не спросила или не дала вам это сказать. Есть что-то такое?
0: Говорить-то можно многое. У меня специфика работы такая неприметная. То, что мы делаем, это такое все немножко рутинное. Это собирание материалов, пересылка, получение, проверка, вычитка. Я вычитываю огромное количество разнообразной литературы самого разнообразного качества. И для меня потом сесть и писать детектив или работать с богослужебными переводами — это невероятная разгрузка для головы и отдых буквально для мозга. Да.
1: Кислород вы себе даете.
0: Да, да, конечно. Наша задача, например, из совета, это не только взаимодействие с структурами городскими, со Смольным, но это, конечно же, и внутрицерковные мероприятия, в первую очередь связанные с Днем православной книги, февральский наш праздник, мартовский, конечно, да, и майский праздник, День православной культуры и письменности. И потом у нас обязательно еще какое-то бывает мероприятие, посвященное той или иной годовой памяти, либо приуроченное какому-то юбилею. Там вот в прошлом году это был юбилей епархии, в этом году мы совмещаем все это с возвращением раки святых мощей святого Александра Невского. Много каких-то мероприятий. В основном мы их проводим на базе, так как епархиальное управление — это все-таки, ну, не то чтобы режимная организация, но пропускная, там просто так с улицы не зайдешь. Есть у нас площадка замечательная, это Невский 177, где мы время от времени какие-то выставки организовываем, какие-то беседы. Ну, стараемся, работаем.
1: Спасибо, что пришли, нашли время. Вам было непросто, я знаю, мы долго договаривались.
0: А вам большое спасибо за то, что пригласили и дали возможность поговорить о том, что для меня действительно интересно.
1: Это чувствуется, что все, что вы делаете, пишете ли или рассказываете о Ладане, ты понимаешь, что человеку это приносит удовольствие. Тоже замечательный пример, как можно этим наслаждаться, тем, что тебе нравится делать. Это очень важно.
0: Вы знаете, мы живем в мире красоты Божий, и мне всегда печально, когда люди в погоне за некой отвлеченной теорией, которая их совершенно не меняет к лучшему, так скажем, на эту красоту не обращают внимания. То есть я могу понять, когда человек из невидимых принципов приносит себе пользу, наносит пользу организму. То есть мы не видим, как действует таблетка, но по результатам мы видим, что нам становится лучше, да, значит, таблетка полезная. Но вот в этом оплевывании всего окружающего нас мира и в невидении красоты я готов увидеть пользу. Готов. Но где она? Ее нет. То есть человек становится ограниченным, злобным, он не способен иметь какую-то эмпатию, симпатию, вообще чувствовать боль другого человека. Все это исходя из каких-то отвлеченных религиозных задач и ценностей. То есть конкретный человек приносится в жертву идеей человека. А зачем? К чему? Ради спасения души. Но в чем она выражается? Если человек не умеет жить евхаристично, если человек не умеет жить благодарно, то в чем выражается это спасение души? Христос, как сказал святитель Василий Великий, простил давно нас еще прежде своего воплощения, иначе бы он не спустился на землю, чтобы нами же быть убитым. И, ну, собственно, слушайте, я уже говорю элементарные очевидные вещи.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас завершаем программу служения. У нас в гостях побывал игумен Силуан Туманов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово и храма святителя Луки Воина Синецкого Крымского в Озерках, председатель издательского отдела Санкт-Петербургской епархии, композитор, автор многочисленных сборников и статей, руководитель творческой мастерской «Русский Ладан», кандидат богословия. Спасибо за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. «Все-таки котелок у меня варит», — сказал папа и постучал себя по лбу так, что Зюитвестка съехала у него набекрень. «А теперь я открою вам свой план. Но сначала ответьте, кто в городах встает раньше всех?»
1: «Газетчики», — сказал Мац.
0: «Правильно. А кто еще?»
1: «Пекари», — ответил Мартин. «Пекари встают раньше всех, чтобы у людей к завтраку был свежий хлеб».
0: «Правильно. Ну а дальше? Кто топит печи даже в жаркое лето?»
1: «Тоже пекари!» — крикнула Марта.
0: «Ждите меня здесь!» — распорядился папа. Он слез с велосипеда и скрылся за дверью пекарни. Вскоре он вернулся и поманил всех к себе. «Идите скорее! Нам разрешили зайти и погреться! Прислонитесь в пекарне спиной к печи, тогда ваша одежда быстро высохнет!» В пекарне работали два пекаря в белых колпаках и белых передниках. Они пекли хлеб. Печь уже раскалилась. Эти пекари свое дело знали. Они месили и раскатывали тесто для булочек, батонов и всяких других хлебных изделий. А пока они работали, промокшие путешественники стояли, прислонившись к горячей печи, и постепенно согревались и обсыхали. Папа о чем-то поговорил с пекарями, а потом подошел к маме. «Приготовь кофе», — шепотом сказал он. «Сейчас у них будет небольшой перерыв, и тогда мы угостим их кофе». У мамы был с собой небольшой кофейник. Она налила в него воды, насыпала кофе и поставила на плиту. Когда пекарям предложили выпить кофе, они не остались в долгу и выставили на стол вчерашние булочки и плюшки. «Все-таки за границей не так уж и плохо», — проговорила бабушка.
1: «Это самое лучшее, что с нами случилось за границей», — подхватила Мона.
0: И пекари поняли, что она сказала, потому что вид у них стал гордый и довольный. Наконец, одежда на путниках высохла, и папа сказал, что, несмотря на дождь, им надо ехать дальше. К тому же у всех есть дождевики, а немного брызг — это ерунда. «Сегодня нам предстоит проехать больше, чем раньше», — сказал он. «Но день только начался, и, думаю, мы с этим справимся. И обещаю, что вечером вы уже не будете спать под открытым небом. Если мы доедем до того города, который я наметил, мы заночуем на молодежной турбазе. Вам там понравится».
1: «Еще бы!» — воскликнула Мона. «Это почти то же самое, что ночевать в настоящем отеле».
0: Бабушка не очень обрадовалась предстоящей ночевке. Она решила, что уже слишком стара для молодежных турбаз. Да там все просто умрут от смеха, когда она туда явится. Но переживать из-за этого весь день было бы глупо. «Будь что будет», — решила бабушка. Ей было о чем подумать. Мало того, что дождь не прекращался ни на минуту, бабушка ясно слышала, что где-то громыхает гром, настоящий гром. И это было так же верно, как то, что она сидела на диванчике, укрепленном на ипподромной коляске, которая, подпрыгивая, катила по датской дороге. На этой ровной местности находиться на дороге во время грозы было небезопасно. Однако они продолжали ехать навстречу грозе, неминуемо к ней приближаясь. Было похоже, что остальные ничего не замечали и весело катили вперед, перекликаясь друг с другом.
1: «Мортон, ты захватил с собой коровий колокольчик?» — спросила бабушка.
0: Она ясно видела молнию, и тут же у нее над головой громыхнул гром.
1: «Колокольчик со мной!» — ответил Мортон. «Хочешь, чтобы я позвонил?»
0: «Да, и как можно скорее!» Они договорились, что если бабушка Мина или Мортон захотят, чтобы все остановились, они позвонят в колокольчик. Не успел колокольчик звякнуть, как все велосипедисты уже остановились.
1: «Слезайте с велосипедов!» — крикнула бабушка. «И отойдите от них на 5 шагов, а потом ложитесь на землю!»
0: «Что с тобой, бабушка?» — удивился папа. «Нам сейчас не до игр».
2: «А я и не играю!» «Все очень серьезно», — ответила бабушка. «Ты что, не видишь молний? Хочешь, чтобы в тебя ударила одна из них? Ложитесь скорей на землю!»
0: Снова сверкнула молния, и тут же раздался оглушительный раскат грома. Дети мгновенно повиновались бабушке, а когда папа с мамой увидели, что дети лежат на земле, им ничего другого не оставалось, как тоже броситься на землю. Это была невеселая картина. У обочины грудой лежали велосипеды, а чуть подальше — люди. Молнии сверкали одна за другой. Грохотал гром, и бабушке вдруг показалось, что бушуют 2 грозы, идя навстречу друг другу. Но на самом деле, не обращая внимания на грозу, к ним по дороге приближался большой трейлер. Водитель то и дело вытирал лобовое стекло и упорно вел свою машину сквозь непогоду. Увидев людей, лежавших на обочине, он не на шутку испугался. Он снова протер стекло и затормозил. Когда трейлер остановился, все повскакивали. К счастью, люди оказались живы. На земле остались только велосипеды.
2: «Куда направляетесь?» — спросил у папы шофер трейлера. «Думали до ночи добраться до Орхюса. Но с нашей скоростью мы вряд ли попадем туда сегодня», — ответил папа. «Залезайте в трейлер», — предложил шофер.
0: От радости, что все живы, он готов был сделать для них все, что угодно. Трейлер был пустой, так что места всем хватит.
1: «Отлично!» — обрадовался Мац. «Наши велосипеды тоже сюда поместятся!»
0: Папа решил сесть в кабину. Ему хотелось поговорить с датским шофером, который водил такую большую и красивую машину. Дети, бабушка и мама забрались в трейлер. Шофер закрыл за ними двери, и в трейлере воцарилась непроглядная тень. И лишь когда сверкали молнии, внутри на мгновение становилось светло. Мортон боялся темноты и молний, а потому сидел, обхватив голову руками. «Не бойся, Мортон», — сказала бабушка. Она обняла его, стала убаюкивать и напевать ему песню. Ее голос сливался с шумом мотора. У Мортона стали слипаться глаза, да и у самой бабушки тоже. И через минуту они оба уже крепко спали. Вскоре заснули и остальные. И ничего удивительного, ведь они провели бессонную ночь. Любой на их месте свалился бы с ног от усталости. Все проснулись, когда трейлер остановился.
1: «Видно, здесь он нас высадит», — сказала бабушка.
0: придется нам снова мокнуть под дождем». Она вытянула ноги, они у нее затекли, потому что она слишком долго сидела неподвижно, держа Мортона на коленях. В эту минуту двери распахнулись, и внутрь хлынул такой яркий свет, что все зажмурились. «Солнце!» — воскликнул Мац. «Бабушка, тебе больше не придется ложиться на дорогу под дождем! Гроза кончилась!» Бабушка обрадовалась хорошей погоде, а папа помог детям выйти из трейлера и достал велосипеды. «Теперь мы точно знаем, что чувствуют столы, стулья, кресла и диваны, когда их перевозят в трейлерах», — сказала Мона. Папа хотел расплатиться с шофером за его услугу, но тот наотрез отказался брать деньги.
1: «Может, мы могли бы что-нибудь подарить ему?» — шепотом спросила мама.
0: «Что-нибудь чисто норвежское!» — подхватил Мартин.
2: «Посмотрите, может, у нас найдется упаковка козьего сыра?» — велел папа. «Подарим ему сыр. Уверен, что такого сыра он никогда не ел».
0: Мама достала упаковку сыра и дала шоферу. «Это сыр, который любят все норвежцы», — сказала она. «Возьмите, пожалуйста».
1: Шофер очень удивился и тут же откусил большой кусок сыра.
2: «Вот спасибо!» — просиял он. «Я слышал про этот сыр. Уверен, что дома ему будут рады».
0: И он уехал, а папа, мама и 8 детей остались. Вокруг росли буковые деревья, а в глубине парка стоял большой желтый дом.
2: «Это и есть туристическая база», — сказал папа. «Наверняка это самая лучшая туристическая база во всей Дании. Можете считать, что нам повезло».
0: Из дома высыпала толпа людей. Все были в шортах и с рюкзаками. У некоторых из них были велосипеды.
2: «Видно, не одни мы путешествуем», — сказал папа. «А сейчас давайте зайдем в дом и покажем свои членские книжки». Они оставили велосипеды снаружи. Можно сказать, что здесь была настоящая конюшня для велосипедов.
1: Бабушка никогда не видела столько велосипедов сразу.
0: Но места хватило для всех. А коляску они поставили с краю и повесили на нее замок. Бабушка посмотрела на людей в шортах, а потом перевела взгляд на свою длинную юбку.
2: «Ничего не получится», — сказала она самой себе.
0: «Будь такой, как всегда», — шепнул папа, который услышал ее слова. «Ты ничуть не хуже других».
1: «Может быть, но я слишком стара».
2: «Ты моложе других», — утешил ее папа. Он взял бабушку за руку и вместе с ней вошел в дом.
0: Они оказались в небольшой комнате, разделенной стойкой, за которой стоял человек.
2: «Здравствуйте, здравствуйте», — сказал он. «Добро пожаловать. Я хозяин базы».
0: Бабушка и девочки сделали реверанс.
2: Мартин, Мац и Мортон поклонились.
0: Мортон отвесил такой глубокий поклон, что чуть не уперся головой в пол.
2: «Стань, как положено», — велела ему бабушка.
0: Хозяин должен был показать им их спальные места, где спят мужчины, а где женщины. Комнаты были огромные, настоящие залы.
1: «Бабушка,
0: «Я хочу спать рядом с тобой», — сказал Мортон.
1: «Нет, ты пойдешь спать с папой. Мужчины и женщины спят здесь отдельно», — объяснила ему бабушка.
0: Маму, бабушку и девочек проводили в большую залу, в которой стояло много-много кроватей. Но они не нашли даже двух свободных мест рядом. Пришлось им занять те кровати, что остались. Бабушка положила свой спальный мешок на кровать, стоявшую в углу, и огляделась. «Наверное, сюда съехались люди со всего мира», — подумала она. «Здесь разговаривали сразу на всех языках, и цвет кожи у всех тоже был разный, и белый, и черный.
1: «Будет о чем рассказать в доме престарелых», — подумала бабушка, «будто я увидела весь мир сразу. Вряд ли я засну сегодня ночью, но тут уж ничего не поделаешь».
0: «Идем, бабушка!» — неожиданно прервала ее мысли Мона. «Мы должны пойти осмотреться».

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в то же время.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром ми бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Россия. Век 20.
1: В центральной части Москвы есть улица Александра Солженицына, еще недавно бывшая Большой Коммунистической. Здесь сохраняется уголок настоящей русской Москвы или уголок настоящей Московской России. Особняки, некогда принадлежавшие московскому дворянству и купечеству, чудом сохранились в наши дни. Тем трогательнее смотреть на эти невысокие здания, имеющие не столь громкую, как известные дворцы, но глубокую, бесценную историю русских семей. Приглашаем вас, дорогие друзья, в один из таких особняков, в квартиру представителя известной русской семьи Зубовых, в квартиру Марии Васильевны. Здравствуйте, Мария Васильевна.
2: Здравствуйте. Очень рада видеть вас в Москве. Я хотела еще напомнить старое название улицы. Это Большая Алексеевская, в честь митрополита Московского Алексия. Эта улица связана с монастырем Спаса Андрониковым, где вот и были похоронены мои предки, дедушка, прадедушка, прабабушка и другие. Вы сказали, что этот дом довольно необычный, да? Тут после ремонта все-таки жизнь продолжается, и все связано с моими предками, которые купили этот дом в 1851 году и переехали Алексей Михайлович Полежаев из Калязина. А затем его дочка вышла замуж за Зубова Василия Павловича старшего, и из Александрова Василий Павлович вместе с женой переехал в этот дом. Поэтому этот дом сейчас называется усадьба Зубовых.
1: Мария Васильевна, на доме, в котором мы сейчас находимся, есть памятная доска, которая говорит о том, что в этом доме жили известные деятели культуры и науки нашей страны, да? Ваш дедушка Павел Васильевич Зубов и ваш папа Василий Павлович Зубов. Какую роль они сыграли в истории России? Чем их деятельность настолько значима, что вот мемориальная доска сохранилась на этом доме?
2: Она была установлена в 1970 году. По ходатайству общественников нашего района. Не хватало достопримечательности в нашем районе. И когда они узнали о деятельности перечисленных вами людей, то они стали хлопотать, и вот Моссовет, ходатайство Академии наук, была установлена доска. Тут такой маленький курьезный случай. 1970 год – это время, когда некоторые такие были специфические требования. И сказали: хорошо, дедушка ваш, Павел Васильевич Зубов, химик, известный нумизмат, его называли третьяком в нумизматике современники, скрипач, а общественную работу вел ли дед? Тогда не называлось это общественной работой, а называлось благотворительной. И дед, как ни удивительно, успевал и это. Вот на фотографии, сделанной в 1905 году, группы попечителей о бедных Рогожской части. И в крупных овалах выделено слева от нас, вы узнаете, это Алексеев, более известный как Станиславский, и справа Павел Васильевич Зубов, мой дед. Тоже смена поколений. После Константина Сергеевича был выбран мой дед. Это выборная должность, и он чуть ли не 20 лет до 17 года занимался этим. И каждый год они выпускали отчет. За каждую пожертвованную копейку отчитывались. Сколько лекарств куплено, сколько больных на приюты и детские для престарелых. Но это целые большие тома.
1: Мария Васильевна, откуда поступали эти средства для благотворительности? Кто их жертвовал?
2: Жертвовали. Это в основном приход. Вы видели большой храм Вознесения Господня, но более известный как храм святого Мартина Исповедника. И вот мы сейчас проходим очень много и бедных, несчастных. Всем у нас нет возможности помочь, мы не знаем кому. А в приходе знали, кто осиротел, кто овдовел, кто заболел. И жертвовали вот все лица, которые вы тут видите, их много. В этих отчетах, кроме имени, отчества и фамилии, сказано, кто чем занимался. И были врачи, несколько врачей известных. И напротив дома нашего, на доме, инициалы М. Морозовский особняк, где была богадельня. Выпускались открытки тоже. И в Москве было несколько приходов, попечительство о бедных. Но наш, Рогожский, один из крупнейших. И такое письмо недавно я открыла, где одна из жертвенниц была недовольна, потому что не совсем точно указали, сколько она гречневой крупы пожертвовала. И сказала, больше она жертвовать не будет, если будет допущена такая. Видите, какая точность соблюдалась, сколько сахара. Все учитывалось. И в конце года об этом говорят. Общественная работа деда. Как химик, он был термохимик в лаборатории Лугинина в Московском университете, но, можно сказать, вторым призванием была нумизматика. С 9 лет он начал собирать. Вначале даже такие ярлычки от аптек. А потом монеты, жетоны. С Петербургом большой контакт в Эрмитаже. Был такой Марков, который очень помогал. Те монеты, которые отвергал, или были уже монеты в собрании Эрмитажа, предлагали Зубову. И деда иногда называют коллекционером коллекции, потому что он покупал и за границей. Эта коллекция вот была здесь до революции. А после революции дед назначил хранителем этой коллекции. Было 200 тысяч монет, специальные шкафы и чуть ли не 50 тысяч книг, собранных специально библиотека для этой коллекции. И завещание было написано в 1900 году. И вся коллекция завещалась Императорскому историческому музею в Москве. Его желание было, чтобы эта коллекция была отдельной, с его именем. И очень он переживал, чтобы это за границу не уходило, потому что уже в то время было, что некоторые продавались. Заботился о том, что это было в музее, чтобы можно было там заниматься, но чтобы и имя его как поминовение, потому что вот это чувство благодарности мы должны все иметь. Но, к сожалению, ни одно пожелание не было выполнено. Но тут 17-й год, конечно, сыграл большое. Дедушка умер в 21-м году своей смертью, и в этом доме до этого исповедовался, причастился, так что, слава Богу, хоронили уже в концлагере, потому что в 21-м по спецразрешению там были семейные могилы его отца, матери и других, его похоронили. Но через год, чтобы посетить эту могилу, надо было спецразрешение начальника лагеря.
1: То есть на территории монастыря сделали концлагерь?
2: Да. Через какое-то время кладбища были уничтожены. Это тоже характерная особенность, что вот так уничтожались православные люди, православные храмы и память. Очень важно сохранить память о наших предках. Тоже слова теперь уж прославного святителя Филарета Московского. «Прошлое сокровенно живет в настоящем». И вот это очень чувствуется. И вот стремление, ну, не восстановить, но сохранить память. Отец, философ по образованию, их называли последние русские философы, потому что это выпуск 1922 года. Потом за ненадобностью, вы знаете, как с философами обошлись. Но папа, как молодой философ, в общем, остался. Дедушку раз в 18-м посадили, но тоже чудо, выпустили.
1: Мария Васильевна, вот прежде чем к вашему папе поближе подойдем, мне бы хотелось еще задать вопрос о дедушке. Вот вы сказали, он нумизмат был очень известный. То есть, начиная с такой детской частной коллекции, он сделал большой вклад для всей России, хотя Россия не смогла сберечь вот эту коллекцию, которую он ей завещал. Это вторая, наверное, линия. Первая линия все-таки профессиональная, как химика. Но еще была третья линия, о которой вы не упомянули, как музыкант.
2: Уточнить, что в 23-м году коллекция была передана, но немножко в таком в своеобразном виде, вот папа кончает книгу, что приехали такие молодчики, и та коллекция, которая была в идеальном порядке, так в мешки и перевезли. А библиотека, она тоже разошлась частично в историческом музее, может быть, и осталась, но главное в историческую библиотеку Москвы, не знаю куда, у нас в доме ничего не осталось. А вот судьба музыкальная, это была большая рана для деда. В 19-м году в этом доме всегда звучала музыка. И дедушка был прекрасным скрипачом. Он учился у профессора Гржемали, чеха, который вначале был профессором его, а потом и другом. Переписка тоже сохранилась с ним. И дедушка собирал потом квартеты. Когда Гржемали приезжал скрипач, то особенно торжественно, другие. Дед — первая скрипка. И интересно, что по окончании университета он продолжал участвовать в студенческом оркестре, любительском, университетском. Тоже программы сохранились, где видно, что он первую скрипку и альт. Скрипки были собраны еще его отцом, Василием Павловичем Старшим, который собрал коллекцию уникальных инструментов: Страдивари, Амати, Гварнери, Руджери, альт Руджери. И это не просто вот так коллекция. Инструмент, если не звучит, он умирает, конечно. Тут собирались квартеты, приглашались друзья. Вот тот же Орешников большой, нумизмат, хранитель коллекции нумизматической в историческом музее. Но в 1919 году вот было решение создать музей уникальных музыкальных инструментов. И потом чекисты стали писать воспоминания, как трудно было им. Могли работать только ночью. И вот в 5 часов утра или ночью пришли Прокофьев, ну не путать с композитором, описывает, как это трудно. Перебрались через забор, я уж не знаю, то ли по лестнице, позвонили, вышел лакей. В то время уж, наверное, лакея не было. В советское время и в газете «Правда» мы стали графами, хотя мы купеческого происхождения. Народ купеческий довольно древний, 16 век, 17 восходит. А во всех уже потом журналах, газетах вышел граф Зубов. И был момент, когда уже рука потянулась уже не к музыкальному инструменту, а к другому, к оружию. Отдаст или не отдаст? Ну, вот, видно, понял душу рабочую и все отдал добро по здоровью. Другие кто ехал на Запад, взяв скрипочки, кто просто куда-то их бежал. Тут все было отдано. Вы представляете, расставание человека, который играл.
1: Да, да. Ну, вот эти инструменты положили начало этой коллекции, которую советская власть стала делать, да, коллекцию, да, уникальных инструментов?
2: Ну, еще интересно. Вот это забвение. Понимаете, я недавно пошла посмотреть словари, которые вышел, том, даже не том, два тома. Государственные собрания музеев. Открываю. Музей есть.
1: А музей, да.
2: Ну, о Зубове не полслова. Открываю про исторические музеи. Нумизматическая коллекция тоже положила основу нумизматического собрания исторического музея. Нету. Ну, просто это не мне нужно, но нашему сознанию, нашему отечеству.
1: Ну, вы правы, мы, в общем-то, многим обязаны тем людям, вот благодаря которым мы сейчас имеем то, что мы имеем. И, к сожалению, действительно, имена несправедливо забываются. Вот вы знаете, у меня еще два вопроса по поводу этих событий, о которых вы говорили. Ну, во-первых, было сказано, что это граф Зубов. Вот почему такая путаница произошла? Вы можете объяснить?
2: Такой парадокс. Сохранился протокол, из которого я узнала, какого года скрипки, там вот, начало 17 века, все. И там гр, сокращения уже пошли. Гражданин Зубов. Но приятнее вот спустя там 50 лет.
1: Как не это знаю, было так опасно, да, что это графа такого раскулачили. На самом деле это был уже просто низведённый гражданин Зубов. Да.
2: И не только это, а брали все. Ну, вот такие очень честные были. так меня попросили в кавычки взять грабителя. Но предписание там районных учреждений, все эти уже сокращенные были, взять по своему усмотрению. Стулья, шкафы, рояль, может быть, да, ковры, еще, в общем. И потом честно подписывали. Взяли 13 стульев, шкаф там, пианино и так далее. Сохранились бумаги. И потом тоже такие переживания, потому что освободить в двухдневный срок помещение.
1: Мария Васильевна, интересный дальше момент разворачивается. Весь этот дом принадлежал вашей семье. И вдруг в двухдневный срок освободить. С какой целью освободить? И куда семью-то саму девать? Вот как это?
2: Ну, это, наверное, мало уже интересовало. Сам Прямиков подписал, понимаете? Вот у нас есть в Москве сад имени Прямикова, площадь Прямикова. Вот подпись. Два дня освободить для его величества рабочего класса, наверное. Но некоторые обстоятельства спасли. Дедушка не любил электрический свет. Он работал всегда или при дневном, или при свечах. И в доме до 25-го не было электричества. И вот в своем письме к Орешникову он пишет, возможно, отсутствие электричества нас немножко спасло, потому что из соседнего дома переселили Смирновых, и в итоге на верхнем этаже стало 28 человек. Причем вот никаких удобств таких элементарных не было, потому что это такой был верх, мезонин служебный. Внизу все были ванны, которые тоже скоро упразднили, и другие необходимые в каждой квартире. И 28 человек.
1: В вашем доме на верхнем этаже сразу стало жить 28 человек. А что внизу, где раньше комнаты?
2: Внизу устроили музей наглядных пособий. Папа был с чувством юмора. И говорил, что музей ненаглядных пособий. Но там засушенный вол какой-нибудь был. Ну, как вы знаете, был сад, потом школу построили. Была оранжерея. Что-то не персики были, все яблони. А садовое кольцо. Почему? Сейчас только название осталось, а были сады. Но какой-то у нас грустный.
1: Чтобы закончить грустную часть, я просто не могу не спросить еще об одном моменте. В вашем доме осталось 3 рояля. Вот скрипки забрали. Каким образом удалось сохранить рояль?

0: классической музыки с детства. Все меня спрашивают, а играю ли я хоть на одном из этих роялей? Нет, потому что напоминаю, что мы жили в коммунальной квартире. На моей памяти уже 16 человек было. Там одна, которая хотела нас усадить в удаленные места.
1: Настоящих хозяев дома. Мешали вы ей, да?
0: Да. У, недорезанный буржуй, я вас всех посажу. У меня племянник в ГПУ работает. Но некоторые, к счастью, теперь и не знают, что такое ГПУ. Ну и хорошо. Мы жили в одной комнате. Почти вся мебель и книги, которые теперь вы видите, были там. Рояль там оставался. Один рояль здесь, это тетушкин был. Один недавно пришел, потому что с ним бесцеремонно обошлись следующие обитатели этого дома. Папа был рад, что я выбрала тихую музу. Иначе, если бы я гаммы разучивала, то немножко трудно было бы.
1: Скажите, для наших радиослушателей, как называется ваша муза?
0: В детстве такое самомнение было, что здесь живет Марья Васильевна Зубова, художница. Было очень удобно. Потом был дом просвещения, и там были кружки. В один кружок повели музыкой как раз, но там требовали, чтобы я пела. А я с детства, вот до сих пор, может быть, не очень громко говорю, потому что тише, папа занимается. И поэтому шепотом. Она просила, чтобы я пела. Рот не разевал, это к старости разговорился, и вот вы меня попросили. И поэтому живопись. А потом у Матисса прочла, что если хочешь быть художником, откуси себе язык. Это мне очень понравилось. Все надо выражать линией, цветом. А потом так сложилось, что я на искусствоведческое пошла отделение. Художник, наверное, скорее любитель. Вот. Искусствовед.
1: Но и в то же время вы занимаетесь это иконописью.
0: Тайна большая. Никто не знает.
1: Да, ваши работы в Бесси находятся в монастыре, который знают наши радиослушатели. Но мы сохраним это в тайне, и наши радиослушатели никому не расскажут об этом. Ну что ж, Мария Васильевна, о дедушке мы более или менее поговорили. Я думаю, у нас есть возможность поговорить о вашем папе сейчас.
0: Папа родился в 1900 году. И в этом году... В августе месяце, 110 лет со дня его рождения. Умер папа довольно рано, ему еще 63 не было. Но сколько успел сделать, вот перед вами список трудов, тут тогда говорили больше 200, но их больше просто не счесть. И большая часть работ удалось опубликовать уже после смерти отца в конце 90-х годов, и особенно после столетия, как отметили. Я уже говорила, что один из последних русских философов, православному философу найти работу было невозможно. Таким Ноевым ковчегом своеобразным была Государственная академия художественных наук, где вот многие профессора из университета, у которых отец раньше учился, работали. Возвращаясь, что один из последних философов, это счастливые поколения, которые смогли вот эту эстафету перенять от крупнейших русских философов, которые потом вынуждены были покинуть наше Отечество. Отец учился у Ильина, у Шпета, Челпанова. Внучку Челпанова я недавно встретила в Париже на аэродроме по пути в Москву. Тоже вот эти удивительные встречи. Конечно, философом папа оставался всю свою жизнь, чем бы ни приходилось ему заниматься. А приходилось, в общем, не против своей совести, вот так старался сохранить. Всегда свою тему проводил. Ясно? Но найти работу было трудно. В 29-м году Гахн трагической судьбой и Шпет, и других старшее поколение было арестованы, кто сослан, кто посажен. А молодое поколение, вот Горнг и Зубов, на этом курсе Сабуров учился, с дочерью которого я познакомилась спустя 50 лет, в том же приходе мы были. Ольдой Коп, Чечерин. После 29-го года пригласили в Академию архитектуры переводы делать крупнейших теоретиков эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения в то время раз была дозволена, и мало того, ее очень поднимали.

0: как атеистическую фактически эпоху. Молодой ученый, 30 с небольшим лет, создал такие труды, которые поразили и ученых иностранных. И в Америке был такой отзыв на работу двухтомника Альберти, где у отца полтома занимает комментарии, что теперь нельзя изучать творчество этого крупнейшего теоретика архитектуры Альберти, не зная трудов Зубовой, что надо перевести на один из европейских языков или знать русский. Потом Барбара, огромный том, другие. По совокупности можно было бы присудить степень и доктора, не говоря уж о кандидате. Но, несмотря на ходатайство и Желтовского, и Щусева, и звание профессора, и эти степени, ничего не было. Потому что папа, как философ, вначале рассуждал так, что я буду умнее от того, что я напишу ту или иную диссертацию, и занимался проблемами, которые интересовали. Но грянула война. Мы были тогда в Троице-Сергиевской лавре. И папа был ученым-секретарем с 1938 года, вот как раз по приглашению Щусева и Желтовского, по реставрации этого ансамбля. И колоссальный был собран материал. Поэтому мы были там, когда вернулись, с первых дней ощутили голод. Карточки без всякого повышения. У нас двое детей, и папа тогда сник немножко и сказал: «Ну что, мадам, сядем, будем умирать». Папа красировал, потому что с детства французский, немецкий. И тут мама, хотя худенькая и хрупкая, сказала «нет» и стала донором. В этот день давали повышенную карточку. В общем, не только чтобы помочь раненым и отечеству, но и чтобы прокормить детей. А папа стал писать диссертацию. Вначале кандидатскую, а потом докторскую. Во время войны. Голод, холод. Но мы оставались здесь, потому что мы вернулись, когда уже институт был эвакуирован. Ни карточек, ничего. Лебедой питались, вот которая в саду оставалась. И мама не выдержала, говорила: «Васенька, ты все знаешь, пиши скорее, надо детишек кормить». А философ отмечал: «Я не имею права писать плохо. Война кончится, а труд останется, и никого не будет интересовать, в каких условиях он написан». Так и было, потому что вот эта докторская диссертация, защищенная в 1946 году и написанная, соответственно, во время войны, как триумф научный был, рекомендации к публикации, но она была уже после смерти в 2001 году, как раз в Петербурге. И пророчество рецензии 1937 года, что две главы уже переведены на французское и надеются, что целиком будет переведено на французский язык, потому что за это время и в других условиях, но никто подобного исследования не написал, потому что отец всегда, во-первых, первоисточником, и он знал прекрасные латыни, и филолог, и философ, и, кроме того, даже математик. Вот другие труды, потому что потом уже в 1945 году пригласили в созданный Вавиловым институт истории естествознания, а потом и техники было прибавлено, где папа до смерти вот работал. И очень много по истории естествознания и техники, и математики. И меня потом спрашивали, а что кончал как математик? И такое знание языков, вот когда приоткрылся занавес и стало возможно, даже выпускали вот на эти конгрессы международные, там были удивлены, как сохранился такой ученый. И расшифровывал скоропись, латынь. Находил неопубликованные в библиотеках. И в начале Буридани и другие были опубликованы во Франции. Скоропись, расшифрованная латынь, потом на французский. Во всем всегда надо плюсы видеть, даже в минусах. В то время рецензии требовалось и выпускали за границу, только имея перевод. Ред-отдел специальный был. И такой авторский перевод почти всех статей, которые были на французском, на немецком и на других языках опубликованы, есть вот в семейном архиве, некоторые уже постфактум. Вот в 64-м было на французском, а в 2004-м на русском появляется. И такое энциклопедического дарования. Мне утешением кто-то сказал, что большой колокол раскачивают медленно. Народная мудрость. Но, в общем, для многих это имя совсем неизвестно. Иногда мы не ценим тех ученых. Я очень рада, что теперь Лосева все знают. Есть дом Лосева. Но они были не только современниками, знали друг друга, общие интересы. Но, в общем, по их вкладу в науку равноценны, можно сказать.
1: Ну что ж, будем считать, что наша сегодняшняя встреча немножечко эту вот справедливость восстановит. Радиослушатели узнают, может быть, впервые имя ваших предков. Мария Васильевна, много русских семей, достойных русских семей, после переворота 1917 года были вынуждены покинуть территорию России и стать изгнанниками на чужбине. Почему ваши предки решили все-таки остаться в России? У них же тоже, наверное, были сомнения, колебания.
0: Нет, даже не было. Вот судя в некрологии, как раз в 21-м году было написано, Сухотин написал этот некролог, он задал такой же вопрос, но немножко пораньше, чем вы в том столетии. Дедушка сказал, что кроме всего, не только любовь к отечеству, а любовь и памяти своих предков, могилы предков, они тоже держат, и они тоже живые. Вот эту книгу, это «Семейная хроника», которая, надеюсь, все-таки выйдет, все больше ощущаешь не только как знание, а вот какое-то глубинное, что у Господа все живы. И в этом ответе, что он не представляет себя вне, конечно, вот даже сказал, что такая рана незаживаемая, утрата скрипок, возможно, и поехал бы, чтобы хоть что-то привезти, на чем можно было бы играть. Вот, единственное. А так это все древнее, что нет пророка в своем отечестве. Интересно, что трудами отца очень глубоко заинтересовался и изучил сербский ученый, который живет сейчас ни мало ни много в Новой Зеландии. Он стал даже более углубленно изучать русский язык, сюда приезжать. Не только посетить этот дом в Москве, но и поехал на родину. Мой отец родился в городе Александрове, и там проходят зубовские чтения. Почему в Александрове? Потому что я вам говорила, что Зубовы из Александрова, у них там была красильная фабрика текстильная, и там было еще имение Крутец. Вы знаете, там могила Нилусова в этом селе, напротив как раз дома моих предков, который тоже чудом сохранилась деревянная усадьба. Аще не Господь хранит, суеми темся. Вот это все тоже глубже понимаешь. В августе папа родился, и сестра его в августе, Клавдий. Кто летом, то в Александрове, а кто весной, москвичи. Моя тетушка Мария и дядюшка Николай, который скрипачом в 25 лет в Большом театре был. А тетушка в ТАССе работала машинисткой. Там проводят и музыкальный детский конкурс зубовский. 10 лет уже там.
1: Все-таки имя не забывается. Пусть не по всей России, но где-то в каких-то местах память хранится, слава Богу. Мария Васильевна, вот еще очень интересный момент – духовная жизнь в вашей семье. У вас есть очень интересные связи с разными людьми в духовном мире, очень известными, со святыми. Как в годы советской власти все-таки эта духовность в вашей семье сохранялась?
0: Ну вот мы сидим перед планшетом, где обратили внимание на фотографию святителя Николая Японского и копии письма святителя Николая Японского к моему прапрадеду, который купил именно этот дом. Это Алексей Михайлович Полежаев. И видите, какое ласковое обращение. «Простите, пожалуйста, без вашего ведома я сделал вас восприемником, то есть крестным отцом, одного из первых японцев, которого я здесь крестил. Имя его Пётр Томидзе». И в этом письме очень интересно описывается жизнь православная, миссионерская деятельность. И Алексей Михайлович очень много жертвовал не только японской миссии, но и алтайской, и на север. И вот целая пачка писем и с севера, что там потолок провалился, и из других мест, где колокол разбился, и с просьбой помочь. Это тоже характерная черта. Тут я говорю не столько о своем роде, который я лучше знаю, но это же массовое явление. И именно купечество сохраняло веру. У нас такой искаженный образ купца Толстосума, и по литературе, особенно Горького, вы знаете. По письмам иное. Вспомните и Третьяковых, и Морозовых, и Щукиных. Да, вначале из крестьян, потом капитал, который... Вот эта честность, понимаете, по копейке. Не то, что вот так, ах, откуда свалились. А вот потом уже от Алексея Михайловича, его внук Павел Васильевич, о котором мы уже говорили, с детства вел учет. 5 копеек на яблоко, няне столько-то, на свечку столько-то, Дон Кихот столько. Приход-расход. И это до последних дней. Тоже культура, ведение, приход-расход. До меня это не дошло. Это все жить по-евангельски. 10-я часть, а тут даже не считали, возможно, и больше, потому что тут строили школы, строили больницы, часовни. Это было естественно. В доме была кухарка, которая выпекала хлеб специально для бедных. И вот окошечко, в которое выдавали этот хлеб. То есть забота о ближнем. И жили очень, в общем-то, скромно. Не было такого расточительства. Понимаете, вот этот средний путь вот как-то был заложен издавна. И это тоже верой, потому что прослеживается эта линия из поколения в поколение. Благотворительность, вот эта дочь Алексея Михайловича, Клавдия Алексеевна, значит, моя прабабушка, она сколько сделала добрых дел. И это передавалось, и это было естественно. Вот храм Мартины Исповедник, который вы видите, вот в этом храме дедушку в 1862 году крестили. 99-й год венчался. Детей, которые весной рождались, тут крестили. Затем в 21-м году успели в этом храме отпеть. И даже у Орешникова в дневнике вот написано, как. Из дневника я узнал, что дедушка, слава Богу, причастился и отошел ко Господу. В папином дневнике время, 19-й год, голод, холод. А в дневнике совсем об ином. Круг чтения, круг интересов музыкальных, что он играл, ритм. Он говорит, голод почувствовал не физически, а голод духовный. Мало играл и мало читал стихов. Вот. И музыка, которая без посредников проникает в душу человека, и другие. И 19 лет, как афоризмы такие, очень глубокие его высказывания. Потом, вот, конечно, время все испытали. И опасно было ходить, и... Но еще обращу внимание вот на это письмо 20-го года его двоюродного брата Сергея Сергеевича Попова. Трагическая судьба, который был арестованный. Музыковед очень интересный. И потом уничтожен. Он пишет о том, что он посетил Моросийский храм, встречался и познакомился с отцом Алексеем Мечевым, теперь прославленным, с Дурылиным профессором, который тоже, как вы знаете, священник. И такая фраза, которую приобщили его, что он стал читать житие святых, и церковный год следовать ему, и мне. И... Да, такая фраза, что благодаря революции я углубился духовно. Тоже не всегда это мы тоже можем почувствовать. И никогда никакого не было ни озлоблений. И вот, возвращаясь, почему я Абранко сказала из Новой Зеландии, вот он сравнивает судьбу отца даже с Ахматовой. После революции вы спросили, почему не убежали, что разные. Некоторые вынуждены были уехать, другие остались и приспособились, а другие как над этим, асоветские. И вот он Ахматову вспоминает, другие, и вот скорее отец. И родные стены дома тоже помогли. И, конечно, моя мама, потому что без мамы бы столько трудов не было бы написано. Уже после смерти мама получила такое утешительное письмо от ученого очень крупного Меню, который писал: «Не знаю, мама, но вот по ощущению, было ощущение, что Василий Павлович работал 24 часа в сутки, но можно было это сделать, только имея рядом такого помощника и друга, как мама, которая всю прозу жизни взяла на себя, заботу о детях тоже. И понимала мама, что папа особенный человек, и тоже со стороны мамы тоже какая любовь». Они венчались в 28-м году, когда папа еще носил корсет. После армии его кто-то там ударил, и у него начался туберкулез позвоночника. И не такие теперешние корсеты, а из гипса на протяжении многих лет. И вот моя бабушка спросила маму: «Марусенька, ты очень любишь Васеньку, потому что его надо беречь, он такой». И вот мама смогла создать условия, чтобы папа все это сделал. И даже такая жертвенность, что когда папа умер, мама все сокрушалась, что не она, потому что сколько бы папа еще мог бы и написать, и сделать вот это. Но все равно поражает работоспособность отца, который продлевал время, потому что ночью работал. После работы института поспит, потом ночь. Вот сейчас не издана монография «Континуум» о бесконечном, от античности до XVIII века. 15 глав. Над этим папа работал уже в больнице, у него рак, и он это уже чувствовался, и он завершил.
1: Это последняя работа, которая еще ждет своего часа.
0: Да, дай бог, чтобы вот... И это не одна. Я знала, что папа уже в больнице писал записки, возвращение в детство, потому что детство — это для каждого человека самые такие светлые основы формирования всей личности. И вот папа возвращается к родцу, может быть, тоже удастся опубликовать, дневник не опубликован, эти записки, апокалипсис, написанный в 20-е годы, это история, как филолог, удивительная работа, многие другие, так что надо, может быть, институт с обыски.
1: Мария Васильевна, ваша квартира такая совершенно необычная для нашего времени квартира, где все пронизано жизнью ваших предков. Старинные фотографии, портреты ваших предков, иконы семейные, которые передавались из поколения в поколение, и даже мебель, которая помнит прикосновения ваших дедушек, прадедушек, наверное, еще. И, вы знаете, это невольно вызывает такие ассоциации. Вот сейчас в наших квартирах нас сподвигают на то, что мы покупаем мебель, очень часто меняем ее, какая-то жизнь суетливая, нас втягивают в процесс какой-то недолговечности. А вот тогда все делалось на века, и у вас осталось это на века. И мне кажется, вот даже с помощью всех тех предметов, которые вас окружают, создается какая-то особая атмосфера, не только внешняя атмосфера, но и внутренняя. Вот в душе происходит какой-то переворот, когда соприкасаешься с предметами вечными, долговечными, которые видели другие времена. Мне кажется, что это очень важно, что-то иметь в своей семье, но, может быть, всеми не способны иметь вот так, как ваша семья, слава богу, сохранилась у вас, не способны иметь вот так много предметов, но какие-то традиции, какие-то даже вещественные доказательства того, что у нас были предки, они должны быть в семьях.
0: Ну, это и есть, потому что мне рассказывали, что некоторые хранят там, может быть, не очень ценные цифры, да, зреть, но очень важный, потому что там сделал прадедушка, прабабушка. И вот это соприкосновение. И потом у меня студенты иногда спрашивали, как это сделать. Ведь раньше, да и сейчас верующие люди, все с молитвой и с любовью. Так же, как мама вот готовила, и она удивлялась, как это могут невкусную даже яичницу приготовить в столовой. Почему? Потому что не только отсутствие любви, но и ругань, брань, черное слово. И тут немножко тоже в детство папина, бабушки одна няня пришла, няня Наташа: «Не давайте эти котлетки детям, они прокляты». Значит, черное слово было сказано, когда и готовили. И мама всегда именно с любовью, с молитвой, и это всегда удивлялось, как вкусно, как все это. Вот это тоже чувство передать. И именно вы совершенно правы, что вещь имеет ценность не столько материальную, как теперь все на это переводят, там сколько стоит все, а и даже духовную, потому что это не привязанность к вещам, а привязанность к памяти тех, кто соприкасался с этими. Иногда, как студенты говорят, Марья Васильевна, да вы живете как в музее. Тут я возмущаюсь и говорю, какой музей? Вы можете сесть, потрогать. Ах, это трогательный музей. Тут они понимающе говорят.
1: Марья Васильевна, у вас, кроме этих вещей и перечисленных ценностей, которые я уже сказала, есть очень много документов. Я имею в виду какие-то записи ваших предков, то, что утеряно во многих семьях. Вот могли бы вы что-то зачитать, такие моменты, которые открыли бы нам быт, жизнь в другие времена, что-нибудь коротенькое?
0: Видите, три тетради, которые были написаны. Коротенькое. Вот, знаете, замечательно нашла. Вот недавно у Румянцевской библиотеки я узнала, хранятся манускрипты моего, даже уже пра-пра-пра не хватит, потому что это 1760 год, Иван Илларионович, с которого начинается папина хроника, и который пять вот этих манускриптов, там и житие преподобного Сергия Никона, камень веры и другие. Но, по-моему, для нашей беседы я вот тут нашла очень хорошую запись. «Слава Богу, приведшему дело сие в конец, даруй Божий читателю благий нетленный венец». Иван Илларионович Зубов. Город Александров, он был профессиональный писарь, подканцелярист. И вот его другие. Вот. И папа даже не знал, что хранится в Румянцевской, хотя он каждый день ходил в Румянцевскую библиотеку, и в его дневнике есть такое высказывание совершенно философское. «И время имеет удельный вес. Три часа, проведенные в Румянцевской, уравновешивают. Шесть часов ходынской бессмыслицы» — он был тоже писарем в Красной армии на Ходынке — «и 4 часа пешехождения», потому что в 19-м году транспорт не очень был налажен. Теперешнему поколению приходится объяснять, надо было пешком идти. Можно было ночевать дома, но 2 часа до Ходынки, 2 обратно. Вот это пешехождение.
1: Дорогие друзья, наша передача заканчивается. Сегодня мы слушали непридуманный рассказ истории семьи Зубовых. Представители этой семьи внесли большой вклад в развитие культуры, в развитие науки нашей страны. И многие представители, к сожалению, сейчас незаслуженно забыты, но мы будем надеяться, что имена их возродятся. И я думаю, что Мария Васильевна сейчас работает над составлением книги по дневникам своего отца. Называется книга «Семейные хроники». И если в скором будущем вы увидите на прилавках эту книгу, имейте в виду, что вы уже причастны к истории этой семьи. Запись этой передачи сделана в доме Зубовых. Передачу подготовила и провела Людмила Зотова. Всего доброго.
0: Спасибо за внимание. И очень прошу всех молитв. Эта хроника была составлена именно как синодик, как поминовение усопших. Если можно, тоже концовку обращения к читателю, которую даже трудно было представить в те годы, что книга когда-то, возможно, будет опубликована, и что будет читатель. Но вот эта рукопись, 700 с лишним страниц рукописных, и так же, как у Ивана Илларионовича прекрасный почерк, ясно, это облегчило работу. И вот к читателю. «А живут ли кости сия?» Эти слова из книги Иезекииля преследовали меня всякий раз, когда приходилось просматривать бумаги предков. «Не смейся, читатель, над скромным и убогим трудом моим, и не презирай его. Помни, что человека от животного отличает дар памяти. В нем искра бессмертия, победа над змеем тления. Будут же эти страницы келейным поминовением усопших, а не материалом для холодной статистики и бездушной социологии». Москва, 1927-1930 год. Аминь.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в поставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем, воссияй мне день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, у врачу души моей, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочное согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей,
стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 97-е зачало послания к римлянам, отрывок из 8 главы.
1: Братия, все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 9 главы.
2: В то время Иисус, проходя, увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии. Говорит апостол Павел в послании к римлянам, отрывок из которого мы сегодня слышали. Апостол утверждает, что через воплощение Сына Божия, через Его искупительную жертву и воскресение, род человеческий был усыновлен Богу. Ну, действительно, ведь Христос был Сыном Божиим и Сыном человеческим. И в Его человечестве вся человеческая природа, все люди были усыновлены Богу. Он называет людей, нас с вами, своими братьями. Но ведь братья – это дети одного Отца. И если Он Сын Божий, а мы Его братья, значит, и мы дети Отца Небесного. Откуда, собственно, и проистекает наше дерзновение, когда мы обращаемся к Богу, Творцу Вселенной, со словами «Отец наш». Степень нашего усыновления и близость человека к Богу апостол выражает следующими словами: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Вот еврейское слово «Авва» означает не просто «отец», и не сам факт отцовства, потому что, как известно, отцы-то бывают разные. «Авва» — это заботящийся и любящий отец, который является самым близким человеком для своих детей. Святитель Иоанн Златоуст, истолковывая этот текст, пишет: «Апостол, желая показать, что мы сыны по рождению, употребил и еврейское слово, не сказал только «отче», но «авва, отче», ибо так преимущественно называют отца подлинные его дети». Совершенно естественно, что дети являются наследниками своего отца. Но если в этом мире дети вступают в право наследства после смерти своих родителей, то наследие Божие человек получает после своей собственной смерти. А что это за наследство, которое человек по замыслу Божию должен обрести вечности. Обратимся вновь к посланию апостола Павла. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, соднаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Так значит, вот какое наследие уготовил нам Господь. Человек призван унаследовать славу, но славу не человеческую, не земную, а славу божественную. А что это означает божественная слава? Вот, наверное, дать ей какое-либо рациональное объяснение невозможно, и описать ее невозможно. Даже те апостолы, которые в своей земной жизни сподобились видеть славу Божию на горе Фавор в момент преображения Спасителя, а Христос именно для того и преобразился, чтобы в канун своих страданий показать ученикам свою божественную славу, о чем, собственно, свидетельствует и тропар, и кандак этого праздника. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав и ученикам Твоим славу Твою, якоже мажаху». И кандак: «На горе преобразился Иси, якоже в мещах ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видишь». Так вот, даже апостолы, эти земные свидетели, живые свидетели небесной славы Христа, свидетели не только Его жизни, не только учения, страданий, смерти и воскресения, но и свидетели Его небесной, вечной славы, которая может быть открыта человеку только после его смерти. Так даже они, эти богопросвещенные люди, очень скупо описывают славу Божию. Они лишь говорят, что лицо Христа сияло, как солнце, одежды были белыми, как снег, а сами они испытывали такое непередаваемое и ни с чем не сравнимое состояние блаженства, что любыми способами пытались его продлить. Они предложили Христу, его собеседникам, пророкам Моисею и Илье, расположиться в трех палатках, которые они для них сделают, чтобы они могли еще долгое время беседовать, а сами апостолы наслаждаться этим необычным состоянием сопричастности божественной славы. Правда, есть одно «но». Для того, чтобы быть сопричастником славы Христа, надо соблюсти одно непременное и тяжелое для нас условие. Надо вместе с Христом разделить и Его страдания. «Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться», — говорит апостол. То есть, если человек хочет следовать за Христом, если человек хочет исполнять Христовы заповеди, то такой человек должен разделить всю жизнь Христа, как жизнь земную, так и жизнь вечную. И если в вечности, в метафизическом мире, мы хотим быть причастниками воскресения Христа, Его победы над дьяволом, Его бессмертия и Его славы, то нам придется разделить и обстоятельства Его земной жизни. А как мы знаем из евангельской истории –

0: Другими словами, мы не можем быть выборочно причастниками Христа, причастниками какого-то одного его жизненного эпизода. Если мы причащаемся, то причащаемся всему Христу, всей его жизни, и Христу учащему, и Христу исцеляющему, и Христу страдающему, и Христу умирающему, и Христу воскресшему и прославленному. Вот вы знаете, когда люди любят друг друга, когда они хотят создать семью и создают семью, то должно возникнуть некое двуединство. То есть сохраняется индивидуальность каждого человека, но они уже живут одной жизнью. И у них общие радости, и у них общие скорби. И боль одного из супругов – это боль и его половины, и радость у них одна на двоих, и слава, и уничижение – все общее. Вот, собственно, о чем-то схожем и говорит сегодня апостол Павел, когда говорит о нашем единстве со Христом в его страданиях и в его славе. И, кстати, в Священном Писании мы встречаем, опять-таки, у того же апостола Павла вот эту аналогию взаимоотношения между Христом и Церковью. А что такое Церковь? Церковь-то состоит из людей. Так вот, отношения между Христом и людьми Церкви, о которых сегодня апостол Павел говорит как о водимых Духом Божиим, и это отношение сравнивается с отношениями между женихом и невестой. Потому что ведь действительно, наверное, никакие иные родственные связи и узы вот не дают такой взаимной любви, такого единства жизни, интересов, такого постоянного желания быть вместе, боязни друг друга потерять, как это бывает у жениха и невесты. Вот такова реальность для человека жизни со Христом. Еще будучи здесь, на земле, Господь как бы поставил некое условие для всех тех, кто хочет следовать за Ним. Он сказал: если кто хочет быть моим учеником, пускай отвернется от себя, то есть отвержется себе, возьмет крест свой и за мной идет. Это значит, что путь к славе Христа – это всегда крестный путь. Если мы возьмем примеры из жизни тех людей, которые откликнулись на призыв Христа, последовали за Ним, и которые стали сонаследниками Его славы, то, читая житие таких угодников Божиих, мы увидим, что ни для кого из них жизнь не являлась легкой прогулкой. В основе своей это лишение, испытание, страдание, то есть подражание Христу в жизни, в деле, в слове, в смерти, а в итоге и соучастие в божественной славе Христа, к обладанию которой Он призывает каждого из нас, и стать сонаследником которой есть возможность у каждого человека. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 4 июля, 21 июня по старому стилю празднуется память священномученика Терентия, епископа Иконийского. Он был учеником апостола Павла. После святого апостола Сосипатра он стал епископом в Иконии, где обратил ко Христу многих язычников, и здесь же мученически окончил жизнь. О нем упоминает апостол Павел в послании к римлянам. Другой вспоминаемый сегодня мученик первых веков – Иулиан Тарсийский. Пострадал за Христа в гонении императора Диоклетиана в конце III – начале IV века. В этот день вспоминается еще один святой с тем же именем – преподобный Иулиан Диакон, а также его брат – преподобный Иулий, пресвитер. Святые жили в V веке и прославились строительством многих храмов на восточных и западных окраинах Римской империи. Сегодня Православная Церковь празднует память двух святых грузинских царей-мучеников – Арчила II, царя Иверийского, жившего в VIII веке, и Луарцаба II, царя Карталинского, жившего в конце XVI – начале XVII века. Святой мученик Арчил, царь Иверийский, правил своей страной в трудное время постоянных войн с арабами. Одержав несколько побед, Арчил II заключил с арабами договор и выплачивал дань, восстанавливая разрушенные города и возводя храмы. Однако в конце его царствования арабы вновь вторглись в Иверию, и Арчил принял решение ехать в стан арабов, чтобы договориться о восстановлении мира. Арабы согласились на мир, если он примет мусульманство. Святой Арчил ответил отказом и в 744 году был казнен.

0: 4 июля празднуется обретение мощей преподобного Максима Грека. Преподобный Максим был сыном богатого греческого сановника. Родился он в городе Арте в Албании и получил блестящее образование. В юности он много путешествовал, изучал языки и науки в европейских странах. Иночество он принял в Отопецкой обители на Афоне. В начале XVI века великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери Софии Палеолог и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву, где многие годы усердно трудился на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, папизма, язычников, перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак из-за неплодства супруги, преподобный Максим выступил против этого шага. По приказу великого князя его заключили в темницу. Через 6 лет преподобного Максима отправили в ссылку в Тверь. Там он написал агиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Лишь через 20 лет преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Преподобный представился 21 января 1556 года и был погребен в Троице-Сергиевой лавре. Общецерковное прославление его совершилось на Поместном соборе Русской Православной Церкви в год тысячелетия крещения Руси. А еще через 8 лет, в 1996 году, были обретены святые мощи преподобного Максима Грека. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученик Иоанн Будрин, пострадавший в 1918 году, преподобный исповедник Георгий Лавров, скончавшийся в 1932 году, священномученики Алексей Скворцов, Павел Успенский, Николай Розанов и преподобномученик Иона Санков, расстрелянные на полигоне в Бутово 4 июля 1938 года. Преподобный мученик Иона, в миру Иван Андреевич Санков, был сыном московского купца, занимавшегося в Москве хлебной торговлей. В семье было принято, чтобы кто-то из детей посвящал свою жизнь Богу. В 1893 году Иван Санков постригся в монашество в Пантелеимоновском монастыре на Афоне с именем Иона. Там же он получил духовное образование. В июле 1914 года, после начала войны с Турцией, иеромонах Иона вместе с русским консульством выехал в Одессу, где стал подвязаться на подворье Пантелеимоновского монастыря. Здесь отец Иона служил до закрытия подворья большевиками в 1923 году. После этого он стал приходским священником. Вначале отец Иона стал служить в Благовещенской церкви в Одессе, но и она через 4 года была закрыта. Отец Иона перешел служить в Церковь Всех Святых на Одесском кладбище. Ее закрыли в 1930 году. В это время он получил письмо со своей малой родины, деревни Солчино Московской области, о том, что в соседнем селе Алпатьево освободилось место священника. Там отца Иону и арестовали в 1938 году. При обыске у него не было найдено никакого имущества. Свидетели по делу показали, что иеромонах Иона Санков высказывался против закрытия церкви в селе Алпатьево. Тройка при НКВД приговорила иеромонаха Иону к высшей мере наказания за контрреволюционную агитацию. Виновным себя он не признал. 4 июля 1938 года преподобный мученик Иона Санков был расстрелян с группой священников и мирян на Бутовском полигоне. Там же были закопаны тела убитых. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобных Иулия и Иулиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобные Иулий и Иулиан были родными братьями и уроженцами Мирмидонии. За добродетельную жизнь святой Юлий был посвящен в священный сан, а его брат — в сан диакона. Движимыми ревностью к распространению христианской веры, святые братья получили разрешение на постройку церквей и отправились на проповедь в глухие места Римской империи, где еще существовали идольские капища и совершались жертвоприношения кумирам. Пройдя несколько стран, они обратили в христианство многих язычников, убеждая их не только словом, но и многочисленными чудесами. В Константинополе они обратились к благочестивому императору Феодосию-младшему с просьбой воздвигать храмы на месте языческих капищ. Получив благословение патриарха и разрешение императора, святые братья построили много храмов. Население считало своей обязанностью помогать им в этом святом деле. Однажды какие-то люди проезжали мимо строившейся церкви. Опасаясь, что их начнут уговаривать принять участие в работе, они пошли на обман, чтобы быстрее именовать это место. Один из них притворился мертвым, и когда святой Юлий пригласил их принять участие в труде, они отговорились тем, что везут хоронить мертвеца. Святой спросил: «Не лжете ли вы, чада?» Проезжие стояли на своем. Тогда преподобный Юлиан сказал им: «Так пусть же будет вам по слову вашему». Отъехав на некоторое расстояние, они увидели, что мнимый мертвец действительно умер. Никто больше не смел лгать святым братьям. Провидя скорую кончину, святой Юлий отправился на поиски места для постройки сотой по счету церкви, которую он считал последней. Дойдя до озера Мукорос, он увидел на середине его красивый остров. Из-за громадного количества плодившихся на нем змей никто не мог там поселиться. Преподобный Юлий решил построить на этом острове церковь. Помолившись, он, как на лодке, приплыл к острову на своей мантии и водрузил на нем крест. Именем Божьим святой подвижник приказал всем змеям собраться к нему и повелел уйти с острова, предоставив его для Дома Божия и рабов Христовых. Все ядовитые гады уползли в озеро. Святой Юлий заложил на острове церковь в честь святых 12 апостолов. В это время его брат, святой Юлиан, закончил постройку церкви около города Гавдиана и решил устроить при церкви гробницу для своего брата Юлия. Преподобный Юлий навестил своего брата и при встрече советовал ему спешить с постройкой гробницы, пророчески предсказав, что ему же предстоит лежать в ней. Действительно, святой Юлиан, диакон, вскоре скончался и был погребен в построенной им гробнице. Преподобный Юлий пресвитер с честью совершил погребение брата и возвратился на остров, где вскоре приставился и был погребен созданной им церкви 12 апостолов. От его гроба многие больные получали исцеление. Блаженная кончина святых братьев последовала в первой половине V века.

0: в завершение церковного календаря на 4 июля послушайте житие преподобного исповедника Георгия Лаврова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный исповедник Георгий, в миру Герасим Дмитриевич Лавров, родился в 1868 году в крестьянской семье в Орловской губернии. В возрасте 20 с небольшим лет он поступил послушником в Оптину пустынь, а через 9 лет был пострижен в монашество с наречением имени Георгий в честь святого великомученика Георгия. 24 года прожил отец Георгий в благословенной обители. На протяжении многих лет, наблюдая сотни людей, текущих со своим страданием и горем к духоносным оптинским старцам, он сердцем постигал, что более всего человеку необходимы любовь, милость, доброта. В трудные годы Первой мировой войны и первых лет революции иеромонах Георгий руководил Мещовской обителью. В 1918 году в Мещовский монастырь ворвались большевики и произвели разгром обители, осквернили святыни. Настоятель был арестован, его обвинили в хранении оружия, в принадлежности к тайному заговору и приговорили к расстрелу. В камере смертников, куда поместили отца Георгия, стоял такой холод, что замерзала вода. Мучил голод и насекомые. Вначале здесь находилось 37 узников. Почти каждую ночь забирали на расстрел 5-6 человек, пока не осталось 7 приговоренных. Отец Георгий ждал своей очереди и готовился. Однажды он увидел возле себя незнакомого человека. Тот участливо смотрел на священника, а потом сказал: «Не плачьте, батюшка, вас не расстреляют». «Кто вы?» – спросил священник. «Вы, батюшка, меня забыли, а у нас здесь добрые дела не забываются. Я тот самый купец, которого вы в Калуге перед смертью напутствовали». Вскоре пришел надзиратель и приказал всем собираться с вещами для отправки в Калугу, так как пришло запрещение о проведении расстрела из-за нежелательного влияния его на местное население. Расстрел был заменен 5 годами заключения, которые иеромонах Георгий отбывал в Бутырской и Таганской тюрьмах. Камеры Таганской тюрьмы были переполнены. Одновременно с отцом Георгием здесь находились митрополит Казанский Кирилл Смирнов и настоятель Московского Данилова монастыря епископ Федор Поздеевский. Оба архиерея заметили иеромонаха Георгия среди прочих узников, и это имело большое значение для его дальнейшей жизни. Митрополит Кирилл благословил отца Георгия на старчество, а архиепископ Феодор впоследствии принял в Данилов монастырь. В тюрьме отец Георгий исполнял обязанности тюремного санитара, благодаря чему мог встречаться со многими людьми, имел доступ даже в камеры смертников. Были случаи, когда сами тюремщики приводили смертника в перевязочную комнату к батюшке. На собственном опыте, переживший близость смерти, он умел говорить с таким человеком о Божьей правде и о Божьем милосердии. По освобождении архимандрит Георгий поселился в Даниловом монастыре, где его снова арестовали в 1928 году и приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. В ссылке архимандрит Георгий тяжело заболел раком гортани. Весной 1932 года отец Георгий был освобожден без права проживания в Москве и 12 других городах. Из возможных для жительства мест старец выбрал Нижний Новгород, сказав при этом, спасение из Нижнего, вспоминая о Минине и Пожарском. Тяжело больной раком, не имея практически никакого лечения, отец Георгий то и дело повторял сложенную им поговорку: «Рак не дурак, ухватит клешнями и прямо в Царство Небесное». Блаженная кончина преподобного старца Георгия была тихой и мирной. Умирая странником в чужом доме, он до последнего часа исполнял свое пастырское призвание. Последняя его беседа с духовными детьми была о делах церкви. 11 октября 2000 года состоялось обретение мощей преподобного исповедника Георгия Лаврова, которые перенесены в Москву и покоятся в Покровском храме Свято-Данилова монастыря.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: продолжается возрождение Никольского монастыря. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоится День здоровья. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии выпустило книгу «Протоиерей Николай Гундяев. Жизнь через проповедь». Об этих и других новостях в нашем выпуске. Заливка основания фундаментов возрождаемой паперти и предела Никольского храма началась 2 июля. Специалисты Каневских реставрационных мастерских смонтировали коммуникации, усилили железобетонные конструкции. Проводится укрепление исторических фундаментов. Продолжаются работы по благоустройству территории обители и приписных храмов. В этот же день подрядная организация «Невский свет» завершила согласование рабочей документации по установке системы наружного и декоративного освещения архитектурного ансамбля монастыря. На Малышевой горе ведется подготовка к устройству автостоянки, дорожки для крестных ходов и уличного освещения. Все эти объекты должны быть сданы до конца нынешнего года. Началась разработка проектно-сметной документации на работы на монастырской колокольне в храмах Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе и зданиях XVII века, памятниках архитектуры федерального значения. Завершена разработка документов по реставрации настоятельского корпуса и приспособления здания XIX века к современному использованию. В аварийном состоянии находятся еще два значимых объекта – храм Преображения Господня в деревне Чернавино и здание двухклассной школы на Малышевой горе. Эти памятники церковного зодчества несколько лет назад стали собственностью Никольского монастыря и уже внесены в реставрационные списки. На следующий год начнется их консервация. Выпуск молодых специалистов состоялся 1 июля в пожарно-спасательном колледже. В числе почетных гостей был благочинный Невского округа, настоятель храма святого апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский. Торжества начались с выступления выпускников, которые показали отработанные и слаженные действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Прозвучали песни о долге и товариществе, верности выбранной профессии. Отец Дмитрий участвовал во вручении дипломов и выступил с духовным напутствием. «Дипломы, — сказал он, — это не просто подтверждение знаний и навыков, а знак доверия общества. От ваших решений и действий будет зависеть жизнь людей. Потому важно, что вместе с профессиональной подготовкой в сердцах сохранялись сострадание, милосердие, умение поддержать слово. Пусть Господь хранит вас на этом пути, укрепляет и помогает оставаться людьми чести и добра. Благословляю вас на служение и желаю, чтобы труд ваш был огражден Божьей помощью, а в душе сохранялись и твердость, и сердечное тепло». В воскресенье 5 июля на территории Андреевского собора на Васильевском острове отметят День семьи, любви и верности. «В этот день мы всегда собираем в нашем храме множество людей», — сказал настоятель храма иерей Артемий Наумов. Мероприятие начнется с праздничного молебна, а затем мы наградим семьи в нескольких категориях. Первая из них — это молодожены, вторая категория — многодетные семьи, и третья — семьи-юбиляры. Затем состоится праздничная программа, выступят группы «Дивоград» и «Атриум». Будут работать интерактивные площадки, все пришедшие смогут создать большой коллективный плакат «Семейные ценности». Начало в 11 часов 40 минут, вход свободный. 6 июля в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре состоится День здоровья, выездная диспансеризация, организованная совместно с городской поликлиникой номер 40. Прихожане, паломники и все желающие смогут бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование и получить консультации специалистов. Мероприятие пройдет с 9:30 до 15 часов в духовно-просветительском центре Свято-Духовской Александро-Невской лавры. В программу обследования входят измерение артериального давления, электрокардиография, экспресс-определение уровня холестерина, экспресс-определение уровня глюкозы в крови, измерение уровня кислорода в крови, профилактическая консультация врача-терапевта, осмотр и консультация врача-дерматолога с проведением дерматоскопии. Подобные профилактические мероприятия позволяют своевременно выявить возможные факторы риска и получить рекомендации по сохранению здоровья. В издательстве Санкт-Петербургской духовной академии вышла книга «Протоиерей Николай Гундяев. 1940-2021 год. Жизнь через проповедь», посвященная выпускнику, ректору и профессору протоиерею Николаю Гундяеву. Издание содержит обширную подборку его проповедей, отдельных научных статей, фотоархив, воспоминания его современников и документы, а также биографическую справку и другие сведения. Книга стала четвертым изданием, вышедшим в юбилейной серии, посвященной 80-летию возрождения ленинградских, санкт-петербургских духовных школ. В своем обращении к читателям редактор-составитель книги, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Михайловна Гундяева отмечает: «Данная книга является небольшой лептой в дань памяти профессора нашей академии протоиерея Николая Гундяева. Сын ленинградского протоиерея Михаила, он вобрал в себя много того доброго, глубокого и теплого, что отличало его отца от многих его современников, и талант к нему перешел по молитвам его отца. Настоящее издание проповедей и некоторых научных статей, а также биографическая справка и другие сведения публикуются впервые в год 80-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии, ректором которой, выпускником, профессором и поистине достойным сыном являлся преснопамятный отец Николай, а также к 5-летию его представления в нынешнем году. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, говоря о проповедях отца Николая, отмечает: «Будучи уроженцем северной столицы и носителем особого ленинградского духа, отец Николай в данном случае представляется классиком русского языка. Он не безобразил его никакими модными нововведениями, не снижал его какими-то шутками, которые иногда кажутся уместными в беседе с простым народом даже на амвоне. Он всегда сохранял определенный уровень, олицетворяющий высокую проповедническую культуру, которая, как мне кажется, была ему очень дорога». Своими воспоминаниями о преснопамятном отце Николая Гундяева на страницах книги также поделились преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Мустафин, протоиерей Александр Глебов. Завершается книга кратким послесловием митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира города Коммунар, иерей Алексей Дудин провел пастырскую встречу с членами местной организации ветеранов. Для пожилых людей, чьи детство и юность пришлись на советские годы, в условиях гонений на религию такие встречи – редкая возможность получить авторитетные ответы на сложный духовный вопрос. Участники организации ветеранов спрашивали священника о том, как правильно молиться за близких, пропавших без вести, можно ли ставить свечи за неверующих родственников и как прочитываются поминальные записки, поданные перед божественной литургией. Отец Алексей подробно разъяснил церковные традиции, помогая пожилым людям, стремящимся перестроить свою жизнь по-христиански, сделать этот шаг осознанно. Особое внимание на встрече уделили поддержке подрастающего поколения. Отец Алексей попросил передать внукам-старшеклассникам ветеранов, что при духовно-просветительском центре Владимирского храма открывается набор на бесплатные курсы по подготовке к единым госэкзаменам. Данная социальная инициатива призвана поддержать старшеклассников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих возможности оплачивать дорогостоящих репетиторов. В завершении участники договорились сделать такие чаепития регулярными. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередачи, подготовленные по книге Малхаза Джинори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и Екатерина Чиркова. Мы решили вспомнить, как жили люди в Ленинграде. И даже больше всего разговор пойдет, как жили рабочие Ленинграда. Наш обзор коснется периода с 30-х до начала 80-х. Я вообще думала, что такая тема хорошо подойдет для моей программы «Возвращение в Петербург», которая выходит по понедельникам. Сам смысл названия «Возвращение в Петербург» – это преодоление Ленинграда во всех смыслах этого слова. И вот такой обзор на документах, как жили люди в Ленинграде – это вот самое подходящее, самое то для программы «Возвращение в Петербург». Но документы Екатерина читает довольно длинные, хотя можно, конечно, это все и разместить и в 30-минутную передачу. Но вот я все-таки предлагаю сейчас послушать это в рамках программы «Встреча». Ее длительность 40 минут. И еще раз скажу, что этот вопрос возвращения в Петербург – это вопрос философский. Это вопрос культурный и вопрос духовный даже. Это глубокая тема, это глубокий вопрос. И как всякий глубокий вопрос, в жизни и в истории он проявляется в том, как жили люди. Жизнь и смерть человеческая – то, что у историков вообще-то считается обыденностью. Но этот опыт жизненный, опыт настоящего, реального сопереживания. Он, конечно, имеет и очень значимые фундаментальные смыслы. Так же, как и идеи, которые закладываются в эту жизнь на уровне слов, затем проявляются в конкретных обстоятельствах жизни и, как мы знаем из истории XX века, обстоятельствах многих миллионов смертей. Вот обо всем этом еще раз мы, наверное, подумаем, слушая документы, которые будет читать Екатерина Чиркова. На материалах архивов Санкт-Петербурга в основном это Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга на Шпалерной улице, то есть архив документов партии. Как вы понимаете, не нужно уточнять, какой партии, у нас партия в единственном числе. И даже в отношении этого периода ее можно писать с большой буквы. Как неоднократно говорил в программах «Родословные детективы» Даниил Викторович Петров, большая часть видимой административной структуры советского государства была фикцией. По-настоящему управляла, правила и владела этой страной и этим народом теневая власть, партийная. Она все решала и во внутренней, и во внешней политике. Настолько все, от ведения войны до получения улучшенного питания, лишней пары штанов или лишних пары квадратных метров отдельным человеком. Итак, читаем документы о жизни рабочих в Ленинграде от 30-х до начала 80-х годов. И посмотрим, много ли изменится за этот немаленький период. И главное, изменится ли что-то в душах людей. Смогут ли об этом нам рассказать документы архива партии?
1: Сейчас называется архив историко-политических документов. В советское время он назывался партархив. У него официальный адрес улица Таврическая, там какой-то дом, но вход там с улицы Шпалерной, на самом деле. Это на углу Шпалерной и Таврической. Внизу сидит охранник. Надо сказать, что вы хотите попасть в такой-то архив. Вас встретит женщина из этого архива. Вы предъявите паспорт, напишите заявление, и, в общем, вас допустят к работе. Собственно говоря, и все. Затруднения могут возникнуть только в связи с тем, что многие документы, которые вы будете заказывать, окажутся засекреченными. Но это тоже не страшно. Надо смело просить бланк на рассекречивание и заказывать рассекречивание всех этих документов. Через 2-3-4 месяца, в зависимости от того, когда будет следующая комиссия, они пройдут через комиссию эти документы и, скорее всего, вам их всех смогут выдать. Но если что-то там окажется необыкновенно секретным, ну, значит уж нам тогда их не получить. Даниил Викторович говорил, что в таком случае можно попробовать обратиться в суд. Но это я уж не знаю, это уж надо очень сильно хотеть. Но, как правило, в основном все рассекречивается. Ничего такого необыкновенного, в общем-то, мы не спрашиваем. Я попробовала подобрать информацию. Касались квартирного вопроса, некоторых бытовых моментов. Я вот этого объединила в одну тему, потому что люди все-таки достаточную часть времени проводят дома, да, ну или в тех комнатах, которые у них были коммунальных, да. Плюс они приходят на работу, и что их там окружает, что их окружает на улицах. Мне кажется, это очень важно, потому что это, собственно говоря, и есть жизнь, да, вот наша. Тем более, что на меня некоторые документы произвели очень большое впечатление. Поэтому я сегодня начну с того, что прочту все, что у меня есть. Как мне показалось, наиболее интересно, я старалась именно выбирать. Вначале я смотрела протоколы партсобраний первичной организации, где работали вот мои какие-то родственники. И наткнулась я на эту информацию на уровне заседания партактива Ленинградской кабельной сети. Где-то 40-41 годы, вот я вам сделаю несколько цитат, меня это, честно говоря, удивило, что я понимала, что да, там в основном мужчины работают, электрики, там провода, наверное, там не очень чисто, ну, может, какой-то там человек неаккуратный, все в жизни бывает. Но если это обсуждают на собрании, значит, это носит какой-то массовый характер, подумала я тогда. Да, но если это какой-то один человек, ну, один раз там сделали ему замечание, там, ну, два раза, ну, сколько можно. Вот я тут маленькие кусочки такие. У нас много грязи, но чистоту навести нельзя, так как ликвидированное оборудование на склад не принимают, и мы вынуждены хранить его в трансформаторных помещениях. То есть грязь, её, она будет дальше, они просто завалены своими отходами, их почему-то нельзя вывести, например, да. В красном уголке района ползают клопы. Район имеется в виду район вот этой кабельной сети. Это не район города, у них кабельная сеть была разделена на районы.
0: Ну, это казалось
1: какой бы, год? Это 41-й. Вот, знаете, я могу тут где-то ошибиться, где 40-й, 41-й, но это во всяком войны. Случае это до войны, но это перед войной. Это, простите, не гражданская война, как у нас любят на гражданскую войну все спихнуть. Да. В общем-то, уже советской власти довольно много лет.
0: Да. Вот эти все песни замечательные, бодрые, которые сегодня тоже, к сожалению,
1: некоторым
0: поют.
1: Нравится.
0: Даже некоторые церковные хоры, к сожалению, это, между прочим, многих шокирует. Идешь на концерт церковного хора, и понятно, что, может быть, ждешь не только церковных песнопений, но и каких-то русских народных песен, которые просто прекрасны и подходят, в общем-то, по стилю. И вдруг церковный хор начинает бодро петь вот эти советские песни. Ну, может быть, конечно, совсем таких махровых, сталинских, да, там, бодрых, да, таких «На солнце встречается рассветом» и так далее. «Утро красит ярким светом стены древнего Кремля». Автор, кстати, этой песни был расстрелян, ему памятник в Левашово стоит. Вот такое бодрячество и такой свет, и вот эти все плакаты, и какие-то вот фильмы, которые мы видим.
1: Ну, лучше бы, конечно, не надо.
0: Это.
1: Лучше бы не надо, потому что людей и так каша в голове, а тут совсем как-то становится.
0: Да.
1: У руководителя района Туманова. В одном из ящиков хранятся деловые бумаги наряду с личными фотоснимками и шелковым платочком, книгами и другим. В другом ящике находится телефонный аппарат, изолятор и старая подметка, три чернильницы, кусок брезента рваный и трудовые книжки с 1935 года товарища Зернина. Но я тогда посмеялась, думаю, ну надо же, какой-то Туманов вообще непонятный. Ну, думаю, ну ладно, надо же им интересно на партсобрании обсуждать такое. Mm-hmm. Думаю, ну ладно, mm-hmm. но я выписала, потому что меня как-то это, в общем-то, посмешило, скажем так. Вот. А вот я стала...
0: Это называется бытовая культура.
1: Ну да, это называется бытовая культура, да.
0: Вот для кинематографистов было бы полезно воссоздать реально.
1: А теперь я... Это уровень первичной партийной организации. Вот я перешла на уровень райкома. То есть это уже организация уровня района города, в данном случае Дзержинского. Читаем. Докладная записка. В порядке подготовки материала было обследовано более 50 различных организаций, расположенных в нашем районе, по вопросу чистоты в учреждениях, как одному из основных элементов культурности. То есть они это признавали.
0: Угу.
1: Культурности. В ряде учреждений вопросу чистоты придают большое значение. Хозяйственники и партийные организации. Поэтому там люди борются за чистоту каждый день, а не от случая к случаю. Примером может служить артель «Леншвейткачпром». Там парторганизация вопрос о чистоте обсуждала на партсобрании. Созданы бригады общественного смотра за чистотой. В цехах имеются лозунги, плакаты, призывающие к культурной работе. Проведено совещание с уборщицами. Большинство работающих в соцобязательства включают пункты «следить за чистотой». Мастера систематически следят за чистотой рабочего места. В результате в помещениях артели «Леншвейткачпром» чисто, и люди работают более производительно. Ну и там дальше перечислено еще несколько мест. Трест хлебопечения, первая автобаза треста хлебопечения, контора «Снабуголь», конторы «Главстрой СНАП» и ряд других парторганизаций. Для меня вот это тоже удивительный текст, потому что нормальный человек, он просто не мусорит.
0: Для меня удивительно, что партийная организация занимается такими вещами.
1: Ну, она много чем занимается, что было для меня удивительным. То есть это да. Нет, мало того, что она занимается, я с вами согласна, да. Но, знаете, зачем совещание с уборщицами, плакаты, призывающие к чистоте? Ну, нам тоже дома развесить плакаты. Мы, если плакат не повесим, мы дома-то не будем убирать? Ну, как-то странно. Ну, видимо, люди не могли убирать без плакатов. То есть им надо было все время вот так, и, видимо, было какое-то состояние у людей, что им не хотелось убирать, а им хотелось мусорить. Так получается. Зачем нормальному человеку мусорить вообще? Причем так злостно, что надо все время бороться за эту чистоту.
0: Знаете, я много лет прожила в коммунальной квартире, и вот на лестнице, когда стали очень мусорить, я тогда в юном возрасте в таком была, и какие-то уже начатки социальной активности имела. И вижу, что мусорит, и мусорит, и мусорит. Думаю, да что ж такое? И я стала придумывать такие плакатики с какими-то такими забавными текстами. У меня было до 10 вариантов разных текстов, и еще с картинками. И стала их развешивать. Сначала их

учреждений. Связь Мортрест. Из всех организаций в доме самое грязное помещение – связь Мортреста. В проектно-конструкторском отделе, где работают наиболее квалифицированные и культурные люди, помещение тесное, грязное, нет форточек и вентиляции, поэтому воздух очень спертый. На полу валяются окурки. На стенах висят обрывки плакатов, лозунгов. Плакат о подписке на заем. Декабрьский план работы дома партактива. Около телефона на стене множество надписей. Прямо телефонный справочник. Выбита штукатурка. На полу около двери выбит паркет. Из дверей вырваны внутренние и французские замки. Зияют дыры. У конструкторов нет настоящих чертежных столов, и люди работают на чем попало. В столах конструкторов множество всякого рода бумажек, наваленных грудами, грязь, обрывки шпагата, разбросанные скрепки, на столах пыль и грязь. У конструктора товарища Старкова, члена ВЛКСМ, стоят две банки, на которые положена чертежная доска. Лежат два противогаза, покрытые толстым слоем пыли. И служат тоже в качестве подставок для доски. На окнах нет ни одной занавески. По заявлению конструкторов, электрическое освещение не приспособлено для работы. На ватманские листы падает тень, поэтому люди сильно напрягают зрение, чтобы не испортить чертеж. В комнате планового отдела конструкторского бюро висит шкафчик, низ которого разбит, и находящиеся там дела вываливаются. На шкафчике пачки старых бумаг. За батареей лежат старые резиновые прокладки, покрытые толстым слоем пыли. Валяются окурки. В одном из столов лежит груда бумаг и бумажек, мандариновые корки и так далее. В комнате монтажников в одной из стен была когда-то дверь, но ее решили заделать. Заделали старой грязной фанерой, не покрашенной. Отвалилась штукатурка. В стенах сверху донизу множество дыр от гвоздей. По одной стене я насчитал более 100 дыр. В стенах торчат гвозди. Часть столов с ободранной клеенкой, без замков. На одном из столов стоит графин с отбитым горлом. На полу стоит корзинка для бумаг, до такой степени разбитая, что даже назвать корзинкой нельзя. Остался только низ и кое-где обломанные прутья. В одном из столов лежат скомканные обрывки газет и мусор. В другом столе лежит груда старых бумажек и вырезки из журнала «МОД». На столах стоят грязные пустые чернильные приборы. В паркетном полу множество втоптанных канцелярских кнопок. На шкафу стоит ящик от стола, набитый разными бухгалтерскими документами давности 35-36 годов. Все покрылось настолько толстым слоем пыли, что из-под пыли не видно бумаг. Около стены приделано что-то вроде стеллажа, на полках которого лежит доска с гвоздями, разбитый репродуктор, бутылки, старые бумаги, пресс-папье и другой хлам. В комнате начальника хозяйственного отдела по стенам висят пальто, а на шкафу стоит тарелка и банка с краской. Ножка от стула, свертки старых бумаг, под столом стоят ведра, посередине комнаты стоят чьи-то боты. В комнате начальника монтажного отдела перегородки сделаны из грязной фанеры. На фанере видны следы грязных сапог. Это на перегородках, которые стоят вместо стен. Следы грязных сапог. Стены грязные, покрыты разными надписями. Штепсель оторван и висит на проводе. Около графина с водой стоит пивная кружка. В комнате главного бухгалтера за столом лежат в груди пачки бумаг, отчеты, ценники, противогазы, бутылка с клеем, линейка, рулоны бумаг. На стене висит оборванный провод. В перегородке выбито стекло. В комнате отдела кадров за шкафом лежат десятки старых папок, покрытых пылью. Оборваны провода. Стоят негодные настольные лампы. Около батареи валяются окурки. Корзины покрыты слоем пыли. Отдел возглавляет заместитель секретаря партбюро товарищ Шенефельд. В кабинете директора, товарища Серова, прекрасная отделка из красного дерева стоимостью около 30 тысяч рублей. Уборщицы, убирая кабинет, обтерли мокрыми тряпками отделку из красного дерева и получились грязные пятна. Выше отделки по стенам висит слоями пыль, кое-где вбиты гвозди. В коридорах, на шкафах, за шкафами, всюду грязь и разный хлам. Стоят старые столы. В одном из столов, как в комнате у Плюшкина, лежат разные вещи. Пепельница, чернильница, щетка, два куска мыла, шахматные фигуры, соска, перчатка, тряпки, куски веревок и так далее. Вообще в учреждении очень большая захламленность, и по заявлению директора товарища Серова, храм надо вывозить грузовиками. В учреждении большое количество фанерных перегородок, сделанных наспех, грязных. Электропроводка в плохом состоянии, так что и в пожарном отношении учреждения представляется.

0: представляет угрозу. Большая захламленность и непролазная грязь, по-видимому, настолько стала обычным явлением в учреждении, что никто не обращает на это никакого внимания. О собственном здоровье люди уже не беспокоятся, хотя постоянная духота и сквозняки вызывают заболевания. Например, работница планового отдела Вышинская третий раз болеет из-за сквозняков в комнате. Другая организация – «Речной порт». В кабинете начальника порта товарища Белова висит большая 10-ламповая люстра, покрытая пылью и неисправная, плафоны грязные, репродуктор висит на веревочке и включается не вилкой, а прямо провода вставляются в штепсель. В кабинете порторга ЦК ВКПБ товарища Морева окна грязные, стол грязный, на столе стоят две лампы без абажуров, на несгораемом шкафу лежит груда разной переписки, начиная с 1939 года. Там же лежит книга посещений партсобраний, диван без валика, требует ремонта, комната захламлена, указателей отделов в управлении нет, и найти какой-либо отдел трудно, тем более, что и на дверях нет указателей, какой отдел помещается. Правила внутреннего распорядка отсутствуют. В управлении нет ни столовой, ни буфета, поэтому в каждой комнате на столах стоят огромные жестяные чайники и маленькие эмалированные к ним. В большинстве отделов большая захламленность, висят пальто, хотя имеется гардероб. У начальника отдела кадров пальто лежит прямо на столе. Столы, как правило, грязные, ничем не покрытые, с грудами всяких бумаг. Например, у начальника коммерческого отдела Рыжова на столе бумаг столько, что разобрать их за один день нельзя. Товарищ Рыжов заявил, что это его стиль работы, потому что очень неудобно искать в столе бумажки. Такой же порядок на столах главного бухгалтера товарища Кузнецова, заместителя начальника отдела снабжения Алферова и других работников. Все помещения управления речного порта очень грязные, запущенные, захламленные. Коменданты и все работники заявили, что помещение убирается два раза в год, к 1 мая и 7 ноября. Около кассы на скамейке спят люди. В группе контроля висит большой лозунг с 1937 года, мобилизующий в кавычках на выборы Верховный Совет СССР. Понятно, что если в самом управлении речного порта такой порядок, в кавычках, то что должно быть в производственных мастерских? И в самом деле в производственных мастерских еще грязнее. В кабинете начальника производства товарища Деброш грязь непролазная, из четырех стульев два сломаны. В конторах мастеров товарища Карпова и Первушина грязи еще больше, стулья ломаные, на столе вместе с инструментом и деталями лежит картофель. В конструкторском бюро лежат крышки моторов, буксирный крюк, оконные рамы и другие громоздкие вещи. Сам начальник бюро товарищ Никулин грязный, небритый. В бухгалтерии на столах и шкафах вместе с бумагами стоят чайники, тазы, кастрюли с капустой. В красном уголке радиоприемник разбит и включается при помощи плоскогубцев. У бригады монтеров нет исправных плоскогубцев. У слесарей гаечных разводных ключей, зубил и еще какого-то инструмента. Инструмент возвращается грязный. В бригаде у техника Калинина из 5 тисков 4 неисправны. У монтера товарища Обухович рабочее место грязное, верстак ломаный. Электродрель валяется на полу с хламом. Ни начальник порта, ни партийная организация, ни газета не поднимали вопроса о чистоте и культуре работы. В доме номер 17 по проспекту Володарского помещается ряд артелей. Ленпит, Смолторг, ГИН, в общем, разные артели. Помещение, за исключением артели Инскупторг, крайне запущено. В помещениях артели Ленпит во многих местах отстали обои. Стены и потолки грязные, столы залиты чернилами. Гарнитур изорван. В транспортном отделе на шкафах и под шкафами переписка. В кабинете председателя артели товарища Черняева на шкафу старые диаграммы и старый красный материал. Все это в пыли и грязи. В помещении артели Интрудобслуживания Выборгского района, почему-то Выборгского, не знаю, это вообще-то Дзержинский район, мусор сваливается за печку. У инструктора товарища Савич стол сломан и залит чернилами. Сам он сидит в пальто и шапке. Тут я позволю себе комментарий по поводу пальто и шапки. Мне несколько раз встречались документы, когда люди жаловались на то, что в квартирах или в учреждениях холодно, и приходили от райкома комиссии оценивать условия. И, знаете, ну вот самая большая температура была 18 градусов. Но я считаю, что это еще сносно, но, в общем-то, не жарко. А так 15 градусов мне встречалось. Где-то в коридорах 12. При этом вывод, что эти нормы соответствуют тому, что должно быть в этих учреждениях. Поэтому я не удивлюсь, может быть, людям просто на самом деле холодно. Тут про это не написано. Но то есть это может быть даже не из-за того, что он вот такой, а может просто холодно человеку, может ему дует там в голову или в шею, вот он и оделся. В помещении артели интрудобслуживания Дзержинского района исключительно грязно. В кабинете председателя Губанова за шкафами грязь и разный хлам. На шкафу тоже. Такое же положение в артелях Инкоопрабис и Смолторгин. Когда входишь в это здание, прежде всего бросается в глаза то, что в воздухе висит какой-то туман от испарений табачного дыма, настолько плотный, что сразу становится трудно дышать. Все помещение крайне запущено и требует ремонта. Четвертое. Управление по делам искусств. Да, управление по делам искусств. В вестибюле на полу валяются окурки. Труба парового отопления обмотана грязными концами. В коридоре первого этажа под трюмо валяются окурки. Выступы стен по главной лестнице покрыты слоем пыли. Во втором этаже с люстры свисает паутина. Под столом секретаря управляющего валяются боты. В канцелярии Мусгиза на столе вместе с деловыми бумагами лежат грязные рукавицы. Примером бескультурья может служить третий участок народного суда. Кабинет народного судьи Хомяковой находится в запущенном состоянии. Стены грязные, штукатурка местами отвалилась, с потолка свисает паутина. В этом же кабинете проходят судебные заседания. Из-за отсутствия зала для судебных заседаний в комнате размером 8 метров собирается 20-30 человек. Здесь же обвиняемые, свидетели, адвокаты, прокуроры и другие представители. Все это производит вид не народного суда, а какой-то толкучки, где иногда тяжело различить, где обвиняемые, а где свидетели. А когда суд должен удалиться на совещание для вынесения приговора, то суд остается на месте, а все присутствующие выходят на лестницу, где иногда приходится ждать по часу и больше. Канцелярии первого и пятого участков помещаются в одном помещении. Помещение это плохо отапливается. Даже они признали, что плохо отапливается. Холодное. Работники канцелярии работают в пальто и головных уборах. Окна с целью сохранения тепла весь день завешены синей бумагой. Работают при свете. Стены канцелярии грязные, пыль, паутина по всей канцелярии. Не блещет культурой и сам судья первого участка, Нириновский, у которого стол завален бумагами. Судебное заседание начинается с опозданием. 10 января 1940 года судебное заседание началось с опозданием на 2 часа. В одном из решений суда судья Нириновский, разбирая дело хулигана такого-то, тут не написана фамилия, решил направить дело на дообследование, чтобы установить, сколько раз хулиган ударил гражданина бутылкой по голове. В этом участке из-за грязи и неразберихи имеются много неправильных решений, связанных с путаницей в бумажных делах. Дверь кабинета народного судьи 10-го участка открывается при помощи шурупа вместо дверной ручки. Причем посетители, как правило, уходят из кабинета с мелкими ранениями на руках, а при некоторой неосторожности с порванным пальто. Я когда первый раз читала, я просто смеялась, не могла остановиться. Лестница, ведущая к первому и десятому и пятому участкам, грязная, вечно заплевана с многочисленными окурками. Трест номер 4. Во всех помещениях слои пыли. В кабинете заместителя управляющего товарища Шульман на карнизах стены толстый слой пыли. В коридоре висят грязные старые объявления, плакаты, наклеены одно на другое. Урны заросли грязью, хуже уличных, заплеваны. Стены и потолки грязные, на шкафах старые бумаги, покрытые пылью. Ни партийная, ни профсоюзная организация, ни газета вопросам чистоты не уделяют внимания. Леннефтестрой. В комнатах висят пальто. На полу валяются окурки, мусор. Не хватает плевательниц, урн. В комнате спецотдела на перегородках толстый слой пыли. В коридоре лежат ломаные столы. Около дверных ручек на дверях грязь. Дверь из красного дерева в кабинете управляющего забрызгана мастикой. На стенках, шкафах всюду грязь и пыль. Партийные профсоюзные организации вопросу чистоты не уделяют никакого внимания. Помещение треста одно из самых грязных. Я вот тут думаю, неоднократно упоминаются из красного дерева двери. Я подозреваю, что они дореволюционные. Я уж не думаю, что в советское время они вешали туда такие двери. Угу. Так что это вот эти старые хорошие двери, они...
1: Остатки, да, былой жизни.
0: Некрасовские бани. На лестнице обвалилась штукатурка. Со стен и от бывшей лепки, украшающей лестницу бассейнных бань, остались только жалкие следы. В классах, бани, кафельные плитки покрыты грязью. С потолков сыплется штукатурка. Все полы не окрашены, некоторые покрыты рваными и грязными дорожками, а местами дорожки отсутствуют совсем. Имеется в бане отдельный класс для матери и ребенка. Это очень необходимое отделение. Должно было бы содержаться в чистоте, порядке и уюте. Между тем, помещение для матери и ребенка в исключительно неприглядном состоянии. Стоят старые ободранные скамьи, грубо окрашенные шкафчики, на полу старая изодранная дорожка. В отдельной комнате, предназначенной для отдыха детей, стоят три деревянные детские кроватки, окрашенные в темно-коричневый цвет. Без одеял и простынок, столы, на которых перевязывают детей. Грязные, игрушек нет. Музей этнографии. У двери, ведущей в музей, выход из музея, стоит деревянный диванчик. Спинка диванчика покрыта пылью и, видимо, никогда не убирается. Пустой стеклянный футляр, находящийся в вестибюле, покрыт сверху слоем пыли, так что стекло стало матовым. Из вестибюля идет вход в массовый отдел. В коридоре, который нужно пройти, чтобы попасть в отдел, стоит старый небольшой шкаф. На шкафу наложен различный хлам, жестяные банки и другое. Все это покрыто слоем пыли. В этом же коридоре стоит зеркальная витрина красного дерева, покрытая пылью. В самом отделе на столах стоит грязная посуда, электрический чайник. Галерея отдела «Народы Молдавии» в конце этой галереи за щитом, но так, что каждый может обозревать, свален всякий хлам. Старые грязные стулья, грязные столы, лестницы, подставки и так далее. Канцелярия. Потолок при входе к секретарю директора протекает в двух местах. В местах потека потолок и стены небрежно заклеены бумагой. Эти пятна выглядят страшно нелепо. Во всех отделах на столах или на окнах стоят груды грязной посуды. Стаканы, тарелки из-под винегрета, электрические чайники. В течение дня это не убирается, и в одной из комнат научных работников по этому поводу даже острят, что организовали на окне чайхана. Пальто сотрудников висят в этих же комнатах. Я вот единственное оправдываю вот этот пункт, что я понимаю, там везде холодно и везде дует. На шкафах, в бухгалтерии, в комнатах научных работников, в комнате хозяйственного сектора наложены папки, картины, ломаные макеты. В ряде организаций захламленность и запущенность помещений дошла до того, что даже портреты

0: В рамках дыры от гвоздей. В комнате главного бухгалтера портрет товарища Кирова покрыт пылью. В комнате отдела кадров висит портрет товарища Ленина в прекрасной резной рамке, и к ней с лицевой стороны прибиты инвентарные номера. Портрет покрыт грязью, с внутренней стороны слой пыли не менее 5 мм. В кабинете директора товарища Серова за портретами слой пыли. Речной порт. В группе учета висит портрет Буденного, весь в пыли, исковеркан. Леннефтестрой. В комнате секретаря партбюро товарища Сазонова висит портрет товарища Сталина. Портрет покрыт грязью, висят мухи. Этот документ закончился. Это он еще не полностью, просто уже нет сил, как бы вот основное, думаю, достаточно.
1: А вот ваше впечатление, почему так?
0: Ну, я могу это связать только с внутренним состоянием людей, потому что, по моему наблюдению, даже в наше время, если ты видишь человека, который много мусорит, потом что-то выясняется, то есть что-то у него вот в его душевном состоянии, ну, нехорошо. То есть это как бы мое наблюдение по жизни, да, вот кто там вот именно семечки много плюет вокруг себя или окурки разбрасывает, ну вот что-то какое-то неблагополучие у человека, может быть, временное, может быть, постоянное, не знаю. То есть для меня вот это все показатель того, что людям плохо. То, что они плохо себя чувствуют везде, да, то есть я могу точно сказать, что им холодно, это ясно из этого отчета. Ясно, что им темно, ясно, что им негде есть. И когда люди видят, что у них такие условия, они просто на все плюют и уже живут как вот, вот так, как тут описано, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, я думаю, и это как бы одна сторона дела, а другая сторона дела, что им плохо и по другим причинам. Вероятно. Но это уже мои, так сказать, домыслы. Но можно предположить, что если это 40-й год, то они уже давно живут при советской власти. Наверное, им от этого и плохо. Mm-hmm. Ну так, если в общем, да, говорить без подробностей. Потому что тут же еще друг на друга кто-то может написать донос вот из твоих mm-hmm. вот этих вот, да, друзей, которые с тобой сидят в одной комнате. Или у тебя уже что-то случилось, и тебе просто не до еды, не до чистоты, не до шапки и вообще не до чего, потому что ты думаешь о более важных вещах, например, да, и на работу ходишь, но куда деваться, да, голова твоя забита совсем уже другим.
1: Но здесь же самые разные организации тоже. В чем ценность этого документа? Они самые разные.
0: Это даже музей. Да.
1: Даже какие-то вот интеллигентные, научные,
0: да.
1: Какие-то кабинеты руководителей, разных сотрудников администрации, потом инженеры.
0: Да-да-да. Вот тут это, как это раз это очень хорошо, тут прекрасно.
1: По
0: мне
1: всему
0: очень понравился
1: городу
0: этот документ. Это не по всему, там, похоже, опечатка. Это только Дзержинский район. Потому что это же райком Дзержинского района. Uh-huh. То есть это вот центральный район города. Uh-huh. Там где-то я прочитала Выборгский, но там так написано. Это, видимо, опечатка машинистки. Там он описывает, что он начинается доклад. Это секретарю Дзержинского райкома ВКПБ товарищу Левину угу. было обследовано более 50 различных организаций, расположенных в нашем районе. То есть это 100%, там угу. просто опечатка, это все один район.
1: То есть это удивительно, это центральный район нашего города,
0: да.
1: который сегодня называется Санкт-Петербург, то есть
0: да.
1: тогда Ленинград.
0: Да. В этих прекрасных старинных зданиях, новых еще не успели построить, с лепкой, с остатками красного дерева, с мраморными там полами. Там,
1: но уже вырванными
0: всякими...
1: ручками.
0: Но это уже они вырвали-то. Это же 40-й год. Уже за столько лет-то успели вырвать ручки.
1: Причем действительно картина не просто одного какого-то учреждения, а многих.
0: Я вот тут почитала. Тут он пишет, что он обследовал более 50. Например, и вот в примере у него 10 организаций. То есть мы можем сказать, что из 50 организаций 10 вот в таком состоянии. Вот такой процент.
1: Угу. Мне кажется, что это очень интересный документ
0: эпохи.
1: Мне тоже
0: так кажется. Теперь дальше. Тоже как бы логичное продолжение. Начальнику госстройконтроля Ленгорисполкома товарищу Громову. И еще копию председателю Дзержинского райисполкома и секретарю Дзержинского райкома. А о чем тут речь? В октябре 40-го года Государственной приемочной комиссии под председательством товарища Березина была произведена предварительная приемка вновь выстроенной бани по улице Чайковского, дом 3. Осмотрев вновь выстроенную баню, комиссия нашла возможным пустить в пробную эксплуатацию баню сроком на 1 месяц. Одновременно комиссии было указано ликвидировать застройщику недоделки и дефекты, обнаруженные при приемке бани в срок до 20 ноября 40-го года, то есть им дали месяц ровно. После чего комиссия созывается вторично для приемки бани в эксплуатацию. То есть в октябре баню пустили, но сказали доделать. Ну, то есть какие-то мелкие вроде бы дефекты доделать. Прошел месяц, пришла комиссия. В настоящее время дефекты и недоделки, указанные в акте комиссии при предварительной приемке бани, не ликвидированы.

0: и выявлено ряд новых дефектов. То есть как могло за месяц образоваться то, что я сейчас вам прочитаю, я не знаю. Для меня это просто непостижимо. Первое. Два котла имеют протечки и вышли из строя. Второе. Вентиляторы и моторы, установленные для подачи дутья в топке котлов, вибрируют, и часть из них вышла из строя. Третье. В бойлерах установлены трубки со стенками намного толще, чем предусмотрено в проекте, отчего производительность их уменьшается. Четвертое. На электрощите не установлено полного комплекта измерительных приборов. Пятое. Герметичность электропроводки отсутствует. Шестое. Линия земли порвана. Седьмое. Сигнализация запасных баков холодной и горячей воды не работает. Восьмое. Второй питательный насос котлов не работает. Девятое. Освещение манометров и водомерных стекол отсутствует. Десятое. Отопление не отрегулировано. Одиннадцатое. Из-за отсутствия в достаточном количестве пара ввиду выхода из строя двух котлов калориферы в вентиляционных камерах обледенели. В вестибюле и в отделениях бани холодно. Душевые кабины не работают. Баня ежедневно закрывается ранее установленных часов. Двенадцатое. Каменки две вышли из строя из-за обвала сводов. Остальные каменки также через несколько дней выйдут из строя. 13. Проекты ни райком мун-отдел, ни директор вновь выстроенных бань до сего времени не получили. 14. Акт о приемке бани от 19 октября 1940 года с указанием дефектов и недоделок. Ни в райком мун-отдел, ни директору бани не выслан. Это еще первый акт не выслан. Все вышеуказанные и другие дефекты и недостатки не дают возможности нормально эксплуатировать баню и обслужить культурно население района. Райкоммунотдел Дзержинского исполкома просит госстройконтроль привлечь к ответственности застройщика за несвоевременную ликвидацию дефектов и недоделок по бане, а также просит сообщить, по какой причине не была созвана вторично приемочная комиссия 20 ноября. Созыв был за председателем комиссии. Ну, я считаю, что это просто хлам, а не баня. Там не то, что нельзя мыться, там просто нельзя находиться, там что-то падает вообще, не знаю.
1: И это знаменитые вот эти вот достижения советского строя. Вообще проблема в городе вот с такими простыми вещами, а где помыться? Вот такие вот вещи. Обычно говорят, только одна проблема есть у людей, это где взять еду. На самом деле множество других проблем. Вот как люди жили... Здесь я хочу вспомнить одного человека, фамилия которого Рубашкин, а имя отчество, к сожалению, забыла, но человек пожилой, я надеюсь, потом вспомню. Он написал книгу о блокадном радио. И вот у нас была программа, где он рассказывал о своей работе «История блокадного радио». Ну, хорошая очень тема. И он биографией Ольги Бергольц занимался. Вот такой пожилой человек, историк радио. И про блокаду у него такая фраза проскочила. Может быть, не принципиальная, а совершенно естественная для него. Меня она потрясла. Когда ему задали вопрос, как вообще в блокаду люди выживали, насколько это был подвиг, он сказал, вы знаете, а мы до этого так тяжело жили, что вообще блокада очень сильным испытанием нам, ленинградцам, не показалась.
0: Вот мы сейчас почитаем. Тут помимо фактов жилищных показаны еще нравы. Тоже мы еще к ним чуть попозже вернемся.
2: Здесь мы прервемся и в следующей программе продолжим. Жизнь рабочих Ленинграда в документах партии. С 30-х до начала 80-х годов.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: В первую субботу июля, 4 числа, в 2026 году отмечается День Достоевского.

0: поговорим о театре.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. В первую субботу июля Петербург отмечает День Достоевского. О празднике рассказала куратор Дня Достоевского Вера Сергеевна Берон. Вера Сергеевна, какова главная цель вот этого действа, которое называется День Достоевского? Как вы это видите?
2: Это такой глобальный вопрос, что так в двух словах не ответить. Цель, конечно, популяризация творчества великого нашего писателя, приближение его к сегодняшней молодежи, вообще к людям. Потому что одно дело академическое прочтение, а другое дело площадное. То есть мы выходим на улицу, мы выходим к людям. И не то, что мы снижаем уровень, мы просто немножечко как бы играем с этим. Немножко мы позволяем себе как-то уходить в гротеск, потому что площадное искусство, оно на этом и строится. Но показательно, что многие очень книжные магазины нам сообщают потом, что Достоевского раскупают в этот день. Ну, нам кажется, что это хороший результат.
1: С 2010 года празднуется День Достоевского. А как возникла эта история? С чего все началось?
2: Дело в том, что у нас вообще была программа очень давно еще «День Достоевского» для таких групп «Культурный туризм». И мы начинали с утра в музее, потом мы шли по городу, потом мы обедали в каком-нибудь специализированном тоже ресторане с блюдами там из произведений Достоевского, а потом смотрели фильм или спектакль, и был такой день. Но потом, в 2010 году, Антон Губанков стал инициатором проведения вот такого праздника. Он считал, что у нас в городе есть два таких как бы бренда, это Чайковский и Достоевский, и надо вот действительно посвятить им каждому по дню. И дальше нужно было найти просто день, когда этот праздник может происходить, но родился Достоевский в ноябре, когда уличные невозможны праздники, и так нам иногда не везет, бывает холодно, а день памяти в феврале, поэтому нужно было найти другой день. Лучший вариант был бы в середине мая, когда Достоевский приехал в Петербург в 1837 году. Но в мае очень много праздников, и, в общем-то, невозможно просто совместить все. И тогда мы решили это приурочить вот к дню, к времени начала романа «Преступление и наказание», самого петербургского романа. И поэтому мы отмечаем наш праздник в начале июля, в первую субботу июля, каждый год.
1: А вы каждый раз автор идеи и автор сценария, правильно я понимаю?
2: Да, концепция праздника на мне и сценарий. Да. Надо сказать, что вот все сложнее и сложнее получается каждый год, потому что уже, кажется, все сделали. Ну, в принципе, играть на улице целиком роман невозможно, потому что ну, тексты не звучат. Довольно сложная задача, но пока мы вроде делали нормально.
1: Вы работаете ведь совместно с режиссером. Насколько вы, например, можете вмешиваться в творческий процесс уже после того, как вы отдали идею режиссеру?
2: Мы все-таки стараемся друг друга слышать, понимать. Первые спектакли, вообще большую часть спектаклей мы поставили с Александром Баргманом. И там у нас было полное такое взаимопонимание, потому что мы давно сотрудничаем вместе. Но, ну, конечно, есть разница в восприятии. И если для меня очень важен сам смысл того, что мы делаем, то для нового, молодого поколения ему важна форма очень. Это, в общем, хорошо, то есть мы когда все это вместе соединяем. И третий человек, который очень важен в создании любого нашего спектакля уличного, это, конечно, балетмейстер, скорее называется художник по движению. И вот стараемся как бы все это совместить. Ну и очень важен, конечно, художник по костюмам, который каждый год работает с нами. Это Ника Великжанинова, очень известный художник по костюмам в Петербурге, да и не только в Петербурге. Ну, то есть команда такая. И актеры, которые, в общем, из года в год с нами.
1: Какую степень свободы можно позволить себе в трактовке произведений Федора Михайловича, вообще вот в работе над этим праздником, да, ведь много очень такой импровизации. Насколько Достоевский этому открыт?
2: Ну, у него есть замечательная фраза, что нет ни одного предмета, на который нельзя было бы посмотреть с комической точки зрения, поэтому эта фраза абсолютно развязывает нам руки. И, в общем, мне кажется, что надо просто выдерживать определенный уровень, то есть если уровень нормальный, если мы не опошляем, если мы не огрубляем его идеи, то все возможно, потому что он в своем письме, когда ему задали вопрос, можно ли преступление и наказание перенести на сцену, он ответил, что самый лучший вариант – это взять идею и совершенно все изменить, и все. Или взять какую-то сцену. Собственно, мы по этому пути идем. Или мы берем сцены, или мы просто берем идеи. Он сам так и считал.
1: В Денис, вы же не первый год участвуете в Дне Достоевского, вы каждый раз актер этого действа.
3: Я участвую четвертый раз. Из них два у меня были проблемы со спиной, но я умолял взять меня. Я сидел на стуле, лежал, мало двигался. Но для меня это по-настоящему большой праздник, в котором я, несмотря на занятость, на здоровье, хочу принимать участие каждый год.
1: А как вы попали в этот проект?
3: Я напросился. Напросился у замечательной актрисы Ани Кузнецовой, которая участвовала. Я живу здесь недалеко и увидел первый раз его, был в шоке о том, что драматический артист танцует Федора Михайловича, и все это карнавально-площадная история с очень талантливой командой. И я мечтал вписаться туда и попросил ее замолвить за меня словечко. Она замолвила, и как-то так совпало, что я прижился.
1: А чего больше в такой работе, в подготовке? Эмоциональная составляющая здесь важнее или профессиональная? Или вот как это так сочетается?
3: Эмоциональная. На 100% эмоциональная, потому что люди, которые здесь собираются, это практически бесплатно. В основной своей массе бесплатно. Это чистой воды альтруизм. Я знаю, что много артистов переводят свои деньги во всякие фонды. Это как, не знаю, водоворот в озере. Из сгустка таланта, энергии, который тебя ежегодно затягивает, и я с нетерпением каждый год жду вот этого прекрасного приключения День Достоевского.
1: Денис, вы же сейчас заняты в кино в большей степени, да? В театре вас, по-моему, нигде сейчас нельзя увидеть, да?
3: Ну, я формально сейчас актер такого театра. Ну да, сериалы, кино, ну как у всех, в общем. Мы достаточно заняты артисты, все, кто тут задействован, они все очень востребованные артисты, лучшие артисты петербургских театров, люди, которые очень много снимаются, режиссеры, которые ставят нашумевшие спектакли, хореографы, которые обладают золотыми масками, и их притягивает сюда, опять же, возможность. Это вообще редко происходит с такими прекрасными, талантливыми артистами, с которыми ты мечтаешь оказаться на сцене. И если такой возможности нет, День Достоевского дарит эту возможность, потому что тут только творчество, ну, в общем, все идеологи вот этого Дня Достоевского. То есть денег не нужно, нужно вот окунание в этот водоворот.
1: А эта история для вас театральная или это какой-то совершенно особенный другой жанр?
3: Это другой жанр, это скорее танцевально-театральное. Я бы танец поставил на первое место, сочетание такое, в общем.
1: И репетиции ведь проходят довольно быстро, да, это такой процесс спонтанный, вот с какими сложностями приходится сталкиваться? Или все на такой вот легкой волне именно подъема, поскольку это радость, праздник?
3: Я ни разу за все вот эти вот 4 года не видел каких-то даже творческих ссор, потому что все происходит в единении. А почему быстро? На этот вопрос, ну, понятно, это графики, а второе, это просто очень талантливые люди, которые чувствуют друг друга с полуслова. И не нужно поэтому большой процесс. Даже, может быть, большой бы временной процесс убил бы все живое.
1: Скажите, пожалуйста, а вы читатель Достоевского?
3: Я читатель и игратель. Я когда-то сыграл Митю Карамазова, и на самом деле все. Я вырос здесь, на Пушкинской улице, рядом с музеем, и для меня это такая знаковая штука. Петербург Достоевский, Петербург Достоевского.
1: А насколько Достоевский позволяет такую широту трактовки? Потому что вот здесь так вот немного и похулиганить, да, приходится.
3: Ну, у нас же есть Достоевский, есть его, скажем так, современники, почитатели, недоброжелатели, спорящие с ним литераторы того времени. Тургенев, Гоголь, Чехов. И эти персонажи практически в каждом Дне Достоевского присутствуют. И как раз возможность хулиганства в этом литературном споре, который превращается в спор персонажей, героев произведений. Вообще, мне кажется, Достоевский был бы счастлив.
1: Какую вы для себя ставите сверхзадачу, цель вот участия в этом празднике? Что вы хотите, может быть, отдать зрителю или городу, или в себе, может быть, что-то развить, увидеть?
3: Танцевать этот день как можно дольше. Больше задач нет никаких. Всегда. Всегда музыка и танец, и только потом. Даже, наверное, тут нет быта вообще, потому что, опять же, быт бы все убил. А здесь это, я бы даже так сказал, это, наверное, наш танец, наша музыка о произведениях Федора Михайловича Достоевского и о нас самих.
1: Одна из постоянных участниц Дня Достоевского – актриса Дарья Румянцева, с которой мне также удалось побеседовать.
4: За последние лет 7 я, по-моему, один раз пропустила, когда была в декрете. Это очень интересное событие, мне кажется, для города и для всех артистов, которые здесь собираются из разных театров, встретиться все. Все очень весело проходит, как правило. Мы получаем большое удовольствие вот от этого действия. Вот, и такой получается обмен и эмоциями, и мастерством, любовью. Это очень всегда приятно.
1: Дарья, а как вы оказались в этом кругу? Как вы попали сюда, вот на этот проект «День Достоевского»?
4: Мы ставили спектакль с Александром Баркманом «Во время семья Конвей» и играли его здесь, в музее Достоевского. Я думаю, что это как-то связано, безусловно, потому что Саша был режиссером в тот год и в последующие тоже. И Вера Сергеевна Мирон тоже меня знала. По типажу меня приглашают на девушек, как правило. Молодых. Я играла Соню Мармеладову несколько лет. Однажды играла Лизу. Вот это был такой день Достоевского, когда и Пушкин, у нас был и Гоголь. И я играла Лизу из «Пиковой дамы».
1: А с Достоевским у вас какие взаимоотношения? Вы как относитесь к его произведениям?
4: Очень сложные, на самом деле, у меня отношения к этому автору. Очень сильно меняется, потому что, скажем, лет с 14 я была невероятной поклонницей Достоевского, читала очень много его. Потом в Малом драматическом театре я играю в спектакле «Подросток», то есть играла, потому что мой путь в этом театре закончился. И вот у нас начиналась работа, в которой я принимала участие в Малом драматическом театре «Братья Карамазовы». И это, безусловно, ужасно все интересно, но у меня очень много вопросов к мироощущению и, скажем так, к обычному пониманию мироощущения этого автора. Поэтому я не могу однозначно назвать его сейчас и любимым, и нелюбимым, но какое-то довольно острое эмоциональное состояние, когда я слышу эту фамилию, у меня всегда присутствует.
1: Но есть произведения, которые вам более близки Достоевского?
4: Ну, наверное, самое такое острое, просто я недавно совсем его перечитывала, где-то год или полтора назад «Преступление и наказание». Больше всего открытий я сделала за последнее время, перечитывая романы Достоевского там, вот в этом романе.
1: Вы упомянули, что такое сложное у вас восприятие этого автора, да, сложное эмоциональное. Вместе с тем праздник — это легкость, легкость и даже переход каких-то, может быть, границ. В нем же очень много юмора и в самих произведениях.
4: Да, юмора очень много. Ну, опять же, если погружаться вот очень серьезно, если этим заниматься долго и проверять все эти ситуации собой, то иногда бывает очень грустно.
5: Вот ежели пытка, страдание, раны, мука телесная, стало быть, от душевного страдания отвлекает. Так только одними ранами и мучаешься, пока умрешь. А что, если самая главная, самая большая мысль и боль, она не в ранах? Она в том, что знаешь, наверное, что вот сейчас умрешь, что человеком больше не будешь. И главное, что наверное. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Об этой муке, об этом ужасе еще Христос говорил. Нет! С человеком так нельзя поступать!
4: Невероятно грустно. А так, конечно, опять же, перечитывая «Братьев Карамазовых», там столько юмора. Этот человек был с невероятным чувством юмора.
1: Возвращаясь к празднику, вот как обычно реагирует зритель? Насколько вы себя импровизацией много позволяете? И насколько откликается именно смотрящий и вот вмешивается в творческий процесс, становится соучастником?
4: Как правило, в день Достоевского, в котором принимала участие я, это были танцы. Поэтому там импровизация минимальна в смысле движений, но эмоционально очень много, ну, во время репетиций, всяких возможностей. А зрители всегда в восторге, и ему очень нравится, как мне кажется, все, кто приходит. Даже в дождь, в прошлом году был дождь, и оба спектакля смотрели, зрители, и это очень весело всегда проходит.
6: Нечего стесняться тем, что мы смешны, не правда? Ведь мы все таковы, мы смешны, легкомысленны, с дурными привычками, скучаем, глядеть не умеем, понимать не умеем. Мы все таковы, все, и вы, и я, и они. Вы знаете, быть смешным иногда даже лучше. Скорее простить можно друг другу, скорее смириться. Не прям же все сразу начинать с совершенства. Чтобы достичь совершенства, сначала нужно много не понимать. Неужели правда можно быть несчастным? Что такое мое горе, моя беда, если я в силах быть счастливым? Как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его? Посмотрите на ребенка. Посмотрите на божью росу, посмотрите на травку, как она растет. Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят.
1: О празднике «День Достоевского» я беседовала с куратором праздника Верой Сергеевной Бирон и актерами Денисом Синявским и Дарьей Румянцевой. У микрофона была Мария Петько. Всего доброго!

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страницы книги Малхаза Дженории читает Давид Гергипиани.

Старец Гавриил говорил мне о своем духовном сыне, монахе Николае Макарашвили. «Я тебя благословляю. Пойди к Николаю и будь его послушником. Такого монаха у Грузии не будет. Его смирение поднялось до престола Божьего. После меня Николай будет. Он моя последняя надежда. Только ему доверяю. Только я распознал, что с Николаем. Так как только монах поймет монаха». Вспоминаю то счастливое время, когда мы на рассвете, транспорта тогда не было, с радостью шли в Мцхету, в Святой Ольгинский монастырь, где служил отец Николай. Во время исповеди он плакал вместо нас. Нигде я не видел ничего подобного. Когда литургия заканчивалась, с иконами под колокольный звон мы ходили вокруг монастыря с крестным ходом. После литургии накрывались поминальные столы. Затем все вместе шли к отцу Гавриилу. На сцене при входе, построенную отцом Гавриилом церковь, красивые рамки помещено наставление старца. «Произнеси 40 раз чистым сердцем утром, полдень и вечером молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Никогда не оправдывайся. Ничего не делай по собственной воле. Каждое дело и усердную молитву жертвой принеси Богу. На пути ко Христу придется бороться с дьяволом. Поэтому молись постоянно, молись сколько сможешь. Молитва горы передвигает. Господь не исполняет мою молитву, о чем бы ни просил. Что делать? Спросил я у старца. А ты достоин, чтобы исполнил? Господь тогда слышит вашу молитву, когда вы сами слышите собственную молитву. Обязательно ли поминать покойников? Они очень ждут наших молитв. Молитву об усопших нужна и самому молящемуся. Кто старается сделать добро ближнему своему, прежде всего сам получит добро. Твою слабость покроет твоя же доброта. Часто поминайте усопших, этим вы утешите их. Сотворим милостыню за них, подадим их имена на поминовение. Благословите, просили старца Гавриила. Он возлагал руку на голову и с любовью говорил: «Да благословит Господь и спасет всех, кого ты хочешь спасти. Да простит он всех, кого ты хочешь простить». Некоторым старец говорил: «Бог тогда простит тебя, когда ты простишь такого же страждущего, как ты. Если не стремишься исполнять заповеди Божьи, не утомляй Господа долгими молитвами. Он не слышит их». Отец Гавриил наставлял: «Более великой молитвы, чем Отче наш, не существует». Вспоминает монахиня Параскева: «Однажды, войдя в келью старцу, я увидела, что отец Гавриил молился, стоя в воздухе на высоте с локоть. Потом старец со слезами сказал мне: „Я ни при чем. Это Господь оказал свою милость“». Как-то раз, когда старец проповедовал о любви к ближним, Сураб Варазашвили спросил: «Отец Гавриил, есть наполненные злобой люди, которые у всех вызывают отвращение. Как молиться о них? Это же будет сказано не от сердца. Начни с тех, кого больше всех любишь. Например, со своих детей. Когда помолишься о них, молись о других членах своей семьи. Затем о всех окружающих вас соседях. Благослови город, в котором живешь.
Потом благослови всех живущих в Грузии. Теперь, когда помолился о всей стране, остались твои враги. Их не пропусти. Проси Бога, чтобы Он наполнил их сердце добром, а разум мудростью. Видишь, можно, оказывается, молиться о врагах. Некоторое время, в течение нескольких недель, отец Гавриил начинал утро с того, что вспоминал историю павшей в грех прелюбодеяния девушки. Слушали и удивлялись. Для чего он каждый день говорит почти одно и то же? Почему рассказывает в своей келье о прелюбодеянии? Наконец старца спросили: «Отец Гавриил, а почему вы так часто вспоминаете об этой девушке?» «Чтобы молились о ней, умоляю, молитесь», — ответил он. Своему духовному сыну старец говорит с любовью: «Больше не забывай меня в молитвах. Когда молитесь, я там же вместе с вами». Однажды, когда старец лежал больной, он сказал матери Параскеве: «Сейчас пойду в Шамнабадский монастырь». Монахиня подумала, что старец шутит, и ответила ему: «Пойди, отец Гавриил, пойди». Старец задремал. Когда он проснулся, мать Параскева спросила его: «Отец, ты был в Шамнабадском монастыре?» «Был. Все хорошо себя чувствуют». Когда пришел, они трапезничали. «А отец чего, что делал?» «Считал народ на трапезе». Через несколько дней отец Чио пришел повидать старца Гавриила. Перед его уходом монахиня спросила: «Много у вас людей в монастыре?» «Не знаю, столько людей приходит и уходит, что не могу определить. А несколько дней назад за трапезой решил посчитать народ». Отец Гавриил при этом с улыбкой посмотрел на них. Мать Параскева была поражена этим чудом, и в другой раз, когда отец Гавриил сказал, что идет в Мартковский монастырь, спустя время она его спросила: «Был в Марткопе?» «Был. Все хорошо себя чувствуют, и все монастырские, только один человек не монастырский». Через некоторое время тот человек действительно оставил монастырь. Старец говорил: «Молитвы ко причастию надо читать на коленях. Ведь мы молим Христа Его крови и плоти, поэтому должны упасть на колени». Духовная дочь старца Тамара Почорадзе вспоминает: «Об отце Гавриле я много слышала и хотела его увидеть. Однажды приехала в монастырь, зашла в храм, подумала: если это тот, кого мое сердце столько времени ищет, он почувствует, что я здесь, и придет. Подожду на этой скамье». В этот момент двери храма открылись, и вошел старец с ясным лицом. Подошел ко мне и сел рядом. «Это я пришел, слушаю. Что ты хочешь? Говори скорее». Я растерялась, только об одном думала: это он, я его наконец нашла. Вслух только и смогла произнести: «Ты знаешь мою беду? Я хочу, чтобы Господь не допустил продажи квартиры из-за долгов». «У Господа нет денег». «Знаю. Помолитесь обо мне, чтобы Он меня помиловал». «Не бойся. Завтра приходи в монастырь. Буду ждать тебя». На следующий день я приехала в обитель. Во время богослужения старец стоял рядом со мной. Литургию совершал патриарх. Он стоял перед амвьоном с поднятыми руками. Внезапно я увидела, что пространство около отца Гавриила озарилось удивительным светом. Я смотрела то на этот свет, то на отца Гавриила. Скоро все исчезло. Захарий Чугошвили вспоминает: «В то время я только начал читать Новый Завет. Враг нашего спасения захотел отрынуть меня от церкви и погубить духовно. Однажды, по дороге в Сионе, я сидел в автобусе рядом с молодой женщиной, которая читала Новый Завет. Я думал, что она верующая, и разговаривался с ней.
Всю дорогу она старалась убедить меня, что Иисус Христос не был Богом, и ходить в церковь не обязательно. Для примера она приводила цитаты из Библии, но до конца не давала их прочесть. Это я понял после того, когда прочел Писание. Этот разговор произвел на меня очень тягостное впечатление. Моя душа как будто раскололась надвое. С тяжелым сердцем я пришел в Сионы. Встал на колени, низко опустил голову. Я прощался с храмом. Если раньше молитва радовала меня, то теперь у меня в душе звучала только слова той женщины-сектантки: «Иисус Христос не Бог». Вдруг кто-то положил мне руку на голову и сказал: «Иудеи не приняли Господа Иисуса Христа и погубили свои души. Христос истинный Бог, верный». Это был отец Гавриил. После его слов я словно прозрел. От радости у меня как будто крылья выросли. Это было воскресение из мертвых.

Молитва отца Гавриила. Старец произнес им же составленную молитву, которая тотчас запечатлелась в наших сердцах. Господи, молю Тебя, услыши нас с небес, обрати на нас взор свой, помилуй нас, отпусти нас миром, идти по пути Твоему, исполнять заповеди Твои, удаляться от зла. Научи нас, Господи, молиться Тебе и исполнять святые Твои заповеди, дабы сердце наше стало праведным Тебе, и мы следовали святому закону Твоему. Аминь. Отец Гавриил наставлял верующих, чтобы они искали духоносных отцов. Он говорил: «Найди опытного». Таким отцом был он сам. Ему открывался внутренний смысл происходящих событий. Он видел сокровенность сердца пришедших к нему человека, с любовью пробуждая в нем покаяние. Рядом с ним ощущалось присутствие такой благодати, как будто Царство Небесное само спустилось с небес на землю. В Святой Церкви прошло собрание духовенства. Смеркалось, когда святейший блаженнейший католикос патриарх всей Грузии Илья II пожаловал к старцу Гавриилу, который в это время был прикован к постели тяжелым недугом. Святейший не дал ему и слова сказать: «Уже благословлен ты!» и поздравил со званием архимандрита. Монастырь наполнился радостью. Все поздравляли старца Гавриила. Улыбающийся он стал похож на ребенка. «Как я могу лежать в постели? Не надо встать!» — повторял он. Тяжело больной старец поднялся с кровати, совершил усилие над собой и сел около своей кельи. «Еще не забирает меня Господь», — сказал он и стал юродствовать. Отец Гавриил испытующе наблюдал за людьми. Кого-то благословлял, кого-то разоблачал. Во всех искал любовь. Остальное как будто для него не существовало. Молодым он уделял особое внимание. Испытывал послушание и терпение. Со слезами на глазах умолял Господа. И это тогда, когда он испытывал невыносимую боль, но все терпел ради Господа. Все с удивлением и уважением смотрели на старца, которому были открыты их души и сердца. Прибившую из Афонской горы икону Пресвятой Богородицы привезли старцу подарок, что очень его обрадовало. «Божья Матерь никому напрасно не придет. Я ухожу», — сказал он. «Как, отец Гавриил, неужели не дождемся вашей литургии?» — спросили осторожно. «Нет, я ухожу, чтобы вашу любовь отнести к Богу. Ухожу и несу вашу любовь». В монастырь пришла слепая, удостоенная от Господа дара прозорливости, тайная подвижница мать Анусия. Старец Гавриил сидел на лестнице. Мать Анусия приблизилась к нему и попросила благословения. Отец Гавриил со слезами обнял ее, немного побеседовал и сказал: «Ухожу». Мать Анусия вздрогнула и с плачем покинула монастырь. Отец Гавриил говорил: «Я грешник, странствующий по земле. Я большой грешник среди грешников. Я же червесом. Земля и пыл». Посетил я его за несколько дней до кончины. Он был очень слаб, стонал. Встревожен, я спросил: «Отец Гавриил, что-нибудь болит?» «Цело? Это ничего. Главное — душа». У старца текли из глаз слезы. «Хотя бы убирать Царство Небесное позволили». Через несколько дней я опять повидал отца Гавриила. Старец, сидевший у перил балкона на свежем воздухе, обрадовал меня. «Господь утешил меня. Приготовься, Гавриил, на фаэтоне везу тебя в Царство Небесное».
Это были последние дни жизни отца Гавриила в этом мире. Старец последний раз причастился святых Христовых тайн. Из рассказанного матерью Параскевой. За 2 недели до смерти старцу подарили икону Спасителя в терновом венце. Когда я посмотрела на икону, глаза Спасителя были закрыты, но затем открылись. Сказала отцу Гавриилу, что когда привезли икону Божией Матери, он наполовину выздоровел. Сейчас же полностью поправится. Он покачал головой и сказал, «Если бы не было у иконы Спасителя тернового венца, тогда бы вылечился. Это же икона с венцом из колючек, и я буду мучиться и умру». Сказала ему, что у иконы глаза были закрыты, а сейчас открылись. Он сказал, «Раньше, чем через 3 дня, узнаешь о моей кончине». Я не поверила. Как можно было поверить в кончину отца Гавриила? Он ведь часто был тяжело болен, но, несмотря на это, все равно исцелялся. За несколько дней до его смерти я прочла акафист Пресвятой Богородицы и просила о его исцелении. В тот же вечер во сне увидела Божью Матерь. Она стояла, смотрела на Спасителя и ждала. Сказала мне, «Через 3 дня приду и полностью вылечу отца Гавриила». «И ногу вылечишь?» – спросила я. На этот вопрос она не ответила, но сказала, «Ты только не переживай». Я проснулась и подумала, «Если отец Гавриил вылечится, чего же мне нервничать?» Рассказала сон старцу, «Придет Божья Матерь, и ты полностью поправишься. Еще немного потерпи». Он грустно посмотрел на меня, ничего не сказал о сне, только попросил, «Сегодня вечером не спи, поговорим». Я любила слушать отца Гавриила и старалась не уснуть, но все-таки заснула. Не знаю, сколько времени спала. Когда проснулась, мне стало стыдно. Я посмотрела на старца, он не спал. Произнес, «Ты же обещала, что не уснешь». Кто мог подумать, что отец Гавриил умрет? Я беспокоилась, что сильная боль была у него и не могла помочь. Каждую минуту ждала его выздоровления. За 3 дня до этого владыка Иосиф из Гурии срочно решил приехать в Тбилиси. По дороге он заехал в сам Тавро и повидал отца Гавриила. С ним были и миряне. Он поздравил старца с присвоением чина архимандрита. Боль опять одолела отца Гавриила. Мать Параскева просила одного верующего из Святицховели привести врача, но ответа не было. Срочно отправились в Тбилиси за врачом. Сураб Варазишвили сделал обезболивающий укол и поставил дренаж в область живота. Старец Гавриил сам ободрял присутствовавших там. 2 крана поставили мне. По своему вкусу то один открою, то другой. На следующий день вода из живота исчезла. Пораженный врач говорил, еще никто не видел, чтобы жидкость исчезала. И в этот день начались сильные боли. Одновременно с водянкой ущемилась грыжа. Врач требовал перевести его в больницу, но старец не соглашался покинуть келью. Он говорил, «Это от Господа». Из рассказанного монахиней Параскевой. Было 4 часа ночи, когда старец начал громко и протяжно дышать. Потом он с благоговением воскликнул, «Мама!». Накануне привозили его мать. И пока не увезли обратно, он не успокоился. С такой тоской звал, что подумала, хоть бы не уезжала. Потом позвал. «Сестра». У него на глазах были слезы. Я встала на колени, и он благословил меня. Потом с трудом поднял руку, перекрестил на все 4 стороны и благословил всю Грузию. С любовью произнес слова молитвы. Сердце подсказало мне, что надо читать псалмы. Рассвело. Я попросила одну монахиню войти. Сказала, что отец Гавриил уже не говорит. Она взглянула на старца и сказала, что его душа отходит.
Я все же была убеждена, что он поправится. Встанет и весело скажет: «Как я напугал вас!» Все собрались: врач, члены семьи, близкие, священники, миряне. Я просила врача помочь еще раз. Все надеялись, что Господь его опять оставит с нами. Старец же с любовью смотрел на икону святителя Николая и не отводил взгляд. Затем пальцами нежно погладил распятие Спасителя, взял над собой усилие прикоснуться тыльной стороной ладони правой руки Казанской иконы Божией Матери и воскликнул: «Возьми душу благословенная, готов я уже». Врач сказал мне: «Глаза не моргают, чтобы не высохли, закрой их». Я закрыла ему глаза. Вечерело, келья будто бы заполнилась невидимыми ангелами. Отец Гавриил глубоко и тяжело дышал. Монахини пели псалмы, неустанно читали молитвы. В молитвах сменяли друг друга отец Сава и отец Григорий. Пришел владыка Даниил. Он спросил у неподвижно лежащего старца: «Читать молитвы на исход души?» Старец не произнес ни слова, но владыка начал усиленно молиться. Дыхание отца Гаврила постепенно ослабело и стало редким. При произнесении владыкой последних слов уста старца тронула едва заметная улыбка. Его душа отошла к Господу. Это случилось 2 ноября 1995 года, в половине 10 вечера. Мать и сестра отца Гаврила разрыдались. Беззвучно плакали монахини. Мать Параскева не могла успокоиться и горько причитала. Вскоре они оставили келью. На целом старца Гаврила должны были совершить обряд. Владыка Даниил читал, присутствовавшие молча все исполняли. Глаза отца Гаврила оставались открытыми. Их трижды закрывали. Тело, несмотря на тяжелую болезнь, было белым. Тело священники облачили в рясу, мантию и капюшон-клобук. Лицо закрыли. Перенесли в церковь. Утром католикос патриарх всей Грузии, святейший блаженнейший Илья II, отслужил панихиду. На панихиде присутствовали 3 епископа: Даниил Датуашвили, Йосип Кикуадзе и Николай Пачуашвили. Пришло множество людей. У тела старца с песнопением псалмом провели ночь. Башня Мирьяна осталась как будто погинутой и беспризорной. Келью по воле Господа закрыли. Никто там не смог поселиться. И птиц, которые раньше своим щебетом оглашали округу, не стало видно. Мать Параскева с печалью вспоминает те тяжелые дни. Когда я была в храме на панихиде, задремала. Внезапно откуда-то появился отец Гавриил и приблизился ко мне в том виде, как его облачили. Он прошел предо мною, взмахнул рукавом мантии пред лицом и с улыбкой сказал: «Что ты нос опустила?» Я проснулась и поняла, что он с нами и ободряет нас. На второй день я сняла перевяз с его рук и лица. Отец Гавриил был белее и чище снега. Лампаду, которая, как правило, горит на могиле отца Гавриила, налила стоявшее в келье масло, которым он обычно мазал мне лоб со словами: «Разум прибавится». Удивительно, но после его кончины не было ощущения тяжести. Наоборот, удивительная легкость и радость. Отец Гавриил ушел тихо, как святые отцы из Бетании. Монастырь сам Тавру наполнился суетой. Слез никто не вытирал. Ни у кого не было слез. Только позже мы поняли свое беспомощное положение. Вспомнили каждое слово старца. Кетеван Бекаури вспоминает: за несколько дней до его кончины, при прощании, он взглянул мне в глаза и сказал:
«Не будь я ханумой, если не проведу тебя». Я рассмеялась. Он же продолжал: «Я этот смех твой не превращу в слезы». Через несколько дней отец Гавриил скончался. Вернувшись с похорон, зашла к соседке. Она включила телевизор. Еще изображение не было видно, как послышалось: «Не будь я ханумой, если не проведу тебя». Показывали фильм «Кето и Коте». Я не выдержала и горько расплакалась.

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Гергебиани. Продолжение следует.

Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: «Если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему»?

0: В эфире программа «Служение», программа о работе, о деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. Сегодня мы продолжаем передачу, начатую неделю назад, передачу с нашим гостем игуменом Силуаном Тумановым, председателем издательского совета и настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово. Также игумен Силуан, настоятель храма святителей Луки Воиносенецкого, Крымского, в Озерках. Отец Силуан, и вы... композитор. Когда вы начали слышать музыкально-интонационно? Когда вы уже пришли в церковь, а пришли вы подростком, да? Или это произошло с вами намного раньше, вы такой музыкальный человек с детства?
1: Спасибо моим родителям, моей маме, которая, она трудилась с детства меня приучить к музыке и дать мне музыкальное образование. Не консерваторское, но все-таки достаточно серьезное, интересное. Я не знаю, как удалось все это слышать, но когда я вошел в церковь, и оказался в мире звуков, в мире запахов, в мире эстетики, красоты определенной. И в первую очередь с острым ощущением не одиночества, с пониманием того, что Бог здесь. Я стал вслушиваться в то, что там поется, и довольно рано, еще до службы в армии, уже начал писать какие-то музыкальные, небольшие музыкальные произведения, но... такие довольно слабенькие, конечно, но люди их пели. А потом уже, когда я поступил в Московскую духовную семинарию, там возникла ситуация на богослужебном клиросе выбора репертуара. Самые примитивные ноты ребята, которые пели под моим руководством, быстро освоили. А на какие-то сложные не хватало профессионального умения, мастерства, сил не хватало. И вот нужно было что-то такое среднее. И они, ребята, стали меня просить, чтобы я нашел эту музыку. Я пошел в библиотеку и ничего среднего особо не нашел. И тогда я стал представлять, что бы, в принципе, могло бы быть уместно в храме. А у меня уже тогда сложилось увлечение и сонным пением, греческим пением, какими-то жесткими созвучиями в стиле Кастальского, Сергея Зосимовича Трубачева, Чеснокова. Я пытался эти созвучия, Гарднера, конечно же, пытался эти созвучия применять как-то для наших нужд. И со временем это стало тоже иметь какое-то распространение. Насколько я знаю, поют до сих пор во многие хоровые коллективы. Хотя понятно, что моя музыка — это не какие-то высокие шедевры музыкального искусства. Но вот совсем недавно мне прислали запись исполнения моего произведения «Гимн любви» на слова апостола Павла, «Аще языки человеческими, глаголи ангельскими». Практически все я пишу на церковно-славянском языке или итальянском, потому что сложились добрые дружеские отношения с одним хоровым коллективом в Италии, и для них регулярно тоже я пишу какие-то музыкальные произведения, иногда концертного стиля, иногда ближе к богослужебным произведениям, разные.
0: А что больше сейчас пишете, музыки или...
1: текстов.
0: Текстов. Раз тексты, как случилось, что у вас так пошло в сторону детективной литературы?
1: Все, что я делаю, я считаю разновидностью священнического служения. То есть это проповедь в том или ином виде. Если проповедь не заходит в форме классических риторических обращений к пастве с бичеванием грехов, как помните эту чудесную английскую шутку, что прихожанин всегда одобряет гневные проповеди священника, потому что убежден, что его соседу будет полезно выслушать несколько христианских истин. Ну, обличение грехов в храме, они все это прекрасно, но сама аудитория не способствует распространению христианской веры. Поэтому я и нахожу еще какие-то формы проповеди, это и в том числе рассказы. Есть у меня шутливые рассказы, кто-то находит их слишком фривольными, но я стараюсь всегда держаться подальше от границы, отделяющей легкость от кощунства или распущенности. Я считаю, что все-таки все мои рассказы, они нигде не переступают нужной черты, нужной границы. Есть ряд вещей, которые хорошо бы сказать в более серьезном ключе, как мне показалось. Я очень люблю Роберта Ван Гулика, известного голландского автора, писателя. Он был дипломатом на службе голландской короны при китайском государстве в середине 20 века. Довольно разнообразные у него были такие увлечения. И, среди прочего, он перевел один старинный китайский детектив. А в чем принцип китайского детектива был? Обязательно участвует известное легендарное или полулегендарное историческое лицо. Обязательно не меньше трех сюжетных линий, поначалу никак с собой не связанных. И обязательно в конце является какое-то божество или просветленный дух и наставляет детектива в истине, показывает ему, как надо найти решение проблем. Роберт Ван Гулик перевел один такой рассказ про среднего

0: некого судью Дижензе. Там разные датировки совершенно даются. Так как эта личность полулегендарная, то датировки совершенно разные, но это не менее 1000 лет назад. И вот Роберт Ван Гулик переводит один такой рассказ с китайского на голландский, на английский. Он получил такое распространение, этот рассказ, что китайцы взялись переводить его обратно на китайский. Он немножечко осовременил саму фабулу и перестал делать детектива заложником, безвольной марионеткой в руках духов, которые подсказывают ему, как надо решить ту или иную проблему. Я с удовольствием читал в свое время этот детектив, ну, плюс, конечно же, нашу любимую Агату Кристи, Конан Дойля, Семенона, это все понятно, понятно.
1: То есть это на вас повлияло?
0: Ну, мне нравится такая форма просто. И читая работы Ван Гулика, вы ненавязчиво получаете массу знаний о жизни средневекового Китая. Невзначай совершенно. То есть у него такая удивительно одновременно легкая, одновременно насыщенная манера повествования, что вы узнаете очень много, совершенно не напрягаясь. И вот я думаю, хорошо бы написать что-то такое, чтобы позволило человеку получить какие-то знания о православных монастырях и о православной духовности, и о проблемах православной духовности.
1: Современные.
0: Современные. При этом в такой же, в похожей форме. Насколько удалось мне это, насколько нет. Я читал довольно разочарованные отзывы некоторых людей. Говорят, вот мы с таким вот взялись читать, а мы ожидали, что это будет очередное имя Розы Умберто Эко, а вместо этого вот, ну вот не то. У меня другие задачи. Я просто рассказываю истории, и сказка ложь, да в ней намек. При этом стараюсь, чтобы это все было не пафосно, не поучительно, не гиперназидательно, чтобы это можно современному человеку было прочитать без отвращения и получить для себя какие-то, возможно, ответы на какие-то вопросы. То есть у меня самые вот по первому детективу самые разные отзывы.
1: Вера, да?
0: Вера, да. Самый ценный для меня отзыв от 3 монахинь, совершенно никак между собой не связанных. Одна русская, одна греческая, и одна в Америке живет. И они мне написали почти одно и то же. Говорят, отец Филон, спасибо большое, что вы не нарисовали жизнь монастыря. Там в женском монастыре все происходит. А я когда служил 15 лет в Мордовии, я, естественно, с женскими монастырями так или иначе сталкивался неоднократно. Спасибо вам, что вы не обрисовали жизнь монастыря какими-то либо черными красками, либо сусально-золотистыми, там все в таком вот в цветочек. Она разная, жизнь в монастыре, и она у всех разная, и в разных монастырях разная. Моя задача была, во-первых, конечно же, рассказать людям о каких-то бытовых особенностях, ну, просто особенностях жизни вообще монастыря, и в первую очередь женского, потому что, ну, так вот по повествованию так удобней. А во-вторых, мне важнее, ну, как это ни пошло звучит, внутренний мир героев. Мне важно открыть побуждение, которое тех или иных людей к чему-то подвигает.
1: Опять психология.
0: Ну да, да. Ну, конечно, у кого-то это получится более талантливо и более искусно, и более гениально. Я же не спорю, я понимаю. Ну вот у меня так получилось. Почему нет?
1: Отец Улан, я забыла сказать нашим радиослушателям, что вы еще и поэт церковных благовоний, церковных ароматов. Мне довелось сделать репортаж. Я была на вашем семинаре в Духовной академии весной. Семинар был посвящен многообразию ладана в церковном употреблении. И спасибо вам за это, пожалуйста, событие.
0: Спасибо, что заинтересовались этим и пришли.
1: Вы руководитель творческой мастерской, опять же, творческой мастерской «Русский ладан». Что это за тема? Такая редкостная деятельность для священника, чтобы человек настолько знал толк в этом.
0: Творческая мастерская именно потому, что мы занимаемся творчеством. Производители ладана, они делятся, грубо говоря, на 2 категории. Это люди, которые берут какие-то рецепты от своих наставников и копируют, и выполняют все рекомендации своих наставников. У меня, собственно, наставников в ладаноделании нет. Но у меня были люди, которые меня очень сильно вдохновили на самостоятельную работу с ладаном. Моя задача была не столько сделать какой-то определенный тип ладана, там афонский, например, или еще какой-то, сколько дать людям возможность прикоснуться к мечте, прикоснуться к тому идеальному миру благовоний, с которым я волей-неволей неоднократно сталкивался в своей жизни. Начиная еще с того времени, когда я подростком пономарил в московских храмах, и в двух московских храмах, и там мы находили старинные образцы ладана. Потом там были еще священнослужители, которые регулярно ездили в заграничные командировки, привозили оттуда уникальнейшие, совершенно интересные сорта ладана. Для меня все это, для советского школьника, это все было совершенно неожиданно. Это настолько контрастировало с миром свинцовых мерзостей, вот как Владимир Владимирович Маяковский писал, да? Это невозможное просто что-то было. Вот разница. Вот церковь с ее благовониями и красотой, и вот все остальное. Я стал собирать коллекцию, который очень сильно меня вдохновил и поддержал, и помог увеличить эту коллекцию в свое время мой духовный отец, владыка Варсонофий, сейчас нынешний митрополит Санкт-Петербургский. Когда он был игуменом в Троице-Сергиевой Лавре, помощником Благочинного, у него была возможность тоже собрать какую-то коллекцию афонского ладана, и вот он из своей коллекции мне немножечко передавал какие-то крупинки уникальных сортов ладана. Все это формировало кругозор. Поэтому, когда сегодня говорят, что вот ладан, только вот такой-то, вот ладан, а это что такое? А это тоже ладан. Но чтобы про это знать, надо иметь кругозор определенный. В моей коллекции сотни образцов ладана со всех континентов, кроме Антарктики. Поэтому я думаю, что у меня довольно большая такая репрезентативность. Такая.
1: Как вы создаете эти новые сорта, эти ароматы? Я могу себе представить, что у вас лаборатория, и вы все время что-то складываете новое и пробуете.
0: Ну да, в основном, конечно, работа идет в голове. Сначала надо сочинить аромат, его надо представить. А потом начинается самое неприятное, потому что от перехода от мира идеального к миру физическому мы начинаем же испытывать скорби, потому что ингредиенты ведут себя не так, как нам хотелось бы, дают не тот результат, который нам хотелось бы. А самое неприятное, что великолепный совершенно ароматический состав при сгорании может давать настолько обедненное звучание, что приходится начинать все снова, начинать все сначала. Работа с ладаном — это работа очень дорогостоящая, потому что она требует риска ошибок, многочисленных ошибок, потому что вы не знаете, к чему приведет смесь той или иной смолы с другой смолой, с другим маслом. И пока опытным путем вы это не проверите, у вас ничего не получится. Когда я начинал работу, у меня было два реальных рецепта и один подсмотренный в Штатах, так скажем, заочно. Я тогда еще не был в Штатах. Оттуда привезли мне баночку ладана и внезапно понял, как он сделан. Меня это вдохновило. Я стал делать что-то похожее сам. Вдохновил меня, конечно же, старец Паисий Святогорец. Он в одном из своих писем он упоминал тетрадочку с рецептом ладана, которая у него была, тетрадочка. И в ней было около 50 ингредиентов. Потом он писал, что у него эту тетрадочку украли. Неизвестно, куда пошли эти ингредиенты. И меня это очень удивило, потому что состав ладана вообще очень простой. Ароматическое масло, смола, может вода быть, может воды не быть, в зависимости от предпочтений изготовителя. Там разные плюсы и минусы у того и у другого. И вещество для обсыпки. Как правило, это магнезий. Вот и все. Вы замешиваете тесто, формируете кусочки, обваливаете в магнезии, чтобы они не слипались, даете им немножечко подсохнуть, и все. Все очень просто. Но это кажущаяся простота, потому что, во-первых, надо понимать соотношение пропорций. Сколько чего надо положить, чтобы у вас получился действительно душистый ладан, но при этом, чтобы одни ингредиенты не конфликтовали с другими. Ну, это целая
1: наука.
0: Можно и так сказать. И очень многие берутся за изготовление ладана в надежде быстренько заработать денег. К сожалению, мы вынуждены были попрощаться с двумя моими сотрудниками. Они думали, что они быстренько сейчас вот и будут зарабатывать. Проблема в том, что тут скорее больше тратишь, поначалу особенно, чем зарабатываешь. Я очень благодарен моим благотворителям, то есть людям, которые видят мое горение в разных сферах, и они это поддерживают. Это огромная благодарность этим людям, потому что я со своей монашеской зарплаты никогда бы ничего бы не смог сделать. Никогда. Но удается. Это милость Божия, и я очень рад, что это удается сделать. Так получилось, что я занялся ладаном в декабре 2013 года, вот будет 10-летний юбилей, еще в Саранске, в Мордовии. В начале творческих вот всяких открытий, размышлений, рассуждений владыка Варсонофий взял меня в штат Санкт-Петербургской епархии. Ну, поначалу был не до ладана, прямо скажу, особенно на новых приходах, где там, конечно, проблем было выше крыши. А потом стал как-то уже задумываться, ходить-то чем-то надо. А где брать ладан? Покупать готовый я не против, пожалуйста, но у кого? В Россию не завозят ладан высокого качества. Вот даже греческий, афонский ладан высокого качества не завозят. Тем более экзотические сорта ладана, которые, например, великолепный делает ладан в бельгийском монастыре Шафтонь. Отличный ладан делается в Лесненском женском монастыре во Франции. Еще в рядом в Ивачаевском монастыре в Мюнхене чудесно делается ладан. Это все выходцы из царской России. У них какие-то наработки, какие-то подход такой. Они очень тщательно, с большим, есть такое чудесное церковно-славянское слово, рачением. То есть вот с сердечной любовью, с сердечной привязанностью они делают свое дело. Американский ладан какое-то время привозили из Holy Transfiguration Monastery, это неподалеку от Бруклина, Массачусетс. Там очень интересный монастырь, но, как я понимаю, он не вполне каноничен даже для Америки. Но они, тем не менее, всерьез занялись изготовлением ладана. Да, я знаком с их ладаном 32 года. За это время у них несколько ухудшилось качество, но, тем не менее, оно очень высоко.
1: Материал имеет значение?
0: Не исключено.
1: Составляющие?
0: Не исключено. Вы знаете, вот у нас очень серьезная проблема, но у нас ручная работа, эта мастерская такая, она не предполагает каких-то разделочных машин, вот этого гула цехового и так далее. Мы спокойно делаем все руками. Вся наша замечательная мастерская, у нас очень дружный, хороший коллектив, у нас в разное, ну так, 4 человека постоянно мы работаем, а так у нас до 7 человек мы при необходимости можем собраться. Так вот, у нас исключительно ручной труд. При этом, если я поэт, у меня вот это все время, знаете, вот на глазок положить сколько-нибудь, это ужасные муки для моих помощниц, но они у меня уже записали все. Вот я на глазок положу, они уже стоп-стоп, взвесим в граммах. Так, все отлично. Итак, мы записали все рецепты, и вот они делают строго по рецептам. Я могу чего-нибудь начудить, это да, конечно. Но они делают все строго по рецептам. Всякий раз тоже разный ладан получается. Чуть-чуть, но другой. Вот немножко и по органолептическим свойствам, и по запаху. Он немножечко другой. Этот посуше, этот помягче, этот более яркий запах, этот то же самое в граммах. Один в один. Все то же самое. Почему? Те же ингредиенты.
1: Потому что это руками, это творчество, это искусство.
0: А потом мы замечаем, что одни и те же производители поставляют нам продукцию совершенно разного качества. С чем это связано, я не знаю. Это касается и русских поставщиков, которые нам, например, кедровую смолу поставляют. Это касается и, естественно, поставщиков алибанума, вот этой замечательной смолы Басвелии из Судана. Ну, кстати, это, пожалуй, самая стабильная позиция. Вот они стабильно одинаковую смолу нам присылают. А вот масло может быть совершенно разное одной и той же фирмы, одной и той же название, один и тот же артикул, все разное. Чуть жиже, чуть гуще, чуть сильнее по запаху, чуть слабее по запаху. Все получаем в упакованной в заводской таре.
1: Отец Силуан, так неожиданно я обнаружила ваше высказывание о востребованности чина диаконис сегодня. Что вы об этом думаете?
0: Как священнослужитель современный, я считаю, что это вполне допустимо, уместно и в какой-то степени востребовано. Я стараюсь держаться вдалеке от споров по поводу женского священства, потому что это вызывает массу сложных коллизий. А вот диаконство — это, во-первых, исторический прецедент. Во-вторых, диакон не делал ничего такого, чего не могла бы сделать благочестивая женщина. Покадить, прочитать Священное Писание, помогать священнику во время таинств — все это может, собственно, как и в истории было диаконис. Поэтому я считаю, что, в принципе, это разумно было бы. То есть, во-первых, конечно же, кандидатки должны получить соответствующее богословское образование, и тут уместно было бы рассмотреть вопрос об этом. Очное и заочное, но лучше, конечно, очное. Я знаю, что в Западной Европе есть замечательные женщины, которые получили такое образование. Двух из них, я знаю, возвели в сан не диаконисы, а псалтесса, по-моему, это по-гречески как-то будет. То есть, это не просто певица. Согласно церковным канонам, читать и петь в храме могут только рукоположные чтецы и певцы. То есть вот ситуация, которая сейчас у нас сложилась, когда на клиросе собираются музыканты, имеющие прекрасное музыкальное образование, но, скажем так, находящиеся в индивидуальных отношениях с церковью и с религией, в алтарь входит благочестивый мужчина, который не имеет никакого посвящения для этого. Ну, практика показала, что нравится нам это или не нравится, это наши реалии. Но, тем не менее, в теории все входящие в алтарь или поющие, или читающие, все должны получать специальное рукоположение. Так вот, я знаю двух женщин, которые получили такое рукоположение. Я знаю их уровень жизни, я знаю их настроение. Я понимаю прекрасно, что я бы как священник не вздрагивал бы, если бы облаченная в стихаре орали поручи, эта женщина рядом сослужила бы мне за божественные службы.
1: И они не монахини,
0: нет,
1: да?
0: Конечно, нет. Надо отметить, что в древней церкви все-таки диаконисы были безбрачными. Поэтому тут разновидность какого-то служения, я думаю, что, по крайней мере, она возможна, ее можно предложить к обсуждению Всецерковного собора, Всецерковного разума. Насколько это актуально сейчас? Я считаю, что актуально, но что считаю я, это не так актуально, это не так важно. Посмотрим, как полнота церковная к этому отнесется. Я знаю, что недавно в Антиохийской православной церкви был прецедент, когда архиепископ в Америке, архиепископ Антиохийской православной церкви, рукоположил благочестивую вдову в деканис. Но это вызвало, конечно, определенный шум, но никто не стал требовать немедленно ее запретить, отстранить от служения. Рукоположили. Сейчас подчеркивается, что у древних деканис была другая задача, нежели в древней церкви, поэтому не вполне правомерно уравнивать служение древней деканисы и современного диакона. Так дело в том, что и в древней церкви, и у диакона были другие задачи, нежели сегодня. Развивается служение, развиваются какие-то момента, развивается какое-то применение человека. В древности мир был жестко гендерно разделен. Войти на женскую сторону дома мужчина не мог и так далее. Здесь, конечно, нужна была диакониса. Если рассуждать просто с точки зрения возрождения древних традиций, то да, сейчас уже такой проблемы нет. Но сейчас есть другие проблемы. Священник, например, не всегда может попасть в женское отделение больницы. И это уже не гендерное разделение, а более серьезное. Там, например, диакониса, которая пришла бы в облачении и с запасными дарами, причастить больную и принять у нее исповедь, извините, было бы уместно. Потому что не всегда священников пустят в реанимацию. А уж вот сейчас вот эти ковидные проблемы, они показали, что еще больше у нас сложностей, может быть, ограничений. И благочестивая женщина, которая могла бы помочь священнику в этом, это было бы очень уместно. И вот за последние 2-3 года это неоднократно стало просто очевидно. Как церковь будет к этому относиться? Как она решит эту проблему? Ну, в любом случае, со смирением принимаем то, что будет решено. Это касается и русского языка в богослужении, и чина диаконисы, и много чего другого. Но это богослужебных обычаев, и новых богослужебных чинов, и воссоздание старых богослужебных чинов. В церкви много интересных, я бы не сказал, проблем, задач много, которые помогают решать одну единственную проблему — приход человека ко Христу. Ну, проблема, собственно, одна. Как расшевелить душу человека? Как мне на фоне как-то сказали, у вас, говорит, в России где-то что-то засветилось или показалось, вот вы говорите, это чудо. Там кто-то исцелился от болезни — это чудо. А на фоне считается сейчас, что вот когда человеческая душа, будучи камнем, внезапно обращается к Богу, вот это чудо. Потому что вот только что человек был жестким атеистом и агрессивным атеистом, и вдруг человек становится верующим. Как? Чудо. Вот это чудо. Мы верим, что чудеса бывают.
1: Может быть, что-то такое вы должны были сказать очень важное, как председатель издательского совета. Я вас не спросила или не дала вам это сказать. Есть что-то такое?
0: Говорить-то можно многое. У меня специфика работы такая неприметная. То, что мы делаем, это такое все немножко рутинное. Это собирание материалов, пересылка, получение, проверка, вычитка. Я вычитываю огромное количество разнообразной литературы самого разнообразного качества. И для меня потом сесть и писать детектив или работать с богослужебными переводами — это невероятная разгрузка для головы и отдых буквально для мозга. Да.
1: Кислород вы себе даете.
0: Да, конечно. Наша задача, например, издательского совета — это не только взаимодействие с структурами городскими, со Смольным, но это, конечно же, и внутрицерковные мероприятия, в первую очередь связанные с Днем православной книги, февральский наш праздник, мартовский, конечно, да, и майский праздник, День православной культуры и письменности. И потом у нас обязательно еще какое-то бывает мероприятие, посвященное той или иной годовой памяти, либо приуроченное какому-то юбилею. Там вот в прошлом году это был юбилей епархии. В этом году мы совмещаем все это с возвращением раки святых мощей святого Александра Невского. Много каких-то мероприятий. В основном мы их проводим на базе, так как епархиальное управление — это все-таки, ну, не то чтобы режимная организация, но пропускная, там просто так с улицы не зайдешь. Есть у нас площадка замечательная, это Невский 177, где мы время от времени какие-то выставки организовываем, какие-то беседы. Ну, стараемся. Работы.
1: Спасибо, что пришли, нашли время. Вам было непросто, я знаю, мы долго договаривались.
0: А вам большое спасибо за то, что пригласили и дали возможность поговорить о том, что для меня действительно интересно.
1: Это чувствуется, что все, что вы делаете, пишете ли или рассказываете о Ладане, ты понимаешь, что человеку это приносит удовольствие. Тоже замечательный пример, как можно этим наслаждаться, тем, что тебе нравится делать. Это очень важно.
0: Вы знаете, мы живем в мире красоты Божий, и мне всегда печально, когда люди в погоне за некой отвлеченной теорией, которая их совершенно не меняет к лучшему, так скажем, на эту красоту не обращают внимания. То есть я могу понять, когда человек из невидимых принципов приносит себе пользу, наносит пользу организму. То есть мы не видим, как действует таблетка, но по результатам мы видим, что нам становится лучше, да, значит, таблетка полезная. Но вот в этом оплевывании всего окружающего нас мира и в невидении красоты я готов увидеть пользу. Готов. Но где она? Ее нет. То есть человек становится ограниченным, злобным, он не способен иметь какую-то эмпатию, симпатию, вообще чувствовать боль другого человека. Все это исходя из каких-то отвлеченных религиозных задач и ценностей. То есть конкретный человек приносится в жертву идеей человека. А зачем? К чему? Ради спасения души. Но в чем она выражается? Если человек не умеет жить евхаристично, если человек не умеет жить благодарно, то в чем выражается это спасение души? Христос, как сказал святитель Василий Великий, простил давно нас еще прежде своего воплощения, иначе бы он не спустился на землю, чтобы нами же быть убитым. И, ну, собственно, слушайте, я уже говорю элементарные очевидные вещи.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас завершаем программу служения. У нас в гостях побывал игумен Силуан Туманов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово и храма святителя Луки Воина Синецкого Крымского в Озерках, председатель издательского отдела Санкт-Петербургской епархии, композитор, автор многочисленных сборников и статей, руководитель творческой мастерской «Русский Ладан», кандидат богословия. Спасибо за внимание. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 18 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 18 июля проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Град Петров и программа «25-й кадр». С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Что же мы сегодня обсуждаем? А у нас внезапно величайший фильм всех времен и народов, вошедший как номер один, первое место во многие списки фильмов, и кинокритики его всегда

0: высоко ценили, это гражданин Кейн Орсона Уэллса, который он снял как свой дебютный полнометражный фильм в 25 лет.
1: Ну, 25-26 лет, да. И надо сказать, что он всегда держался в десятке, в первой десятке мировых фильмов, да, то есть нельзя сказать, что это первый фильм, да, потому что он держался в десятке мировых фильмов. И это, конечно, безусловно, пособие. Нам от этого сегодня будет наиболее трудно говорить, потому что написано и рассказано, и проанализировано здесь, в этом фильме, столько, что... добавить какое-то слово информационного характера, мне кажется, почти невозможно. То есть мы можем сразу отослать наших слушателей в Google, или следует из вежливости рассказать пару слов о его создании, о самом Орсоне Уэллсе. Что здесь важно, например, про него самого? И это такой нередкий случай в истории и театра, и кино, когда мы, например, никогда не узнаем, а какой была бы вторая картина после «Комиссара», да, к примеру. Да? То есть вот человек снял одну картину, Аскольдов. И это шедевр, это просто... И он тоже вошел в десятку всех фильмов всех времен и народов, да, «Аскольдовский комиссар». Здесь Уэллс снял много чего после этого. Это был его дебют, в котором он выступил как продюсер, в котором он выступил как режиссер, и в котором он сыграл
0: главную роль,
1: причем настолько сложную с точки зрения разных возрастов, разных образов. Большая жизнь — это же эпопея, да, это сага, огромная сага о жизни человека, да, где он сыграл много-много-много возрастов. И сам он это прекрасно понимал и признавался в этом, и это говорит и мировая критика тоже. Вот этот свой первый ход он не превзошел никогда. Ничего более значительного, серьезного, существенного он снять не смог.
0: Но как же процесс? Например.
1: Очень серьезная картина и важная, но здесь, вот в чем здесь дело? В чем здесь дело? Дело в том, что в этом фильме есть, помимо, что называется, дарования режиссера и того, как он... Там огромное количество кинематографических находок, там огромное количество важнейших, собственно говоря, открытий в изображении, и что стало школой, и растащили все. Это большое серьезное наследие в кинематографе экспрессионизма. Он не стесняется, хотя уже германский, например, экспрессионизм к тому времени переходит в другие качества, но он, тем не менее, в американском своем кинематографе, он применяет эти приемы, и они работают совершенно блестяще и так далее. Но там, в этом фильме, есть еще ряд, не то чтобы ряд вещей, а определенные силовые линии, которые выводят его, как мне кажется, и сегодня это тоже работает, потому что и сегодня мы смотрим этот фильм как живое кино настоящее, не как историческое, школьное какое-то кино, которое необходимо там для образования посмотреть, да? Это метафизический аспект этого фильма. Это его в чем-то даже какая-то серьезная, очень пророческая составляющая. Когда я смотрю сегодня гражданина Кейна, то есть, понимаешь, он становится такой, может быть, вот это тоже интересный вопрос, как предмет искусства, который признан всеми величайшим достижением, да, как он именно в силу различных мнений и наслоений на него, и взглядов на него начинает приобретать новые черты и новые оттенки, и новые значения, и нести в себе гораздо более того, что закладывалось авторами или автором, или художником на момент создания самого этого произведения. То есть это, безусловно, произведение в истории. Произведение в истории, где и история его во многом впоследствии сделала, и оно во многом сильно повлияло на историю в том числе. Ну, это такая заманка, можно сразу раскрывать, о чем имеется в виду, а можно потихонечку эту мысль раскручивать. И я сразу бы, например, забросил такие философские, не философские, а такие вот просто тематические импульсы в наш разговор по поводу картины «Гражданин Кейн». Как, например, я бы тебе сказал, что я вспоминаю «Откровение Иоанна Богослова», «Апокалипсис», последняя книга Библии, да, я вспоминаю метафору, фразу о том, что и ангелы свернут небо, как свиток. Как заканчивается Вселенная, как заканчивается история. Ангелы сворачивают небо, как свиток. Это небо, полное слов, потому что этот

0: Мир создан словом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, как сказал тот же автор, который написал Апокалипсис. И небо, и земля — это слово, словом Божьим они созданы. Как здесь работает в этом фильме тема слова и слов, какая создается здесь своя вселенная внутри вселенной, внутри обычного земного, привычного нам земного мироздания, и до какой крохотной модели доходит этот ряд тематический, да, дана страна, дан мир в его определенном политическом пике, потому что прошла Америка, и мир прошел Великую депрессию, да, и вот наступает какое-то новое время, и в этом новом времени на чем главный герой становится сверхмагнатом, строящим вот этот великолепный, великий замок, дороже и богаче, которого не было никогда, о котором, кстати, говорится, тоже там есть библейская ассоциация.
1: Когда, Ноев ковчег.
0: Да, когда он строит там зоопарк, то у него принцип каждой твари по паре такой новый Ноев ковчег. Стал ли этот замок Ноевым ковчегом? То есть стал ли он той колыбелью, которая спасет человечество, даст новую жизнь и новое человечество, или не стал, да? И вот здесь сразу вот я хочу сказать, от этих сворачивающих небо, то есть заканчивается мир, а это абсолютно точно в финале картины, в ее последнем кадре нам явлено, да, когда из этого замка, из его трубы идет в небо черный, коптящий, огромный столб дыма, и потом камера опускается, это рондо, потому что начиналось ровно точно так же. Мы видели блестящий совершенно вот этот дворец, этот замок, который построил, воздвиг этот человек, замок своей иллюзии, замок своего огромного заблуждения. Камера опускается. Нет, начинается наоборот рондо. Начинается с таблички «Не входить, вход воспрещен». Да? Решетка,
1: забор.
0: Решетка забора. И поднимаемся мы на этот замок. А заканчивается как раз, когда мы видим, как из трубы этого замка валит черный дым, и мы опускаемся на забор, и там уж какая вдруг возникает острая и страшная ассоциация, когда мы знаем историю, мы вдруг понимаем, что этот финал картины, он во многом становится пророческим, потому что человечество ближе... Это 41-й год, и мы понимаем, что сейчас начнется. Однозначно черный дым из трубы, и клетка будет ассоциироваться с тем, что построит, вернее, что создаст другая империя, которая попытается завладеть миром, завоевать этот мир, где фанатику, маньяку, одержимому идеалистической идеей там, великой нации и так далее, Адольфу Гитлеру, который, кстати говоря, есть на экране в этом фильме, то есть у Уэллса уже есть пророчество, когда он рассматривает своего героя среди иных политиков, великих политиков своего времени, в ряду которых хочет оказаться главный герой, там на балконе стоит в том числе и Гитлер, каким-то образом, почему-то оказавшийся в Америке, исторически это было или нет, я не знаю, но ему, Орсону Уэллсу, это необходимо сделать. И вот он заканчивает такой мрачной картиной вот этого неба, в которое идет черный дым. От чего, от сгорания чего идет этот дым? От сгорания всего прошлого мира, всех накоплений, которые совершил главный герой, а это огромное количество скарба, которое он покупал за миллионы, скульптуры, произведения искусства, вазы, картины, все это бросается в огонь теми людьми, которые приходят, такие фортинбрасы, да, в его замок уже после его смерти и бросают это в печь. И там прекрасное этому вбрасыванию в печь предшествует великолепная совершенно панорама, когда огромное количество ящиков, вещей, упаковок и самих предметов искусства. Это все составлено в огромном зале, в котором этот пылающий камин. И по этим предметам идет панорама, и мы абсолютно точно читаем архитектуру города. Это Нью-Йорк с его небоскребами, Манхэттеном и так далее, и так далее. Мы видим просто город. И дальше этот город начинает попредметно бросаться в огонь и давать этот дым. То есть этот мир будет гореть, потому что этот мир упустил какую-то серьезную существенную правду. Но мы говорим об ангелах, которые сворачивают небо слов. Почему мы имеем право на эту метафору? Почему мы имеем право на эту метафору? Потому что свое миллиардное, вернее, безмерное состояние, когда оценивают, сколько стоила его опера, которую он построил в Чикаго, она обошлась в 3 миллиона долларов, сколько стоило это, даются точные цифры, а когда показывают замок, говорят, оценить его невозможно, этот замок. Вот. И он построил эту свою империю на словах. Он построил ее на газетном бизнесе. Он пришел еще благословленный и поцелованный каким-то невероятным даром и своего характера, и смелости, и яркости, и молодости своей. Он из маленького заштатного издательства разворачивает огромную корпорацию газетного мира. В силу этого он получает безмерную власть над чем? Что это такое? Что является предметом его... Что становится его империей? Общественное мнение человечества. В какой-то момент он его теряет. Он думает, что с этим капиталом можно управлять вообще-то всем миром, но там происходит определенный слом. Но вот это небо слов и небо из слов создание Божие. И тот мир, который строит он, мир газет, да, и мы понимаем, что любое событие, пусть даже незначительное, происходящее, попадающее на страницы газеты, вдруг становится историческим, вдруг становится в общественном мнении значимым, да, на чем построена сегодня вся наша жизнь. Это то, что нам интернет подрасскажет про то, что происходит где-нибудь в какой-нибудь глубинке Дальней Африки, и это все становится крупным планом в моей собственной жизни, хотя я сижу в Петербурге в июне, никакой Африки здесь там и не пахнет. Я уже молчу о не Африке. Итак, огромный мир мироздания в апокалиптическом ключе. Земля с ее историей, планета Земля с ее историей, великие империи, великие страны, Америка, Германия, да. И доходит это до микрокосма, который этот человек держит в своей руке. Это тоже очень важный и сильный, и мощный образ, с которым он умирает. С этого для нас начинается картина. Он произносит загадочные для нас слова. Это величайший за всю историю кинематографа МакГаффин. Величайший. Напомним нашим слушателям, что это такое. Этот термин сказал Альфред Хичкок. МакГаффин. Едут два человека в поезде. Один другому говорит, это МакГаффин. А что такое МакГаффин? МакГаффин — это сеть для ловли, по-моему, львов в Шотландии. Но, простите, в Шотландии нет львов. Значит, никакого МакГаффина и не было. То есть МакГаффин — это то в кинематографе, тот предмет борьбы, который не имеет в себе на самом деле какого большого серьезного значения, но за который начинается свалка,
1: битва
0: и борьба всех участников драмы. Так вот этот величайший, вот этот МакГаффин, да, это загадка, на которой строится весь фильм, интрига этого фильма, что означали последние слова, которые произнес главный герой.
1: В пустой комнате перед смертью.
0: В пустой комнате один перед смертью. Кто их мог слышать? Он сказал «бутон розы», и из его руки выпадает хрустальный шар. Этот хрустальный шар, он незадолго до этой смерти, как мы увидим в конце картины, да, он поднимет его из предметов его окружающих, и, увидев его, это обыкновенная игрушка, которую потрясешь, это шар, наполненный водой, в которой белые хлопья, и когда ты трясешь этим шаром, то возникает снежный вот такой мир. Но мы понимаем, что шар этот, не этот конкретно, а вообще шар как образ в руке человека, да, хрустальная сфера, вспомним Арсения Тарковского.
1: И ты держала сферу на ладони хрустальную.
0: И ты была на троне, и, Боже правый, ты была моя. Вот это обладание, да, когда мужчина владеет целым миром через то, что женщина держит в руке этот шар, который, ой, как интересен парафраз, да, который у Тарковского заменяет то яблоко, да, восстановление целостности, получается, эдемской, но это в истории любви. А здесь он держит этот хрустальный шар, который оказывается для него его проклятием, его наказанием и символом власти, с одной стороны, безусловным, как знак работающий, хрустальная сфера в руках. Мы увидим огромное количество картин возрождения, которые изображают спасителя, вседержителя с хрустальным шаром со сферой, из которой выросла потом держава, да, в царских руках, как изображали императоров и прочее. Это все из той самой сферы. Это символ мироздания. Вот такая неслучайная парадигма, которая забрасывает помимо всякой школы в эту картину дополнительную метафизическую составляющую. От планетарной, от мироздания до вот этого шара в руке умирающего человека и двух загадочных слов. Он говорит: «Бутон розы». Скажи, пожалуйста, давай немножко отойдем от этой картины. Сейчас мы уже так вот, я не знаю, заинтриговали или наоборот потеряли нашего слушателя. Есть ли у тебя при просмотре этого фильма, я понимаю, что уже в 110-й раз, повторно, как угодно, ты киновед, ты это изучала, ты это смотрела, вынуждена была смотреть с разными аудиториями, с этими школьниками, с этими студентами, с кем-то еще. Вот, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя какие-то личные связи с этой картиной? Вот какие-то личные ассоциации, личные связи, что-то в твоей жизни связано с этой картиной или с каким-то, с какой-то деталью из нее?
1: Давай на поверку я назову две. Но первая из них, конечно, очевидная и очень многим знакомая, я уверена. Это то как раз, чем я хотела тебя добавить, ибо в этом шарике... Как оказалось, и как это можно интерпретировать, поскольку к этому великому фильму можно несколько прицеплять вагончиков смыслов. И когда он держит этот шарик с домиком и снегом, и, во-первых, я, наверное, не раз уже обмолвилась об одном из моих любимых романов «Маленький лорд» Боргена, норвежского писателя, и там тоже фигурирует, кстати, позднее написан был, в 60-е годы, тоже фигурирует вот этот шарик со снегом, и там это символ преемственности от отца и одновременно неразгаданной загадки судьбы. Это отца и нереализованности судьбы главного героя. Вот здесь, когда мы так ярко помним начало мальчика, начало-начал, как мать отсылает его вместе с банкиром-управляющим, и больше он ее никогда не увидит. И при этом мы понимаем, что мать влекома желанием защитить от отца, и при этом и обеспечить судьбу ребенку, и как она на словах говорит, и при этом абсолютно чужеродная, отчужденная, равнодушная, проявляющая ноль капли и внимания в плане эмпатии и чувственности. И вот это отречение от любви матери, от дома, от уюта, то, что он лишил, то, чего он лишился в детстве, и то, что потом откликалось всю его жизнь, когда он не смог дарить любовь, деньги, власть, делился, как-то дружил с более-менее успехом, но дарить кому-нибудь любовь, внимание и сердечность он не сумел. И вот это как бы вот отрезанная это от него сердечность с самого детства, вот при этом он к нему тянулся. И вот там я бы искала загадки, и точно так же нередко возвращаюсь к своему детству в деревне, поскольку и там можно найти еще кучу интересных для меня, как для взрослого человека, открытий.
0: А что у тебя в детстве в деревне? Какое у тебя личное
1: свойство? У меня практически все важное происходило именно летом. Не в школе, не в садике, а вот на природе, с первой любовью, с знакомством со всем животным миром и первыми бессонницами в чтении романов а-ля Джейн Эйр. То есть вот взросление, оно измерялось лето за летом, которое сливалось в одно, и для меня сейчас оно называется как детство. Но так, вот сейчас с ассоциацией деревни это буквально вот то, откуда я родом.
0: Прекрасно. А для меня эта картина началась... Вернее, не эта картина. Да, эта картина для меня началась задолго до того, как я ее увидел. Потому что еще отец мне когда-то рассказывал, я еще и ребенком был, он рассказывал мне историю о человеке, который был очень-очень старым уже, и он произносил последние слова в своей жизни, и никто не мог понять, про что это. А потом обнаружили санки, на которых был нарисован этот бутон розы. Мне отец рассказал это как вот такую короткую притчу, не не говоря ни об Орсоне Уэллсе, ни о том, что вот есть знаменитый американский фильм, который он, безусловно, знал, видел и так далее. Но почему-то ему важно было донести вот это. В меня впечаталось это эмоциональная, главная, вибрирующая, вольфрамовая нить этого фильма. То есть то, что трепетало в нем и держало его всю жизнь. Потому что там ведь происходит огромная подмена. Его реальные саночки, на которых он вначале скатывается с горы, а их засыпает снег, когда его увозят из дома, и тут же по склейке ему дарят новые, как разворачивается бумага, и вот эти новые санки, на которых он никогда не прокатится, они так и останутся лежать среди его, собственно говоря, сокровищ, и первыми будут брошены в огонь в финале картины, и на них разгадка, которую никогда не узнает человечество, потому что какой-то работяга просто возьмет это и бросит, и только нам Орсон Уэллс раскроет этот секрет, откроет нам решительную фразу этого детектива, когда в сгорающем пламени мы увидим разгадку жизни этого человека. Вот для меня запомнился этот отцовский рассказ, настолько запомнился, что когда я смотрел эту картину, уже будучи серьезным молодым человеком, имеется в виду интеллектуально уже чем-то оснащенным, прочитан «Колобок» и даже увиден «Гамлет» Козинцева и прочее, и прочее, и я смотрю картину Орсона Уэллса, и я начинаю чудовищно волноваться. Потому что в меня это вшито когда-то, еще в детстве. И для меня навсегда это связано с нашей прогулкой под снегопадом. Я в саночках. И я, когда отец говорил о санках, я видел эти санки и эту прогулку. Я это соотнес абсолютно со своим, собственно говоря, детством. Поэтому вот эта триггерная точка, эмоциональное подключение к этой картине для меня случилось совершенно однозначно. Но ты допускаешь сейчас одну очень серьезную, не то чтобы ошибку, а тебя специальным образом обманывает, и ты подаешься этому, обманывает Орсон Уэллс. Не с этого эпизода начинается картина. Картина начинается с...
1: Я не сказала, что...
0: Ты сказала
1: начинается.
0: В начале.
1: Но в начало фильма может быть растянут.
0: А вот дальше происходит очень интересная вещь. Как построено это кино, его структура. Но сейчас опять мы, может быть, в школу уйдем, но в школу уходить не надо. А важно то, что нам показывают сперва вот этот роскошный, огромный замок, который он воздвиг, замок своих иллюзий, своей мечты, которую он создал для женщины, случайно встреченной, которой он подумал, что она может быть оперной певицей, а она не может быть оперной певицей. Он пытался весь мир убедить в том, что вот он, ему не хватало любви. Вот это потрясающий механизм человеческого заблуждения. Я заставлю весь мир полюбить ее, чтобы через это полюбить ее самому. Потому что, когда он встретился с ней, это интересный эпизод, очень, он очень здорово сделан. Не он стоит на улице, а она выходит из светящейся аптеки на грязную дождливую улицу. Мимо проезжает повозка с лошадью, и мы только слышали, как на кого-то плеснуло грязью за кадром. И дальше переводится камера, и он стоит весь в грязи, а он уже магнат. Он женат на племяннице президента. У него впереди огромная политическая карьера, и он вдруг, вот это интереснейший момент перелома в этом фильме, он вдруг, эта девушка предлагает ему смыть грязь с костюма, зайти к ней. Это абсолютно не адюльтерное, не амурное предложение. Он стесняется какой-то момент, потом он приходит к ней, и там... Она ему поет под фортепиано что-то такое тихое и вялое.
1: Там, что еще его очень зацепило, она не знала его. Он встретил единственного, пожалуй, человека
0: он
1: на этой...
0: Он встретил единственного человека в этом городе, который мог его не знать и что-то, и даже не слышать о нем. Единственный человек, который никогда не читал газеты. И у него возникла, возможно, надежда, что здесь может быть подлинная настоящая любовь не за деньги, не за славу, не за признание, не за... Вот, а она будет какой-то искренней. И это было его главным заблуждением, потому что он решил и из нее извлекать вот эту вот славу, да, а она не была талантливой оперной певицей, не была, но он для нее тогда воздвиг уже этот огромный замок, в котором она жила и умирала, как бабочка сохла, и в результате она его покинула там, и он остается там абсолютным стариком, у него полная фиаско, и вот там как раз гениальное нахождение этого шара, когда он идет длинным коридором, гениально снято абсолютно, как он исчезает за толпой народа, следящий за ним, его слуг, его приближенных и так далее. Они смотрят, он исчезает, но там стоит огромное зеркало, и в этом зеркале появляется он. И дальше переход в зеркало, и мы видим, что это зеркало стоит напротив другого зеркала, и его отражение тиражируется в бесконечном коридоре, а это идет человек, несущий вот эту свою загадку детства, вот этот самый шар, он несет, понимаешь? Вот для меня был такой трепет, когда для меня это все связалось с личным, собственным воспоминанием, вот этой загадки. Да, так вот, начинается вся картина не с первой сцены, не с саночек, хотя это самое начало. И там, и туда.
1: И вот тут. Можно я скажу?
0: Нет,
1: можно?
0: Туда вбит один очень серьезный гвоздь. Начинается история с эпопеи его великой славы. Нам показывают даже специальное кино, сделанное о нем. И здесь у нас возникает фильм в фильме, потому что в просмотровом зале сидят люди, создатели этого фильма. И все, вот здесь надо отметить один очень важный момент. Все начало фильма, вся первая часть, до его встречи с оперной певицей, оно снято в таком захватывающем ритме. Не в смысле... как здорово нас захватывает происходящее, а в смысле одержимости. Вот когда, вот попробуй вспомнить свои ощущения, вот с самого начала дается вот эта огромная помпезная слава его, эти кадры хроники, эти кадры типографии, которые печатают газеты, эти кадры огромных политических событий, внутри которых он был. Дальше создается его реакция, дальше редакция, дальше создается, дальше они становятся, они идут в гору, потому что его газета начинает побеждать, он становится публичным, и там не остановиться, вот видно, что человека схватило в клещи и тащит, тащит, тащит, тащит. А загадка, что за бутон розы? И какому-то репортеру из тех, кто создал этот фильм, поручено найти ответ. И он находит человека, вернее, не человека, сперва находятся документы. Он приходит в хранилище, где под охраной вооруженных людей, где только на несколько заранее приготовлено, там 45 минут ему дается времени ознакомиться с теми дневниками, которые написал его попечитель, который заберет мальчика из рук матери, отца. И вот здесь большой вопрос. Все, кто рассказывает нам о нем, и это гениальный ход Орсона Уэллса. Мы нигде, ни в одном кадре, не увидим его, каким он был. Это останется загадкой. Каким он был, мы видим только руку и шар, и это ни в чьем рассказе. Там нет ни одного человека в его комнате, когда он умирает. Войдет женщина и накроет его простыней. Но даже момент, когда он берет этот шар и идет мимо всей своей челяди и так далее, рассказывается человеком, который был приказчиком в этом его замке. Другая история про связь с этой женщиной рассказывается его другом, который отвечал за литературно-музыкальную часть в его редакции. Это все с рассказов других людей. Этот человек не прожил своей жизни. В этом главная, томительная, ужасная, скорбная нота этого фильма. И мы его детство и эту сцену, о которой рассказываешь ты, мы ее читаем через рассказ его попечителя. И поэтому сказать о том, какова была реальная реакция матери, мы не можем. Что там было на самом деле, мы не можем. Но случилось что? Давай разберемся в завязке. Что там происходит? Вот мальчик катится с горки. Что решают между собой отец, мать и приехавший попечитель, который становится его опекуном и забирает его в достойное, добротное, обеспеченное учреждение учебное, но вдалеке уже от его семьи?
1: Наследник.
0: Оказывается... что он, да, наследник...
1: к тех земель, которые мать передает попечителю, опекуну, потому что там золотая жила. Ну, в принципе, это квинтэссенция Америки в первой половине. Вот золотая лихорадка, а подожди еще, конец 19-го и начало 20 века. Вот в это решающее, определяющее время и появляется наш герой и растет на этих деньгах, на самом деле, вот как бы и на банковских, и на золотых растет потом его империя.
0: То есть вот это очень интересная вертушка, это очень интересная перемена, как раз именно в образе и в решении матери, да, что у них был жилец в их доме, который не смог расплатиться за постой, который умер и оставил завещание, что вот эти заброшенные золотые копии, которые уже были мертвыми, казалось бы, но выяснилось, что они могут приносить какой-то доход, и тогда появляется тот, кто забирает ребенка, не спрашивая, хочет он того или нет. Мать

0: Александра Ивановича там не было. Да, он выбросился в окно. И вот эта отнятая жизнь, когда человек становится необходим вот этому какому-то потоку, потоку историческому, он оказывается и авантюрен, и невероятно радушен, и с потрясающим юмором.
1: Харизма, очарование.
0: Да, и с замечательным весельем, очарованием и так далее, и так далее. И у него есть один вот этот дефицит любви. Он хочет любви зрителей, он хочет любви своих избирателей, он хочет когда у него случился брак, он увидел эту девушку, он приезжает, и вся редакция выглядывает, а это племянница президента. Сколько длилась любовь? Ну, это опять же все по рассказам тех, кто в этом фильме о нем рассказывает. Это длилось где-то 2 месяца. Потом их связь стала его политической перспективой. Он стал завоевывать избирателей, и более того, там очень интересный мотив, что он встает на сторону защиты рабочих, трудящихся, бедняков, более того, собирается разоблачить одного из политических преступников, человека, который наживается на, что называется, нуждах народа.
1: Но при этом довольно скандальным, свойственным для себя способом.
0: Абсолютно, да, через газеты. И его как раз ставят, вот это тоже второй момент, механизмы этого мира. Ты можешь достичь любой власти. Казалось бы, власти уже неопровержимы. Казалось бы, полного совершенно триумфа. Но как в свое время сформулировал Анатолий Васильевич Эфрос, про что он ставит Отелло, про что ставить Отелло? И Эфрос сказал, Отелло же, он же генерал. Он же победитель, он потопил турецкий флот, он невероятно значительная фигура. Но я хочу поставить спектакль о том, что интрига всегда сломает любого человека. И вот здесь это замечательно сложная и странная сцена, где мы еще даже не понимаем, что у него с этой певичкой происходит, было там или не было, но ей уже куплен дом. И вот этот его политический соперник заставляет ее написать записку его жене, племяннице президента, чтобы они прибыли в этот дом. Жена видит другую женщину, которая живет в доме, но никто не знает, а что, собственно говоря, никто из них его с ней связывает. И вот это как раз тот важный момент, о котором сказала ты. Это была единственная женщина, которая ничего не знала о нем, которая увидела его таким, настоящим, каким он был подлинно на самом деле, ей не нужна была ни его слава, вот он зацепился за это. И вот на этом человеческом как раз и сыграет преступные, вернее, противные ему политические силы. Вот. И дальше мы увидим, как человек сносит крышу, как человек становится маньяком, как человек становится...
1: И изгоем, и изгнанником.
0: Да, и он строит свою империю. И в этой империи эта женщина, в империи денег, бесконечных возможностей. Помнишь, как они на пикник едут, да? Когда вереница машин, там 40-50 черных машин. Ну хорошо, мы выйдем из этого замка, из этой золотой клетки, давай съездим на пикник. И на этом пикнике в палатке у них разыгрывается как раз сцена, где он ее ударяет по лицу, потому что она ему говорит самую главную правду. «Ты не любишь меня». Тебе важно только, вот, ты умеешь только брать, ты не умеешь отдавать, ты не умеешь
1: делиться. А вот другу он пощечины не смог дать, а друг ранее говорил ровно то же самое, что ты пытаешься любовь народа заслужить, но ничего не даешь взамен. Что, ну, он практически ему прямыми словами говорит, что ты пустышка.
0: Но ты понимаешь, там здесь дело не в том, что он другу не решился, это ни в одном времени происходит. И сцена с другом...
1: Ну, это правда, да.
0: Сцена
1: тогда
0: с другом,
1: он еще мог принять.
0: Во-первых, друг напился, и это было, и пришел, это после его поражения как раз именно в политическом, вот в этом, в избирательной кампании, да, и тогда друг ему сказал эти слова, они еще были вместе. Они еще были теми, кто создавал это дело. Они еще были, условно говоря, в одной лодке. А с ней он понимал, что эта куколка не имеет права говорить ему таких вещей. Не может говорить ему таких вещей. И где, когда...

0: Когда он рвет, они же тогда с этим друг именно этот, он сохранил на листе бумаги написанные принципы того, как будет работать их издательство, принципы, от которых нельзя отступиться. И когда он уволит своего друга, пошлет ему при этом чек на 25 тысяч долларов, то тот ему в ответ пришлет порванный чек и эти принципы, от которых он отказался и от которых он отступился. От своей первой конституции, от того, что он обещал самому себе. Он сыграл по правилам этого мира. Он попытался его обвести вокруг пальца. Он попытался его обыграть. Он сказал, тогда я стану самым богатым. Он стал. И нам показана та несчастная притча о том, что дашь ты взамен за душу свою. Ты можешь приобрести весь мир. Но если ты навредишь своей душе, ты потеряешь главное. И вот этот мир, вот этот огромный замок, который потом задымит черной трубой крематория, потому что, и мы сразу вспомним о других маньяках нашей истории, которые пытались построить какую-то вот такую лживую и страшную на идее одержимости, единство всех настоящих и прочее, построить мир, не учитывая человеческого фактора, не учитывая того, что испытал тот мальчик, который еще за минуту до этого катился на саночках с горки и был счастливым. У него была мама, у него был отец, но тут уже пришел попечитель. Тот, кто вдруг... Вот кто такой попечитель? Кто такой опекун? Кто-то может сказать, во имя государства необходимо сделать вот это. И ты почему-то должен отступиться от себя.
1: И подчиняться чужой воле.
0: И что ты... Не просто чужую волю, это чужая воля рядиться в какую-то, в общественное благо, в историческую необходимость, в политическую необходимость. Стоп, секунду. Вот как важно этого маленького своего себя, вот до конца просто, да, как важно и как трудно при этом не потерять, не упустить и помнить, что самым правильным и главным жестом. Он описан, этот жест. Он никак не протрактован, но он описан, этот жест, в дневниках его попечителя, когда он этими санками стал его бить.
1: Да.
0: И повалил его на снег этими санками.
1: Это был его отказ.
0: Да. И как там, и здесь, что называется, давайте кинорежиссеры, вперед-вперед, и операторы, давайте смотрим, как гениально монтируются рядом в стык две сцены. Мальчик стоит, он толкает дяденьку, и дяденька падает на снег, камера сверху, лежащий человек, мальчик-победитель. Следующий кадр, открываемый подарок на Рождество под елочкой. Он открывает, разворачивает бумагу, открывает такие же точно санки, точно такой же фирмы. Он поднимает глаза, и в дико задранном ракурсе огромная фигура этого попечителя стоит. И мы понимаем уже, что здесь совершенно иные отношения субординационно между ними выскакивают.
1: У нас осталось несколько минут до конца, и прежде чем передать тебе последнее слово с замечательными
0: всегда,
1: строками...
0: Всегда предпоследнее, да.
1: Да. Я хочу сказать, что отчасти... Здесь вплетена в сложную судьбу этого героя. Писали, что важно заметить, Орсон Уэллс одновременно с Херманом Манкевичем, знаменитым сценаристом. Придумывали истории, много спорили, но сейчас не суть. Может быть, часть своей харизмы и своего характера и своей судьбы сам Орсон Уэллс передал своему герою, потому что сам он был непревзойденным мастером и исполнителем слова, и надо напомнить, что прежде чем ему, как дебютанту, дадут полный карт-бланш по созданию и сценариям, героям, выбору всего-всего-всего, почему продюсеры ему доверились? Он не только успел нашуметь со своим собственным театром на Бродвее, еще успешно поработать на радио, откуда он принес некоторые приемы в этот первый фильм, но в 1938 году он устроил форменный скандал, потому что зачитал в прямом эфире роман Герберта Уэллса, и те, кто его слушали, поверили, что на Землю совершено вторжение марсиан. И это одна из первых вот таких уток, да, иллюзий исторического факта, когда... просто доказательство, как просто ввести общественное заблуждение. Вот просто с ничего.
0: Один Уэллс дал пас другому Уэллсу, и случилось...
1: Власть слова.
0: Да, случилась власть слова. И в этом же откровении Иоанна Богослова есть строчка, которая так тревожит о том, что и времени больше не станет. Будет небо свернуто, как свиток, небо слов, и времени больше не станет. Про это надо очень точно помнить, о том, как нам так часто предлагают какие-то модели жизни, патриотические, героические, какие угодно, ические, что угодно. Но если мы забываем маленького, настоящего, живого человека внутри себя, вот стишок напоследок. «А времени больше не станет, такие придут времена». Нас в ряд поименно расставит невнятная наша вина. Никто никого не осудит в правдивом слепом кураже, но времени больше не будет. Нас просто не вспомнят уже. И тихо стоят, как подранки, вселенским парадом кресты. Вот с горочки катятся санки, а в саночках катишься ты. И вот очень бы не хотелось вселенского парада крестов, который, к сожалению, все шире и шире.
1: Это было обсуждение фильма «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса 1941 года. Оставайтесь с нами. С вами были Алексей Злобин и Елена Волоченко.
0: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
1: До свидания.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных музыке Сергея Васильевича Рахманинова. Сегодня мы послушаем две прелюдии для фортепиано, два, пожалуй, самых известных произведения Рахманинова. Весной 1892 года 19-летний Рахманинов заканчивает Московскую консерваторию по классу композиции и удостаивается большой золотой медали. Начинается новый этап его творческой жизни, выходят из печати первые сочинения. Начинается и концертная деятельность Рахманинова. С этих лет и до конца жизни эти два направления его творчества будут неразлучны. 26 сентября 1892 года в симфоническом концерте Рахманинов с большим успехом исполняет первую часть фортепианного концерта Рубинштейна, колыбельную Шопена, вальс из Фауста Гонулиста и на бис впервые свою прелюдию «До диез минор», сразу ставшую знаменитой. «Прелюдия нас поразила», — вспоминала пианистка Елена Гнесина. «В отличие от обычных юношеских опытов, она была совершенно самобытна, обещая в будущем раскрытие огромного композиторского таланта ее автора». А в начале декабря 1892 года были закончены пьесы фантазии «Опус 3», в число которых вошла и прелюдия «До диез минор». Элегия, прелюдия, мелодия, полишинель и серенада, объединенные общим названием «Пьесы фантазии», были посвящены Антону Степановичу Оринскому, педагогу Рахманинова по классу композиции в Московской консерватории. Надо также сказать, что Чайковский, который с большим интересом следил за творчеством Рахманинова, тогда написал: «Мне очень нравятся фортепианные пьесы Рахманинова, особенно его прелюдия и мелодия». Заграничных слушателей впервые познакомил с прелюдией «До диез минор» Александр Ильич Зелотти, пианист, дирижер и двоюродный брат Рахманинова. Он сообщил композитору, какой ошеломляющий успех имела эта пьеса, и советовал обязательно включить ее в первый заграничный концерт Рахманинова, который состоялся в Лондоне в апреле 1899 года. Успех действительно превзошел все ожидания. «Никогда не думал, что англичане способны так кричать», — вспоминал Рахманинов об этом концерте. А уже на следующий день прелюдия была издана тремя крупнейшими английскими издательствами. На одной обложке композитор с удивлением прочел название «День гнева», на другой — «Пожар московский», а на третьей даже «Московский вальс». Так начала свой долгий путь одна из самых прославленных в мире фортепианных пьес. До последних лет жизни Рахманинов по настоятельным просьбам слушателей постоянно играл эту прелюдию. Ее исключительная популярность порой даже раздражала его. Секретарь Рахманинова в Нью-Йорке Дагмара Барклай рассказывала: «Так как к нему постоянно обращались за объяснениями, что он изображает в своей прелюдии, то кончилось тем, что мы приготовили стереотипный ответ. И на вопросы, не написал ли Рахманинов о человеке, заживо погребенном в землю, или не связана ли эта прелюдия с историей каторжан в Сибири и тому подобное, ответ всегда был таков: никакая история с прелюдией не связана, композитор просто писал музыку». Сам Рахманинов пояснял: «В один прекрасный день эта прелюдия просто пришла сама собой, и я ее записал. Она явилась такой силой, что я не мог от нее отделаться». Огромную популярность приобрели граммофонные записи отдельных пьес фантазии в исполнении автора. Трижды была записана на грампластинку «Прелюдия до диез минор» в 1919, 21 и 28 годах. Самую первую из этих записей, запись 1919 года, мы сегодня послушаем в нашем маленьком концерте.

В начале 1903 года Рахманинов исполняет в концерте только что написанные им три прелюдии, первые из знаменитых десяти прелюдий опус 23, которые часто называют рахманиновскими фортепианными акварелями, русскими музыкальными пейзажами. Особняком в этом светлом цикле стоят две прелюдии – прелюдия ре минор в ритме минуэта и прелюдия соль минор. «Мне всегда было жутко от исполнения Рахманиновым этой прелюдии», — вспоминала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова. Начинал он тихо, угрожающе тихо. Потом крещендо нарастало с такой чудовищной силой, что, казалось, лавина грозных звуков обрушивалась на вас с мощью и гневом, как прорвавшаяся плотина. Прелюдия соль минор, так же, как только что прозвучавшая прелюдия дотис минор, стала постоянной участницей выступлений Рахманинова пианиста. Ее удивительный музыкальный образ усиливался впечатлением от рахманиновской игры, которую много раз пытались описать и критики, и музыканты, и слушатели. Об этой игре вспоминали так. «Человек, способный в такой мере и с такой силой выражать свои чувства, должен прежде всего научиться владеть ими в совершенстве, быть их хозяином. Он не смотрит на своих слушателей, но и не игнорирует их. Он просто приказывает им слушать». Ни руками, ни лицом, ни телом он не выражает своего волнения. Он сидит, всецело отдавшись своему труду. Он поглощен им, он отдает ему все свои силы. Помни сумму первых впечатлений от явления Рахманинова, рыцарственно строгий и суровый облик на эстраде, внутренняя волевая сосредоточенность, сказывавшаяся во всем том, что можно назвать благородством артиста в его соприкосновении с искусством. Итак, прелюдия «Соль минор» из цикла прелюдий опус 23 в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись была сделана в апреле 1920 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали прелюдия до диез минор опус 3 и соль минор опус 23 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Записи 1919 и 1920 годов. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день памяти святителя Иоанна Шанхайского председатель ВЦС совершил литургию на подворье Православной Церкви в Америке. Синодальный отдел по благотворительности организовал группу поддержки для специалистов, работающих с детьми-сиротами и приемными семьями. В издательском совете прошел круглый стол, посвященный истории церкви на Дальнем Востоке в советский период. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 июля, в день памяти святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний совершил божественную литургию в храме великомученицы Екатерины на Всполье, города Москвы, подворье Православной Церкви в Америке. Митрополит Антоний передал духовенству и прихожанам первосвятительское благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и произнес проповедь. Настоятель храма протоиерей Даниил Андреюк обратился с ответным словом к иерарху от лица духовенства, сотрудников и прихожан, выразил слова сыновей благодарности святейшему патриарху Кириллу и митрополиту Антонию за любовь и попечение о храме великомученицы Екатерины на Всполье. Протоиерей Даниил Андреюк поблагодарил владыку Антония за совершенное богослужение и преподнес дар его высокопреосвященству портрет святителя Иоанна Шанхайского. Центр по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению организовал работу ресурсной группы по профилактике профессионального выгорания. Участниками программы стали 8 специалистов из разных регионов России, сотрудники православных школ приемных родителей, детских домов, социально-реабилитационных центров, служб по сопровождению приемных семей и некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Московской и Белгородской областей. На протяжении 2 месяцев участники вместе с семейным психологом Центра семейного устройства при Ставропигиальном женском монастыре Марфо-Мариинской обители «Милосердие» в Москве Надежды Терехиной разбирали причины и признаки профессионального выгорания, изучали методы восстановления внутренних ресурсов, осваивали практические техники самопомощи и профилактики эмоционального истощения. Особое внимание было уделено поиску внутренних опор и сохранению профессиональной устойчивости. Работа специалистов, ежедневно сопровождающих детей и семьи в кризисных ситуациях, требует не только высокой квалификации, но и серьезных эмоциональных затрат. Именно поэтому создание безопасного пространства, где можно получить поддержку, обменяться опытом и восстановить собственные ресурсы, становится важной частью профессионального развития, отметил руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности Александра Аракелова. 2 июля в издательском совете Русской Православной Церкви под председательством главы издательского совета митрополита Калужского и Боровского Климента в очно-дистанционном формате прошел круглый стол «Русская Православная Церковь на Дальнем Востоке России в советский период 1917-1965 годы. Подвиг служения свидетельства веры». Сопредседателем мероприятия стал первый заместитель председателя издательского совета епископ Истринский Серафим. В своем приветственном слове митрополит Климент напомнил, что издательский совет готовит и выпускает серию книг-альбомов «Православие на Дальнем Востоке». К настоящему времени издана и направлена в регион первая книга «Православие в Приморье». Глава издательского совета подчеркнул, что для работы над следующими изданиями серии необходима информация с мест о том, как люди сохраняли свою веру. Участники встречи поделились опытом работы с общероссийскими региональными архивами, библиотеками, электронными ресурсами и дали рекомендации по поиску информации тем, кто находится пока на начальном этапе и недавно приступил к изучению истории православия. И последнее сообщение. Кладбищенский храм преподобного Ануфрия Великого Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального мужского монастыря восстановят к 2029 году за счет благотворительных средств компании «Российские железные дороги». Церковь была разрушена в конце 30-х годов прошлого века, от нее остался лишь фундамент. Сейчас ведется разработка проекта реставрации и восстановления церкви. Он полностью соответствует материалам первоначального исторического облика, а также историко-библиографическим сведениям и фотографиям. Для консервации сохранившейся валунной кладки фундамента и предотвращения дальнейшего разрушения в рамках разработки проектной документации выделен первый этап – первоочередные консервационные работы, включающие укрепление фундамента и ремонт временной кровли. Работы будут начаты уже в ближайшее время. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров». Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
4: «Посиделкино» — это детская программа, в которой читаются и обсуждаются сказки народов мира. Ведь известно, что во всем мире дети и взрослые любят сказку за ее красоту, чудеса и волшебные превращения. Но главное — за то, что сказки всех народов полны мудрости, они говорят о добре, справедливости и о правде Божией. Слушайте программу «Посиделкино» каждую субботу в 16:40. По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00.

Заключительное песнопение божественной литургии «Буди имя Господне», знаменного распева в гармонизации композитора русского зарубежья Александра Жаворонкова, прозвучало в исполнении праздничного хора Минского Свято-Елисаветинского монастыря.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 97-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 8 главы.
1: Братия, все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 9 главы.
2: В то время Иисус, проходя, увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. Говорит апостол Павел в послании к римлянам, отрывок из которого мы сегодня слышали. Апостол утверждает, что через воплощение Сына Божия, через Его искупительную жертву и воскресение, род человеческий был усыновлен Богу. Ну, действительно, ведь Христос был Сыном Божиим и Сыном человеческим. И в Его человечестве вся человеческая природа, все люди были усыновлены Богу. Он называет людей, нас с вами, своими братьями. Но ведь братья – это дети одного Отца. И если Он Сын Божий, а мы Его братья, значит, и мы дети Отца Небесного. Откуда, собственно, и проистекает наше дерзновение, когда мы обращаемся к Богу, Творцу Вселенной, со словами «Отец наш». Степень нашего усыновления и близость человека к Богу апостол выражает следующими словами: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым зываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Вот, еврейское слово «Авва» означает не просто «отец», и не сам факт отцовства, потому что, как известно, отцы-то бывают разные. «Авва» — это заботящийся и любящий отец, который является самым близким человеком для своих детей. Святитель Иоанн Златоуст, истолковывая этот текст, пишет: «Апостол, желая показать, что мы сыны по рождению, употребил и еврейское слово, не сказал только «отче», но «авва, отче», ибо так преимущественно называют отца подлинные его дети». Совершенно естественно, что дети являются наследниками своего отца. Но если в этом мире дети вступают в право наследства после смерти своих родителей, то наследие Божие человек получает после своей собственной смерти. А что это за наследство, которое человек по замыслу Божию должен обрести вечности. Обратимся вновь к посланию апостола Павла. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, соднаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Так значит, вот какое наследие уготовил нам Господь. Человек призван унаследовать славу, но славу не человеческую, не земную, а славу божественную. А что это означает божественная слава? Вот, наверное, дать ей какое-либо рациональное объяснение невозможно, и описать ее невозможно. Даже те апостолы, которые в своей земной жизни сподобились видеть славу Божию на горе Фавор в момент преображения Спасителя, а Христос именно для того и преобразился, чтобы в канун своих страданий показать ученикам свою божественную славу, о чем, собственно, свидетельствует и тропарь, и кандак этого праздника, «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав и учеником Твоим славу Твою, якоже мажаху». И кандак: «На горе преобразился Иси, якоже в мещах ученицы Твои славу Твою, Христе Боже, видишь». Так вот, даже апостолы, эти земные свидетели, живые свидетели небесной славы Христа, свидетели не только Его жизни, не только учения, страданий, смерти и воскресения, но и свидетели Его небесной вечной славы, которая может быть открыта человеку только после его смерти. Так даже они, эти богопросвещенные люди, очень скупо описывают славу Божию. Они лишь говорят, что лицо Христа сияло, как солнце, одежды были белыми, как снег, а сами они испытывали такое непередаваемое и ни с чем не сравнимое состояние блаженства, что любыми способами пытались его продлить. Они предложили Христу, его собеседникам, пророкам Моисею и Илье, расположиться в трех палатках, которые они для них сделают, чтобы они могли еще долгое время беседовать, а сами апостолы наслаждаться этим необычным состоянием сопричастности божественной славы. Правда, есть одно «но». Для того, чтобы быть сопричастником славы Христа, надо соблюсти одно непременное и тяжелое для нас условие. Надо вместе с Христом разделить и Его страдания. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, говорит апостол. То есть, если человек хочет следовать за Христом, если человек хочет исполнять Христовы заповеди, то такой человек должен разделить всю жизнь Христа, как жизнь земную, так и жизнь вечную. И если в вечности, в метафизическом мире, мы хотим быть причастниками воскресения Христа, Его победы над дьяволом, Его бессмертия и Его славы, то нам придется разделить и обстоятельства Его земной жизни. А как мы знаем из евангельской истории, земная жизнь Христа была очень непростой. Христос прожил тяжелую земную жизнь, по-человечески тяжелую. И для того, чтобы разделить с Ним плоды Его победы и Его славы, надо поучаствовать с Ним и в достижении этой победы. Хотя бы для того, чтобы почувствовать, на себе почувствовать, какой ценой далось наше искупление Богу. Да и потом, не бывает героев без побед, без преодоления испытаний, не может быть легкой славы. Другими словами, мы не можем быть выборочно причастниками Христа, причастниками какого-то одного Его жизненного эпизода. Если мы причащаемся, то причащаемся всему Христу, всей Его жизни, и Христу учащему, и Христу исцеляющему, и Христу страдающему, и Христу умирающему, и Христу воскресшему и прославленному. Вот вы знаете, когда люди любят друг друга, когда они хотят создать семью и создают семью, то должно возникнуть некое двуединство. То есть сохраняется индивидуальность каждого человека, но они уже живут одной жизнью. и у них общие радости, и у них общие скорби. И боль одного из супругов – это боль и его половины, и радость у них одна на двоих, и слава, и уничижение – все общее. Вот, собственно, о чем-то схожем и говорит сегодня апостол Павел, когда говорит о нашем единстве со Христом в его страданиях и в его славе. И, кстати, в Священном Писании мы встречаем, опять-таки, у того же апостола Павла вот эту аналогию взаимоотношения между Христом и Церковью. А что такое Церковь? Церковь-то состоит из людей. Так вот, отношения между Христом и людьми Церкви, о которых сегодня апостол Павел говорит как о водимых Духом Божиим, и это отношение сравнивается с отношениями между женихом и невестой. Потому что ведь действительно, наверное, никакие иные родственные связи и узы вот не дают такой взаимной любви, такого единства жизни, интересов, такого постоянного желания быть вместе, боязни друг друга потерять, как это бывает у жениха и невесты. Вот такова реальность для человека жизни со Христом. Еще будучи здесь, на земле, Господь как бы поставил некое условие для всех тех, кто хочет следовать за Ним. Он сказал: если кто хочет быть моим учеником, пускай отвернется от себя, то есть отвержется себе, возьмет крест свой и за мной идет. Это значит, что путь к славе Христа – это всегда крестный путь. Если мы возьмем примеры из жизни тех людей, которые откликнулись на призыв Христа, последовали за Ним и которые стали сонаследниками Его славы, то, читая житие таких угодников Божиих, мы увидим, что ни для кого из них жизнь не являлась легкой прогулкой. В основе своей это лишение, испытания, страдания, то есть подражание Христу в жизни, в деле, в слове, в смерти, а в итоге и соучастие в божественной славе Христа, к обладанию которой Он призывает каждого из нас, и стать сонаследником которой есть возможность у каждого человека. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 4 июля, 21 июня по старому стилю празднуется память священномученика Терентия, епископа Иконийского. Он был учеником апостола Павла. После святого апостола Сосипатра он стал епископом в Иконии, где обратил ко Христу многих язычников, и здесь же мученически окончил жизнь. О нем упоминает апостол Павел в послании к римлянам. Другой вспоминаемый сегодня мученик первых веков – Иулиан Тарсийский. Пострадал за Христа в гонении императора Диоклетиана в конце III – начале IV века. В этот день вспоминается еще один святой с тем же именем – преподобный Иулиан Диакон, а также его брат, преподобный Иулий, пресвитер. Святые жили в V веке и прославились строительством многих храмов на восточных и западных окраинах Римской империи. Сегодня Православная Церковь празднует память двух святых грузинских царей-мучеников – Арчила II, царя Иверийского, жившего в VIII веке, и Луарсаба II, царя Карталинского, жившего в конце XVI – начале XVII века. Святой мученик Арчил, царь Иверийский, правил своей страной в трудное время постоянных войн с арабами. Одержав несколько побед, Арчил II заключил с арабами договор и выплачивал дань, восстанавливая разрушенные города и возводя храмы. Однако в конце его царствования арабы вновь вторглись в Иверию, и Арчил принял решение ехать в стан арабов, чтобы договориться о восстановлении мира. Арабы согласились на мир, если он примет мусульманство. Святой Арчил ответил отказом и в 744 году был казнен. 4 июля празднуется обретение мощей преподобного Максима Грека. Преподобный Максим был сыном богатого греческого сановника. Родился он в городе Арте в Албании и получил блестящее образование. В юности он много путешествовал, изучал языки и науки в европейских странах. Иночество он принял в Отопецкой обители на Афоне. В начале XVI века великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери Софии Палеолог и обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву, где многие годы усердно трудился на ниве духовного просвещения Руси. Он писал письма против магометан, папизма, язычников, перевел толкование святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна, а также написал несколько собственных сочинений. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак из-за неплодства супруги, преподобный Максим выступил против этого шага. По приказу великого князя его заключили в темницу. Через 6 лет преподобного Максима отправили в ссылку в Тверь. Там он написал агиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Лишь через 20 лет преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Вместе со своим келейником и учеником Нилом преподобный усердно переводил псалтирь с греческого на славянский язык. Преподобный представился 21 января 1556 года и был погребен в Троице-Сергиевой лавре. Общецерковное прославление его совершилось на Поместном соборе Русской Православной Церкви в год тысячелетия крещения Руси. А еще через 8 лет, в 1996 году, были обретены святые мощи преподобного Максима Грека. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученик Иоанн Будрин, пострадавший в 1918 году, преподобный исповедник Георгий Лавров, скончавшийся в 1932 году, священномученики Алексей Скворцов, Павел Успенский, Николай Розанов и преподобномученик Иона Санков, расстрелянные на полигоне в Бутово 4 июля 1938 года. Преподобный мученик Иона, в миру Иван Андреевич Санков, был сыном московского купца, занимавшегося в Москве хлебной торговлей. В семье было принято, чтобы кто-то из детей посвящал свою жизнь Богу. В 1893 году Иван Санков постригся в монашество в Пантелеимоновском монастыре на Афоне с именем Иона. Там же он получил духовное образование. В июле 1914 года, после начала войны с Турцией, иеромонах Иона вместе с русским консульством выехал в Одессу, где стал подвязаться на подворье Пантелеимоновского монастыря. Здесь отец Иона служил до закрытия подворья большевиками в 1923 году. После этого он стал приходским священником. Вначале отец Иона стал служить в Благовещенской церкви в Одессе, но и она через 4 года была закрыта. Отец Иона перешел служить в Церковь Всех Святых на Одесском кладбище. Ее закрыли в 1930 году. В это время он получил письмо со своей малой родины, деревни Солчина Московской области, о том, что в соседнем селе Алпатьево освободилось место священника. Там отца Иону и арестовали в 1938 году. При обыске у него не было найдено никакого имущества. Свидетели по делу показали, что иеромонах Иона Санков высказывался против закрытия церкви в селе Алпатьево. Тройка при НКВД приговорила иеромонаха Иону к высшей мере наказания за контрреволюционную агитацию. Виновным себя он не признал. 4 июля 1938 года преподобный мученик Иона Санков был расстрелян с группой священников и мирян на Бутовском полигоне. Там же были закопаны тела убитых. В продолжение церковного календаря послушайте житие преподобных Иулия и Иулиана. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Преподобные Иулий и Иулиан были родными братьями и уроженцами Мирмидонии. За добродетельную жизнь святой Юлий был посвящен в священный сан, а его брат – в сан диакона. Движимыми ревностью к распространению христианской веры, святые братья получили разрешение на постройку церквей и отправились на проповедь в глухие места Римской империи, где еще существовали идольские капища и совершались жертвоприношения кумирам. Пройдя несколько стран, они обратили в христианство многих язычников, убеждая их не только словом, но и многочисленными чудесами. В Константинополе они обратились к благочестивому императору Феодосию-младшему с просьбой воздвигать храмы на месте языческих капищ. Получив благословение патриарха и разрешение императора, святые братья построили много храмов. Население считало своей обязанностью помогать им в этом святом деле. Однажды какие-то люди проезжали мимо строившейся церкви. опасаясь, что их начнут уговаривать принять участие в работе, они пошли на обман, чтобы быстрее миновать это место. Один из них притворился мертвым, и когда святой Юлий пригласил их принять участие в труде, они отговорились тем, что везут хоронить мертвеца. Святой спросил: «Не лжете ли вы, чадо?» Проезжие стояли на своем. Тогда преподобный Юлиан сказал им: «Так пусть же будет вам по слову вашему». Отъехав на некоторое расстояние, они увидели, что мнимый мертвец действительно умер. Никто больше не смел лгать святым братьям. Провидя скорую кончину, святой Юлий отправился на поиски места для постройки сотой по счету церкви, которую он считал последней. Дойдя до озера Мукорос, он увидел на середине его красивый остров. Из-за громадного количества плодившихся на нем змей никто не мог там поселиться. Преподобный Юлий решил построить на этом острове церковь. Помолившись, он, как на лодке, приплыл к острову на своей мантии и водрузил на нем крест. Именем Божьим святой подвижник приказал всем змеям собраться к нему и повелел уйти с острова, предоставив его для Дома Божия и рабов Христовых. Все ядовитые гады уползли в озеро. Святой Юлий заложил на острове церковь в честь святых 12 апостолов. В это время его брат, святой Юлиан, закончил постройку церкви около города Гавдиана и решил устроить при церкви гробницу для своего брата Юлия. Преподобный Юлий навестил своего брата и при встрече советовал ему спешить с постройкой гробницы, пророчески предсказав, что ему же предстоит лежать в ней. Действительно, святой Юлиан, диакон, вскоре скончался.

0: В завершение церковного календаря на 4 июля послушайте житие преподобного исповедника Георгия Лаврова. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный исповедник Георгий, в миру Герасим Дмитриевич Лавров, родился в 1868 году в крестьянской семье в Орловской губернии. В возрасте 20 с небольшим лет он поступил послушником в Оптину пустынь, а через 9 лет был пострижен в монашество с наречением имени Георгий в честь святого великомученика Георгия. 24 года прожил отец Георгий в благословенной обители. На протяжении многих лет, наблюдая сотни людей, текущих со своим страданием и горем к духоносным оптинским старцам, он сердцем постигал, что более всего человеку необходимы любовь, милость, доброта. В трудные годы Первой мировой войны и первых лет революции иеромонах Георгий руководил Мещовской обителью. В 1918 году в Мещовский монастырь ворвались большевики и произвели разгром обители, осквернили святыни. Настоятель был арестован, его обвинили в хранении оружия, в принадлежности к тайному заговору и приговорили к расстрелу. В камере смертников, куда поместили отца Георгия, стоял такой холод, что замерзала вода. Мучил голод и насекомые. Вначале здесь находилось 37 узников. Почти каждую ночь забирали на острел 5-6 человек, пока не осталось 7 приговоренных. Отец Георгий ждал своей очереди и готовился. Однажды он увидел возле себя незнакомого человека. Тот участливо смотрел на священника, а потом сказал: «Не плачьте, батюшка, вас не расстреляют». «Кто вы?» – спросил священник. «Вы, батюшка, меня забыли, а у нас здесь добрые дела не забываются. Я тот самый купец, которого вы в Калуге перед смертью напутствовали». Вскоре пришел надзиратель и приказал всем собираться с вещами для отправки в Калугу, так как пришло запрещение о проведении расстрела из-за нежелательного влияния его на местное население. Расстрел был заменен 5 годами заключения, которое иеромонах Георгий отбывал в Бутырской и Таганской тюрьмах. Камеры Таганской тюрьмы были переполнены. Одновременно с отцом Георгием здесь находились митрополит Казанский Кирилл Смирнов и настоятель Московского Данилова монастыря епископ Федор Поздеевский. Оба архиерея заметили иеромонаха Георгия среди прочих узников, и это имело большое значение для его дальнейшей жизни. Митрополит Кирилл благословил отца Георгия на старчество, а архиепископ Федор впоследствии принял в Данилов монастырь. В тюрьме отец Георгий исполнял обязанности тюремного санитара, благодаря чему мог встречаться со многими людьми, имел доступ даже в камеры смертников. Были случаи, когда сами тюремщики приводили смертника в перевязочную комнату к батюшке. На собственном опыте, переживший близость смерти, он умел говорить с таким человеком о Божьей правде и о Божьем милосердии. По освобождении архимандрит Георгий поселился в Даниловом монастыре, где его снова арестовали в 1928 году и приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. В ссылке архимандрит Георгий тяжело заболел раком гортани. Весной 1932 года отец Георгий был освобожден без права проживания в Москве и

12 других городах. Из возможных для жительства мест старец выбрал Нижний Новгород, сказав при этом «спасение из Нижнего», вспоминая о Минине и Пожарском. Тяжело больной раком, не имея практически никакого лечения, отец Георгий то и дело повторял сложенную им поговорку: «Рак не дурак, ухватит клешнями и прямо в Царство Небесное». Блаженная кончина преподобного старца Георгия была тихой и мирной. Умирая странником в чужом доме, он до последнего часа исполнял свое пастырское призвание. Последняя его беседа с духовными детьми была о делах церкви. 11 октября 2000 года состоялось обретение мощей преподобного исповедника Георгия Лаврова, которые перенесены в Москву и покоятся в Покровском храме Свято-Данилова монастыря.

В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами вступаем в 56-ю строфу первой главы Онегина, и она начинается с такого перечислительного резюме, в котором говорится о том, что прекрасного и замечательного есть в деревенской жизни, в чем ее главное очарование. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. «Я предан вам душой», — говорит Пушкин. Все понятия, которые составляют эти первые стихи, обладают огромной символической насыщенностью. За каждым из них и литературный, и жизненный мир невероятной сложности. Как Мандельштам говорил, он говорил, что настоящая поэзия — это когда из каждого слова в разные стороны лучами расходятся пучки смыслов, как лучи от звезды. И вот здесь то самое и есть. Цветы. Понятно, что это один из самых суперпоэтических образов. И цветок будет появляться в Онегине в самых разных контекстах. Это будет такая метафора, например, Ольги. Она будет сравниваться сначала с ландышем, а потом он скажет «двухутренний цветок», когда Ленский будет себя уговаривать, что ему надо обязательно стреляться с Онегиным. Дева Роза, Дева Лилия, да, это один из сквозных образов мировой поэзии. И с одной стороны это очень поэтично и символично, а с другой стороны понятно, что цветы, цветники, луга просто-напросто с полевыми цветами. Это одна из главных частей деревенской жизни. Любовь. О любви мы с вами говорили уже немало. Деревня. Тоже мы с вами посвятили прямо отдельный разговор тому, что такое деревня, какое место в жизни дворянина пушкинской поры занимали вот эти каждолетние поездки в деревню. Праздность. А вот о праздности мы с вами еще пока не говорили. А здесь есть о чем побеседовать. Потому что праздность — это одна из главных характеристик, с одной стороны, Онегина, а с другой стороны, самого автора. Ведь не зря же он говорит «цветы, любовь, деревня, праздность, поля, я предан вам душой». Да, «фар ниенте мой закон», как читали мы в предыдущей строфе. Вот давайте мы немножко о праздности поговорим, тем более, что эта тема праздности и безделья «фар ниенте» была подхвачена и литературной критикой, и традицией литературы художественной. Один из главных признаков лишнего человека — это то, что он ничего не делает. Это главная к нему претензия со стороны демократической критики в лице там, Белинского, Добролюбова и Писарева. То есть праздность и дельность. Вот такая дилемма, которая во многом строит смыслы русского романа середины XIX века. И, конечно, начало этому положил Пушкин в своем «Евгении Онегине». Вот давайте мы о праздности немножечко призадумаемся. Ну, конечно, апофеоз праздности — это Обломов Ивана Александровича Гончарова. И тоже с этим романом все непросто, потому что мне кажется, что сегодня уже нет людей, которые бы воспринимали Обломова однозначно дурно, как сатирический образ. Гончаров не имел этого в виду. Он нам демонстрирует какие-то очень важные свойства национального характера, ну, если таковой существует, русской души и так далее, и так далее. Итак, праздность. Праздный — это синоним слова «пустой» в древнерусском языке. Праздник — это пустой день, свободный от каждодневных дел. Беременную женщину называли «непраздная», то есть не пустая, у нее есть в чреве дитя. Вот получается, что праздность — это в некотором смысле синоним пустоты, но тогда мы должны признать, что сама пустота — это понятие очень неоднозначное. С одной стороны, пусто — это бедно, скудно, а с другой стороны, пустота — это условие и художественной формы, и вообще всякой жизни. Потому что если наше жизненное пространство будет перенасыщено понятиями, словами, предметами, даже лицами, так невозможно жить. Там нет воздуха, чтобы дышать. И вот эта самая праздность, она действительно в пушкинском романе является таким сложным, мерцающим понятием. Иногда исследователи говорят о том, что праздность Онегина и праздность автора противостоят друг другу, как вот позитивная и негативная праздность. Но это во многом так, но не совсем. Потому что мы с вами увидим, что день Онегина в деревне — это день Пушкина. Он описывает просто собственную жизнь в Михайловском. И тогда нам непонятно, куда это отнести, в плюс или в минус. И вообще такие однозначные оценки и какие-то простые объяснения, ну, наверное, это не самое разумное, не самое интересное, что можно сделать, читая пушкинский роман. Так вот, праздность Онегина, если мы сначала говорим только о ней, она бывает двух каких-то совершенно разных видов. Извините, что я так немножко формалистически к этому делу подхожу, но смотрите, не зря же нам Пушкин показывает день Онегина два раза. В первой главе и в четвертой. Петербургский день Онегина и деревенский. И там он ничего не делает. Никаким производительным трудом или интеллектуальным трудом он не занят. Живет человек в свое удовольствие. Однако эта праздность качественно разная, потому что праздность Онегина в Петербурге — это тяжелый труд. Вот не зря же мы с вами читали «Но шумом бала утомленный, и утро в полночь обратя, спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя». Он устал не меньше, чем какой-нибудь рабочий, который отработал на работе 8 часов. Потому что целый день Онегин исполнял светские обязанности. А мы все прекрасно знаем, что светская жизнь — это тяжелый труд. Согласитесь, что когда начинается какая-нибудь масленица или светлая неделя, или Рождество, и нужно каждый день дарить подарки, ходить в гости, принимать гостей, общаться с родственниками, мы устаем безмерно. При том, что это приятная, конечно, жизнь, но когда праздники заканчиваются, как правило, все мы вздыхаем с облегчением и радуемся тому, что можно пойти на работу и там отдохнуть от всего этого прекрасного времяпрепровождения. Онегин целый день куда-то несется, опаздывает, проводит часы в ресторане, в театре, в своем кабинете, где он должен быть одет, раздет и вновь одет, и так далее, и так далее, не говоря уже про пляски на балу. И танцы, и разговоры, все же это очень много сил требует. Поэтому праздность Онегина в Петербурге очень утомительна. И она имеет какую-то прямо форму, ну вот почти конвейерного труда. Все происходит по звонку волшебного Бригетта, нужно везде успеть, исполнить какие-то обязательства, и это тяжело. Напротив, образ жизни Онегина в деревне статичен, нетороплив и в этом смысле прекрасен. И перед нами предстает, ну, практически идиллия, какой-то мир гармоничный, мир неподвижный, по-хорошему неподвижный. И не напрасно Пушкин резюмирует вот это описание деревенского дня Онегина словами «Вот жизнь Онегина святая». Святая, то есть такая просветленная. Вот так может жить просветленный человек. Прогулки, чтение, сон, наслаждение природой, простая и в то же время изысканная еда, тишина, блаженное одиночество — все это, конечно, признаки такой совершенной идиллической жизни. Как отнеслись к этому двуединому ничего не деланию, к этой праздности Онегина литературные критики? Они ее заклеймили. Ну, пожалуй, самое известное высказывание по этому поводу принадлежит Николаю Александровичу Добролюбову, который в своей программной статье «Что такое обломовщина?» — эта статья в мои времена входила в школьную программу, не знаю, как сейчас. Но он говорит о том, что вот эта дворянская прекрасная идиллическая жизнь несет на себе, цитирую, «неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете». Здесь, конечно, Добролюбов мыслит как настоящий разночинец, который, во-первых, не понимает, как так можно жить. Но это классический такой вопрос, который, наверное, многие из нас слышали много раз. Вот я его слышала очень часто. Когда я там отправляюсь сидеть в деревне, мне говорят: «А тебе не будет скучно?» И меня это всегда повергает в изумление, потому что я не понимаю, как можно человеку, который умеет читать, умеет, не знаю, там, поливать цветы, как может быть скучно этому человеку, пока ты сделаешь все, что запланировал за день уже, и вечер упал на поля. Но, тем не менее, вот разночинцу это непонятно. Ему непонятно, как можно заниматься чем-то таким, что не имеет общественной значимости. И отсюда вот эта неизгладимая печать дармоедства и ненужности на свете. Конечно, эта разночинская философия восходит к мысли Жан-Жака Руссо о том, что праздность — это мать всех пороков. Это известная такая пословица. И вот почему-то считается, что если человек предоставлен самому себе, то это непременно ввергнет его в пучину нравственного разложения и порока. И нужно его непременно занять чем-то общественно полезным и осмысленным. Как будто само по себе дыхание, созерцание солнечного света и, не знаю, чтение книг, написанных великими людьми, не является полезным. Вот давайте мы в этой точке напряжения остановимся. Образ идеальной жизни, который нам демонстрирует Пушкин, и подозрительное отношение к этому идеальному образу со стороны Белинского и его последователей и учеников. И продолжим эту тему праздности в романе Пушкина в следующий раз.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Мечты» для валторны с оркестром Александра Константиновича Глазунова в исполнении Алексея Серова и Российского национального оркестра.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня Русская Православная Церковь чтит память преподобного Максима Грека. Об этой удивительной личности в истории Русской Православной Церкви и пойдет наш разговор. У микрофона Нина Жирве. На поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном юбилею тысячелетия крещения Руси в 1988 году, прославлен был и причтен к лику общероссийских святых преподобный Максим Грек. О нем известно достаточно много, и деятельность и жизнь этого удивительного монаха связана не только с греческими центрами монашества и, в первую очередь, с Афоном, но и с русской землей. Причем связь между Афоном и Русью олицетворяет в наибольшей степени именно личность Максима Грека. Преподобный Максим Грек, в миру Михаил, родился приблизительно около 1470 года в древнем городе Арти. Он происходил из древнего и знатного византийского рода Триволисов, и один из его предков занимал престол константинопольских патриархов. Его дядя был другом Фомы Палеолога, брата последнего императора ромейской державы Константина XI. Родители святого Мануила и Ирина были людьми образованными, философами, как называют их житейные сказания о преподобном Максиме. В этих житиях Максим Грек именуется сыном воеводским. Вероятно, должность воеводы его отец Мануил исполнял до османского завоевания. Как и его супруга Ирина, Мануил отличался благочестием и преданностью православной вере, которую родители, очевидно, воспитали и в сыне. Приблизительно в 10-летнем возрасте Михаил попадает на остров Корфу, принадлежавший Венеции. Здесь он проходит обучение классическим наукам у Иоанна Мосхоса. Через 12 лет преподобный отправляется для продолжения образования в Италию, которая после падения Константинополя стала главным центром греческой образованности. Михаил Триволис много путешествовал, жил и учился в Венеции, в существовавшей там издавна греческой школе, в Падуе, славившейся своим университетом, в Ферраре, Болонье, Флоренции, Милане. По мнению некоторых биографов, он побывал и в Париже, Риме и Германии. Эпоха гуманизма, которую переживала тогда Европа, была кризисным периодом в истории европейской культуры. Отбрасывая средневековую богословскую философскую систему, некоторые гуманисты возрождали идеи языческой античности, отвергали основы христианской веры. Позднее об этом времени своей жизни преподобный Максим писал так: «Иди мысленно в итальянские училища и увидишь, как там Аристотель, Платон и другие философы потопляют многих, подобно текущим потокам. Если бы не Господь, пекущийся о спасении всех, помиловал меня и не посетил вскоре своей благодатью, и не озарил светом своим мысль мою, то давно погиб бы я с находящимися там проводниками нечестия». С 1498 по 1502 год Михаил Триволис находился на службе у Джованни Франческо Пикко делла Мирандолы. Здесь он обучал детей и взрослых греческому языку, а также переписывал труды греческих отцов церкви и античных классиков. При наступлении войск французского короля Франциска I Джованни Франческо удалился в Баварию, а Михаил Триволис вернулся во Флоренцию и там уже принял постриг в Доминиканском монастыре Святого Марка, где незадолго до этого жил Иероним Савонарола, проповеди которого не раз доводилось слушать Михаилу. Но духовно вскормленный православной церковью грек Михаил, ища подлинной мудрости, тянулся к востоку. От одного из своих учителей, Иоанна Ласкариса, который вывез из Афона во Флоренцию до 200 древних книг, Михаил слышал об изобилии книжных сокровищ, хранящихся в монастырских библиотеках, самой богатой из которых была библиотека Ватопедского монастыря. Ей оставили свои рукописные кодексы спасавшиеся в Ватопеде императоры Андроник Палеолог и Иоанн Кантакузен. Слышал и он и о великих богомудрых старцах, подвязавшихся в святогорских обителях. В 1504 году Михаил оставляет свой монастырь, покидает Италию и уже в следующем 1505 году принимает постриг с именем Максима в честь Максима Исповедника в Благовещенском Афонском Ватопедском монастыре. Так начинается афонский период в жизни Максима Грека. Инок Максим предается чтению святых отцов. Любимой его книгой становится точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина, о котором преподобный Максим писал впоследствии, что он достиг высшего познания философии и богословия. Именно в эти годы инок Максим начинает писать свои первые труды. Он составляет канон Иоанну Крестителю. Однако его непосредственным послушанием был сбор пожертвований в пользу афонских монастырей. Пожертвования он собирал в разных поездках по городам и селам Греции. В монастырских трудах и подвигах прошло около 10 лет. 15 марта 1515 года великий князь московский Василий III отправил на Афон послов с просьбой прислать ему искусного переводчика книг. Великий князь просил протат Афона прислать к нему старца Савву. Но так как Савва был стар годами и слаб здоровьем, то иноки Афона решили послать вместо него Максима, который также был искусен божественному писанию и годен к толкованию и переводу всяких книг. Именно поэтому выпало Максиму Греку по воле святогорских старцев собираться в далекую северную страну Московию для выполнения церковного послушания. Получив от константинопольского патриарха Феолепта IV грамоту к митрополиту московскому Варлааму, афонское посольство с преподобным Максимом на Русь ехало еще двое монахов, Неофит и Лаврентий, отправилась в Кафу, нынешнюю Феодосию, и, пробыв там полтора года, приехала на Русь. Это произошло в марте 1518 года. Василий III принял гостей с великой честью и назначил пребыванием им Кремлевский Чудов монастырь. Первой книгой, предложенной преподобному Максиму для перевода, была толковая псалтырь. Ее перевод явился причиной великокняжеского посольства. Поскольку инок Максим в то время еще был не тверд в знании церковнославянского языка, ему в помощники назначили Дмитрия Герасимова и Власия, которые служили при дворе переводчиками с латинского и немецкого языков. Таким образом, перевод осуществлялся Максимом с греческого на латынь, и только потом помощники перелагали на церковнославянский. Славянский текст заносился на бумагу писцами. Это были иноки Троицы Сергиева монастыря, Силуан и Михаил Медоварцев. Полностью перевод был завершен через год и 5 месяцев. Преподобный написал также послание к великому князю, которое послужило введением к псалтыри. Василий III передал полученный от Максима перевод на рассмотрение митрополиту Варлааму, и тот в скором времени дал о переводе самый одобрительный отзыв. Щедро одарив переводчика и его спутников, великий князь отпустил Неофита и Лаврентия с миром, а Максиму поручил новый перевод, на сей раз толкование отцов на деяния. Перевод толкования был закончен Максимом уже в 1521 году, а вслед за этим он начал переводить для кормчей книги отдельные статьи из Нома канона. В 1523 году ученый грек перевел беседы святого Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Иоанна. Кроме этого, он выполнял ряд более мелких переводов. Отрывки из книги Даниила, Есфирь, отрывки из книги малых пророков с толкованиями, а также три сочинения Симеона Метафраста. Кроме того, Максим Грек занимался просмотром и исправлением толкового Евангелия и богослужебных книг «Часослова», «Минеи праздничной», «Апостолы» и «Триоди». О своей переводческой работе он писал: «Когда случилось мне грешному исправлять «Триодь», то я передавал латинскую беседу толмачам вашим, так как я еще несовершенно изучил ваш язык». После обнаружения в русских книгах неисправностей, даже ошибок, искажающих догматы, он замечает: «Необходимые описи произошли. Одни от недоумения древних преснопамятных переводчиков, другие от переписчиков книг, достаточно ненаученных и неискусных в разуме и хитрости грамматической». Переводческие труды убедили Максима в важности хорошего знания грамматики, и греческой, и славянской. Именно грамматику он называл началом входа в философию и написал два сочинения, посвященные ей: «О грамматике» и «Беседование о пользе грамматики». Келья ученого инока стала притягательным местом для образованных русских вельмож. Для беседы с ученым греком приходили влиятельные при дворе люди: инок Воссиан, князь Патрикеев, князь Петр Шуйский и Андрей Холмский, бояре Иван Токмаков, Василий Тучков, Иван Сабуров, Федор Карпов. В общении с ними Максим Грек знакомится с русской церковной, государственной и общественной жизнью. В своих богословских трудах он писал о приверженности русских к обрядовой стороне веры. Его беспокоило увлечение княжеского двора астрологией. Несколько сочинений он составлял против все еще не отжившей ереси жидовствующих. Преподобный Максим писал и полемические сочинения против магометан и латинин. В своих словах и посланиях Максим Грек вел борьбу против всякого рода местных суеверий, веры в сны, в приметы, в гадания. Строгому разбору подверг он и апокрифические книги, которые занесены были на Русь главным образом из Болгарии и которыми увлекались даже при Великокняжеском дворе. С недоверием отнеслись в Москве к исправлениям, которые он внес в богослужебные книги. Оскорбленные современники роптали: можно ли исправлять книги, по которым столько святых мужей угодили Господу? Максим не исправляет, а портит святые книги и наносит великую обиду русским чудотворцам. За обиду принимали русские люди укоризны Максима Грека, касающиеся незнания ими истин веры и несоблюдения заповедей Христовых, исполнение одного внешнего обряда бездуховного подвига в суетной надежде на спасение через одно только внешнее благочестие. Эти обличения приводили многих в негодование. Они давали повод для обвинения преподобного в неуважении к святым обычаям предков, даже в ереси. Особенно опасный для Максима Грека характер приобрела его размолвка с влиятельными в церковной иерархии при дворе лицами, когда он вступил в давний, но по-прежнему острый спор о монастырских земельных владениях. Спор, волновавший иерархию, монашество и светских вельмож. В этом споре святой принял сторону нестяжателей, последователей преподобного Нила Сорского. Негодование на преподобного Максима при дворе не было опасно для него до тех пор, пока митрополичью кафедру занимал благоволивший к нему святитель Варлаам, последователь преподобного Нила Сорского, по своим воззрениям близкий к заволжским старцам. Но в 1521 году Варлаама, попавшего в немилость к великому князю, низвергли с первосвятительского престола и удалили в северный Спасокаменный монастырь. Во главе русской церкви стал митрополит Даниил, ученик преподобного Иосифа Волоцкого, 7 лет игуменствовавший в Волоцкой обители. Положение Максима Грека стало особенно уязвимым после того, как он вызвал к себе нерасположение со стороны великого князя Василия III. Воспользовавшись гневом государя на преподобного, его враги стали обвинять инока в политической неблагонадежности. Беседы Максима с турецким послом, с Скиндером, греком по национальности, естественные ввиду того, что Максим и на Руси оставался подданным султана. А содержанием этих бесед могло быть обсуждение возможностей для возвращения Максима на Афон, стали для клеветников поводом, чтобы обвинить святого в стремлении поднять турок на русскую землю. На него посыпались обвинения в том, что он знается с опальными лицами. Особые подозрения вызывали его беседы с боярами Иваном Никитичем Берсеневым-Беклемишевым, недовольным порядками, сложившимися при дворе Василия III, дьяком Федором Жариным. Следствие закончилось казнью боярина Берсеня Беклемишева. Ему отрубили голову, а Федору Жариному вырвали язык. При этом пострадал и преподобный Максим, которого заключили в темницу Симонова монастыря под стражу. Против него началось следствие. Через несколько месяцев, в апреле 1525 года, в царских палатах был созван собор для суда над Максимом Греком. Главным обвинителем на этом суде выступил митрополит Даниил. Он обвинял святого в ереси. Митрополит обнаружил ее в неудачных или ошибочных выражениях, которые вкрались в переводы и исправления, сделанные Максимом, из-за недостаточного знания славянского и русского языков. По приговору собора преподобный был сослан в Иосифово-Волоколамский монастырь, из Москвы его вывезли тайно, так что многие не знали даже, жив ли он еще. В монастыре Максим был заточен в темницу и отдан под начало старца Тихона Ленкова «Обращение ради и покаяния, и исправления». 6 лет провел преподобный Максим в сырой, темной, смрадной и угарной келье. Здесь он терпел мучения от дыма, холода и голода. И был от великие тесноты темничные вельми скорбен очами и ногами. Из всех лишений самым скорбным было отлучение от принятия святых тайн. Но Господь не оставил Максима без своих утешений. Изнемогающему от всех обрушившихся на него бед преподобному Максиму в заточении явился ангел Божий и сказал: «Терпи, старец, этими временными страданиями ты избавишься от вечных мучений». В 1531 году преподобного Максима опять потребовали на соборный суд. С новым обвинением против него опять выступил митрополит Даниил. На этот раз он начал с политических обвинений. Это были обвинения в измене против русских земель и совершенно нелепые обвинения в колдовстве. Затем последовали обвинения в хульных выражениях, обнаруженных в сделанные за 10 лет до суда переводах. На допросе преподобный страдалец вел себя смиренно, плакал, кланялся в ноги судьям, просил о прощении. В то же время к ответу был привлечен и князь инок Васиан Патрикиев. Тот на суде держался со свойственной ему надменностью, на вопросы отвечал высокомерно и резко, открыто осуждал церковные власти. Собор приговорил его к заточению в Иосифовом монастыре, где через несколько лет Васиан умер. Преподобного же Максима перевели из Иосифа монастыря в Тверской отрочь монастырь под наблюдение епископа Акакия. Пострадали его помощники, Саву перевели в Засимову пустынь Вологодской земли, Силуана сослали в Соловецкий монастырь, Михаил Медоварцев попал в Коломну. Тверской епископ Акакий был человеком добрым. К преподобному Максиму он относился милостиво и сострадательно. Он посетил узников его темницы, а, будучи в Москве, упросил великого князя оказать милость заключенному ради новорожденного наследника престола Ивана, снять с него оковы. Преосвященный Акакий приглашал преподобного в архиерейский дом и делил с ним трапезу, разрешал ему приходить в церковь, что вызывало неудовольствие в Москве. Кроме того, епископ дозволял осужденному даже держать при себе книги, перо, бумагу и чернила. В отрочем монастыре Максим вновь взялся за перо и написал: «Словеса сия в темнице затворен и скорбя, ими же себе утешаша и утверждащийся в терпении. Не тужи, не скорби и не тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды от руки тех, как ты питала их духовную трапезу, исполненную Святого Духа, то есть толкованием боговдохновенных песнопений Давидовых, которые перевел с греческого на русский язык. А потому благодари твоего владыку и прославляй его, что сподобил тебя в нынешнем житии временными скорбями заплатить с прибылью весь долг». Высоко ценя ученость узника, епископ Акакий часто обращался к нему за разъяснением своих недоумений, и преподобный давал ему разъяснения в беседах и в целых трактатах. В отрочем монастыре он составил толкование на священные книги, на книгу Бытия, на псалмы, на пророков, на Евангелие и апостол. В 1534 году до заключенного дошла весть о кончине великого князя Василия Ивановича. Преподобный надеялся, что со смертью прогневавшегося на него государя новое правительство смилостивится над ним и выпустит его на волю. Чтобы очистить себя от возведенных на него обвинений, он написал исповедание православной веры. Но Максим остался в отрочем монастыре. По словам летописи, в Петров пост 1537 года от молнии в Твери загорелась городская стена. Начался пожар, в котором сгорело много городских строений. А 22 июня, в воскресенье, вспыхнул новый страшный пожар, в котором весь город сгорел дотла. Сгорели церкви, рухнул собор, в котором хранились древние иконы и книги. Епископа Акакия еле живого вынесли из города. Ужас охватил жителей Твери. Вскоре епископ Акакий принялся за восстановление собора, пригласил лучших мастеров. Храму была возвращена его былая красота. И преподобный Максим составил похвальное слово по поводу восстановления и обновления епископом Тверским Акакием церковного здания после бывшего пожара. Находясь в Твери, Максим Грек занимался книжными трудами беспрестанно. В 1532 году он начал составлять сборник своих сочинений. Эти сочинения он давал переписывать желающим иметь их у себя и даже собственноручно переписывал по просьбам своих друзей. В 1540 году преподобный переписал греческую псалтырь. Участь афонского инока наконец обратила на себя внимание восточных патриархов. Константинопольский патриарх Дионисий, извещая в 1544 году великого князя Ивана IV о своем избрании на Вселенский престол, настоятельно просил от себя и от Иерусалимского патриарха Германа и от Священного собора, бывшего на его поставлении, отпустить убогого инока Максима, приблизившегося к смертным вратам на Святую Гору, чтобы его погребли на месте пострига. В 1545 году в Москву пришла грамота от престарелого Александрийского патриарха Иоакима с просьбой о освобождении узника. Писал великому князю и сам преподобный, умоляя отпустить его на Афон, но просьбы эти не имели успеха. В 1547 году преподобный Максим пишет послание новому митрополиту Макарию, в котором жалуется на то, что его оболгали, что не за ереси, а за невольные ошибки, допущенные по незнанию языка, он претерпел оковы, дым, голод, холод и самое тяжелое лишение причастия. Митрополит Макарий отвечал ему не сам, а через своего протосинкела, монаха Алексия. «Узы твои целуем, как одного из святых, пособить же тебе не можем, ибо жив связавший его митрополит Даниил». Преподобный вновь обратился к Даниилу, а тот посоветовал ему испросить себе причащение под предлогом смертельной болезни. Для святого инока этот лукавый совет был неприемлем. И в новом послании к митрополиту Макарию он пишет, что он скрыто и со лжою причащаться божественных тайн не научен от святых апостолов. Великий страдалец уже не просит дозволения вернуться на Афон и даже возвратиться в Москву. Наконец, отлучение от святых тайн было снято с преподобного, но свободу ему не вернули. Однако, благодаря хлопотам митрополита Макария, Иерея Сильвестра и Алексея Адашева, близких в ту пору к Ивану IV, в Москве стало складываться благоприятное отношение к преподобному узнику. Готовился стоглавый собор, и к суждениям ученого-богослова прислушивались митрополит с иерархией, царь и лица влиятельные при дворе. Влияние писаний преподобного Максима сказалось на деяниях и постановлениях стоглавого собора. Великим князем Иваном Васильевичем и умолением Троицы Сергия монастыря игумена Артемия изведен бысть из Твери и позволено ему жить и в Троицком монастыре. Произойти это могло лишь в 1551 году, когда в течение полугода Артемий был игуменом Троицкой обители. Почти одновременно с Максимом Греком в Троице-Сергиеву обитель переселился и беззаконно сведенный с первосвятительского престола митрополит Иоасаф. Святитель Иоасаф, игумен Артемий и преподобный Максим были духовно близки друг к другу. В Троицкой обители Максим сблизился с монахом Нилом, родом из опальных княжеской семьи Курлятьевых. Преподобный научил Нила греческому языку, и вместе они выполнили новый перевод псалтыри. Князь Андрей Курбский, рассказывая об одном обстоятельстве из жития преподобного Максима, которое много значило в жизни царя Ивана IV. В 1553 году, выздоровев после тяжелой болезни, постигшей его вскоре по возвращении из Казанского похода, царь дал обет отправиться на богомолье в Кириллов монастырь. По пути он заехал в Троице-Сергиеву обитель и там беседовал с преподобным Максимом. Богомудрый старец, узнав о намерении царя, сказал ему: «Если бы и дал обещание ехать в Кириллов монастырь, чтобы подвигнуть святого Кирилла на молитву к Богу, то обеты такие с разумом не согласны, и вот почему. Во время Казанской осады пало много воинов Христовых. Вдовы их, сироты, матери, обещадившиеся в слезах и скорби пребывают. Так гораздо тебе лучше пожаловать их и устроить, утешить их в беде, собравши в свой царственный город, чем исполнять неразумные обещания. Бог вездесущ, все исполняет и всюду зрит недремлющим оком. Так же и святые не на известных местах молитвам нашим внимают, но на доброй нашей воле и по власти над собою. Если послушаешься меня, то будешь здоров и многолетен с женой и ребенком». Царь смиренно выслушал совет преподобного, но последовать ему не захотел. Тогда Максим велел передать государю через князя Курбского, царского духовника, священника Андрея, впоследствии митрополита Афанасия, князя Ивана Мстиславского и Алексея Адашева: «Если не послушаешься меня, советующего тебе по Боге, забудешь кровь мучеников, избитых поганами за христианство, презришь слезы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, то знай, что сын твой умрет на дороге». Несмотря на столь грозное предостережение, царь продолжил свое неблагосклонное богомолие, и пророчество святого сбылось. Царевич Дмитрий скончался в возрасте 8 месяцев. В Великий пост 1553 года в Москве была обнаружена ересь. которую распространяли боярский сын Матвей Семенович Башкин и беглый дворовый Феодосий Косой, постриженный в одном из монастырей на Белом озере. Проповедуемое ими еретическое учение, отвергавшее догмат о Троице, таинство, почитание иконы святых, связано было с влиянием социнианства, которое обрело многих приверженцев в соседней Литве, и с отголосками ереси жидовствующих. Для расследования в качестве свидетеля привлекли Троица Сергиева игумена Артемия, а потом и его обвинили в ереси. В ереси завинили и просветителя Лапарии, преподобного Феодорита. Соборный суд, состоявшийся в 1554 году, присудил покаявшегося еретика Башкина к заточению в Иосифово-Волоколамский монастырь, а невинно осужденных Артемия в Соловецкий и Феодорита в Кирилло-Белозерский монастыри. Созывая собор против еретиков, Иван Грозный решил прогласить на него и преподобного Максима для обличения ереси, но многострадальный инок уклонился от этого. Через год после осуждения еретиков, 21 января 1556 года, преподобный Максим скончался в обители Живоначальной Троицы, проведя 38 лет в подвижнических трудах и страданиях на благо Русской Церкви и Вселенского Православия. Его честные останки погребены у северо-западной стены Свято-Духовского храма Троицы Сергиевой Лавры. По кончине великого страдальца богомольцы, приходившие в Лавру, поклонялись его честным мощам. Максима Грека почитали как великого богослова и учителя. И уже его современник, князь Андрей Курбский, посвятивший ему ряд воспоминаний в своих сказаниях, назвал почившего инока святым и преподобным. Почитателями творений Максима были троицкий архимандрит Дионисий, сам, подобно Максиму Греку, пострадавший за свои переводческие труды, вологодский архиепископ Иоанн Думин, который в 1600 году положил в монастыре Рождества список творений Максима Грека на помин души, а также патриархи Филарет и Никон. В 1661 году при патриархе Никоне у гроба преподобного совершилось чудо, записанное в преданиях Троицы Сергиевой Лавры. Некий богомолец пришел по обещанию из Москвы. Утомившись после продолжительного монастырского богослужения, он у храма сошествия Святого Духа присел на гробницу, но силой Божией внезапно был сброшен с гроба. При падении он разбился и долго не мог подняться. Когда же пришел в себя и встал, то спросил, кто почивает под этой доскою. Ему ответили: «Монах Максим Грек». «Отче Максиме, прости меня», — сказал он, и по его просьбе была отслужена панихида по Максиму, после которой расслабленный получил совершенное исцеление. Этому чуду не поверил келейный соборного старца Воссиана Иоанн. Он дерзостно сел на гроб преподобного с мыслью: «Тогда поверю чуду, когда и со мной случится то же». И несчастный трижды был сброшен с гробницы, лицо его разбилось до крови, раздробились зубы и повредился язык. Пораженный гневом Божьим, Иоанн помолился перед образом Спасителя и после того погрузился в сон. Во сне он увидел пред иконою Спаса молящегося инока. «Кто он?» — спросил Иоанн. «Я Максим Грек», — ответил ему инок. «За что ты бесчестишь меня? Ты слышал, что в сей день был сброшен человек, сидевший на моей могиле? Вот за неверие твое ты получил должное наказание». Сказав это, преподобный скрылся от него. В 1564 году изображение преподобного Максима появляется на стенах паперти Благовещенского собора Московского Кремля. В XVII веке его образ пишется на фресках Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры, в Софийском соборе Вологды, ярославских церквях святого Иоанна Предтечи в Толчкове. Пишутся его изображения и на миниатюрах, а также появляются иконы преподобного с нимбом. Имя Максима Грека вносится в иконописный подлинник 1694 года. По иконописному подлиннику святого Максима следовало писать так: «Сед, брода широка, в камилавке ризы, преподобниче, книга в руках, в книге слова, вера, кроме благих дел, мертва есть». О святом страдальце слагаются жития и сказания, ему составляется похвала и служба. Причиной его канонизации, как местно чтимого святого, послужило чудо, связанное со спасением царя Федора Иоанновича от смерти. Во время осады Юрьева Тарту шведские пушкари нацелили свои пушки на царский шатер, чтобы ночью ударить по нему. Во сне царю явился инок благообразен и красен лицом, глаголя: «Восстань, изыди из шатра своего, да не напрасно убиен будешь». Царь послушался его совета. Этим иноком был преподобный Максим. Благодарный за чудесное спасение, Федор повелел отправить дары в Троице-Сергиев монастырь, а изографу царской палаты Михаилу Васильевичу Чустову приказал написать образ святого Максима для Успенского собора. В 1591 году по благословению патриарха Иова мощи преподобного были освидетельствованы. Сведения об этом содержатся в старообрядческой рукописи, которая является списком более древней рукописи. Почитание преподобного Максима никогда не прекращалось. В XIX веке оно обрело своеобразную форму. Над его гробницей в день его памяти 21 января приуроченной к памяти святого Максима Исповедника, чье имя носил страдалец, служилась панихида, во время которой, однако, пился тропарь. В 1796 году митрополит Платон велел поставить над гробом святого Максима новую раку и каменную палатку. А в 1833 году архимандрит Троицы Сергиевой Лавры Антоний выстроил над его могилой часовню, где по усердию богомольцев во всякое время служилась панихида. В конце XIX века было издано житие преподобного Максима в составе Троицкого Патерика. В 1908 году в типографии Троицы Сергиевой Лавры вышло отдельное житие преподобного Максима Грека с иконописным изображением его, воспроизведенным с его гробницы. Имя святого занесено в Афонский Патерик. Во всех изданиях Троицы Сергиевой Лавры Максим Грек именовался преподобным. В наше время церковное почитание преподобного Максима Грека продолжается. 6 июля установлено празднование собора Радонежских святых, а в первое воскресенье после 29 июня – собор Тверских святых. В том и другом соборе почитается и память преподобного Максима. В январской минее по 21 числом помещена служба, прорезь и житие преподобного Максима Грека, а в приложении его икона. Память святого 21 января совпадает с памятью преподобного Максима Исповедника и с днем празднования чудотворной иконы Божией Матери из Ватопедского монастыря на Афоне, обители, в которой Максим давал иноческие обеты. Преподобный Максим Грек канонизирован для общецерковного прославления на основании святости жизни и чудотворений от него и его святых мощей, а также на основании его широкой почитаемости православным народом, как учителя иноческого жития, святого чудотворца. На этом наша сегодняшняя передача завершена. У микрофона была Нина Жерве. Благодарим за внимание.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров» «Беседы о Библии». Мы продолжаем цикл наших бесед о первых главах Библии, о сотворении мира, о сотворении человека и о грехопадении. В предыдущих передачах мы уже говорили о первой главе Библии, о сотворении мира и, наконец, о венце творения, о человеке. Мы подходим ко второй главе. Вот сотворен этот мир, сотворен человек, и Господь видит, что это хорошо весьма. Но вот что же происходит во второй главе?
1: Ну, мы когда начинали только подходить к этому тексту, говорили о том, что в первых главах книги Бытия содержится два рассказа. Вот первая и вторая глава, грубо так, содержат два как бы варианта повествования об одном и том же. Значит, вот один вариант мы рассмотрели, мы говорили, что его особенностью является то, что он вариант хронологический, а второй вариант мы назвали антропоцентрическим. То есть он говорит не о том, как в последовательности временной разворачивались события творения мира, а больше говорит о смысле. Поэтому, собственно, человек появляется практически сразу. И в 7 стихе 2 главы мы читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Ну вот сразу же, если наши слушатели внимательно нас слушали и помнят, мы говорили о том, что при описании творения автор использует два слова. По-еврейски они звучат «бара» и «аса». «Бара», я напомню, это творение чего-то абсолютно нового, из небывшего уже материала. А «аса» – это творение из того, что уже было сотворено раньше, просто некоторое развитие, продолжение того, что было. Так вот, мы говорили о том, что это слово «бара» применяется в первой главе ровно 3 раза, когда творится вообще этот мир, которого не было в принципе, ибо был вначале только Бог. Затем 2 раз, когда творятся животные первые. И 3 раз, когда творится человек. Человек именно творится. Напомню, что в русском переводе это различие выделено.

осуществлено в предыдущие дни, и никакой пропасти между человеком и всем тем, что существовало до этого, как бы нет. Но если мы все-таки внимательно прочитаем всю фразу, то увидим, что она как бы разделяется на две части. «И создал Господь Бог человека из праха земного», и вторая часть, «и вдунул в лице его», или там в еврейском тексте сказано «в ноздри его прямо», «дыхание жизни», «и стал человек душою живою». Итак, мы видим, что вот в этом втором повествовании творение человека описано как два последовательные акта. То есть оно описано несколько более подробно. Итак, первый акт состоит в том, что человек создается из праха земного, то есть абсолютно сроден всему тому, что создано было до этого момента. Но затем происходит второй акт – вдуновение жизни. И вот только после этого становится человек душою живою. Душа живая – это просто обозначение того, что он становится живым. Так вот, такого вдувания жизни мы не видим ни в каких других актах творения. И вот именно это делает его совершенно исключительным. Но по своему телесному составу человек не просто близок к окружающему его миру, но является в каком-то смысле частью просто этого мира. И действительно, если мы, так сказать, анатомически, физиологически посмотрим на человека, то увидим, что сходство между человеком и там гориллой или орангутангом будет гораздо выше, чем сходство между орангутангом и мартышкой, например. Таким образом, человек оказывается существом, предельно близким, с одной стороны, к окружающему его миру, с другой стороны, он радикально отличается от него тем, что Бог передает ему нечто от себя, вкладывает нечто такое, что ни в каких других творениях не присутствует. Григорий Богослов говорил: «Душа человека – бессмертная струя дыхания божества». Вот то, что человек является таким двусоставным по описанию вот этой второй главы книги «Бытия», это замечали еще и ветхозаветные толкователи. И уже в толкованиях того времени мы встречаем два понятия – Адам Кадмон и Адам Афар. Адам Кадмон – это Адам духовный, а Адам Афар – это Адам перстный. То есть вот два таких были специально термина, которые обозначали вот эти две стороны бытия человека. Григорий Ниский говорит: «Бог сотворил», то есть бара, «внутреннего человека и вылепил оса внешнего, вылеплена плоть, сотворена же душа». Конечно, возникает вопрос, а для чего Бог создает человека таким кентавром, если хотите, первый вопрос. Затем, как, собственно, соединяются эти две столь разные природы в одном существе? Ну, очень часто мы, например, говорим о том, что душа находится в теле, да, или душа оставила тело, но это значит, человек умер, правда? То есть есть какое-то представление о том, что душа находится где-то внутри. Ну вот интересно, что по этому поводу говорили святые отцы. Иоанн Дамаскин говорит: «Душа соединяется с телом вся со всем, а не часть с частью, и не содержится им, а его содержит, как огонь железа, и, пребывая в нем, производит свойственные ей действия». Значит, вот это очень такая мысль глубокая, что душа находится не внутри тела, а она как бы обладает телом. Тело есть инструмент, через который она себя проявляет. Эту же мысль подчеркивает и Немесий Эмесский, один из ранних учителей церкви, который также предостерегает нас от желания локализовать душу внутри тела. Он пишет в своем сочинении о человеке: «Всякий раз, когда умопостигаемое бывает во взаимоотношении с каким-либо местом или предметом, находящимся в пространстве, мы в переносном смысле говорим, что оно там присутствует, благодаря энергии его, проявляющейся там, и понимаем место в смысле взаимоотношения, связи и деятельности. На самом деле нужно говорить, что оно там действует, а мы говорим, что оно там

0: существует. Тело – это, прежде всего, коммутативный, так сказать, орган. Да? Через тело мы общаемся друг с другом. Ну, говорим, например, шевелим языком, производим движение воздуха, и, соответственно, через уши мы слышим, что говорит другой. Глазами мы видим друг друга. То есть, прежде всего, мы можем общаться через тело. При этом тоже надо подчеркнуть отличие христианского понимания тела человека от античного. Да? Для античного человека тело была темница души. Когда человек умирает, душа как бы выпархивает в мир идеальных образов, в мир идей. И там существует уже абсолютно свободно, именно освободившись от уз тела. Тело есть тюрьма, в которой заключена душа человека. Для апостола Павла, скажем, человек в целом есть воплощенный дух. То есть тело живет единой жизнью с душой. Надо сказать, что эта идея, в общем, достаточно оригинальная, потому что в восточных религиях тоже присутствует вот это противопоставление души и тела. Тело является временной оболочкой, которую человек может менять, да, перевоплощаясь из одной своей жизни в другую, вот реинкарнируясь, да, в понимании ветхозаветным и христианцам, соответственно, инкарнация бывает единственный раз, когда душа накрепко соединяется с одним телом, потом, как мы видим, вследствие грехопадения происходит такой трагический разрыв, который мы называем смертью, но перспектива вечности – это не вечная жизнь просто души в раю, как, кстати говоря, довольно часто можно услышать, а именно воскресение, воскресение плоти, воскресение тела человека и соединение души вновь с этим новым обновленным воскресшим телом. Об этом говорят и многие святые отцы, например, Иустин философ. Что такое человек, как неживотное разумное, состоящее из души и тела? Разве душа сама по себе есть человек? Нет, она душа человека. А тело разве может быть названо человеком? Нет, но оно названо телом человека. Если же ни то, ни другое в отдельности не составляет человека, то только существо, состоящее из соединения той и другого, называется человеком. А так как Бог человека призвал к жизни и воскресению, то он призвал не часть, но целое, то есть душу и тело. То есть христианство в таком решительном утверждении о воскресении плоти придает совершенно новый онтологический статус человеческому телу. Что это не какая-то временная оболочка, которую хорошо бы отбросить, чтобы она не мешала свободно жить духу, не тяготила бы, да, но это именно та составная часть, без которой человек не может быть вполне назван человеком. Но, тем не менее, мы видим в Священном Писании определенно проводится мысль о иерархии состава в человеке. И в этой иерархии верхнюю часть, высшую часть занимает душа, а низшую часть занимает все-таки тело. Ну, помню, конечно, слова Христа в Евангелии, да? «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Или там он говорит, допустим, «Если соблазняет тебя глаз твой, то лучше вырви глаз свой, соблазняет рука твоя, отруби руку твою». Да? То есть не так страшно потерять какую-то часть своего тела, в конце концов, даже не бойтесь тех, кто тело убивает, но тех, кто душу ввергает. Да? То есть вот все эти места говорят о том, что в этой двусоставности присутствует определенная иерархия. Наиболее ценным является душа, и тело является в каком-то смысле обслуживающей частью нашего человеческого состава. Теперь следующий вопрос, с которого я начал, к которому мы, конечно, возвращаемся. Вопрос, а зачем, собственно, вот это соединение? Вопрос очень важный. Надо его понять все-таки по возможности. Я прочитаю довольно длинную выдержку из Иоанна Дамаскина, в которой есть некоторый уже ответ. «Из сотворенного уже вещества, взяв тело, от себя вложив жизнь, душу, творит как бы второй мир». В малом великий, поставляет на земле иного ангела из разных пород, составленного поклонника Богу, зрителя видимой твари, тайника твари умосозерцательной, то есть ангелов, царя над тем, что на земле, подчиненного горнему царству, земного и небесного, временного и бессмертного, видимого и умосозерцательного, ангела, который занимает середину между величеством и низостью, один и тот же дух и плоть, дух ради благодати, плоть в предупреждении гордости, дух, чтобы пребывать и благословлять благодетеля, плоть, чтобы страдать, и, страдая, припоминать и поучаться, сколько ущедрен он величием. Ну вот в этой такой пространной цитате из Иоанна Дамаскина мы видим, что он заостряет внимание на том, что тело человеческое, плоть, дано для того, чтобы страдать и, страдая, припоминать и поучаться. Почему Бог так сделал? Ну, уже говорили о том, что прежде творения этого мира, материального мира, по всей вероятности, Бог сотворил небо. Да, вот мы говорили небо и землю, и под небом мы понимали мир духовный, мир ангельский. И уже упоминали о том, что в этом ангельском мире произошла некоторая катастрофа, которая заключалась в том, что часть ангелов отпала от Бога. Причем от падения это оно носит характер какой-то окончательности. Действительно, мы в Священном Писании видим, и большинство святых отцов все-таки говорит о том, что сатана, Деница, ангел света и последовавшие за ним ангелы, отпав от Бога, отпали навсегда. Почему для ангельской природы не открыта возможность перемены, покаяния? Дело в том, что ангелы – это действительно чистые духи, у которых абсолютно и совершенно нет никакого материального тела.
1: То есть то, что мы видим вот на картинах изображается, это все как бы воображение такое.
0: Ну да, это, в общем, некоторое символическое, да. Символическое изображение. Ангелы изображаются с ликом человеческим, потому что они тоже свободные существа. Но в ранней иконографии мы не увидим все-таки ангелов таких вот стоящих в облачениях. Правда, уже в византийский период, конечно, они очень широко появляются, и эта традиция становится каноном в церкви. Но это, в общем, символическое изображение. Так вот, ангелы абсолютно бестелесны. Поэтому выбор, который делает Деница, ангел света, это по преданию самый прекрасный, самый совершенный из ангельских творений, он почувствовал себя столь ущедренным всякой благостыней, столь совершенным, гармоничным сам по себе, что он почувствовал, что да, он в принципе может существовать без Бога, не в единстве с Ним. И он избирает себе вот этот другой путь бытия. Но уже избрав этот путь, он так и двигается в этом направлении. Точно так же, как в физике мы знаем, тело, не испытывая никакого ни трения, ни сопротивления окружающей среды, оно так и сохраняет направление своего движения. Вот для ангела, для вот этого абсолютно свободного духа, нету никакой сопротивляющейся среды. Если мы вглядимся в себя, то мы эту среду обнаружим очень, так сказать, явственно. Иногда спрашивает, ну вот Деница почувствовал дискомфорт от того, что он выбрал такой путь. У него нет тела. И если мы всмотримся в себя, то увидим, что любой дискомфорт, который мы переживаем, не обязательно физический в прямом смысле слова, внутренний, душевный дискомфорт, мы его переживаем все равно через тело. Мы в теле чувствуем стеснение ли в груди, либо там в животе, либо где-то. Не впрямую голова заболела от того, что мы сделали дурной поступок. Но во всем своем именно физическом существе мы чувствуем некоторое расстройство. То есть тело – это индикатор, это очень чувствительная составляющая часть нашего существа, на которую проецируется любое неправильное действие нашей души. Любое неправильное употребление нашей свободы, оно производит некоторое расстройство в теле. И мы его ощущаем. И начинаем, как мы говорим, переживать. И вот именно это помогает нам и располагает к тому, чтобы переменить свое неправильное решение. Мы, конечно, не можем сказать, что Бог не совсем удачно создал ангелов. что вот он их создал такими, и это отпадение оказалось окончательным. Причем надо еще заметить такую вещь, что ангельский мир, судя именно потому, что отпали-то не все, вот это падение некоторой части ангелов, абсолютно не затронувшее других ангелов, говорит о том, что ангельский мир, он не органически связан между собой. Вот человеческие существа, как мы увидим вот уже, когда будем говорить о грехопадении, когда пали первые люди, Адам и Ева, все другое человечество не имело другого способа происхождения, кроме как от них же. То есть все мы связаны органическим единством с Адамом и Евой. Все произошли от них. Поэтому их падение, их шаг сказался пагубным образом на всех абсолютно людях, без исключения. Мы знаем, что только один родился особым образом, Христос, который не унаследовал этого. Но это рождение было, как мы знаем, вполне сверхъестественное. Ангельский мир представляет собой иное. Здесь мы видим, что каждый ангел – это абсолютно как бы замкнутый в себе мир. Да, в ангельском мире возможно единство, и оно есть, конечно. Но это единство, которое мы можем назвать единством хвалы. Это гармония, ну, скажем, оркестра, да, в котором есть там скрипки, флейты, барабаны и все прочее. Самые разные инструменты. Друг с другом никак не связанные по способу извлечения звука. Но все вместе они создают единство некое, гармоническое единство. Единство человеческого рода, повторяю, это единство органическое. Собственно, об ангелах мы это можем заключить именно потому, что пала часть ангелов. Падение единицы, самого совершенного, оно абсолютно не сделало обязательным падение всех остальных. И другие были увлечены просто, ну, примером, дурным примером. Кто-то увлекся, кто-то не увлекся. И дальше переменить уже ничего невозможно. Кто-то остался ангелами света, действительно светлыми, служебными духами, как апостол Павел их называет, то есть их воля всегда находится в абсолютном согласии с Богом. Другие избрали себе путь автономного бытия и продолжают пребывать так. Этот выбор мы называем злом. Этот выбор направлен на разрушение того, что творит и желает делать Бог. Но раз Бог создал их существами свободными, этот выбор уважается, и они продолжают существовать, творя свое дурное дело. Так вот, возвращаясь к человеку, мы можем определенно сказать, что вот эта двусоставность человека, она открывает перед нами некоторую совершенно иную возможность, чем перед ангелами, а именно возможность покаяния, то, что мы называем, или по-гречески метаноия, слово, обозначающее перемену ума, перемену своего решения, перемену какой-то внутренней, самой главной установки. Действительно, мы видим, что да, мы способны совершать плохие поступки, способны грешить и в то же время способны исправляться, да, изменять свою жизнь. И видим, что здесь Бог никаким образом при этом нашу свободу не ущемляет. Если бы Он просто нас переключал в какой-то момент, когда мы делаем зло на добро, это было бы ограничение свободы. А здесь, как бы не ограничивая свободу, Он через сам наш состав, вот так премудро устроенный двучастным образом, Он дает нам эту возможность, будучи свободными, тем не менее, переменять свое поведение, свою жизнь в лучшую, более правильную сторону. Ну, дальше, уже продолжая тему творения человека, действительно, женщина создана из ребра Адама. Ну, вот как это описывается здесь у нас. Аня, прочтите, пожалуйста, 18 стих.
1: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть».
0: Ну вот, последний 24 стих о том, что оставит человек отца свою и мать свою, это, понятно, некоторое такое авторское прибавление. Автор, как бы обобщая все то, что было сказано до этого о мужчине и женщине, об их единстве, подытоживает таким поучением о семейной жизни, правильно построенной. Так вот, что же означает это творение женщины из ребра? Ну, очень часто было распространено, даже и сейчас, наверное, можно какие-то такие встретить толкования, что женщина – вот некое вторичное существо. И даже в средние века прямо говорилось, что женщина не вполне человек. Вот мужчина – это человек, а женщина – это так, что-то такое среднее между человеком и животным, для человека созданное. Чтобы человеку, то есть мужчине, было удобнее жить, вот ему дается женщина. Ну, и для того, чтобы продолжать род человеческий рожать. На самом деле, смысл этих слов совершенно в другом. Смысл как раз в том, чтобы утвердить абсолютную одноприродность мужчины и женщины. Вот если бы Бог вылепил из праха земного Адама, а потом из праха земного вылепил бы Еву, то есть по отдельности каждого, тогда можно было бы спорить о природе кого выше. То, что Ева творится как бы целиком из плоти Адама, говорит о том, что она абсолютно той же природы, что и сам Адам. Более того, она творится не из какой-то другой части, как именно из ребра. Ребро – это часть тела, которая ближе всего прилегает к сердцу человека. Сердце и в древнееврейской мистике, и в христианской мистике тоже считается центром, да, средоточием личного бытия человека. Вот. Поэтому женщина создается из той части, которая ближе всего к средоточию жизни человека. Все это говорит, конечно, о единстве. Ну и потом вот 23 стих, конечно, прямо подчеркивает это. «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Надо сказать, что в еврейском языке муж и жена – это слова однокоренные. Слово «иш» и «иша». «Иш» – это муж, а «иша» – это жена. То есть это фактически одно слово, что очень важно. И если этимологию слова «муж» и «жена» посмотреть в славянском языке, то можно показать довольно легко, что «жена» – это трансформация тоже слова «муж». И практически во всех языках индоевропейских это именно так. Все это подчеркивает совершенную одноприродность мужа и жены, то есть мужчины и женщины. Нет иерархии. Но что есть? Есть, очевидно, взаимное дополнение. Потому что просто множить, так сказать, сущности было бы совсем неинтересно. Важно было создать нечто взаимодополнительное. И это подчеркивается вот этой фразой «нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Нужно дополнить было те дарования, которые уже были даны Адаму, первому человеку.
1: Итак, дорогие радиослушатели, заканчивается очередная передача из цикла «Беседа о первых главах Библии». В студии были протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
3: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней – предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: В первую субботу июля 4 числа в 2026 году отмечается День Достоевского.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: школьник. Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и, проговорив «Мороз!», направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты, из калитки вдруг выскочил к нему румяненький мальчик лет 11, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе, тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше, сын зажиточного чиновника, и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным, как с известнейшим отчаянным шалуном, так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые 2 месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу, и который рассказывал тогда про Илюшу Алёше Карамазову. «Я вас уже целый час жду, Красоткин!» — с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади.
1: «Запоздал», — ответил Красоткин. «Есть обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?»
0: «Ну, полно тебе. Разве меня порют?» «И перезвон с вами?»
1: «И перезвон».
0: «Вы его туда?»
1: «И его туда».
0: «Ах, как бы жучка!»
1: «Нельзя жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности».
0: «Ах, нельзя ли бы так?» — приостановился вдруг Смуров. «Ведь Илюша говорит, что жучка тоже была лохматая. И тоже такая же седая, дымчатая, как и перезвон. Нельзя ли сказать, что это та самая жучка и есть? Он, может быть, и поверит».
1: «Школьник, гнушайся лжи. Это раз. Даже для доброго дела. 2. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе?»
0: «Боже, сохрани, я ведь понимаю же. Но перезвоном его не утешишь», — вздохнул Смуров. «Отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесет настоящего меделянского с черным носом. Он думает, что этим утешит Илюшу, только вряд ли».
1: «А каков он сам, Илюша-то?»
0: «Ах, плохо, плохо. Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит, дышит. Нехорошо он дышит. На медне попросил, чтобы его поводили, обули его в сапожки, пошел было, да и валится. Ах, — говорит, — я говорил тебе, папа, что у меня дурные сапожки, прежние. В них и прежде было неловко ходить. А то он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет. Герцен Штубе ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег.
1: Шельмы.
0: Кто шельмы?
1: Доктора и вся медицинская сволочь, говоря вообще. И уж, разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезное учреждение. Я, впрочем, все это исследую. Что это у вас там за сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете?
0: Не всем, а так человек 10 наших ходит туда всегда, всякий день. Это ничего.
1: Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова. Брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничание с мальчиками.
0: Совсем тут никакого нет сентиментальничания. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться.
1: Мириться. Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки.
0: А как Илюша будет тебе рад? Он и не воображает, что ты придешь. Почему? Почему ты так долго не хотел идти? Воскликнул вдруг с жаром Смуров.
1: «Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля. А вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит, разница. И почем ты знаешь? Я, может, вовсе не мириться иду. Глупое выражение».
0: «Вовсе не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить. Конечно, сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал. Ничего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла ошибка. Все этот отцеубийца виноват, что избил его тогда».
1: «А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. Притом я составил о нем некоторое мнение, которое надо еще проверить и разъяснить. Коля важно примолк, Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет сам по себе. И была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих вазов. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и прочим. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городе ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенной охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам. «Я люблю наблюдать реализм, Смуров», — заговорил вдруг Коля. «Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются. Тут какой-то общий у них закон природы». «Да какой-то смешной». «То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то, наверное, бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собой людей». Их повелителей, если не гораздо больше. Это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров. — А что такое социалист? — спросил Смуров. — Это коли все равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религии и все законы как кому угодно. Ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано.
2: Холодно, однако.
1: Да, 12 градусов. Давеча отец смотрел на термометре. И заметил ты, Смуров, что в середине зимы, если градусов 15 или даже 18, то кажется не так холодно, как, например, теперь в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь в 12 градусов, да еще когда снегу мало. Это значит, люди еще не привыкли. У людей все привычка во всем, даже в государственных, в политических отношениях. Привычка – главный двигатель.
0: Какой смешной, однако, мужик.
1: Коля указал на рослого мужика в тулупе с добродушной физиономией, который у своего ваза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндивела от мороза. «У мужика борода замерзла!» — громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него.
0: «У многих замерзла!» — спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик.
1: «Не задирай его», — заметил Смуров.
0: «Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей».
1: «Прощай».
0: «А ты разве Матвей?»
1: «Матвей, это не знал».
0: «Не знал, я наугад сказал».
1: «В школьниках, небось».
0: «В школьниках».
1: «Что ж тебя, порют?»
0: «Ну, не то чтобы, а так».
1: «Больно?»
0: «Не без того».
1: «Эх, жизнь», — вздохнул мужик от всего сердца.
0: «Прощай, Матвей».
1: «Прощай, парнишка ты милый, вот что».
0: Мальчики пошли дальше.
1: «Это хороший мужик», — заговорил Коля Смурову. «Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость».
0: «Зачем ты ему соврал, что у нас секут?» — спросил Смуров.
1: «Надо же было его утешить».
0: «Чем это?»
1: «Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя». По идее, мужика, школьника порют и должны пороть. Что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что нас не порют. Ведь он этим огорчится. А, впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.
0: Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчики заспешили, и остальной довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За 20 шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова.
1: «Надо предварительно обнюхаться», — заметил он Смурову.
0: «Да зачем вызывать?» — возразил было Смуров. «Войди и так, тебе ужасно обрадуется. А то что же на морозе знакомиться?»
1: «Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда, на мороз», — деспотически отрезал Коля, что ужасно любил делать с этими маленькими.
0: И Смуров побежал исполнять приказания.

0: Ручка. Коля с важной миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алёши. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже критиковал Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень-очень хотел познакомиться. Что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алёше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная. Во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость. А то подумает, что мне 13 лет и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно, однако же, то, что я такого маленького роста. Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное. Я не хорош, я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями. Он и подумает. Тьфу, какая будет мерзость, если подумает. Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост. Не столько мерзкое лицо, сколько рост. У него дома в углу на стене еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которой он отметил свой рост. И с тех пор каждые 2 месяца он с волнением подходил опять мериться, насколько успел вырасти. Но, увы, вырастал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не мерзкое, а, напротив, довольно миловидное, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые небольшие ножевые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широкие, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные. Нос маленький, решительно вздернутый. Совсем курносый, бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало и всегда отходил от зеркала с негодованием. Да вряд ли и лицо умное, подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как неизвительны были минуты перед зеркалом, но он быстро забывал о них, весь отдаваясь идеям и действительной жизни, как определял он сам свою деятельность. Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле. За несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо. «Неужели так рад мне?» — с удовольствием подумал Коля. Здесь, кстати, заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили. Он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку. «Вот и вы, наконец! Как мы вас все ждали!» «Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае, рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал». Пробормотал немного, задыхаясь, Коля. «Да мы с вами и без того бы познакомились. Я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали».
1: «Скажите, как здесь?»
0: «Илюша очень плохо, он непременно умрет».
1: «Что вы? Согласитесь, что медицина — подлость, Карамазов!» С жаром воскликнул Коля.
0: «Илюша часто, очень часто поминал об вас. Даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде, до того случая с ножиком. Тут есть и еще причина. Скажите, это ваша собака?»
1: «Моя, Перезвон».
0: «А не жучка». Жалостно поглядела Алеша в глаза Коле. «Та уже так и пропала. Знаю, что вам хотелось бы всем жучку. Слышал все с...» Загадочно усмехнулся Коля.
1: «Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело. Я, главное, с тем и пришел. Для этого вас и вызвал,
0: чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем», — оживленно начал он. «Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс». «Ну, известно, наш приготовительный класс, мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать.
1: Я двумя классами выше, и, разумеется, смотрю издали со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый. Глазенки горят. Я люблю этаких, а они его пущу. Главное, у него тогда было платьишко скверное. Штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это унижают. Нет, это уж я не люблю. Тотчас заступился и экстра феферу задал. Я ведь их бью, они меня обожают. Вы знаете ли это, Карамазов? Экспансивно похвастался Коля. Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят. Даже сегодня меня задержали. Таким образом Илюшу перестали бить. Я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый. Но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня, как Бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится на такую ногу с маленьким. Но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста. Не правда ли? Я его учу, развиваю. Почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным. И, признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал понаслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем, к делу. Примечаю, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей с самого моего рождения. И к тому же противоречие. Горд, а мне предан рабски. Предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться, со мной спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи. Он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение». Я имел в виду вышкалить характер, выровнять, создать человека, ну, и там, вы, разумеется, меня с полслова понимаете. Вдруг, замечаю, он день, другой, третий смущен, скорбит. Ну уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия. Наступаю на него и узнаю штуку. Каким-то он образом сошелся с лакеем покойного отца вашего, Смердяковым. А то ты научи его, дурачка, глупой шутки, то есть зверской шутки, подлой шутки. Взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке из таких, которые с голодухи кусок не жуя глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой жучке, о которой теперь такая история. Одной дворовой собаки из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лает. Любите вы этот глупый лай, Карамазов, я терпеть не могу. Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать. Бежит и все визжит, и исчезла. Так мне описывал сам Илюша. Признается мне, сам плачет, плачет, обнимает меня, сотрясается. Бежит и визжит, только это и повторяет. Поразила его эта картина. Но вижу угрызение совести, я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его прошколить, так что, признаюсь, я тут схитрил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и не было у меня вовсе. Ты, говорю, сделал низкий поступок, ты подлец. Я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою сношение. Дело это обдумаю и дам тебе знать через Смурова, вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан. Буду ли продолжать с тобою впредь отношения или брошу тебя навеки, как подлеца? Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что, может быть, слишком строго отнесся. Но что делать? Такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и через него передаю, что я с ним больше не говорю. То есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой сношения. Тайна в том, что я хотел его выдержать на Фербанте всего только несколько дней, а там, видя раскаяние, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете? Выслушал от Смурова, и вдруг у него засверкали глаза. «Передай!» — закричал он от меня Красоткину, — «что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать! Всем! Всем!» «А, — думаю, — вольный душок завелся. Его надо выкурить. и стал ему выказывать полное презрение, при всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом. Помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят. Мочалка, мочалка! Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в 10 шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтобы я тогда смеялся, напротив, мне тогда очень-очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его защищать. Но вдруг он встретил мой взгляд, что ему показалось, не знаю. Но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов. Я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом, не хочешь ли, мол, еще за всю мою дружбу, так я к твоим услугам. Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугался. Бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства. Даже матери сказал, только когда все зажило. Да и ранка была пустая, царапина. Потом, слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил. Ну, понимаете, в каком он был состоянии? Ну, что делать? Я сделал глупо. Когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться. Теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну, вот и вся история. Только, кажется, я сделал глупо. Ах, как это жаль! Воскликнул с волнением Алеша, что я не знал ваших этих с ним отношений раньше. А то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезнь он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги. И неужели, неужели вы так и не отыскали эту жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он больной в слезах. 3 раза при мне уж повторял отцу. Это оттого я болен, папа, что я жучку тогда убил. Это меня Бог наказал. Не собьешь его с этой мысли. Если бы только достали теперь эту жучку и показали, что она не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.
0: Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу жучку? То есть, что именно я отыщу? С чрезвычайным любопытством спросил Коля. Почему именно на меня рассчитывали, а не на другого?
1: Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете, что когда отыщете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся уверить, что жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился, ему щенка Меделянского принес. Тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло.
0: Еще скажите, Карамазов, что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению? Шут? Паяц?
1: Ах, нет. Есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутовство у них вроде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унизительной робости перед ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него все теперь, все на земле совокупилось в Илюше. И умри, Илюша, он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, теперь, когда на него смотрю.
0: Я вас понимаю, Карамазов. Я вижу, вы знаете человека, — прибавил проникновенно Коля.
1: А я, как увидел вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую жучку.
0: Подождите, Карамазов, может быть, мы ее и отыщем. А это перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и, может быть, развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кое-что сейчас узнаете.
1: Ах, боже мой, что же я вас держу? — вскричал вдруг стремительно Коля. Вы в одном сюртучке на таком холоде, а я вас задерживаю. Видите, видите, какой я эгоист.
0: О, все мы эгоисты, Карамазов.
1: Не беспокойтесь, правда холодно, но я не простудлив. Пойдемте, однако же. Кстати, как ваше имя? Я знаю, что Коля, а дальше?
0: Николай. Николай Иванов Красоткин. Или, как говорят по-казенному, сын Красоткин. Чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил. Я, разумеется, ненавижу мое имя, Николай.
1: Почему же?
0: Тривиально, казенно.
1: Вам 13-й год? то есть 14-й, через 2 недели 14, весьма скоро, признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Карамазов. Это уж так пред вами, для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру. Я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу. И, наконец, про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, это действительность. Но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло. Но я не для себя играл. Я для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас. А хоть бы и для своего удовольствия играли. Что ж тут такого? Ну, для себя. Не станете же вы в лошадки играть. А вы рассуждаете так, улыбнулся Алеша. В театр, например, ездят же взрослые. А в театре тоже представляют приключения всяких героев. Иногда тоже с разбойниками и с войной. Так разве это не то же самое в своем, разумеется, роде? А игра в войну молодых людей, в рекреационное время или там в разбойники, это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе. И эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре. Только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. Но это только естественно. Вы так думаете? Таково ваше убеждение? Пристально смотрел на него Коля. «Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали. Я теперь приду домой и шевельну мозгами на этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кое-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов». Проникновенно и экспансивным голосом заключил Коля. «А я у вас», — улыбнулся Алеша, пожав ему руку. Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на ровной ноге, и что тот говорит с ним как с самым большим. «Я вам сейчас один фортель покажу, Карамазов, тоже одно театральное представление», — нервно засмеялся он. «Я с тем и пришел. Зайдем сначала налево к хозяевам. Там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко. О, ведь я на мгновение войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь в сенях и умрет. Иси, перезвон, куш и умри». Видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку, и потом, когда надо будет, свистну, и си перезвон. И вы увидите, он тотчас же влетит, как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель.

Фёдор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Мальчики. Читал Чеслав Саманович. Продолжение следует.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. 1 июля в нашей стране отмечают День реставратора. Это относительно недавний праздник, учрежденный уже в 21 веке. В 20 веке все больше праздновали День рыбака или День металлурга. О реставраторах вспоминали совсем нечасто. А ведь именно благодаря их труду, их усилиям, мы сегодня имеем сохраненный и оберегаемый большую часть нашего культурного наследия. По традиции, в этот день в Государственном Эрмитаже произошло несколько событий, связанных с реставрацией. Одно из них состоялось в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». Название говорит само за себя. В этот день здесь обучались по специально организованной программе студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. Как рассказала координатор программы, заместитель заведующего отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Полевая, Государственный Эрмитаж и Академию Штиглица давно связывает тесное партнерство. И в день реставратора музей организовал, как знать, может быть, для своих будущих коллег, знакомство с некоторыми реставрационными практиками. Им была предоставлена возможность попробовать свои силы на мастер-классе по реставрации фрагментов настенных росписей древнего Пинджикента, а также познакомиться с реставрацией фотографий, выполненных в разных техниках. Об одной из малознакомых нам техник фотопечати, цианотипии, рассказывает художник-реставратор лаборатории научной реставрации фотоматериалов Ольга Мицкевич.
1: У нас сегодня в контексте Дня реставраторов будет

0: русского происхождения. Она была первой, во-первых, женщиной-фотографом в своё время, во-вторых, она впервые издала фотографию в формате книги. В книге содержались фотоснимки, полученные ценотипи с водорослями морскими английского, с английских побережий, которые на самом деле довольно сложно консервировать. То есть в контексте ботаники их было бы сложно зафиксировать и высушить, и сохранить их точную форму. Но вот, соответственно, при помощи ценотипи она придумала наиболее точно сохранить все изгибы каждого из растения. Ну и довольно-таки быстро ценотипия, благодаря ее работам, нашла отклик у других художников и фотографов. Она входит и сейчас в практике художественной. То есть мы сейчас можем встретить довольно известных художников, которые с ней работают. Вот сегодня мы решили показать как раз молодым реставраторам, как вообще работает этот процесс, как можно сделать ценотипию в домашних условиях. Если в трех словах, то есть берется обычная бумага, лучше, конечно, взять акварельную поплотнее, она будет более удобна в использовании. Ее покрывают специальным раствором. Раствор это светочувствительный, поэтому вся работа должна производиться в темном помещении. Затем, после того, как раствор на поверхности бумаги полностью высыхает, можно на нее наложить какой-либо темный предмет, чтобы получить, соответственно, силуэт. После чего бумага с этим предметом выносится на свет, производится экспонирование. Она можно произвести под UV-лампой или же под, соответственно, солнечным светом, но нужно выбрать более солнечную погоду. И после того, как фотография попала под лучи, она начинает проявляться, то есть меняет цвет из такого желтого оттенка в более синий. И после чего можно уже опустить ее в воду, зафиксировать процесс. В воде вымываются непрореагирующий раствор, то есть те места, которые были под темным предметом, они становятся белые, просвечивает бумага, а те, которые попадали под солнечный свет, они становятся синие.
1: То есть, по сути, это такое графическое изображение получается,
0: да.
1: И монохромное.
0: Да, это монохромная фотография, то есть получается у нас темная и светлая.
1: Понятно. А почему-то она из-за цвета?
0: Да.
1: Цвет
0: был источником для названия.
1: Ну, понятно. А то, я думаю, надо же железом, а я думаю, это может, с цианидом связано или с чем-нибудь таким, что-нибудь опасное. А как вы сами попали в профессию?
0: Изначально я отучилась на художника-реставратора в художественном училище имени Рериха. Там я закончила по четырем направлениям, то есть я изучала и реставрацию графики, и реставрацию темперной живописи, масляной и непосредственно золоченой резьбы, как раз по которой у меня был диплом. Вот, но после окончания я пришла в Эрмитаж, так как у меня уже была хорошая база работы с реставрацией бумаги, мне довольно было легко влиться в новый вид фотографии, и вот, соответственно, я работаю уже почти 9 лет. Да.
1: А технические знания, все-таки вот раньше реставраторы в основном, кроме живописцев, да, реставрации живописи, приходили, насколько мне известно, либо с искусствоведческим образованием, либо чистые технари, но все-таки приходилось и тем, и другим, соответственно, добавлять, доучиваться где-то, факультативно, да, искусствоведы ходили на какие-то факультативные занятия в технологический институт, еще куда-то. Изучали в том числе петрографию, работу с камнями. Технари, наоборот, добирали искусствоведческие знания. Как сейчас происходит?
0: Я сразу оговорюсь, как раз-таки после окончания училища и прихода на работу в Эрмитаж, я сразу же поступила в Академию художеств имени Репина. Там я закончила на искусствоведа, как и бакалавриат, так и магистратуру. Сейчас я пишу кандидатскую. Вообще, сфера моих интересов — это рубеж 19-20 века, как раз довольно-таки яркий период для изобретения фотографии и ее практики. Но что касается практической работы с фотографией, я этим увлекаюсь с такого подросткового возраста. У меня папа занимался проявлением фотографии дома, то есть его сестра, она изначально тоже художник.

0: меня, мне кажется, больше идет такого из детства.
1: Хорошая именно практически. Наследственность.
0: Да, именно что касается практики, с работы с фотографией, это вот все из детства.
1: Понятно. Ну и насколько я знаю, вот это, в Эрмитаже появилось много реставрационных лабораторий, и фотографическая, в общем, относительно недавно.
0: Да.
1: Сколько примерно?
0: Наша лаборатория появилась в 2011 году в результате довольно-таки большого проекта с американским фондом Эндрю Меллона. Изначально в контексте этого проекта в музее происходило выявление фотографических коллекций в различных фондах, то есть по всему Эрмитажу собирались как в русском отделе, так и в Восток и Запада фотографии выявлялись. Они производилась работа по их атрибуции, и после чего были созданы два больших фонда фотографий в русском отделе. Сейчас эти фонды, как раз-таки к нам большинство фотографий происходит именно из этих фондов к нам на реставрацию. Вот. Но это не означает, что в музее, например, в библиотеке или же в архиве нет фотографий. Конечно, они есть. Мы с ними со всеми работаем. У каждой фотографии есть своя специфика. Наша лаборатория занимается реставрацией в основном фотографий на бумажном носителе. То есть это отпечатки как раз-таки начиная с 1840-х годов и вот до современности. То есть бывает, что к нам приходят на реставрацию и современные отпечатки, но там не такие сложные разрушения, как у старинных техник. Вот. А также хочу отметить, что вот наша лаборатория занимается как раз вот вопросом того, что практичность работы. Вот, и мы занимаемся и реконструкцией старинных техник, то есть мы с моими коллегами имеем работу с полностью восстановлением, реконструированием процесса печати альбуминных отпечатков, соленых отпечатков, также аккордеонных и многих других.
1: То есть у нас все старые техники освоиваются?
0: Да, мы стараемся, так как мы работаем с этим материалом для того, чтобы лучше его понимать, лучше понять, как он работает в наших руках. То есть какие-то такие нюансы, которые ты можешь осознать исключительно через непосредственное погружение.
1: А как вот материалы, например, допустим, та же бумага, фотобумага, да, если большинство не производится, вот как вы выходите? Допустим, растворы можно приготовить самостоятельно.
0: Да.
1: А ну, та же фотобумага. Где ее взять?
0: Ну, во-первых, фотобумага сейчас продается в большинстве фотомагазинов, которые специализируются.
1: Но это современная бумага.
0: Да, она современная, конечно, но в основном мы бумагу подготавливаем сами, то есть мы берется обычный лист, и он покрывается уже растворами, то есть это становится светочувствительная бумага.
1: То есть, по сути, вы технологии до конца, то есть и бумагу, в том числе и бумагу.
0: Да, конечно, вот начинаем с самого... Ну, мы бумагу, конечно, сами не изготавливаем.
1: Ну, я понимаю, да.
0: Вот, но...
1: Да. Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: С праздником вас.
0: Спасибо.
1: Это была Ольга Мицкевич, художник-реставратор лаборатории научной реставрации фотоматериалов. Человечество во все века ценило предметы старины. Как святыню, как память, иногда и как коммерческий объект. С течением времени, изменением взглядов, вкусов, политических прихотей, старину стали пытаться в каких-то случаях сохранить, а в каких-то даже приукрасить. До середины XIX века реставрация не носила системного характера. Но в XIX, начале XX века все изменилось. К реставрации стали подходить системно, с изучением предмета и материалов. Об этом рассказывает Татьяна Александровна Баранова, заведующая отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. У меня вопрос очень простой, но, по-моему, очень важный и практичный. Татьяна Александровна, вы, скажем так, вот вы человек, который видел неспешные изменения или развитие реставрации 20 века, и, допустим, я могу ошибаться, но мне кажется, что это так и было, техники, подходы, да, исследования, допустим, реставраторов 19 века, начала 20 века, они не очень сильно менялись в течение 20-го. К концу 20 века, конечно, были найдены какие-то новые способы, методы и подходы, но они разительно не отличались. 21 век мы видим сильное изменился? Вот насколько изменилась реставрация за последние, скажем так, 30-40 лет?
2: Ну, подходы, честно говоря, мы используем классические, которые основываются на 19 веке, на 20 веке. Но постепенно в нашу жизнь начала входить наука. Наука вошла еще до войны, когда в нашей области работали специалисты, химики, физики, естественно, искусствоведы и все, которые разрабатывали новые методики, исходя из того, что появляется много новых материалов, новых технологий. Поэтому это имело развитие. После войны немножко это приглушилась тема, да? И сейчас как раз возродилась та же самая история, что мы понимаем, что без науки мы не можем уже двинуться в современной жизни. Все так быстро развивается. Технология, оборудование – это все играет очень важную роль. И не зря я говорю, что мы, наверное, теперь назначаемся отдел научной реставрации, и мы на данном этапе точно можем подтвердить, что да, отдел стал уже на рельсе именно научной реставрации, которая, конечно, требует к себе большого внимания. Для этого, ну, во-первых, нас поддерживает вся наша администрация, и Михаил Борисович поддерживает, Светлана Борисовна. То есть все, что мы выходим с какими-то предложениями, и это касается, опять-таки, я говорю больше о науке, нас поддерживают в этом вопросе. Да? Мы достаточно хорошо оборудовали новой техникой. Было дано разрешение, теперь у нас в отдел входит научная группа исследователей. Это физики и химии, которые непосредственно работают с нами. Именно они изучают те предметы, те коллекции, которые поступают в отдел реставрации. Большое внимание стало уделять наш МНИР, который как бы отвечает за научную часть, да. Когда мы получаем аттестацию, у нас несколько стадий, чтобы дойти до высшей, реставраторы должны каждый свой шаг обосновывать. Перед тем, как приступить к реставрации, мы должны провести то, что могут сами реставраторы, ряд исследований, то, что могут уже на другом уровне, на очень высоком первоклассном оборудовании, да, произвести физики, химики. Это очень-очень важный момент. Поэтому, да, реставрация изменилась, хотя мы очень благодарны предыдущим поколениям. Вот такой, ну, я не знаю, подход очень вдумчивый, правильный. Мы не нарушаем, мы поддерживаем, мы читаем, мы обращаемся к документам и начала прошлого века, и в середине века, которые помогают нам в дальнейшем правильно применять уже новые какие-то технологии. И еще очень важный момент, потому что так или иначе все вещи старятся. Как бы мы ни охраняли их, как бы мы ни там реставрацией занимались, ни проводили консервацию, тем не менее, любой материал, который мы применяем, он, как все живое в этом мире, имеют так называемый процесс жизни и старения. И поэтому очень важно, мы должны знать, как работали люди перед нами, что они использовали, как нам выйти из того положения, чтобы, предположим, начать работать, мы должны исследовать, если мы не знаем или не сохранилось каких-то данных, мы должны исследовать те материалы, которые они применяли. Только в зависимости от этого мы можем, извините, построить нашу дальше работу. Это такой очень кропотливый труд, и слава Богу, что нас поддерживают. Да, а уж сейчас как развивается технология, то я вообще боюсь говорить, к чему все это придет. Ну, очень аккуратно надо быть в этих вопросах.
1: А вот что сейчас стало возможно, что было невозможно там еще 20, 30, 40 лет назад, ну, скажем так, в конце 20-го, начале 21 века, допустим, в реставрации еще что-то было невозможно, а сейчас это уже возможно. Но есть какие-то такие вещи?
2: Нет, ну, возможно, потому что, опять-таки, это же развитие других областей, да, той же химии и физики. Например, мы не могли, например, сейчас с помощью там РФА, мы, когда к нам поступает предмет из металла, да, мы проводим анализ, это делают даже сами реставраторы, да, когда определяют весь набор компонентов в данном материале, понимаете? В зависимости от того, и соотношение этих компонентов, или какие компоненты, да, мы уже можем ориентироваться и применять это. То, что в лаборатории станковой живописи, например, да, у нас есть прекрасный исследователь Камила Брухановна Калинина, которая изучает эту живопись. И на ее разработках, на ее анализах строится дальнейшая программа. Те же шлифы, которые она исследует, те же пигменты. Ну, весь комплекс, да, это она проводит, у нее хорошее оборудование. Вот, и поэтому отсюда уже строится работа реставраторов. Ну и сами реставраторы в той же лаборатории овладевают какими-то техническими приемами для того, чтобы провести какие-то ряд каких-то исследований. Это все очень важно. Но это такой долгий, кропотливый, спокойный. Я считаю, что ничего нельзя в области реставрации сказать, вот раз и мы сделаем это, раз и мы исследуем. Нет, это длительные процессы. К ним надо очень долго готовиться. Все не так просто. Но постепенно, я думаю, что мы добьемся успеха. А новых технологий будут приходить, будем исследовать и думать, что делать.
1: Спасибо большое. С праздником вас.
2: Спасибо большое.
1: Это была Татьяна Александровна Баранова, заведующая отделом научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. Труд реставраторов сокрыт от широкой публики, но результаты их кропотливой, терпеливой, тонкой работы мы можем видеть почти повсюду – в музеях, в библиотеках, в архивах, на улице наших городов, даже молодых городов, ведь почти в каждом населенном пункте есть какие-то памятники, и они требуют присмотра специалистов. Как правило, реставраторы – люди очень скромные, редко публичные. Их мало знают по именам. Поэтому появление такого праздника, как День реставратора, это заслуженная дань уважения к людям такой особенной и такой важной профессии. С праздником, дорогие российские реставраторы! В День реставратора в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» побывала Екатерина Степанова. До свидания!

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломнической службы монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Евгения Кисина прозвучала фортепианная транскрипция Мили Алексеевича Балакирева, романса Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами радиопередача «Читательский клуб» на радио «Град Петров» и ее ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Лиза Тихомирова.
2: Здравствуйте.
0: И Гриша, которого я только сейчас понял, что забыл совершенно фамилию.
2: Ничего не меняется.
0: Спасибо тебе большое, Гриша Гаврилов. И я, Евгений Маслов, со своими провалами в памяти. Сегодня мы обсуждаем текст Ивана Сергеевича Тургенева. Да, Ивана Сергеевича Тургенева «Вешние воды». И поскольку, ну, формально, по крайней мере, да, предложила его Марина, я передаю первое слово ей.
1: Спасибо. Я предложила этот текст, потому что мне его предложил человек, которого я очень люблю и глубоко почитаю, Константин Семенович Пегров, который был моим руководителем там кандидатской диссертации, докторской. И это замечательный философ, человек, который там читал Аристотеля по-гречески и все такое прочее. И вот во время нашей последней беседы он мне говорит: перечитайте «Вешние воды» Тургенева. Это такая удивительная вещь. Вы перечитайте, а потом мы поговорим. И тут я поняла, что, может быть, не только мы поговорим, но и мы поговорим с вами. Потому что я в детстве когда-то читала эти повести Тургенева о любви, там «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь». И я помню, что, ну, на меня это производило большое впечатление. А потом на многие годы как-то эти тексты ушли из поля моего внимания. И вот мне захотелось это перечитать. Я вам скажу, что да, там есть о чем подумать и поговорить. Вот, ну, это я просто говорю о том, как эта мысль пришла ко мне. А теперь, может быть, мне бы хотелось ваши какие-то впечатления от книжки услышать.
2: Можно я продолжу? Так совпало, вообще всегда так много совпадений в жизни приятных. Я как раз недавно решила, что я хочу прочитать Тургенева, но «Записки охотника», потому что я узнала от своего знакомого философа, что его хороший друг-литератор любит именно «Записки охотника». Мне было так интересно, потому что в детстве мне все было скучно. Я была простым ребенком, ну, я сейчас не очень непростая, но ребенком я была совсем простым, и мне все казалось, вот великая русская литература, вот это вот все повторялось. Только сейчас открывается, ты вдруг, ну, не сейчас, конечно, там, то Пушкин, то Достоевский, кого-то ты уже считаешь, как будто бы ты с ним вместе родился, я там Достоевского ни с кем не перепутаю. Я, например, знаю, что именно я люблю там в каждом писателе. Но с Тургеневым у меня не было такой связи никогда, при том, что я как фанатка Достоевского, всегда эти истории про их встречи и про то, что Тургенев там его раздражал, ну, как-то это неправильно с моей стороны. Но все равно к Тургеневу я никак не относилась, кроме как к истории там с Баден-Баденом, уже там с Хармсом и так далее. Вот, я открыла «Записки охотника», поняла, что мне не то, что скучно, а то, что мне очень тяжело читать, потому что это опять вот этот быт про несчастных мужиков. Я поняла, что какое-то время мне очень не хочется читать про несчастных мужиков, потому что мне хочется уже взять вилы и пойти с очередной революцией. Это я также Лескову перечитывала, «Тупейный художник». И мне было, ну, так тяжело, что я даже не смогла посмотреть «Жестокий романс», когда просто решила посмотреть что-то, что мне хочется там из классики, потому что вот эта тема. Я так немножко с настороженностью открыла, но как только я открыла книгу, я поняла, почему многие действительно Тургенева считают хорошим писателем. Я не скажу, что я там в него влюбилась, и он мне теперь близок так же, как Достоевский, но то, что он как бы окутывает своим текстом и окунает меня как в хороший... Я как будто посмотрела очень хороший фильм, качественный. Ну, я не знаю, можно так сравнить? Просто, ну, конечно, уже
1: век. Имеется в виду живость какая-то, да?
2: Интересно. То есть я каждый раз думала, что будет вот как-то... Ну, сейчас вот «Несчастная любовь», там какая-нибудь вот как «Ниточка не звонит». Ну, вот что-то вот это вот грустное все, или как у Лескова, или как у Алексея Толстого, где там все время все эти неравные браки, все эти несчастные женщины, которые зависят от мужчин, и им приходится жениться на этих... И тут, а тут строчка за строчкой, глава за главой, понимаешь, что интересно. То есть мне прям было интересно, я не могла оторваться. Мне приходилось иногда отрываться, чтобы какими-то своими делами позаниматься срочными. И я совершенно до последнего не ожидала, чем закончится. Хотя иногда кажется, что вот эти все романы должны как-то, ну, понятно, что закончится не очень хорошо, но как-то предсказуемо. И тут я поняла, что он меня заинтересовал с первой до последней строчки. Даже когда где-то какая-то наивность романтическая, которая, мне кажется, в силу того, что 21 век, и то, что мы действительно насмотрели всяких романтических мелодрам уже, и начитались всего, и в чем-то немножко циничнее стали. Но я представляю, что какое удовольствие получали люди, когда еще телевизора, например, не было. Потому что это такое полное погружение, и которое я испытала и сейчас. Поэтому спасибо. И я согласна очень с вашим руководителем, что это стоит того, чтобы перечитать.
3: Я хочу ответить на вопрос Лизы, чем закончится. Ну, точнее, не ответить, а так набросать некоторые пунктики. И опять сказать в пользу Тургенева как писателя. То, что он мастер. Когда он пишет эту книгу, он здорово, как в хорошем фильме, оставляет такие точечки, которые потом будут дорисованы до каких-то линий. Ну, например, вот история с крестиком, который там потом с крестиком уже с другим сыграет в этом лесу. Или история с пересказом гофмановского произведения «Ошибка» или как оно? По-моему, «Ошибка»
0: называется. Ну, там не указывается само название в тексте.
3: Потом посмотрел, которая на свой лад пересказывает Джемма так, как эта история ей запомнилась и так, как она отразилась в ее памяти. И такие хорошие сцены, они не требуют описательности, но Тургенев очень здорово вот какими-то тонкими маленькими линиями, буквально вот одной деталью, он дает понять, что происходит. Например, когда это Марья, так как ее зовут, Николаевна, да, когда она в первый раз пытается свои чары пустить, она покусывает что-то, она покусывает там какую-то... губку покусывает, да, потом она покусывает веер. И вот что-то такое покусывающее, хищническое, оно сразу читается в этой героине. А Санин этого еще как бы не совсем-то осознает, но хотя он это чувствует. И вот у Тургенева таких точечек, за которые цепляешься и потом понимаешь, она в любом случае эта точечка потом сыграет. У него их очень много, и я это очень высоко оцениваю, потому что, мне кажется, это большой талант, не расписывая это на страницу или на две страницы, а одной такой строчечкой сказать о том, что происходит между героями и что это за герой. Это, конечно, очень сильно, это мастерство и гениальность. Потом читать было интересно, потому что герой наш, он слабый человек, несколько раз повторяет, и безвольный человек, и раб в каком-то смысле, но раб судьбы. Помните, там вот такие слова: куда я попал, сказка, сон. И еще он говорит, что он не знает, чем это закончится. Чем это закончится? Да, слабые люди никогда не заканчивают сами, они ждут, когда
1: чем
3: это
1: закончится. Да,
3: да, и Тургенев тоже это очень здорово делает, потому что он как бы отпускает этого героя в плавание. И вот как будто бы этого романтического героя из литературы той до Тургеневской он берет и отправляет в его воображаемый или невоображаемый мир, но в тот интересный мир, который похож очень на сказку и на сон. Ну, вот эта сцена, когда целует его Джемма, или когда в лес они едут с Полозовой. Мне кажется, они очень волшебные. Они очень похожи на какое-то чудо, на вторжение чего-то. Откуда этот ветер налетает, когда Джемма показывает ему, что его любит. И вот еще мне хочется поговорить о... Ну, точнее, не хочется поговорить, а может быть, как-то мы это с вами зацепим. Хочется поговорить о ролях этих людей, о роли нашего героя. Он постоянно не обнаруживает своего какого-то настоящего... существа, хотя про него говорит Джемма: «Мама, вот он настоящий, я привела его». Там есть тоже такая реплика Джеммы. Но он кажется как будто не настоящий, потому что вот он отдан в это плавание, и судьба, хватая его, уносит куда-то, чего вот он пока еще не предвидел, не знает, и чего, может быть, он боится. И в этом смысле книжка такая страшная, потому что вот этот вот герой, похожий на трехлетнего коня.
1: Теленка.
3: Теленка, да.
1: Или, ну, не помню.
0: Коня, кажется, коня.
3: Да, у него волосы золотистые, глаза, или глазки даже сказано, румянец на щеках. Вот этот вот герой, который сначала кажется таким симпатичным, и которого любит Эмиль, влюбляется в него буквально Эмилио, он потом оказывается во власти каких-то сил. И вот что это за силы? Что это за силы, которые вот так вот человека могут выхватить и привести его к катастрофе? Я помню, что все критики ругают, ну не все, но многие. В 72-м году, когда эта книга выходит, говорят, ну что Тургенев написал? Здесь ни одного героя нет. Отвратительный Полозов, чуть ли не там со свиньей его сравнивает. Этот вот характер, что это за ужасные люди? Да еще ужасно, что они русские все. То есть где наш национальный характер? А вы там многие характеры выписали. И Тургенев как-то там не то чтобы это все отрицает, он, наверное, не вступает в полемику. Ну, вот, кажется, вот, а где там этот, где там какой-то замечательный, хороший человек или там какой-то образ приятный? Ну, в общем, книжка такая любопытная, потому что она, с одной стороны, очень литературная, а с другой стороны, она не похожа на русскую литературу, вот, наверное, того времени, 60-х, 70-х, и, может быть, поэтому ее сейчас прочитать нам советуют и те, и другие люди. Потому что вот как будто бы эти герои, они, ну, они вот в любое время могут быть схвачены чем-то и куда-то отправлены. Ну и катастрофа, и трагедия, которая происходит с главным героем, это как будто бы делает его, ну, тем, кто реально живет жизнь. Здесь нет хэппи-энда, и здесь нет наказания злых, потому что злые там нормально себя чувствуют.
1: А ну, есть, Мария есть... Николаевна умерла.
3: А, да, но она умерла, когда она, наверное, уже все эти установили рекорды по...
1: собиранию, по раздаче железных колец.
3: Да. В общем, мне книга понравилась, и мне нравится вот эта мысль судьбы, слабости, безволия и рабства. Я думаю, что это то, чего, что можно вот обговорить, если получится.
0: Я бы поддержал на буквально полминуты вот эту тему о мастерстве Тургенева в том смысле, что, читая, я обратил внимание, что вот примерно где-то первую половину я-то, наоборот, как раз чувствовал, что мои ожидания оправдываются и что ничего удивительного не происходит. Ну, приведу сейчас пример такой довольно простой, мне кажется, про то, как протекает с психологической точки зрения для самого Санина дуэль. Да, про то, как он сначала испытывает свое вот какое-то облегчение и радость от того, что произошло, а потом он понимает, что на самом деле как бы это все как какая-то фальш, подтасовка какая-то, как-то вообще совершенно несерьезно.
3: Казёнщина.
0: Казёнщина, да, он говорит, да, заранее там подготовленная казёнщина или еще что-то такое. Ну, вот, и, ну, как бы у него украли, получается, его эту победу, и он потом только это чувствует. И как-то вот я пока с самого начала читал про то, как эти вот его немецкие оппоненты готовят эту дуэль, как-то вот, ну, понятно было, что они не намерены вообще-то доводить дело до трагедии и так далее. Ну, и в процессе как-то становилось понятно, что какая же это великая победа, и что, ну, герой вроде, хотя он и все время описывается как мягкий, и его вот эти положительные черты, они специально в смягченной форме, не золотые, там, а золотистые, да, там, и так далее.
3: И суффиксы.
0: Да. Но при этом нельзя ему отказать в некоторой степени проницательности все-таки до этого момента. Кажется, что он хотя бы создает впечатление человека, понимающего, что за люди его окружают. Вот до этого момента, до середины, как будто бы слепоты какой-то совершенно у него нет. И поэтому как-то складывается ожидание, что, ну, вот так все и будет, так все и происходит. Я вот к чему говорю? К тому, что одно мастерство — это мастерство мастерство, да, действительно, вот этих вот подвешенных ружей, хотя оружия чеховских так нету, но вот подвешенных ружей, и потом их использование. А другое мастерство — это сделать все то, чего ожидает от тебя читатель, но сделать это таким образом, чтобы это ни в коем случае не было скучно. Я вот к чему это веду, что при этом это все читается совершенно живо и вовлекающе, скажем так, если даже не захватывающе. Другая вещь, на которой я хотел бы остановиться, и, наверное, это самое главное, что я вообще сегодня успею сказать, это, как мне показалось, наверное, в каком-то смысле опережающее свое время, извините за такую тавтологию, отношение ко времени. С чего начинается вообще текст? С романса, который говорит о том, что весна ушла. Собственно, название «Вешние воды» сюда же нас, к этой же мысли нас вообще... приковывает, да, говоря о железных кольцах. Что у нас за первая глава? Первая глава — это глава, в которой вся основная часть действа уже произошла, в которой мы видим результаты этого действа в виде этого крестика, смысл которого мы действительно пока еще не понимаем, но все равно. И самое главное — то состояние, в котором после всего произошедшего, да, в котором обнаружил, давайте продолжим эту линию, безволия, в котором обнаружил себя этот наш герой, да, Санин Дмитрий. Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно приходили перед его мысленным взором, чуть-чуть пропуская, и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же. Вот я подчеркиваю слово «все то же». Вечное переливание из пустого в порожнее, так-так-так-так-так-так-так. Ну и в итоге, после всех попыток себя как-то отвлечь от того, что все одно и то же, все смерть. Да, и дальше про его какое-то вот переживание, что ли, страха смерти, да, или страха тех бед, которые вместе с этим поздним возрастом приходят. Вот. И потом кажется, что вообще, ну, вот к этой теме мы не так уж сильно и возвращаемся. Но, ну, во-первых, построение все такое специально, да, сделанное как будто бы, чтобы мы, хотя и не через ностальгию героя, более такой как бы объективный подход через представление автора, но все равно мы возвращаемся на 30 лет назад. И герои, которые нас окружают, это кто? Да? Это либо совсем молодые люди, либо старики. Я не помню ни одного человека зрелого, как бы что называется, в полноте сил.
2: Так тогда старик, как у Пушкина,
0: 35 лет. Так это не важно.
2: А в 22 они уже не молодые, а считаются вон зрелыми.
0: Ну, разве что тогда только этот юноша наш с вами, да, 22-летний так тогда, да. А, больше никто. Я к чему это все говорю? К тому, что два человека из дома романтического интереса Санина, да, это два человека, которые проявляют как раз-таки вот это вот какое-то отношение к прошлому. Один в комическом ключе, да даже, наверное, оба скорее в комическом ключе, да, этот наш отставной оперный певец, который...
3: Пантелеон.
0: Да, Пантелеоне, который очень смешно бравирует своим прошлым и которого удается, помните, привести в чувство тоже обращением к... к чему там, древнее, к древнему достоинству или древнему мужеству, к чему-то такому, да, к древней добродетели, что-то такое напоминает ему. А как же, вот, да, говорит ему Санин. И вот эта вот мать, да, которая говорит о том, что старость ее пришла, и он не поймет ее горести в этой старости. Да? И на что отвечает Санин довольно такую вроде вещь, ну, почти пошлую, что, ну, посмотрите вот на своих детей, в них вы видите возрожденную свою старость. То есть он говорит что-то такое, что он, конечно же, сам вряд ли когда-либо переживал и понимал как бы всем своим существом, но что, ну, почти как бы из литературной культуры приходит в светскую речь и так далее. Но вы помните же, где он... видит в последний раз, в чьем образе он видит в последний раз свою
1: дочь,
0: любимую.
1: Да?
0: Когда он сам уже совершенно верно по понятиям того времени старик, и видит в...
3: 18-летний.
0: Да, в дочери своей, как бы, уже потерянной давно любимой, да, видит ее саму. И вот эти вот вешние воды, которые ушли, ну, нам показывают, что на самом деле никуда они не ушли. И это такая вот страшная вещь, что это, как обычно, на такую действительно глубокую вещь указать регулярно любая попытка на нее указать оказывается пошлостью, но от этого сама правда не уходит никуда. Mm-hmm. Да? Чтобы это понять, нужно пройти, ну, судя по всему, некоторый вот путь. И этот путь, он выстраивается перед нами самим Тургеневым, как мне кажется, специально через то построение хронологическое, которое нам дается. Да, то есть через то, что нам дают некоторые живописания некоторого образа конца и того пути, который к этому концу приводит, причем из той самой юности. Дальше больше. Извиняюсь, что я время так много занимаю, но давайте я закончу эту мысль. И, возможно, мне будет больше ничего особенно сказать. Тот самый как раз-таки текст Гофмана, который перевирает, да, господи, Джемма, спасибо, я забываю почему-то имя. Джемма, который перевирает Джемма. Кто там является как-то властителем девушки, в которой влюбляется герой Гофмана? Старик. Да? Старик, конечно же. И персонаж, во власти которого, да, рискует оказаться Джемма, этот вот купец, у которого все схвачено. Не человек просто, а конфетка.
3: Клюбер.
0: Да, да, Гер Клюбер. Или Клюбер, наверное.
1: Клюбер.
0: Да? Наверное,
1: немец.
0: По-немецки Клюбер. Да, все-таки Клюбер. Вот этот человек. Это же человек, который совершенно предсказуем, да, лишен каких-либо признаков. Мне кажется, вот вы увидели где-нибудь вообще возраст его?
1: Он мог быть довольно молодой человек.
0: Ну да, но вообще он мог бы быть совершенно любого возраста. Из его поведения это никак не вытекает. Да? Это совершенно безопасное, лишённое какой-либо жизни, то есть как раз вот этого перетекания, изменения возрастов, поведения.
3: Он даже, извини, но он даже ручей в лесу хочет как-то переделать, потому что он не так течет.
0: Ко всему снисходительно, да, то есть с позиции превосходства, с позиции неуязвимой, а, как известно, конечно же, рост, он всегда именно что уязвим. Рост течения жизни. Вот. Я к чему это все говорю? К тому, что... Ну и тут самый мой, простите, банальный ход будет. Раз Тургенев заигрывает с Гофманом, заигрывает с тем, что Джемма самое такое вот, ну, наверное, воплощение силы и красоты молодости, говорит, что у Гофмана не хватает поэтичности в его тексте, то, пожалуйста, самый поэтичный, возможно, мне кажется, ход, хотя, может быть, и простоватый, но вечные воды — это, конечно же, вечные воды. То есть и здесь далеко ходить не надо. Последний образ, на который я обращу ваше внимание, это вот этот вот судьбоносный вечер, когда дует мощнейший ветер, да, сталкивает, буквально физически сталкивает друг с другом двух наших героев. И как называет то ли молодость, то ли юность Тургенев? Вечная юность или вечная молодость? Это буквально цитата из текста, я могу найти и уточнить. Mm-hmm. То есть вот оно действительно... То самое, чего нету у этого 52, кажется, летнего Санина. Он говорит, все одно и то же. А чего именно ты хочешь, чтобы было не то?
1: Mm-hmm. Да? Mm-hmm.
0: А вот именно того, чтобы то самое произошло. То самое, которое будет принципиально иное. Да? Которое будет изменением не обстоятельств, а изменением, ну, судя по всему, в тебе. Да? Изменением тебя. То есть вот той самой вечной юности, которая, ну, конечно же... теми способами, которыми он, видимо, живет, никак не приходит, естественно. И сомнительно, что к человеку, который отдается то, чтобы его тормошило туда и обратно, непонятно какими силами, тоже, наверное, вряд ли тоже приходит. Потому что это тоже что-то своего рода безопасной позиции, как вот мы с вами про Клюбера сказали. Есть два разных способа к этой безопасности прийти. Один — это сделать вид, что вы выше всего этого, и можете снисходительно говорить ручьям, что они неправильно текут. А другой — никакой, ну, в прошлый разговор вспоминаю, никакой не беря ответственности на себя за происходящее. И то, и другое — это как бы попытка, получается, обезопаситься, но и получается тогда и оторвать себя от этой вечной юности. Такой вот мой маленький спич про вешние воды.
1: Можно еще вот 5 копеек на ту же мельницу? По поводу того, что ничего не уходит, вешние, вечные воды. Он посылает Марианне, второй Джемме, тот самый гранатовый крестик, но только в оправе, ну, там, на нитке каких-то драгоценнейших жемчужин. Да, то есть получается, что вот опыт и жизнь – это вот эти самые перлы, которыми окружается, ну, как будто бы вечно возобновляемые. Но все-таки я бы еще сказала про то, что эти вешние воды, с одной стороны, да, это вот эта самая вечная повторяющаяся стихия, и это протекающая вода, которая там возвращается к нам. Но при этом все-таки это еще такой напор, который совершенно уносит человека. И я думаю, что здесь дело не только в том, что он слаб, а он без сомнения слаб. Ну, там все время говорят о том, что это персонаж, который уклоняется от экзистенциальной ответственности. Но здесь еще дело в том, что когда мы впервые переживаем это, мы беззащитны абсолютно. Против лома нет приема.
3: Революция, она это называет.
1: Да.
3: Первая любовь это революция.
1: И он впервые переживает и любовь к Джемме, и желание, которое вызывает в нем вот эта Мария Николаевна Полозова. Кстати, ну, оценим красоту Джемма Розелли, да, это розы, цветение роз. А Мария Николаевна-то у нас Полозова, то есть вот змея и роза, да, ну, или что-то низменное там предельно, да, и вот этот символ небесной красоты и чистоты. А я вот еще вот что хочу сказать, если можно. Мне очень нравится финал, по той причине, что как бы он не трагический и не счастливый. Он не такой и не такой. Потому что на самом деле там трагедии-то никакой нет. Он пишет ей, ну, то есть он поехал, нашел, послал письмо. Она ему прекрасно на это письмо ответила. Про то, что да, вот живу в счастливом браке, мать пятерых детей. Но вообще-то тебя бы хотела тоже увидеть, если это возможно. То есть какая-то полная гармония. Вот эта девушка, она так и сияет, да, в своей какой-то чистоте и покое. И, ну, никто особенно не умер, ну, кроме Марии Николаевны, но, по-видимому, она действительно уже взяла все призы и уже как-то и не обидно уйти. И еще хорошее чувство юмора в том, что вот наш этот немец, Клюбер, он разорился.
2: И спился, да.
1: А Полозов этот, который, ну, совершенно не деловой человек, он разбогател. То есть получается, что помимо, ну, чиволя фортуна, как говорят итальянцы, да, иногда нужна просто удача. Иногда нужно не быть таким вот четким человеком, у которого все схвачено. А можно быть вот таким без несуразным Саниным, а все равно как-то все притечет.
0: Да, даже не просто удача, да, это же вот это колесо буквально. Оно то самое, которое поднимает, а там перемалывает этот средневековый, это, ну, антично-средневековый образ. Да, да, да, да.
1: И да. Мне какой-то вот вопрос такой. Смотрите, а в чем разница? Ну, то есть, вот чем они отличаются по существу, эти две семьи? Потому что по существу сюжет построен так, что Санин попадает сначала в семью Розелли, и там он как-то существует со всеми этими пуделями, мальчиками, стареющими женщинами и так дальше. Потом он попадает в семью Полозовых. Это тоже некоторым образом союз. Вот чем они, ну, что главное в первой и во второй? Мне кажется, что еще и это здесь.
3: Я думаю, что в первой семье он мог бы стать человеком, который повзрослел бы. Он хочет продать имение и обеспечить не только себя, но и магазинчик усовершенствовать, он пообещал это матери. А во второй семье он обречен на роль раба. И там есть эта страшная сцена, когда он на коленях стоит перед ней, она впивается в его волосы, и так коршун когтит цыпленка, которого. И отмечает еще Тургенев тупое лицо.
1: Тупое, самодовольное. Да, да, да. Да.
3: Вот, который понимает, ощущает свою победу и свою власть. Вот в той семье он мог бы повзрослеть, я думаю, и мог бы обрести эту юность, потому что, на мой взгляд, чтобы юность появилась, ее нужно пережить. И вот тот момент взросления, когда он мог бы стать пережившим юность и эту любовь пережить, он бы его в жизни имел бы. И, ну, может быть, вот вы поймете, о чем я, когда вы обратитесь к своему возрасту, знаете, вот после 30 вспоминается как-то вот этот кусок 20-летия. Или даже в 35, и детство вспоминается хорошо. До этого его как бы нет. Вот когда его пережил и от него уже немножко отошел, он как-то проявляется. И можно его увидеть буквально там каждый день, припомнить. У него как будто бы нет этого времени. Оно у него... Вот что-то там случилось, это ошибка, грех, непопадание. И разрушилось. Вот я так вижу его катастрофу. вот в семье Полозовых он только раб, он не может ничего сделать, и господин Полозов все-таки тот, кто не зависит, потому что он не ревнует, и потому что он свободен так же, как его жена. Он не лезет в ее дела, она не лезет в его дела, и они как-то существуют на каком-то вот договоре. У него есть еда, вино, деньги и, ну, какие-то, наверное, еще занятия. Хотя, может быть, у него других занятий нет, сигары есть. У нее есть остальное. И вот, в общем-то, они нормально сосуществуют. А вот он в этой системе человек, который будет выполнять только вот роль раба и не сможет из этого выбраться. Вот для меня так. И я думаю, что Джемма, пересказывая эту историю гофмановскую, она намекает на ошибку, которую совершит Санин. Санин, который выберет не ту дорожку, и сани эти покатятся и не смогут. Вот сани, они же зимой ездят только по одной линии.
1: Забавно, вот я про это не думала.
3: И в сторону уйти нельзя. И вот как будто бы он выбрал не ту дорогу, и с этой дороги он больше не смог съехать. А попытка уехать в Америку, ну, закончит она успехом или нет?
0: И что здесь будет успехом? Мне кажется, он и не понимает, что успехом должно быть на самом деле.
2: А ну, хотя бы то, что он чувствует, что его простили. Вот так, если уж мы про какой-то психологизм.
1: Тургенев же столько лет прожил при семействе Виардо. Да, да. Ну, да. Вообще, мне кажется, что у них даже год рождения один и тот же.
2: И уехал в Баден-Баден.
3: Он говорит, что он какие-то вещи здесь, в этой повести, взял из своей жизни.
2: Ну, уж точно, как женщина может, наверное, приковать. А можно, да, я скажу? У меня почему-то совершенно никакого интереса к героям, к психологизму. Вот вы сейчас обсуждаете, я когда читала, мне вообще не было интересно, не было обидно за кого-то, ну, не плакать, ничего. Мне как раз удивило, что при отсутствии интереса содержательного для меня, мне настолько было кайфово, вот прямо. И последние главы я читала с улыбкой, не из-за того, что я похотливая там какая-то и вернулась какая-то юношеская похоть или что-то. Я думаю, как же это все хит... Ну, то есть он действительно это все понимал. Видимо, Виардо его так вводило, что ему это было описать вот легче. И то, что Гриша сказал, что... Как точно Тургенев описывает, что она губки, когда она губки кусает, уже всем все понятно. Она только заходит в комнату, и ты уже понимаешь, что происходит что-то другое. Я поэтому и сказала, что очень кинематографично. Я вот про маленькие трагедии Пушкина говорила. Ну, это вот единственный раз, когда я понимала, что я могу представить, хотя у меня не очень вот с этим совсем. И тут я понимаю, что это как очень хороший фильм, в том смысле, что он как сценарий, он уже продумал, как она будет выглядеть, как он ей будет надевать, сколько времени потребуется, чтобы он ей на плечики надел. Этот эротизм невероятный, который его хочется убить за это, потому что там девушка прекрасная. При этом какая-то немножко скука действительно от матери этой девушки, потому что, тоже, ничего нового мы не узнали. Вот так же, как про Евгения Онегина говорят, что, сюжет там стар, как я не знаю что, но при этом это просто, это там Евангелие новое, что и здесь тоже такой простецкий сюжет, и настолько, что это вот как раз гениальность именно, ну,

0: можно окрутить, если, ну, если уметь. Я не умею как раз. Вот. И это все действительно и смешно, и страшно, потому что вот из-за таких нелепостей жизнь-то одна, и вот так вот. А с другой стороны, тоже неизвестно, что бы он там с этой итальяночкой, если он действительно не очень волевой человек. С другой стороны, как он заступился, это же не зря.
1: А с третьей стороны, она же его благодарит. Она говорит, что да, если бы не вы, ну, я бы не избавилась от этого
0: клюкера. Потому что женщины умеют правильно рефлексировать свою судьбу. Это мужики могут потом страдать, ну, по-литературному, я имею в виду. Вот мы всегда встречаем, что вот там тут же Обломов, там еще кто-то. Ну, а женщины тоже, да, понимают, что вот там по Татьяниным следам уж решила, так решила. Ну, как-то так. И поэтому я вот до сих пор удивлена, что форма может оказаться для меня важнее содержания, потому что мне всегда казалось, что я приверженец как бы того, что главное содержание, а форма. И вот я мечтаю теперь также полюбить Набокова, потому что, ну, всё-таки есть какое-то мнение, да, что вот прекрасный именно писатель. Я никогда не могла понять, как может быть прекрасный писатель, если скучный, например, скучный сюжет. И вот благодаря этой повести, ну, я прям новое ощутила в своей жизни, и мне это очень нравится. И это удивительно, что, может быть, как раз вот человек, который вам посоветовал, он тоже ощутил, что уже, когда мы уже как-то уже жиру бесимся столько всего, можно открыть совершенно новые какие-то ощущения получить.
2: Не зря собираемся.
0: Ну, отрицательных, положительных персонажей я вообще здесь не вижу. Я даже бы не сказала, что он безвольный, но потому что у нас периоды жизни такие разные. Каждый человек проходит период, когда он волевой, когда он без... К офицерам подойти, когда можно было бы замять. Но это, я считаю, ну, да, серьезный поступок.
2: Это, на самом деле, хороший, действительно хороший вопрос, как совмещается вот это, единственное, по крайней мере, да, его поведение, случай с его поведением, с остальной вот характеристикой, которую мы, и вроде как Тургенев, да, ему все время даем.
0: И при этом так приятно, вот мне эти, ну, как всегда, вот эти патриотические вещи, что русский офицер, что он до последнего пойдет на дуэль. Он много раз сказал: нет, будем, нет, не попрошу прощения. То есть этот итальянец не зря так восхищается им, потому что это в новинку, те уже привыкли. А встретились, сказали: извини, так кара, даже все равно сказал: извини, не сказал, извини, воздух выстрелил, разошелся. Понятно, что у нас тоже так было все, но все равно это приятно было читать и чувствовать, что он это делает, зная, что это может закончится.
2: Это все потому, что все русские военные.
0: Да, она такая,
1: как сказала мама, что там у вас всегда холодно.
0: Холодно.
1: Не все мужчины военные.
0: Этот не ледовый дворец, а как его?
1: Ледяной дом.
0: Ледяной дворец. Ледяной дом.
3: А возможно, он тут роль тоже играет. И это его маска, когда он вынужден вызвать на дуэль этого негодяя.
0: Ну, если бы у нас все трусы играли роль героев, то очень здорово было. Так тут же и проверка трусости.
1: А почему маска?
3: Потому что он почти всегда следует чужим решениям. Помните, он вообще приезжает во Франкфурт на несколько часов, ему говорят: ну, останься еще, там, какао попьешь, и потом уж поедешь.
2: И потом он постфактум говорит: а что я здесь делаю?
3: Да, да. И потом ему мадам Полозова, госпожа Полозова, говорит:
1: два дня.
3: Да, и вот завтра мы с тобой поедем верхом кататься. И это уже не обсуждается. И ведь он подозревает в ней того, кого надо держаться, с кем надо держать ухо востро, но ничего не может с этим поделать. А потом он еще говорит часто, что чат его захватывает, вот это желание, когда он часто видит эту женщину, и этот чат вытесняет в нем чувство любви к Джемме, и он даже стыд испытывает, когда от нее письмо получает. Поэтому мне видится в нем человек, который всегда выбирает не свое движение, а соответствует чужой воле, действует в соответствии с чужой волей. И даже вот когда ему нужно продать имение, да, может, его пока и не надо продавать, но мама просит магазинчик улучшить, деньги нужны.
0: Ну, тут просто у меня чуть нет впечатления, что он какой-то такой.
3: Вот Эмилио, когда в него влюбляется и видит в нем супергероя, он ведь потом в нем разочаровывается, и он при последнем свидании ругает его Пантелеона, собака лает, собаке дана команда, ругай его.
1: Лаять.
3: А Эмилио смотрит ненавистным взглядом, потому что тот образ...

0: героя, который, рискуя жизнью, защищал честь его сестры, никак не совпадает с образом вот этого труса, подлеца и предателя. И действительно, слуга кричит слово «предатель».
1: Но с другой стороны,
0: Понятно.
1: ведь он же, ну что мешало бы ему скрыть свое предательство, вернуться, как ни в чем не бывало?
0: Совесть, он пишет, что
1: Вот,
0: ему
1: значит, все-таки
0: хватило
1: есть совесть.
0: совести.
2: Да он уже и не хотел возвращаться. Я так понимаю, что там такие чары, что он уже все, там именно чары. Ну и не так это... Я говорю, я не так переживаю, потому что я бы не сказала, что там какая-то безумная любовь с этой Джемой. Ну, влюбленность. Ну, нет никакой трагедии, и нет повода даже считать, что он какой-то безвольный, да, даже это обсуждать. Тут как будто бы вот, ну, такие кукольный театр, сделанный идеально. Потому что раскрыты все какие-то... Ну, хотя нет, можно было больше там трагедии. Наоборот, что тут нет трагедии, даже этот мальчик, который разочаровывается, нам не так стыдно за главного героя. Понятно, что ребенок, когда разочаровывается, это всегда кажется, ну вот если тебе ребенок разочаровался, то это кошмар. Но мы-то понимаем, что это не то, из-за чего действительно можно человека осудить. Ну, для меня это не самый страшный его грех.
0: Но Эмилио был в него влюблен не меньше, чем Джемма,
2: Ну,
0: я думаю.
2: нормально. Ну, в чем, я не понимаю, в чем загвоздка.
0: Он
2: Как раз очень
0: сначала для
2: простая
0: него
2: ситуация.
0: и спаситель.
2: Ну,
0: Он
2: да.
0: буквально его оживляет, когда Эмилио в обмороке. А потом он для него идеал, пример настоящего мужчины, может быть, даже отца итальянца, который умер, и вот он мог бы там воспитать сына как-то. А потом вот он переживает крушение своего идеала. Это как какому-нибудь школьнику объяснить, что его там какой-нибудь политический лидер, любимый там, оказывается, там вот то-то делал. Для него это будет катастрофа, потому что я по школьникам это часто вот вижу.
2: Ну, так
0: И
2: это
0: для
2: ж хорошо. Ну, в
0: подростка.
2: жизни должно же быть так. Будет знать, что не все.
0: Ну,
2: Хотя, с другой стороны, можно
0: все-таки
2: быть
0: я должен.
2: благодарным все равно человеку, которого ты видел, какие он совершил хорошие поступки. Но все в жизни бывает. Бывает, что твоих родственников обманывают. Ну, он даже не обман. Ну, я не знаю, как это сказать. У меня как-то нет ощущения, что он какую-то подлость сделал. Вот не знаю, почему. У
0: А
2: меня
0: почему
2: нет этого ощущения.
0: Пантелеона начинает его как-то немножко вот не любить, хотя до этого он его восхвалял в своих речах актерских, когда обсуждают продажу имения и людей? Он слово «бастарди» произносит, да? То есть, ну,
2: Варвар. Мне кажется...
0: «барбари». А, «барбари», да. «Бастарди» —
2: Ну, это,
0: это же...
2: наверное, европейский гуманизм, да, что они уже выше
0: А
2: этого.
0: потом он же его тоже как-то недолюбливает, хотя еще ничего не произошло. Вот что-то такое в нем Пантелеоне
2: Он такой
0: начинает
2: типичный
0: замечать.
2: персонаж. Мне все равно сегодня хочется как будто про кино говорить. Вот я их всех представляю, как бы сделали там итальянскую комедию, например. Ну, или даже американские. Я представляю американскую какую-то вот такую мелодраму, драму, комедию. И есть человек, который все время вот в крайности. Ты мой герой, потом, значит, предатель. Есть мальчик, очарованный действительно там своим немножко другом, который немножко старше. Есть красавица, девушка, которая всегда светлая, она до конца будет там свет. И есть там самый интересный, кстати, образ, это все равно Марья Николаевна, как он ее описывает, это что-то невероятное, потому что я шла уже дочитывая, я просто не могла оторваться от книжки, потому что даже, ну, эротизм такой эстетический, то есть как он это делает? И поэтому этот итальянец, я его прям представляю даже больше мультяшным персонажем, он такой
0: Ну,
2: взъерошенный, с
0: это
2: каким-то
0: правда.
2: фартуком грязным,
1: А
2: который...
1: бывший актер.
2: Тем более итальянский язык, да, и певец, и все. И он это так описывает, что ты уже их всех живыми, но в кино представляешь. Вот у меня нет этого трагического психологизма, но при этом они очень-очень живые и очень понятные. То есть тут нет вообще никаких загадок, ничего.
3: Мне кажется, с Пантелеоне может что-то быть связано с тем, что... Ну, это прям вообще домысливание, совершеннейшее домысливание. У меня никаких нету по тексту серьезных аргументов. Но это может быть связано с тем, что он, хотя и действительно в такой комичной и почти бутафорной, что ли, роли выполняет свои обязанности защитника, такого викарного защитника Джеммы, да, становясь секундантом Санина. Но когда они уже Джему как бы защитили, да и то он там посередине метался, да, получается, что ну, через какое-то время уже, да, что в каком-то смысле можно рассматривать как угрозу для этой же Джеммы, да, то есть что-то вроде отеческого такого, может быть, да. Ну, как это бывает, как бы, вот, любой жених. Ну, я думаю, все, все понимают, это вот типичное отношение отцов, не обязательно отца, отцовской
1: ну,
3: фигуры
1: да.
3: к, да,
1: к претенденту,
3: к претенденту
1: на
3: да,
1: дочери.
3: Да, да, да. То есть это потенциальная угроза для самой дочери, да. Может, может, в этом смысле. Ну, потому что это тогда объясняет, скажем так, и то воодушевление, с которым Пантелеоне, да, бросается к этому, к командору, как он его называет, да, статуе командора.
1: Но все равно мне кажется, что вот Джемми, ну, Мария Николаевна, она очень, ну, понятный персонаж. А вот эти тургеневские женщины, всякие Лизы Калитины, вот это, конечно, тайна, потому что каким образом человек может... ну, эту какую-то внутреннюю стройность, цельность, да, такую жизнеспособность хранить, это, конечно,
2: интересно. Она ему еще несколько раз говорит, что ты свободен,
1: да,
2: но
1: да,
2: не думаешь, что
1: ты не
2: да,
1: чувствуешь себя
2: благородно обязана. Может, она его и простила, ну, понятно, что ей было тяжело, но простила намного легче,
1: ну,
2: чем
1: то есть она как
2: он
1: раз
2: думал.
1: Больше, чем любое... чем любое чувство. То есть она какой-то более ну, стройный и крепкий внутренний человек.
0: Да, Джема прекрасно.
1: Замечательно. Что мы будем делать в следующий раз? Хочу задать вопрос.
2: А, я предлагаю взять Гильгамеша. Недавно вспоминала о нем, не помню по какому поводу. Но
3: вспомнить Гильгамеша
2: да.
3: всегда хорошо.
1: А как он так и называется? Сказание?
2: Эпос
3: Гильгамеша.
1: Эпос о Гильгамеше.
2: Или там как-то о...
1: Сказание
3: Гильгамеша. Да, эпос о Гильгамеше обычно.
2: Дальше не идет там или с легким паром? Ну ладно.
1: Шутка. Ну, короче, Гильгамеш.
3: Да, эпос о Гильгамеше.
1: Хороший виток фантазии. 2 минуты показывает нам Арина.
2: Подытожить надо? Кто-то.
1: Подытожить?
2: У нас ведущий есть.
3: У нас ведущий есть. Мне кажется, что какие-то вещи, которые мы назвали в начале, может быть, не все получили свое развитие.
1: Ну, за две минуты мы ничего не разобьем.
0: Зато другие дорожки наметились.
1: Да, я очень рада, потому что какие-то новые совершенно... Ну, вот всегда это важно, да, когда по-разному читается одно и то же. Мы же такие немножко монологичные, нам кажется, что ну вот как у меня в голове, так и есть. А вдруг оказывается, что в разных головах все совершенно по-разному складывается. Это интересно.
3: Что ж, на этой полифонической ноте, я думаю, стоит полифоническая нота. Мне кажется, это просто оксюморон худший, который...
1: Уже хорошо. Нет, нормально.
3: Да, на этой полифоническом... На этом полифоническом... Аккорде. Да, давайте так тогда, да. На этом полифоническом аккорде, пожалуй, мы тогда и закончим. С вами были Григорий Гаврилов, Лиза Тихомирова, Марина Михайлова и я, Евгений Маслов, читательский клуб на радио «Град Петров». Доброй вам ночи.
1: До свидания.
0: До свидания.
4: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
5: Записи справки по телефонам 985-49-33. И 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: На Итальянской улице, там, где она расширяется Манежной площадью, стоит особняк Ивана Ивановича Шувалова, знаменитого фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Дом здесь появился не случайно. Последние годы жизни престарелой императрицы ее жизнь в основном была связана с летним дворцом, деревянным строением, возведенным для нее Растрелли на берегу Фонтанки. Ну, собственно говоря, место всем известно. Там сейчас находится инженерный Михайловский замок, но деревянный летний дворец Елизаветы занимал огромные пространства от берега Мойки вплоть до Итальянской улицы нынешней. И вот, можно сказать, прямо напротив своего дворца. Но за обширным садовым лабиринтом она отдала участок земли между Итальянской улицей. Кстати, вот особняк Шувалова был первым, который начал формировать эту улицу, и Невские перспективы, где были возведены служебные постройки этой усадьбы. Так вот, этот огромный участок она отдала своему фавориту Ивану Ивановичу Шувалову. Шувалов был замечательной личностью, просветитель, который занимал такую несколько двойственную позицию при дворе Елизаветы. Именно он, можно сказать, обладал правом императорской подписи. Он был всесилен. Как он расскажет дело императрицы, вот так оно и будет разрешено. Он был некой ступенью между государственными учреждениями и личной Елизаветой Петровной. Всесильный фаворит. И тем не менее, мы знаем Шувалова и помним его как основателя Московского университета и Петербургской академии художеств. Шувалов, который не только коллекционировал произведения искусства, не только собирал у себя в доме, в общем-то, небогатых в те времена, необеспеченных литераторов, Сумарокова, Хераскова, тот, который основал, можно сказать, первый художественно-литературный кружок в своем доме, предоставил эту самую свою усадьбу когда-то для жилья и обучения первым учащимся Академии художеств. Совершенно фантастический для последующих поколений пример. Фасад дворца Шувалова, который был возведен, скорее всего, Савой Ивановичем Чувакинским, наследница престола Екатерина Алексеевна сравнивала с манжетами из лансонских кружев. Это нравилось императрице, это не нравилось наследнице. Наследница вообще очень критиковала этот дом на новоселье, в котором она была, говоря, что он слишком наряден, что он слишком обильно украшен, что Шувалов хотел отделать резьбой по чинаре, то есть драгоценному дереву, кабинет. Оказалось, что чинара не очень красиво, тогда его сплошные вызолотили. Вот обилие позолоты, так нравившейся императрице, не нравилось молодому поколению. Сегодня от отделки дворца осталась только замечательная широкая лестница с нарядными еще растрельевской резьбы балясинками и перилами и просторный на мощных столбах с сводчатыми перекрытиями вестибюль. Вот это у нас типичная архитектура елизаветинского периода в Петербурге. Что касается фасада, то он выступает пятью ризалитами, центральный причем изогнутый. На нем сохранились замечательные балкончики и чудная лепнина. И углы боковых ризалитов выделены русто, а ракальный центральный ризалит украшен разорванным лучковым фронтончиком. Колонны отделаны гирляндой роз в капители, а также на цоколе были устроены глубокие ниши для статуй с легкой ракальной решеткой и лепной композицией с детской головкой на месте замкового камня. Ряд окон верхнего этажа выполнен в формах оль-де-бёв, то есть овальные окна в форме бычьего глаза. Вот этот нарядный, слишком нарядный фасад был тут же, после смерти Елизаветы Петровны, сразу упрощен Шуваловым. в 1770-х годах в декоре появились классические детали, например, лепные полотенца. Шувалов в начале царствования Екатерины II должен был уехать срочно за границу. И он был буквально выслан из России и продал особняк князю Борятинскому Ивану Ивановичу, известному дипломату, который тоже недолго обитал в этом доме, и в конце Екатерининского царствования владельцем дома был генерал-прокурор всесильный Вяземский. Во флигеле была устроена тайная экспедиция службы государственной безопасности. И со времени воцарения Павла I дворец принадлежал Министерству юстиции. Конечно, за XIX век, за министерское время, этот дом был сильно перестроен. К нему были пристроены служебные флигеля для департаментов Министерства юстиции. Но вот что касается интерьеров дворца, то они не слишком изменились, потому что департамент юстиции имел и служебные помещения, и квартиры для своих сотрудников в отдельном флигеле, выходящем лицом на Итальянскую улицу, а также в дворовых флигелях. Но и в самом здании министерства, в котором работал, например, на первых порах архитектор Луиджи Руско, Шарлемань работал, а потом Дмитрий Ефимов, помещения были выполнены в различных стилях XIX века, например, парадный зал для заседаний департамента министерства был обставлен белой с позолотой мебелью Александровского ампира. Архитектурной отделки почти не имел, а по стенам были развешаны большие парадные портреты царствующих императоров в широких золоченых рамах с короной. А вот жилые комнаты, квартиры министра юстиции были отделаны в различных исторических стилях. Лепными розетками, декорами рококо и так далее. В центральном пятиугольном помещении, в центральной гостиной, сохранился классический декор, двухъярусная разделка стен и плафон, где мощный меандр, элементы растительного орнамента окружали мощную лепную розетку. С этим домом на протяжении XIX века были связаны имена таких наших министров юстиции, как Гаврила Романович Державин, Дмитриев, Панин, Набоков. И, конечно, каждый из них, ну, Державин, правда, не жил в этом доме, он жил в своем особняке на Фонтанке 118, но другие воспринимали квартиру министра как собственный дом, как собственный особняк и меняли его отделку. Особенно часто изменялась отделка парадного кабинета министра с дубовым плафоном, разделенным ныне балками на квадратные кессоны, с камином северного мрамора. Сегодня, несмотря на наличие старинных мраморных каминов, в комнатах мы видим большие голландские печи, мы видим, конечно, новые паркеты, и от старинного особняка Ивана Ивановича Шувалова осталась пока что только парадная лестница и просторный еще елизаветинский вестибюль.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Шувалова, Итальянская улица, дом 25. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Вернемся к петербургской жизни Жуковского двух последних десятилетий. На это время пришлось еще одно событие поистине исторического значения, круто изменившее судьбы того поколения, которому принадлежал Жуковский. Он оказался, если не участником, то свидетелем декабрьских событий 1825 года. 14 декабря Жуковский не просто находился в Петербурге. В самой гуще происходившего в этот день на Сенатской площади. Но так сложилась его судьба. Он был не среди восставших, а в противоположном лагере в Зимнем дворце вместе с семейством Николая I и его придворных. Позднее он расскажет об этом дне. Двор готовился к благодарственному молебну по поводу воцарения Николая I. Придворные, сановники, государственные деятели, нарядные дамы, официально одетые мужчины собрались в Зимнем дворце. А в это время по улицам Петербурга уже двигались восставшие полки. И Жуковский наблюдал за событиями из Зимнего дворца, где находились учебные комнаты его царственных учеников, и где он, собственно говоря, и оказался в этот день. Но вместе со всей Россией он пережил 14 декабря 25 года как великую трагедию и страны, и лучших людей страны. Хотя далеко не сразу понял и правильно оценил смысл произошедшего в этот день на Сенатской площади Петербурга. Первое впечатление – впечатление очевидца, который не был на площади, но слышал, наблюдал, обменивался мнениями. Оно, конечно, очень негативное. Поэт испытывает ужас от неповиновения армии власти, от крови, которая пролилась в этот день на Сенатской площади, от выстрелов картечи со стороны правительственных войск и от известия о смертельной ране Милорадовича, которого лично знал и уважал еще по своим прежним военным воспоминаниям. О нем, как о герое событий 1812 года, он писал в «Певце восстания русских воинов». Жуковский испытывал страх и за царскую семью, с которой он связывал не только и не столько свое будущее, сколько будущее России. И все эти противоречивые переживания вылились в письмо к Александру Тургеневу, написанному через день после 14 декабря. Это письмо, которое давно опубликовано еще в XIX веке, во всяком случае, оно имеется в книге «Письма Жуковского» к Александру Ивановичу Тургеневу, в советские годы стало поводом для безоговорочного зачисления поэта в лагерь не просто реакционной России, монархической России, самодержавной, но даже врагов декабристов. Ситуация поменялась очень быстро. В этот день и в ближайшие дни после восстания он слышал только о тех, кто находился на Сенатской площади, кто возглавлял восстание, кто стрелял. Но он еще не знал о размахе декабристского движения. В свое время, уже позднее, когда Пушкин напишет знаменитую свою 10-ю главу, которую зашифрует, и которая дошла до нас не полностью, Пушкин пишет о тайной сети, которая постепенно покрыла всю страну. И размах участников этого движения, конечно, приоткрылся не сразу. Поэт, когда он пишет это письмо, он еще ничего не знает об участии в тайных обществах ближайших своих друзей Николая Тургенева, Никиты и Александра Муравьевых, Михаила Федоровича Орлова, Лунина и многих других. Это люди, с которыми прошла его жизнь. Это те петербургские дома, где его принимали и где он был
своим и постоянным гостем, участником споров политических. И, конечно, когда Жуковский пишет резкие слова в адрес восставших, аттестуя их как шайку негодяев, которые хотят гибели России, конечно, он не имел в виду этих людей, этих участников восстания. Постепенно он убеждается, что декабрьское восстание – это не бунт политических авантюристов, а некое следствие длинной цепи событий, участниками которых оказались современники и друзья поэта, люди, которых он привык уважать, друзья и близкие. Он, конечно, не был вместе со своими друзьями на Сенатской площади, не входил в тайное общество. Но хочу напомнить, еще в 1817 году, когда Жуковский вместе с русским двором переехал в Москву как учитель русского языка будущей императрицы Александры Федоровны, там он встречался с декабристами, и круг его декабристских связей значительно расширился. Именно в Москве один из ранних декабристов, потом уже отошедший от активной политической деятельности, Александр Николаевич Муравьев предложил Жуковскому вступить в общество, в Союз благоденствия и дал ему для прочтения так называемую «зеленую книгу», то есть устав Союза благоденствия. Как вспоминает позднее Сергей Трубецкой, который тоже вел с Жуковским беседы на эту тему позднее, Жуковский, ознакомившись с этим уставом, сказал следующее, что цель этого общества настолько высокая, настолько благородная и, в общем, мне внутренне близкая, но для того, чтобы достигнуть этой цели, то есть чтобы были освобождены крепостные, чтобы Россия стала на путь европейского развития, чтобы исправились какие-то деспотические самодержавные порядки, нужно, наверное, этому посвятить себя полностью, и он не чувствует в себе невозможностей действовать в рамках этого устава и даже не чувствует себя и достойным вот этой высокой цели. Тем не менее, именно к Москве восходят очень многие его связи с декабристами. Круг его декабристских связей расширился. Он там знакомится с Муравьевым, он знакомится с Катениным, он посещает московские дома, которые отличались своим вольнолюбием, вольномыслием. И, конечно, когда Жуковский оказывается после 14 декабря в лагере врагов декабризма, в лагере русской монархии, в кругу императорского семейства, то он не мог не вспомнить этих людей. Это были лучшие, благороднейшие люди России. И поэтому взгляды Жуковского на восстание и его деятельность, его попытки помочь пострадавшим, поскольку сразу же началось следствие, которое лично проводил сам Николай I, и это следствие раскрыло, конечно, огромный размах декабристского движения среди осужденных, заключенных в крепость, впоследствии отправленных на каторгу и ссылку, оказались очень многие друзья Жуковского, его сверстники и дети его сверстников. Ну, назовем некоторые из этих имен. Прежде всего, это, конечно, семейство Тургеневых. Это семейство, с которым, я уже говорила об этом несколько раз, Жуковский был связан теснейшей связью, дружеской, родственной. Он дружил со всеми братьями Тургеневыми. Его лучшим другом был рано умерший Андрей Тургенев. Александр Тургенев – это его дружеские связи, которые проходят через всю жизнь Жуковского и заканчиваются только со смертью Александра Ивановича Тургенева, но это произойдет уже позднее, в 1944 году. И, конечно, Николай Иванович Тургенев и Сергей Иванович Тургенев. И вот когда выяснилось, что Тургенев – не просто злоумышленник, не просто участник этого движения, но один из идеологов движения, начинается длительная борьба Жуковского за оправдание Николая Тургенева. Получилось так, что 14 декабря, в момент известных событий, Николай Тургенев находился в Париже. И
до него дошли скупые, ну, как всегда, приходящие из России, такие очень обтекаемые сведения, что вот какой-то бунт на Сенатской площади, но всерьез он, так сказать, еще не понял, что это такое. Но все-таки он был готов уехать в Англию еще раньше. Ну, и, надо полагать, узнав о событиях на Сенатской площади, он поторопился уехать в Англию. Дело в том, что Франция выдала бы Николая Ивановича, он вынужден был бы явиться перед Следственным комитетом. Такое требование ему было послано, и Николай Иванович все эти последующие годы, начиная буквально с начала 26-го года и вплоть до 30-х годов, находился в постоянной связи с Жуковским. Жуковский был в курсе всех его дел. И вот, как вспоминают современники, Жуковский спросил у Николая I: «Государь, как вы советуете Николаю Ивановичу Тургеневу вернуться в Петербург или остаться за рубежом?» На что Николай I ответил следующим образом: «Я хочу обратить ваше внимание на благородные черты Николая I, у которого в советское время была очень жесткая репутация сатрапа, деспота и так далее». Ну вот что он ответил Жуковскому. Он ответил так: «Если ты меня спрашиваешь, как императора, как государя, я говорю, да, он должен обязательно явиться пред судом, Верховным судом. Если ты меня спрашиваешь как частного человека, то я скажу, лучше ему не приезжать». И Николай остается за рубежом, а Жуковский начинает, как я уже сказала, свою борьбу за его право не быть осужденным, тем более он был осужден по первому разряду. Манифестом от 1 июня 26 года Николай I назначил Верховный уголовный суд для вынесения приговора участников восстания и членам тайных обществ. В составе Верховного уголовного суда 72 человека – сенаторы, высшие сановники, военные духовные чины. Разрядная комиссия во главе со Спиранским разделила всех обвиняемых на 11 разрядов по степени вины каждого из них. 5 человек – Рылеев, Пестель, Каховский, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол – были оставлены вне разряда. Это важнейшие преступники, которых Верховный суд приговорил к смертной казни, которая и была осуществлена 13 июня 1826 года. Остальным – лишение гражданских и имущественных прав, различные сроки каторжных работ, по окончании которых поселение в Сибири. Несмотря на хлопоты Александра Тургенева и Жуковского, Николай Тургеневич был признан виновным, не помогли оправдательные записки, которые писал Жуковский, и Николай Тургенев был зачислен в первый, наиболее тяжелый по форме наказания разряд государственных преступников. Ему был вынесен смертный приговор, замененный затем пожизненной каторгой. Ну, а, как известно, наказание он не отбывал. И несмотря на то, что Жуковский в этот момент уже принял, можно сказать, должность наставника-наследника русского престола, великого князя Александра Николаевича, о котором мы говорили в прошлый раз, Жуковский продолжал общаться с Николаем и Сергеем Тургеневым, и с Александром Тургеневым во время своей заграничной поездки. Заграничная поездка – это уже вторая его поездка 1826 года. Он уехал из Петербурга в мае. Накануне его отъезда по распоряжению Николая I он составил такой важный документ в связи с тем, что знаменитый историограф Николай Михайлович Карамзин был тяжело болен, ожидали его кончины. И вот Жуковский составил особый рескрипт, официальная реакция на значение, на роль историографа в истории, в государственной, в политике и в культуре Российской империи. Жуковский уехал тяжело больным, потому что на него посыпался град просьб. Друзья, полагая, что он близок ко двору
и общается с императором, с императрицей, просили заступничества. За декабриста Батенкова хлопотала его давняя подруга Авдотья Петровна Киреевская и Лагина. Шереметьева обратилась к Жуковскому с просьбой о том, чтобы ее дочь, жену декабриста Якушкина, чтобы ей позволили покинуть Москву и отправиться за мужем в Сибирь. Вот тема декабристок, тема жен декабристов, которые последовали за своими мужьями в Сибирь, это особая тема и особая линия после декабрьского поведения Жуковского. Он действительно помог Якушкиной. Такое разрешение было получено, но она не смогла сразу же им воспользоваться. Домашние дела, здоровье задержали ее, но на вторичную просьбу последовал категорический отказ. Кого из декабристок знал Жуковский? Он, конечно, знал княгиню Трубецкую, урожденную Лаваль. Он бывал в этом доме, он общался с нею. Есть даже отзывы его о Екатерине Трубецкой. Он хорошо знал, конечно, и Марию Николаевну Раевскую, поскольку был дружен с семейством Раевских. Уже позднее в Сибири, о чем, может быть, у нас будет еще возможность поговорить, он познакомился ближе с Елизаветой Петровной Нарышкиной, урожденной Коновницыной. И в ее судьбе он тоже сыграл очень положительную роль. Он помог ей покинуть Сибирь, она совсем умирала, и вслед за мужем переместиться в европейскую часть. Нарышкину было разрешено покинуть Сибирь и служить в войсках, воюющей на Кавказе армии. Но об этом тоже мы поговорим позднее. А я хочу еще сказать несколько слов о так называемой оправдательной записке Жуковского в связи с делом Николая Тургенева. Эта записка давно опубликована, и я просто приведу несколько цитат из этого совершенно потрясающего документа. Жуковский пишет, обращаясь непосредственно к императору: «Для осуждения нужны несомненные доказательства вины, нужны факты, утвержденные ясными согласными показаниями свидетелей и собственным признанием виновного. И показания свидетелей, и собственное признание виновного только подтверждают факты, но заменить их они не могут. Без фактов ни показания свидетелей, ни собственные признания не удовлетворительны, и осуждение на них одних утверждено быть не может». А Тургенев пишет: «Жуковский осужден по одним только показаниям свидетелям». Действительно, на следствии открылось, что он был очень активен и в Северном тайном обществе. Ну и, кстати сказать, известно, что когда велись споры, какой должна быть форма правления после того, как в России будет уничтожена монархия, он произнес знаменитую историческую фразу «президент без дальних толков». Ну и Тургенев, говорит Жуковский, принадлежал к тайному обществу, но он принадлежал к такому обществу, которое не ставило своей целью бунт, революцию. Он думал о постепенном, таком конституционном, законном движении к европейским формам жизни. Не участвовал в событиях 14 декабря, поэтому он не может быть очень сурово наказан. Ну, естественно, Николай I не внял его записки. И более того, встретив как-то Жуковского, который стремился добиться аудиенции у императора, вот где-то на ходу во дворце Жуковскому все-таки назначают эту аудиенцию. «Мне назначено свидание», — пишет поэт, и рассказывает, как происходило объяснение. «Что это ты писал ко мне?» — угрожающе спросил Жуковского царь и, не дав ответить, добавил: «Знаешь ли пословицу: скажи мне, с кем ты знаком, я скажу тебе, кто ты. Ее можно применить и к тебе. Несмотря на то, что Тургенев осужден, и я тебе говорил о нем, что ты знаешь, что доказательства существуют против него, ты беспрестанно за него вступался, и не только мне, но и везде говорил, что считаешь его невиновным». Царь обвинил поэта в том, что он слывет сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступление, и требовал от него заботы о своей репутации, заявляя: «Ты при моем сыне». Никаких объяснений от Жуковского Николай I не пожелал выслушать, и разговор окончился. «Это свидание, — пишет поэт, — было не объяснение, а род головомойки, в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова».
Но, тем не менее, все, что накопилось на его душе, гнетущие мысли, сомнения, обиды, ощущение бессилия, все то, о чем не захотел и не смог узнать царь, составило содержание как бы воображаемого разговора с Николаем, записанного на случайно уцелевшем листке бумаги. Вот воображаемый разговор с императором – это одна из форм такого общественного самосознания русского поэта. Как известно, сосланный в Михайловское, Пушкин пишет «Воображаемый разговор с Александром I». Тоже интереснейший документ. А «Воображаемый разговор» Жуковского с императором, который был императором оборван, но мог бы быть продолжен, выглядит следующим образом. Жуковский хотел ответить императору так: «Я защищаю тех, кто осужден и обвинен перед вами. Но разве вы не можете ошибаться? Разве правосудие, особливо у нас, безошибочно? Объясняя, почему он не может заступиться за тех, кто худ с правительством, и за тех, кем оно недовольно, Жуковский пишет: «И разве я могу, не утратив собственного к себе уважения, и вашего тоже, жертвовать связями целой моей жизни?» Вот эти слова очень весомы и очень значительны. Действительно, за решеткой, в казематах Петропавловской крепости, в Сибири, на каторге и в ссылке оказались и друзья, и давние еще его знакомые по жизни в Тульской губернии, Мишинском, в Белеве, и Черкасовы, Алексей Черкасов оказался в Сибири, и два сына Плещеева, и Алексей, и Александр, тоже были декабристами и тоже пострадали. Во время следствия суда над декабристами тоже были осуждены. Таким образом, Жуковский не отрекается от связи своей молодости, а ведет очень большую и очень важную борьбу. А я хочу обратить ваше внимание вот на что. Несмотря на то, что позиция Жуковского была совершенно ясна, несмотря на то, что он не скрывал своих взглядов и своих симпатий, вот мы должны все-таки оценить великодушие императорской семьи. Ведь действительно Жуковский был наставником наследника. Какие мысли мог внушить наследнику, будущему императору, вот такой наставник? И тем не менее Николай I не отстранил Жуковского от этой должности. Он продолжал служить, он продолжал руководить обучением наследника. И очень часто, желая получить какую-то реакцию Николая I и желая заступиться за кого-то, он уже к императору обращался крайне редко, только в какие-то очень важные моменты, а старался действовать через императрицу. В 1830 году уже исполнилось 5 лет со дня вот этого восстания декабристского. И Жуковский решил, что наступил момент, когда надо уже от мер карающих, от наказания провинившимся, как их тогда называли, государственных преступников, перейти к их амнистии, помиловать их, облегчить их жизнь. Все эти размышления вылились в письмо на имя Николая I. «Государь, — пишет Жуковский, — я осмелился просить вас за Александра Тургенева и упомянуть перед вами о брате его, о Николае. Теперь осмеливаюсь сделать более, буду говорить о других осужденных. Время строгости, — говорит Жуковский, — для осужденных миновало, время милости наступило». Прося об амнистии политическим преступникам, Жуковский давал в своем письме анализ причин, которые породили декабристское восстание. Основной причиной, по мысли поэта, является воздействие на участников восстания и членов тайных обществ духа времени, под коим образовалась их молодость. Отмечает Жуковский и влияние событий Отечественной войны, в особенности заграничных походов, во время которых столько пылких, неопытных, невозмужалых умов столкнулось с идеями неуспокоенной Европы. Знаете, меня просто поражает идейная зрелость поэта Жуковского, и очень многое из того, что звучит в этом письме, конечно, легло в основу даже очень многих работ по истории декабризма. И, наконец, события 14 декабря Жуковский считает виноватым и самого Александра I, который
с благими намерениями возбудил столько свободных идей и не дал им надлежащего направления. И он предлагает императору целый план. Как использовать этих благородных, умных, ну, заблудившихся людей, так сказать, которые уже раскаялись в своих действиях? Вот как обратить их на пользу Отечества? Он говорит, что их усилиями Сибирь, ныне безлюдная пустыня, может превратиться в цветущий край. Он говорит о том, что осужденные — это люди больших дарований, знаний, ума, образованности. Он предлагает обратить их энергию и опыт на пользу дикого сибирского края. Поэт вспоминал своих прежних друзей. Перед его глазами вставали Никита, Александр Муравьевы, Лунин, Кюхюбекер и вся фаланга рыцарей, думавших о благоденствии России. Теперь эти несчастные гибнут без пользы для края, который служит для них только темницей, а пока они живы. Хотя Россия как бы и забыла о них, все же иногда их печальная участь будет тревожить умы, как страшное сновидение. Жуковский умолял царя переменить участь этих людей, пока они еще в силах жизни, пока еще могут быть людьми для блага будущих времен. Жуковский не решился вручить своего письма Николаю, однако слухи и разговоры об этом письме дошли до Николая, и последовало очень жесткое объяснение.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: маленький концерт.
1: Из числа тех изящных талантов, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До сих пор я училась игре на фортепиано, как учится большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Так как с 5-летнего возраста меня заставляли 1,5 часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к 13 годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочная туше и умение скоро читать по нотам. Фёдор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения минуты. Подчас самая прекрасная артистически исполненная музыка вызовет у него только зевоту. В другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит его до слез. Случилось мне раз в самом начале нашего знакомства разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась. Фёдор Михайлович находился именно в чувствительном, умилённом настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь по своему обыкновению, стал расточать мне преувеличенные похвалы. Само собой разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упросила маму взять мне хорошую учительницу и проводила каждую свободную минуту за фортепиано. Так что за 3 месяца сделала большие успехи. Теперь я готовила Достоевскому сюрприз. Он как-то говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит патетическую сонату Бетховена, и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, я решилась разучить ее во что бы то ни стало, и действительно дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился. Так пишет в своих воспоминаниях Софья Васильевна Ковалевская, известная всему миру как выдающийся математик. А тогда 13-летний подросток Соня Корвин-Круковская, искренне и еще по-детски влюбленная в великого писателя, который в то время стал постоянным гостем их дома. Достоевский был столь же искренне увлечен старшей сестрой Сони, Анной Васильевной Корвин-Круковской, и не только ее красотой, но и талантом. К моменту их личного знакомства в журнале «Достоевского эпоха» уже вышли 2 рассказа Анны Васильевны, высоко оцененные писателем. Анна Корвин-Круковская не ответила на чувства Достоевского. Дальнейшая история ее жизни будет посвящена другому человеку и чуждым Достоевскому идеям. Анна Васильевна выйдет замуж за французского революционера и прославится как видный деятель Парижской коммуны. Воспоминания Софьи Ковалевской рассказывают нам, в числе прочего, историю взаимоотношений ее сестры и Достоевского, открывая новые черты облика писателя, в частности, его отношение к музыке. Надо сказать, что тема «Достоевский и музыка» очень обширна и очень интересна. Ей посвящено немало исследований, в том числе и замечательная книга Абрама Акимовича Газинпода «Достоевский и музыка», к которой мы обязательно обратимся в наших маленьких концертах. Но вернемся в 1864 год. Софья Ковалевская вспоминает. «В этот вечер Фёдор Михайлович был какой-то странный, нервный, но не раздражительный, а, напротив, мягкий, ласковый. Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату. Я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие. Я начала играть. Трудность пьесы, страх сфальшивить так поглотили мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего. Но вот я закончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. Я ожидала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась, в комнате никого не было. Сердце у меня упало. Я пошла в соседнюю комнату и увидела там Фёдора Михайловича и Анюту. Они сидели рядом на маленьком диванчике. Лицо Достоевского было бледно и взволновано. Он держал Анютину руку и говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и любила. Конец цитаты. Итак, благодаря воспоминаниям Софьи Васильевны Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, мы знаем, какую музыку особенно любил Фёдор Михайлович Достоевский и именно она, волею случая, сопровождала один из самых драматичных моментов его жизни.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала вторая часть сонаты номер 8 патетической Людвига ван Бетховена в исполнении Марии Гринберг. Мы прочитали также фрагменты воспоминаний Софьи Васильевны Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, о Федоре Михайловиче Достоевском. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

Добрый день, дорогие друзья! Привет всем из Посиделкино! Скажите, дети, бывает с вами, что вы совершаете такие поступки, которые другим не нравятся? Может, родителям, а может, друзьям? Случается? Мы боимся сказать правду о своих делах, чтобы не огорчать близких. Как нам обрести уверенность? Не смущаться, не бояться, рассказывать все, как есть. Это сложный вопрос. Давайте послушаем сказку. Уж она-то нам что-нибудь хорошее посоветует. Это сказка итальянская. Называется она «Массара правда».

Жил когда-то король, и были у него коза, ягненок, баран да рыжая круторогая корова. Король очень гордился своим стадом. Коза, ягненок, баран и круторогая корова паслись в королевском саду. И король каждое утро кормил их из собственных рук. Все было бы хорошо, если бы не придворные дамы. Они поднимали пронзительный визг при виде коровы. А ягненка так целовали и тискали, что он от этих нежностей начал хереть. Король не знал, что и делать. Тогда главный министр посоветовал отправить стадо на горное пастбище. «Это бы неплохо», — согласился король. «Но где же взять такого пастуха, которому бы я верил больше, чем своим министрам? Вы-то всегда у меня на глазах, а пастух день и ночь по горам бродит». Принялись искать верного человека, разослали во все стороны гонцов. Искали долго, а нашли близко. У самой городской стены жил крестьянин, честнее которого не бывало еще на свете. Ни разу в жизни этот человек не солгал, он говорил только правду. Его так и прозвали мастером правды, Массара правда. Призвал его к себе король и поручил ему свою любимую скотину. «Каждую субботу, — сказал он пастуху, — ты должен приходить во дворец и докладывать, как идут дела». Так и повелось. Каждую субботу Массара правда спускался с гор, входил в королевские покои, снимал свою войлочную шляпу и низко кланялся. «Здорово, ваше королевское величество! Здорово, Массара правда! Как поживает моя козочка? Свежа, как розочка, ну, а мой ягненок резвится, как ребенок. Расскажи скорее про барашка. Барашек цветет, как ромашка, а моя любимая корова. Уж она-то вполне здорова».

Король милостиво кивал головой, и Масара правда возвращался опять к стаду. Раньше королю не с кем было сравнивать своих министров, а теперь он то и дело подмечал, что министры нет-нет, да и проврутся. Поэтому король был недоволен своими министрами, а те, конечно, были недовольны королевским пастухом. И вот однажды главный министр сказал королю: «Неужели вы думаете, ваше величество, что Масара правда всегда говорит правду? Таких людей не бывает на свете». «Ну уж нет», — воскликнул король, — «я готов прозакладывать его голову, что он никогда не солжет». «А я», — в запальчивости закричал главный министр, — «готов прозакладывать свою голову, что в первую же субботу он вас обманет». «Хорошо», — сказал король, — «если он обманет, я прикажу отрубить голову пастуху. А если не обманет, палач отрубит голову тебе». Министр прикусил язык, но было уже поздно. Принялся он думать, как заставить Масара правду сказать неправду. Но чем больше думал, тем меньше мог придумать. До субботы оставалось всего 3 дня, и министр почувствовал, что голова уж не так крепко держится на плечах. В четверг утром жена министра спросила мужа: «Что с тобой приключилось? Чем ты так озабочен?» «Оставь меня в покое», — заворчал муж. «Не хватает только, чтобы я советовался со своей женой в государственных делах». Но если у женщины разберет любопытство, она не успокоится, пока не выведает все, что ей нужно. Не прошло и часу, как главный министр рассказал своей жене о споре с королем. «Только и всего», — сказала жена, — «не беспокойся, я сделаю так, что твоя голова будет цела». И она принялась наряжаться. Надела атласное платье с кружевами, на шее жемчужное ожерелье, на запястье браслеты, на пальцы кольца, потом села в карету и поехала в горы. Доехала до горного пастбища и увидела Масара правду с королевским статом. Тут она вышла из кареты и помахала ему кружевным платком. Пастух так и разинул рот. Никогда еще он не видел таких разряженных и красивых дам. «Ах, как здесь хорошо!» — заговорила самым нежным голосом жена министра. «Так хорошо, что я готова от радости расцеловать всех на свете». «Так поцелуйте меня, ваше сияние. За один ваш поцелуй я отдам что угодно. Отдай мне козочку. Мне давно хотелось иметь такую». «Сказал мне Сара правда, — вот этого-то я не могу сделать».

Попросите что-нибудь другое. Ну, тогда ягненочка. Давайте договоримся, ваше ослепительство, сказал Масара, правда. Я отдам все, кроме козы, ягненка, барана и до рыжей коровы. Скотина не моя. Значит, нечего об этом и толковать. Ну и что же, мало ли в горах крутых обрывов и глубоких ущелий, принялась уговаривать его жена министра. Ягненок всегда может оступиться. Так ведь он не оступился, возразил озадаченный Масара. Но сказать это хозяину ты можешь, а я зато прибавлю к поцелую все свои перстни. Масара покачал головой. Напрасно дама снимала кольца, браслеты, брошки, пряжки и под конец даже жемчужное ожерелье. Пастух на все это смотреть не хотел. Разгневанная дама села в карету и укатила. Дома она сказала мужу: «Ну и упрямец же ты этот пастух!» Министр схватился за голову и застонал. «Да ты не беспокойся о своей голове», — сказала жена. «Еще не все потеряно. Ты должен знать по себе. Если я чего-нибудь захочу, будет по-моему». На следующее утро жена министра оделась в лохмотья и побежала на горное пастбище. «Горе мне, горе!» — начала она причитать, завидев пастуха. «Что с тобой, добрая женщина?» — участливо спросил Масара, правда. «Умирает мой единственный сын, мой белый цветочек. Доктор сказал, что ему нужно целый год пить утром и вечером парное молоко. А я так бедна, что могу давать ему волю одну только воду». И она зарыдала еще громче. Тут сердце Масара, правда, не выдержало. «Так и быть, отдам я тебе королевскую любимицу, рыжую корову».

«Спасибо тебе, пастух!» — воскликнула женщина. «Да послушай моего совета. Скажи королю». «Ты не беспокойся», — отозвался пастух. «Я сам придумаю, что сказать королю». Вернувшись домой, жена министра объявила мужу. «Дело сделано. Твоя голова теперь крепко сидит на твоих плечах. А вот за голову глупца-пастуха никто не даст и сольда. Но самая умная голова у тебя, дорогая женушка. Ей бы и быть министерской головой», — сказал главный министр, целуя жену. «Сейчас я сведу корову во дворец и посмотрим, что завтра скажет королю-пастух». А тем временем Масара Правда сидел на камне и думал, что он скажет завтра королю. Он взял пастушеский посох, воткнул в землю, накинул на него плащ, а сверху нахлобучил свою войлочную шапку. Потом он отвесил посоху низкий поклон. «Здорово, ваше величество», — сказал он посоху. «Здорово, Масара Правда», — ответил он за короля. «Как поживает моя козочка? Свежа, как розочка. Ну, а мой ягненок? Резвится, как ребенок. Скажи скорее про барашка. Барашек цветет, как ромашка. А моя любимая корова?» «Корова, корова. Эй, скажу уж вам, ваше королевское величество, корова упала, упала, говорю, корова с высокого обрыва. Но не то». Масара Правда выдернул из земли посох и воткнул его в другое место. Потом отошел на три шага и начал все сначала. «Здорово, ваше королевское величество!» Пока речь не доходила до коровы, все выходило гладко. Но только пастух спросил сам себя королевским голосом: «А моя любимая корова?» Как язык его начинал заплетаться. «Волки! Ее съели волки!» «Нет, опять не то». Он снова взял посох и воткнул его в третье место. Но и это не помогло. Слова не ложились ни так, ни сяк. В конце концов Масара Правда сорвал с посоха плащ, завернулся в него поплотнее и улегся спать. А когда Масара открыл глаза, уже наступило субботнее утро, и пора было отправляться к королю. Шел он быстро, но к полудню еще не добрался и до половины дороги. И все из-за того, что перед каждым деревом он останавливался, отвешивал поклон и заговаривал с королем. Но из разговора ничего не выходило, и Масара отправлялся к следующему дереву. И вдруг у 20-го дерева пастух придумал замечательный ответ. Он сразу повеселел и так побежал с горы, что камешки, которые он задевал ногами, не успевали его догонять. Между тем король, окруженный придворными, давно уже поджидал пастуха. Вот Масара Правда вошел в дворец, снял войлочную шляпу, поклонился и сказал: «Здорово, ваше королевское величество!» «Здорово, Масара Правда! Как поживает моя козочка?» «Свежа, как розочка. Ну, а мой ягненок? Резвится, как ребенок. Расскажи скорее про барашка. Барашек цветет, как ромашка. А моя любимая корова?» — спросил король и подмигнул главному министру. Тут пастух и сказал то, что придумал дорогой. «Эх, ваше королевское величество, нет у вас больше коровы. Казните меня или милуйте. А только я ее отдал одной женщине. Выслушал я бедняжку, да и рассудил, что ей корова нужнее, чем вам. И это чистая правда». Король захлопал в ладоши, а за ним и все придворные. Не хлопал один главный министр, ведь он проиграл свою собственную голову. А этому радоваться трудно. Король все рассказал пастуху и под конец добавил: «За то, что ты не побоялся королевского гнева, можешь просить королевскую награду». «Что ж», — ответил Масара, — «и попрошу. Оставь голову главного министра на месте, на его плечах». «Придется оставить, раз я тебе обещал», — отвечал король. «Но растолкуй мне, почему ты просишь за него?» «Очень просто», — сказал пастух. «Вот уж сколько лет меня прозывает Масара Правды. Однако правду легко говорить, если врать не нужно. Так я и не знал, справедливо ли прозвище или нет. А теперь спасибо твоему главному министру.
Я твердо знаю, что я и вправду Масара, правда.

Человеку свойственно надеяться на лучшее, верить и любить. В кого или на что? Мы любим своих близких, но и далеких, незнакомых нам людей. Любим природу, любим жизнь. То есть мы любим творение Божие и самого Господа Бога. Мы надеемся на Него, на Его милость. Мы верим в Его справедливость. И когда мы видим, что наши надежды осуществляются, то сердце согревается, как земля под солнцем. И так бывает со всеми людьми. Поэтому вера, надежда и любовь никогда не исчезнут, пока есть правда. А это и есть сам Господь Бог. Он не оставит нас никогда. Ведь Христос сам сказал: «Я с вами во все дни, до скончания века». А люди поймут нас и простят, если наши намерения чистые, а слова правдивы. Говорите правду, дорогие дети, всегда-всегда. И вам будет легко и радостно на душе. Постепенно страх пройдет, как у Масара правда, и останется одна любовь. И правда – это самая лучшая награда. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучал этюд Маура Джулиани.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю пятую по пятидесятнице.

0: Сегодня в Евангелии повествуется об изгнании бесов из двух бесноватых, вышедших из гробовых пещер страны Гергесинской, столь свирепых, что никто не смел проходить тем путем, где они находились. В Евангелии говорится о бесноватых, об изгнании бесов, о вселении их с дозволения Иисуса Христа в свиное стадо и погублении стада в море, о просьбе граждан города Гадары, чтобы Господь удалился от них, и о обратной переправе его на другой берег и прибытии в Капернаум. История ясна сама по себе. Она повествует о двух несчастных человеках, одержимых злыми духами. Значит, вопреки упорному неверию и ложному убеждению некоторых переучившихся и заблудившихся людей, злые духи существуют на свете и делают свои пагубные дела, которые главным образом состоят в погублении людей и в причинении им разных подлых пакостей. Сам Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир для того, чтобы разрушить дело дьявола и победить его со всем его воинством. «Сего ради явися Сын Божий, да разрушит дела дьяволя», говорит апостол Иоанн Богослов. «Не уверят нас недоученые умники, что нет будто бы злых духов, ибо отвергать их бытие значит отвергать все священное Писание, отвергать христианство, считать как бы ненужную веру Христову и пришествие на землю Христа Бога и все его божественное домостроительство. Наконец, значит, отвергать очевидные факты, ибо злые духи и прежде пакостили и губили людей, и теперь различным образом пакостят в людях и губят неосторожных по допущению Божию. Или как прежде изгонялись из людей Господом или по благодати Его людьми святыми, так и теперь изгоняются. Итак, бесы бесноватые были, есть они и теперь. Какие же бесноватые есть ныне? Есть бесноватые двух родов. Настоящие бесноватые, вроде упоминаемых в Евангелии, которых запирают в домы умалишенных, бесноватые порченые, коих демоны мучат особенно тогда, когда этого рода больных приводят к какой-либо святыне и когда поют в церкви херувимскую песнь на великом входе. И бесноватые, под видом волнуемых и омрачаемых и безумствующих от различных страстей, гнева и злобы, зависти, сильной плотской страсти, от пьянства или от страсти к наживе, коплению денег и к наращению их процентами, от гордости, честолюбия и тщеславия и прочее. К особенному роду бесноватых надо бы отнести людей так называемых либеральничающих, то есть слишком свободно, вопреки христианскому и всякому здравому смыслу, мыслящих, так называемых нигилистов, отвергающих и веру христианскую, и Христа, и Церковь, молитву и таинство, бессмертие души и воскресение мертвых, суд и воздаяние по делам каждому. Из числа их бывают такие, столь злые демоны в человеческом образе, что задаются целью не спровергать государственное устройство и не спровергать престолы царей, посягать святотатственно на жизнь самих помазанников Божьих, коих жизнь и безопасность должна быть неприкосновенна. Поджигать дома и всякие сооружения, и истреблять имущество людей, и землю обращать в ад, место слез и стенания. Вот какие бесноватые есть в наше время. Бесноватые сознательно, по своей вольной воле, по своему злому сердцу. О, да избавит нас Господь от этих злых тварей, которым блюдется вечный огонь вместе с дьяволом. А мы будем беречься другого рода беснования, надутые гордости, зависти, гнева, злобы, ненависти, раздражительности, плотской страсти, пьянства, объедения, сквернословия, корыстолюбия, жестокосердия, притеснения ближних, ругательства, ссоры, распри, уныния, отчаяния и прочих страстей, удаляющих нас от Бога и повергающих во власть дьявола. Обратим еще внимание в читанном Евангелии на дерзость бесов и на признание ими вечных мук, уготованных им. Когда бесноватые повстречались с Иисусом Христом, то бесы, бывшие в них, возопили: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Смотрите, какая дьявольская гордость и дерзость. «Что тебе до нас?» — говорят. Как будто они не подлежат державе Божьей, которая простирается и на все сатанинское царство. Однако же, вскоре чувствуя нестерпимую муку от присутствия Иисуса Христа и Его непобедимую силу, они понизили тон и говорят: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». Достойная просьба. Нечистые просятся войти в нечистых. Господь повелел им, и они вошли в свиное стадо и все потопили в воде. А что, если бы дозволено было им так же поступить с людьми? Они мигом и людей всех погубили бы. Но они не смеют сделать того с ними, а мучат их по допущению Божию столько, чтобы вразумить их. Свиней же допустил Господь погубить для того, чтобы показать лютость и свирепость бесов, и чтобы жители гергесинские, идолопоклонники, знали, что ожидает их, если не покаются и не уверуют в Него, Иисуса Христа, именно что их ожидает мука вечная вместе с демонами. Замечательно, что сами демоны ожидают вечных мук и трепещут, а иные люди не веруют в них и не трепещут их и не боятся грешить. Вот и гергесинские жители не веровали в Него и просили отойти от них, и Он переправился на другую сторону. Ах, братья и сестры, горе нам было бы, вечное горе без Иисуса Христа, без веры в Него, без благодати Его, без дел благих, без покаяния нелицемерного. Человек, живущий без веры в Иисуса Христа, без покаяния и добрых дел, бывает игрушкой гибельных страстей, одна другой мучительнее, храменную полную бесов, как упомянутые бесноватые, повинным вечной муки, пищу вечного огня. Будем жить в покаянии и добродетели. Будем же всегда с Иисусом Христом. Аминь.
1: Слово в пятую неделю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание к римлянам. Пути Господни. Непридуманные истории о вере и надежде, о поисках и встречах.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня мы пригласили в студию для участия в нашей программе «Пути Господни» настоятеля Староладожского Никольского мужского монастыря игумена Филарета. Здравствуйте, отец Филарет.
1: Здравствуйте, очень рад сегодня быть с вами.
0: Отец Филарет, будет очень интересно узнать о вашем пути, пути в христианство. Годы были непростые, и каждый человек приходил к церкви довольно сложными путями. И мало кому повезло сразу из семьи вынести вот веру и желание войти в жизнь церкви. Как это было у вас?
1: Я не могу сказать, почему Господь остановился на мне, потому что я родился в 1978 году. Мы прекрасно понимаем, что это было время. Родился я на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае. Это был военный гарнизон, где тогда не было принято говорить о вере, о религии. Все было под запретом, тем более, что это были все-таки такие объекты оборонного плана. Поэтому мои родители были простыми советскими тружениками. Мама работала на пекарне, папа работал в воинской части, которая обслуживала взлетно-посадочную полосу. И, наверное, вот меня приобщили к Богу это мои бабушки, потому что бабушки были чрезвычайно верующие. Более того, по линии мамы мы все сибиряки, Сибирь, а по линии отца это Тульская область. Мы родом, корни мои именно
0: из центра России.
1: И что было интересно, у меня бабушка рассказывала, что мои предки были чрезвычайно верующими людьми, пели на клиросе, ходили в псалтырь, читали по усопшим. Я не знаю, были ли среди них священнослужители. Может быть, мне Господь когда-нибудь откроет и этот вопрос, да, ответит на этот вопрос. Но то, что мои предки верующие, и они, я думаю, что сыграли большую роль, что я именно в 11 лет принимаю крещение. Это был 91-й год.
0: Как вот вы сами, будучи ребенком, решили...
1: А вот я, наверное, уже к этому пришел. Я еще раз хочу сказать, благодаря рассказам бабушек, каких-то евангельских историй, да, что они нам рассказывали из Евангелия же что-то, рассказывали о праздниках, порою кратко, чтобы там родители, может быть, не слышали. Хотя родители никогда не были против религии, против веры. Ну, не было заведено у нас тогда на эти вещи говорить. Ну вот, я помню, когда мы поехали в районный центр, это Ванинский район, и там на горе я увидел, что строят храм. Мама уточнила, а что это такое? Он говорит, да, церковь будет. И вот, в принципе, через какое-то время я уже попросил, чтобы меня покрестили. Мы поехали креститься. Вы даже не представляете, я всем рассказываю во всех передачах. Нас крестилось 136 человек за один раз. Но вообще 90-е годы это всегда было так.
0: Да.
1: Крестились просто вот семьями, с детьми, родственниками. 130 с лишним человек, 136. Я до сих пор эту цифру запомнил. Я помню, что это был августовский день, очень теплый. Батюшка приехал на Красной Ниве. Он приехал с прихода, который был довольно далеко от Ванина, Савгавани, отец Михаил Сабов. Его сейчас, к сожалению, нет, он ушел в мир иной. Но вот, наверное, вот так и мой путь, и моя жизнь в церкви началась в 11 лет. Осознанно ли это было? Осознанно.
0: Вместе с родителями вы крестились? Или...
1: Родители, они были крещенные
0: в детстве уже.
1: Да? То есть крестили меня, брата, и крестили еще двоюродного брата.
0: А у вас были крестные?
1: Да, конечно.
0: Была это крестная. Кто из родственников?
1: Это кто-то, да, ну, просили тогда из родственников. Никакой подготовки тогда не существовало.
0: Да.
1: Главное, что хотите покреститься, хотим, и крестили. Но еще раз хочу сказать, что такие были времена. Потом определенный путь начал ездить в храм, послушаться, участвовать в богослужениях. Вот так постепенно начал приобщаться вот, с 11 лет. Но, наверное, много об этом пути не буду рассказывать, потому что это особый путь в моей жизни, путь становления. Хотя тоже сложно было найти духовных руководителей, не хватало батюшек в то время, да, сами вспоминайте это время. И, ну вот, наверное, 1997 год, пройдет сколько, 6 лет практически, даже больше, я окажусь на Сахалине, который находился совершенно недалеко от нас. Ходили паромы, Ванино-Хомск, паромная переправа. Я оказался там. И вот именно там начинается осознанная моя жизнь как священнослужителя, потому что я там в Южно-Сахалинске принимаю и монашество, становлюсь и радиаконом. Пройдет еще какое-то время, я стану священнослужителем. На моем пути будет 11,5 лет самостоятельного служения на одном из приходов Сахалинской епархии. Потом Александр Невская лавра. Я практически 20 лет отслужил на Сахалине. В 2016 году меня переводят в Свято-Троицкую Александра Невскую лавру Санкт-Петербург. 4 года, незабываемые года моего служения, пребывания под тенью святого благоверного князя Александра Невского. Удивительное время, удивительная молитва, удивительные знакомства, потому что Александра Невская лавра — это действительно украшение, это жемчужина Санкт-Петербурга вообще, Ленинградской области. Сколько народу туда приезжает, если вы знаете об этом, да. Я уже 4 года служу в одном из уникальных мест Ленинградской области — Старая Ладога. В Никольском мужском монастыре, древней обители, которая когда-то была основана в память благоверного князя Александра Невского. И историки даже определяют дату примерную — 1241 год. Вот через 3 года нашему монастырю будет 785 лет. Вот такие мы древние. Ну вот, наверное, это в целом вот этот путь, который я прошел с Божьей помощью, потому что, встретив Бога когда-то, в 11 лет, а может быть чуть раньше, я с ним остался навсегда. И вы знаете, меня спрашивают: отец Филарет, а вот если вам Господь бы дал второй шанс прийти на эту землю. Вот, и знаете, я, не раздумываясь, говорю, я бы попросил у Господа этот же путь, потому что это мой путь.
0: Как это важно — найти свой путь в жизни, потому что не всем это дано. Порой человек уже в зрелых, преклонных иногда годах начинает понимать, куда ему надо идти. Так бывает, к сожалению. А когда вы крестились, храм был во имя кого?
1: Святителя Николая Чудотворца.
0: Николай Чудотворца.
1: И удивительно, что он... Ну, не знаю, как у наших радиослушателей. Вот он идет со мной по жизни, или меня ведет по жизни, потому что Никольский монастырь, где я сейчас служу, на Сахалине тоже очень много никольских храмов, в которых бывал, Ванина Свято-Никольская церковь. Вот, то есть с именем Николая Чудотворца это, наверное, связано глубокое почитание с моей стороны его имени. И действительно, он помогает, и ты это... замечаешь не только на себе, но и на своих близких и знакомых, которые приходят в тот же монастырь, наш Староладожский Никольский, благодарят и говорят: помолитесь, благодарите, Николай Чудотворец нам помог. Ведь такие случаи бывают.
0: Я думаю, что и святой Александр Невский каким-то образом вас тоже ведет.
1: Когда я был на Сахалине, я по телевидению увидел один фильм. Это был фильм об Александре Невской лавре, где показывали ладыку-наместника, тогда еще он был архимандритом, показывали братью, сейчас это старшие братья, тогда это, ну, были относительно молодые иеромонахи, которые с таким упоением рассказывали об Александре Невской лавре, о молебнах, о благоверном князе. Я вот, я помню свои чувства, да, я смотрел этот фильм и говорил сам себе, какие же счастливые люди, вот, да, какие же они счастливые люди, что находятся в таком удивительном месте. Потом пройдет какое-то время, и Господь сподобит меня тоже приехать в Свято-Троицкую Александру Невскую лавру. Но вы знаете, вот касаясь разных обстоятельств жизни, я бы хотел рассказать, а может быть, кто-то из радиослушателей знает судьбу мою и судьбу моей семьи, потому что это тоже очень важно. Да. Я всем об этом рассказываю. Мы вспоминаем 2014 год, когда 9 февраля в 2 часа дня в кафедральный собор Южно-Сахалинска зашел человек с ружьем и начал стрелять. Стрелял по иконам и, в конце концов, ранил 6 человек и убил 2. Это Владимир Запорожец, человек, который сидел, просил подаяния возле собора, и матушка Людмила, моя мама, монахиня Людмила Пряшникова, она работала в этот день за свечным ящиком. Хотя мы тоже вспоминаем эту жизнь, что она не должна была работать в этот день. Этот был день, 9 февраля, день новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы служили, да, вот служили панихиду после Божественной Литургии, служил ладыка. А мама принесла записки, и она очень долго стояла возле владыки. Записки у нее не забирали какое-то время. А я вот обратил на нее, как она на меня смотрит. Вообще все, что связано с ее смертью, вот этой трагической, мученической, когда ее расстреляют в храме Южно-Сахалинска, как и Владимира Запорожца, очень интересные вещи связаны, для меня необъяснимы. Чувствовала ли она, знала ли? Знала, чувствовала. И какие-то были моменты, Господь, наверное, ей открыл, что ей придется мученически так пострадать. Потому что в наши дни существуют такие уникальные люди, подвиги, которых мы должны всегда помнить. И вот на Сахалине в 2014 году зажглись 2 перед Богом свечи. Это Владимир Запорожец, можно сказать, новомученики уже нашего времени. И матушка Людмила, монахиня Людмила, моя мамочка, которая за меня молится, я это очень чувствую. И вот буквально 9 февраля будет уже 10 лет, как вот случилось это событие. Поэтому я планирую поехать опять же на Сахалин поучаствовать в богослужениях, посетить место упокоения. Вот такая жизненная ситуация, которая тоже очень сильно повлияла на мою жизнь. И то, что я приехал в Александру Невскую Лавру и приехал, сегодня нахожусь и возглавляю один из монастырей Санкт-Петербургской епархии, я уверен, что это ее благословение. Она так захотела.
0: Отец Филарет, вы вначале сказали, что ваши родители были людьми не церковными, хотя в детстве крещены, но понятно, что и условий не было для того, чтобы стать церковными людьми. И сейчас мы узнаем, что ваша мама тоже приняла монашеский постриг. А как это случилось? Как такой переход тоже произошел?
1: Это уже произошло на Сахалине, потому что в 2000 году умирает наш отец, уходит мир иной. Именно с этого времени мама говорит мне, что я как бы никому не нужна, потому что взрослые, сестра моя, младший брат, у них свои семьи, как бы свои заботы. И мама говорит, а можно я приеду к тебе? Я очень обрадовался, потому что у нас какие-то были особые отношения вообще между родителями и вот детьми. Родители нас научили, конечно, любить их, и они нас очень любили. Поэтому в 2000 году она переезжает ко мне на Сахалин, и вот начинается ее постепенное воцерковление. Сначала она работает в иконной лавке, познает все азы. Понимаете, вот мирской человек сразу окунается вот в такой. Она очень много читает, она очень много изучает, потихоньку входит вот в эту атмосферу. Ведь люди приходят и встречаются с тем, кто стоит за свечным ящиком, правильно?
0: Да.
1: И очень много зависит от человека, который встретит, может быть, первый раз пришедшего в храм. Как встретит? С улыбкой, с доброжелательностью, объяснит, расскажет, поучаствует и прочее. Вот, наверное, вот это был ее путь постепенного церковления. Иночество примет, и потом монашество. Буквально, наверное, монашество она принимает за 3 месяца, а инокиня она ходила довольно долго. Но это путь, вот ее жизненный путь, он неразрывно связан, безусловно, с моим жизненным и духовным путем, который мы тогда шли вместе.
0: Удивительно, как Господь вас вместе повел по этой стезе. Наверное, на вашем жизненном пути были другие встречи, которые на вас повлияли. Когда люди воцерковлялись, даже в детском возрасте, не всегда это было столь глубокое воцерковление, что они решали посвятить всю свою жизнь Богу, церкви. Может быть, кто-то на вас повлиял на этот выбор? Какие встречи были на вашем пути?
1: А все хочется рассказать, потому что в любом случае Господь давал мне в определенные жизненные периоды у людей очень важных, грамотных духовно. Но я бы сегодня хотел вспомнить еще одно имя удивительного человека. Это отец игумен Варнава. Не помню его фамилию, но мы с ним познакомились в моем детстве. Где-то мне было 15-16 лет, и я еду в Приморский край. И вот в Партизанске служил один из батюшек. Наберите вот отец Варнава, Партизанск, и вы увидите, как люди его почитали еще при жизни. То есть удивительный человек. Он работал на паровозах еще в свое время, нам рассказывал о своей жизни. Чрезвычайно верующие были. Тайком они посещали закрытые святыни, искали какие-то источники, которым преграждали пути в то советское время. Он настолько был добрым и вот святой жизни человеком. Он был уже пожилым, седой, очень похож на преподобного Серафима Саровского. Но какие-то вещи были связаны с его жизнью, которые мы не могли объяснить. Мы приходили, у него была маленькая собачка, такая злая, но он ее закрывал в будочку. Мы обычно вставали возле заборчика и кричали: «Батюшка, батюшка, мы пришли». Тут смотрим, собачка закрыта. А телефона сотового-то не было. Мы заходим к нему, он говорит: «А я, говорит, вас ждал, я знал, что вы придете». Вот откуда он мог какие-то вещи знать? Потом 15-16 лет молодежь собралась, и мы к нему 5-6 человек всегда приезжали, общались, молились. Он нас исповедовал, наставлял, угощал. Расскажу просто один момент. У него была большая комната, вся увешанная в иконах. И я говорю: «Батюшка, подарите мне какую-нибудь иконочку на памяти о вашей». «Ну что ж тебе, Сережа, подарить? Давайте я подарю Казанскую Божью Матерь. Она сыграет еще в твоей жизни роль, большую роль. Будешь священником». Это он мне сказал 15 лет. Но я не придавал значения, хотя тоже хотелось, конечно, и, может быть, уже монашеского пути, хотя думал, может быть, и семью создать. Но, как все молодые люди, тогда метаются, ищут чего-то. Так же и я. Пройдет столько лет, и в 2000 году на день Казанской иконы Божией Матери я стану священником. Совпадение ли это или нет?
0: Боже мой.
1: И вот какие-то моменты были, которые ты не можешь объяснить, почему так он делал, почему он так говорил. Его очень любили. Последние свои годы он провел в Шмаковском монастыре в Приморье. И там он похоронен возле Преображенской церкви. Я знаю, что люди его очень почитали и почитают, и даже готовили материалы канонизации. Так что вот были ли в моей жизни удивительные и святые люди? Я хочу сказать, были. Батюшка Варнава — это на всю мою жизнь. Вот мне сейчас сколько? 45? 30 лет я помню о нем как о человеке, который сыграл огромную роль в моей судьбе.
0: Этот человек, который встретил вас в юношестве, когда вы выбирали свой путь, на дальнейшем пути были ли еще люди, которые на вас повлияли и которым вы, может быть, благодарны? Часто мы хотим такой духовной встречи, ищем старца. Были ли у вас такие поиски?
1: Очень хотелось бы, конечно, придя к такому старцу, к такому человеку, задать, может быть, один важный вопрос и получить на него важный ответ. Да. Но, к сожалению, как в Священном Писании говорится, «Спаси меня, Господи, потому что оскудел преподобный». У нас сегодня, к сожалению, нет вот таких духоносных людей, а если они есть, то они сокрыты во многом. Да, хотя и в Петербурге у нас есть знаменитые батюшки, которым ездят, да, и в Москве. Отец Валериан Кречетов, допустим, духовник Московской епархии. Чтобы особо кого-то выделить, потом начинается моя какая-то такая самостоятельная жизнь, когда ты уже священник, когда ты отвечаешь уже за приход, там, за епархиальный отдел, когда ты уже настоятель монастыря. Конечно, очень хочется иметь такого духовного руководителя, но пока Господь вот мне не дает, наверное, может быть, по грехам моим или по моим пока что исканиям, именно того человека, который бы мог тоже молитвенно заботиться. Хотя я знаю, что у нас владыка замечательно, в Арсенофе наш митрополит. И со многими владыками я общаюсь, которые служили когда-то на Сахалине, которые тоже сыграли огромную роль в моей жизни. Своей любовью, своим вниманием, своим благословением.
0: Тогда я заодно задам вам такой вопрос. Что делать тем верующим, которые очень хотят найти духовное руководство? И пока, к сожалению, вы правильно говорили, что не так просто найти духоносного человека. И если не получается найти себе наставника, стоит ли вот метаться из храма в храм, из епархии в епархию, там ездить по России с поисками вот этими?
1: Действительно, искать можно и нужно. И выбирать можно и необходимо. Если вы приходите в какой-то храм, в который ходите всегда, постоянно, понаблюдайте, какие там батюшки. Ну, я бы так советую. Сходите к одному на исповедь, послушайте, что он вам скажет. Сходите к другому, посмотрите, как он к вам отнесется. С каким сердцем он вас выслушает, с любовью или с отеческой строгостью, да? В любом случае, вы не загоняйте себя в угол, не говорите, если нет, все, я погиб. Нет, конечно. Потому что Господь нас спасает зачастую, как маленьких детей. И если у нас нет духовных руководителей сегодня, сейчас, но мы будем стараться искать этого, стремиться к этому, жить по заповедям. Вот в простоте сердца своим поступать. Идешь на исповедь вечером, помолись перед исповедью, Господи, укажи мне через батюшку, как вот мне поступить. Можете задать вопросы, посмотрите. Но знаете, что интересно? Готов ли человек услышать ответ? Потому что мы иногда программируем себя. Да. Вот согласитесь, да? Да? Вот я, батюшки, хочу услышать вот только вот это. Да. А если он скажет что-то не то, ой, нехороший батюшка, плохой. Он сказал не так, как я хотел. Вот это вот самохотение, я хочу услышать то, что я хочу услышать. А вот здесь всегда так говоришь, Господи, вот да будет воля Твоя. Мы часто же говорим, да будет воля Твоя. Так, а Божья воля иногда она с нашей не совпадает. А я бы сказала, зачастую не совпадает. Поэтому, конечно, когда отправляешься в путь или стоишь перед кабинетом, в который ты должен зайти, или встреча у тебя какая-то, ты всегда говоришь, Господи, благослови меня, да будет воля Твоя. И тогда, перекрестившись, идешь или навстречу, или идешь в путешествие, так же и здесь. Вот я говорю, что нужно выбирать, не надо зацикливаться на ком-то одном, потому что тогда происходят большие трагедии, когда человек рисует себе образ, да, какого-то батюшки, даже очень-очень духоносного, может быть, пожилого даже, седого. А потом происходит разочарование. Я думаю, что это больнее пережить. Поэтому лучше пускай будет у вас один батюшка. Знаете, как говорили святые отцы? Собеседник, сосоветчик. То есть вы с кем можете посоветоваться, прийти. Вот в Александре Невской лавре, возвращаясь, и также у меня в монастыре по субботным воскресеньям есть дежурный батюшка, который находится в храме в определенное время. Можно прийти к нему, к батюшке, может быть, задать какой-то вопрос или рассказать какую-то ситуацию, послушать, что батюшка вам ответит. Вот исповедь — это одно, когда мы каемся в своих грехах, а общение со священнослужителем — это совершенно другое. И вот здесь, именно в этом общении, конечно, надо искать зерно истины. Твой ли это священнослужитель? Может ли он быть твоим сосоветником, соработником? вы знаете, ко мне тоже иногда подходят и спрашивают, а можно вы будете моим духовником? Я говорю, не-не-не, я всегда говорю, нет, пожалуйста, исповедоваться приходите, поговорить, буду рад вас видеть. Но чтобы брать на себя ответственность, потому что духовник — это большая ответственность.
0: То есть я вы не готовы пока вести? Вот...
1: Пока не готов, потому что за это нужно будет отвечать.
0: Сразу параллельный вопрос. Точно так же, когда мы соглашаемся стать крестными, восприемниками при крещении ребенка, ведь ответственность слишком велика, когда мы берем вот этого крестника и обещаем перед Господом вести его по духовному пути. Ну, а в наши дни, что говорить, часто крестные потом уходят из жизни этого ребенка и даже не встречаются долгие годы и забывают про то, что они когда-то крестили. Что вы можете сказать? Стоит ли совершенно спокойно и радостно соглашаться и крестить только потому, что мы дружны, допустим, с родителями или потому, что мы родственники?
1: Крестных родителей тоже надо очень внимательно испытать и найти. Потому что все-таки по-хорошему крестные родители для твоего ребенка должны быть вторыми родителями. Ведь как раньше было в истории, в нашей, до революции, да, до 1917 года, допустим, если умирали родные родители, крестные брали себе этих детей и воспитывали. То есть это была прежде всего первая ответственность за детей. Ответственность. Это были уже твои дети, даже пускай духовные. А современный мир, он, наверное, требует совершенно другое. Нужно испытать, узнать, крестные родители, верующие ли, воцерковленные ли, ходят ли в храм. Могут ли объяснить ребенку, когда он начнет подрастать, ответить на какие-то вопросы, объяснить какие-то истины. Вот какой замечательный должен быть крестный, как ангел-хранитель, я бы так сказал. Даже в некоторых сказках, да, крестная была доброй той феей, которая исполняла какие-то желания. Вот так же, наверное, где-то и здесь. Поэтому брать в крестные очень хороших знакомых, потому что вы очень правильно сказали. Сегодня мы дружим, завтра, к сожалению, мы поссорились и здороваться перестаем. Но в любом случае из-за этого печалиться не надо. Всегда в окружении нас найдутся верующие люди, которым нам помогут и в этой проблеме.
0: А если к нам обращается человек с просьбой крестить ребенка, вот так же, как вы очень осторожно подходите к выбору своих духовных чад и чувствуете пока неготовность, должны ли крестные также очень внимательно, ну, потенциальные крестные, понимать, что за этим стоит, что они несут на себя ответственность до конца жизни вот за этого человека?
1: Самая главная ответственность для крестных — это действительно молитва о своих крестниках. Всегда молиться, первое. А второе — это уже жизненное обстоятельство. Будут ли разрешать родители вашего крестника или крестницы носить или водить, когда они не могут, в храм, чтобы крестник ходил с вами, с крестной, с крестным, в церковь? Потому что зачастую бывает так. Покрестили на этих эмоциях хорошо, а потом, ой, извини, да, мы тут заболели. А тут карантин, да вообще ребенок вырастет, сам пускай разбирается. И роль крестных сводится вообще к нулю. Обесценивается. Зачем тогда вы меня брали в крестных, когда вы элементарно, ну, не даете мне возможность свои обязанности исполнить? То есть, конечно, когда вас просят быть крестным или крестной, здесь нужно тоже очень внимательно узнать эту семью, посмотреть, что это за люди. Хорошие знакомые не всегда бывают достойны христиане.
0: Это правда. Да. Ну, еще один такой вопрос. Отец Филарет, вот вам, я не знаю, повезло или так уж поработали ваши родители, у вас очень хорошие отношения с родителями в вашей семье сложились. Но, к сожалению, вот современный мир диктует другие условия, и очень часто дети и родители расходятся, конфликты такие, ну, мы все знаем. И вот эта пятая заповедь, да, «Чти отца и мать свою», не выполняется даже людьми церковными. К старшим нет уважения, нет такого почитания. И старшие часто срываются или вообще не уделяют должного внимания своим детям. Что вы можете посоветовать нашим современным семьям? Как построить такую семью, как у вас?
1: Заповедь, о которой вы сейчас сказали, она имеет продолжение. «Почитай отца и матерь твою, и долголетен будешь, да, и все у тебя будет хорошо».
0: Да.
1: То есть вот эта заповедь предполагает нам долгую жизнь и счастливую жизнь. Когда мы нарушаем ее, когда мы не почитаем своих родителей, там не сказано «люби родителей», это естественно. А почитать — это намного больше. Почитать родителей до последнего.

0: ведут к тому, чтобы поссориться и разойтись навсегда. Когда родители не разговаривают со своими детьми годами, это же ужасно. Когда они не здороваются, не отвечают на телефонные звонки, да. Я, когда служил на Сахалине, вспоминаю, меня приглашали в реабилитационный центр для пожилых инвалидов. Там находятся не одинокие люди, а люди пожилые, которых бросили их дети. А я помню, как я разговаривал с одной бабушкой. Я говорю, вы, наверное, одинокие. Никого у вас нет. Она говорит, нет, батюшка. И сын есть, и дочки есть, и внучки есть. А я им не нужна. А почему так происходит? Кто виноват в том, что вот иногда рушатся эти связи? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Потому что это, наверное, вопрос конкретной семьи, конкретных личностей, конкретных людей. Но что это ненормально, вот это должны знать все. Потерять своих близких, любимых, дорогих, в том числе папу, маму, родителей, детей можно в одну секунду. Вот вы сегодня утром выходите из дома,
1: да.
0: А вы не знаете, соберетесь вы назад или нет.
1: Mm-hmm.
0: Это вот мне напоминает вот этот год, когда я был несколько раз на Донбассе, когда я ездил в Донецк, Мариуполь, Мелитополь. И я разговаривал не только с ребятами, которые воюют и защищают нас от фашизма, от уничтожителей. А я разговаривал с простыми людьми.
1: Жителями.
0: Жителями, да? Да, и они говорят, батюшка, то, что мы сегодня переживаем, нас это время научило молиться. Я раньше как? Садился в машину, включал музыку и ехал до работы. А сейчас нет. Пока я доеду до дома, я несколько раз прочитаю «Живой помощи» или «Помилуй меня, Боже». И вот тоже здесь уходят люди на работу с детьми своими или там с близкими. Садятся в автобус и не знают, доедут они до следующей остановки. Вот это правда нашей жизни. Поэтому надо беречь друг друга. Всегда я на проповедях, зачастую в конце проповеди, говорю такие слова. Берегите себя и берегите друг друга. От ссор, от распри, от нестроений, от злобы. Потому что навредить отношения можно одним словом. А поправить потом практически это невозможно, потому что рана на душе останется навсегда. Но, может быть, это такие житейские мои рассуждения, мои наблюдения, личные наблюдения, которые, может быть, кто-то не будет разделять, и у всех свои взгляды на жизнь. Но я считаю, что родители — это самое дорогое, что есть в жизни под этим небом. Ну, конечно, Господь — это центр вообще моей жизни, но ведь Он мне дает моих ангелов-хранителей под названием папа и мама. Это тоже где-то есть. Любите своих детей, пускай, может быть, не путевых, но это ваши дети. И когда у тебя есть живые родители, которые за тебя молятся, молитва родителей, она очень сильная.
1: Вы сказали, что за вас молятся не только родители ваши, уже, к сожалению, ушедшие из этого мира, но и также предки, среди которых, вполне возможно, были и священники. А вот вы предпринимаете какие-то меры, чтобы найти своих предков? Где они жили? Были ли вы в тех местах? Знаете ли, в какой храм они ходили?
0: Вот, к сожалению, не хватает на это время, потому что работаешь в других направлениях. Uh-huh. Так как я прослужил на Сахалине определенное время, я защитил в 2019 году кандидатскую диссертацию по деятельности священников острова Сахалин середины XIX века.
1: Uh-huh.
0: Сейчас Никольский монастырь, как его тогда называли, Николаевский, Староладожский монастырь. Он забирает все мое время, изучение, работы в архивах, исследования документов. Вот это. А что касается себя, вы знаете, в чем моя беда? О наших предках бабушки-то нам рассказывали, а мы не записывали. Мы думали, что они же будут всегда.
1: Да.
0: Мама сколько рассказывала о своих предках. Прапрабабушки, прапрадедушки, там еще кто-то. И мы не записываем это. Ну, несколько там поколений еще как-то знаешь. Я знаю, там, бабушка, дедушка по маминой линии еще, про бабушек уже не знаю. Это, конечно, беда наша, что мы не фиксируем то, что есть. А есть люди, которые действительно занимаются как генеалогическое древо, да, семейное. Но вот пока у меня не доходят руки, может быть, придет время, и я займусь этим.
1: Вы верно сказали, они молятся за нас, но, наверное, они ждут и ответных наших молитв за них. А чтобы за них молиться, важно знать, кто
0: имена,
1: они такие,
0: да,
1: и имена, и где они жили, кем они были. Хорошо. Отец Филарет, тогда о дне сегодняшнем. Вы настоятель Никольского мужского монастыря в дивном городе Старая Ладога, которая по многим источникам считается первой столицей русского государства. Вот об этом монастыре, что сейчас очень важно для вас в вашем служении?
0: Я никогда не знал, что такое Старая Ладога. Когда уже приехал в Санкт-Петербург, мне кто-то рассказывал, что есть такое место, но это очень-очень далеко, туда не доберешься просто. Но когда приехал туда, когда уже получил назначение, начал знакомиться и святынями, и с людьми, и с теми традициями, которые там

0: есть, читать историю. Безусловно, это место, я уверен, особое место в истории нашего государства, но и в истории нашего православия. Книгу, которую мы презентовали в этом году, я недаром назвал «Форпост Святой Руси». Ведь в Старой Ладоге в свое время, по разным подсчетам, кто-то говорит 6, кто-то говорит 7, монастырей было. Представляете, в этом маленьком небольшом городке тогда город. Хотя, насколько он был маленький, это был торговый город. Там ходили корабли, караваны кораблей с товарами. Там слышалась заграничная речь, там заключались договора между купцами. То есть это был интересный город. И вы представляете, 6 монастырей. Какой город, но если там мы не берем центр Руси, мог тогда похвастаться наличием стольких обителей, где были обязательно монахи, монахини, да, где совершалась молитва, где набивались храмы до отказа. Поэтому, безусловно, Никольский монастырь, как и Успенский наш монастырь, Девичий, он даже старше нас, на 200 лет практически раньше нас возник. Это особое место притяжения для русского человека, для русской души. Где-то незаслуженно забытый, еще о нем мало рассказано, об этом месте, о Старой Ладоге. Ведь Старая Ладога — это не только крепость, музей, это монастыри. Если не будет монастырей, Старой Ладоги не будет. Поэтому мы сегодня монахи, ну, если я говорю о Никольском монастыре, конечно, мы продолжаем столетние традиции тех, кто жил тогда до нас там. Монастырь основан в честь воинских побед Александра Невского, боевой дружины его, Александра Невского. Монастырь становится памятником воинской доблести и славы. В монастыре всегда звучала молитва о защитниках Отечества. Она никогда там не прекращалась, но самые страшные годы только для обители. Это 14 век, это самый кровавый 17 был век, когда шведы практически 6 лет орудовали в Старой Ладоге. И мы читаем свидетельства архивных документов, что Никольский монастырь был практически полностью уничтожен шведами, а братья монастыря была убита. Да, потом это будет 18 век, десятилетие забвения, когда монастырь полностью будет закрыт, а все, что в нем было, будет передано в Зеленецкий монастырь. Конечно, это славный 19 век. Монастырь возрождается, появляются интересные личности, события. Ну, я не знаю, вот это, наверное, многотрудный путь этих обителей Старой Ладоги. И то, что они по случайности дошли до наших дней, из 6-7 только 2 осталось. Это о чем говорит? Да. О том, что нас надо беречь. И те монастыри, которые сегодня требуют реставрации. Ведь у нас же беда-беда. У нас же Никольский монастырь, ведь там же Никольский храм. Это разбитое сердце нашей обители. И ничего мы не можем сделать. Ничего. И он уже больше 70 лет стоит с разбитыми окнами, поруганный, оскверненный. Мы ничего не можем сделать. Хотя это памятники федерального значения. Конечно, сложно, очень трудно. Но мы, монахи, не отчаиваемся. У нас есть оружие, это молитва. Молитва, время и, наверное, возможность приобретать в этой жизни хороших друзей. Потому что в монастыре должны быть хорошие друзья, которые бы его полюбили от своего сердца, полюбили бы Старую Ладогу, полюбили бы эти просторы Святой Руси нашей, удивительное Волхов. Я всегда приглашаю, приедьте посмотреть. И я уверен, что многие, кто посещают место, в котором мы живем, оно оставляет в их сердце неизгладимое впечатление. И ведь вы знаете, к нам приезжают прихожане из санкт-петербургских храмов иногда по несколько раз в год, чтобы пожить, чтобы походить на богослужение, помочь монастырю какой-то работой посильной. Такое удивительное место, которое Господь судил сегодня находиться.
1: А какие святыни там есть? Вот вы говорите, это земля, которая помнит святые подвиги. Если человек собирается в Старую Ладогу приехать, на что ему обратить внимание?
0: В любом монастыре есть свои святыни. В нашем — частица мощей Николая Чудотворца. В Успенском — это частица мощей Варвары Великомученицы. И вообще мощевики есть и там частицы святых мощей. Это чтимые образы в нашем монастыре — Черниговская икона Божией Матери. Это интересные люди, которые жили когда-то в Старой Ладоге. Это матушка Евпраксия в Успенском монастыре. Конечно, они не прославленные пока святые, а в нашем монастыре память сохраняется. Мы вот в этой книге «Форпост Святой Руси» люди могут прочитать там удивительную историю про блаженного Александра Васильевича Лосева, который жил в XIX веке в монастыре, который был Христа ради юродивый, который 20 лет прожил под открытым небом, исцелял людей. Удивительно конец его жизни. Всегда говорю, что у блаженных конец жизни был не очень хороший, потому что они что делали? Они обличали сильных мира сего. Вот также блаженный Александр Васильевич обличал одного чиновника, который жил в Новой Ладоге. Чиновник нанял крестьян, крестьяне выманили блаженного на Волхов и утопили его. В 1847 году, это был декабрь, Но вы знаете, история ведь на этом не закончилась. Она продолжится через 5 месяцев. 1848 год. На берегу Новой Ладоги, на берегу Волхова, найдут нетленное тело блаженного Александра Васильевича Лосева. Как пишут исторические документы, он был не подвержен никаким изменениям. Тело было нетленным и не источало никакого запаха. И как это его блаженного, нищего, многие считали сумасшедшего, хоронят с великим почетом в древней церкви Рождества Иоанна Предтечи? Как вы только будете в Старой Ладоге, съездите на Малышеву гору. Там стоит великолепный, белокаменный, с зелеными куполами храм 17 века. И как вы только зайдете в него, с правой стороны вы увидите могилу блаженного Александра Васильевича Лосева. Вся его жизнь поместилась на его могильной плите. Кто он был такой? Из ростовских мещан, был богатым человеком. И как он закончил свой век? Конечно, он не прославленный. И мы собирали документы на прославление. Очень мало свидетельств о его жизни, потому что многое было утеряно. Но мы верим, что кто приезжает в Старую Ладогу, обязательно прикоснется и к нашим святыням, и к судьбам вот этих удивительных матушки Евпраксии, блаженного Александра, которые многие не знают. Но, побывав у нас, обязательно будут вспоминать и призывать.
1: По молитвам этим непрославленным, но людям святой жизни действительно происходят чудеса по их молитвам, которые вы учитываете.
0: Да, да. У матушки Евпраксии, конечно, матушка занимается Ефросинья, сестры. Мы только постепенно сейчас начинаем вот эту память блаженного Александра поднимать из небытия. Поэтому, конечно, люди приезжают. Их немного свидетельств о его помощи, но они есть. Потихоньку мы их записываем. Допустим, был первый настоятель, когда в 90-х годах отдали этот храм, я встречался с ним, с батюшкой. Вот он мне рассказал, что пару раз блаженный Александр помогал, ну, явно. Там на храм нужно было определенное количество средств для того, чтобы перекрыть кровлю. Храм бежал, кровля была сгнившая, нужно было что-то делать, 90-е годы. И вот он поехал в Петербург. Идет по улице его, окрикивает кто-то и говорит: «Ты поп?» Говорит: «Да». «На тебе». И дает упаковку денег.
1: О, Боже.
0: Да, понимаете? То есть он, батюшка говорит, я когда приехал, развернул, я был в шоке. Просто незнакомый человек. А перед этим он говорит, мы как начали? Мы блаженному Александру начали молиться, служить панихиды, служить литии, потому что нельзя пока обращаться к нему, да? И вот таким вот образом он однажды помог приходу. Вот, да. Много есть, о чем мы не знаем, и о чем, к сожалению, может быть, никогда не узнаем. Но сегодня мы стараемся, конечно же, память о нем распространять, и чтобы больше людей знали его.
1: Отец Филарет, вы так интересно рассказываете об этих местах, о вашем монастыре. Я думаю, что радиослушатели, кто-то наверняка соберется к вам съездить и посетить эти дивные, действительно дивные святые места. Кроме того, вы сказали, что монастырь нуждается в помощи. Какого рода помощь могут оказать те, кто к вам приедет?
0: Мы никого не отталкиваем. Кто-то едет потрудиться, кто-то привозит строительные материалы, а кто-то может способствовать тому, чтобы на монастырь обратили внимание, чтобы нашлись средства для разработки специальных документов, чтобы нашли средства на реставрацию Никольской церкви, игуменского корпуса, на Малышевой горе здание духовного училища для девочек, которое монастырь построил, оно сегодня стоит практически, ну, разрушено. Руины, да. Это руины. Руины, да. Через какое-то время они вообще будут руинами, если ничего не делать. Конечно, это Чернавина. Нельзя не сказать о Преображенской церкви 19 века. Копия такой церкви стоит на Афоне сегодня, она живая, потому что афонские монахи когда-то перевезли церковь, стоящую в Чернавино, на Васильевском погосте, к себе. А вот это из красного кирпича, тоже без куполов, без кровли. То есть, вы понимаете, с одной стороны, мы говорим, это наше наследие. И приезжает огромное количество туристов, паломников, сотни тысяч в год отовсюду. И что они видят? Ну да, они видят, что-то отреставрировали, отремонтировали. Но они видят вот эти вот полуруины, которые мы ничего не можем сделать с ними.
1: Потому что это можно как-то законсервировать вот
0: это все впереди. Вот в, это, да. В этом году у нас попали в программу 2 объекта. Церковь Василия Кесарийского, деревня Чернавина.
1: Это на другом берегу.
0: Да, Волхова. На другом берегу. Вот там была беда, потому что кровля полностью сгнила. Там деревянная была кровля из теса. И мы в этом году с Божьей помощью, помогло нам государство, конечно, мы провели огромную работу по замене вот стропильной системы, чтобы не дать памятнику погибнуть. И сегодня этот храм, накрытый хотя бы железом, он будет стоять какое-то время. Настоятельский корпус, 1853 год постройки, тоже. И мусор сегодня оттуда вытаскиваем. То есть какие-то работы ведутся, но они временные, и совершенно их недостаточно для того, чтобы это здание вернулось к жизни. какое-то время постоит. И Никольский собор законсервированный. Там консервация. Но мы должны говорить, что на Старую Ладогу надо обратить пристальное внимание, особенно на то церковное достояние, которое там сегодня есть.
1: Но если собраться всем, кто к вам приезжает, составить письмо и за массой подписи направить это письмо, ну как вот говорить... Куда? В Кремль? Или куда-то, чтобы обратили на это внимание? Это что, как-то может сдвинуть с места вот это?
0: Знаете, все средства хороши, и действительно можно будет попробовать и в этом направлении поработать. Но я всегда говорю, вот если люди ко мне приезжают, наверное, может быть, не подписи, а может быть, личное обращение человека. Ведь мы же часто обращаемся в какие-то органы.
1: Да.
0: Мы же пишем письма высокопоставленным чиновникам. А почему простой человек, который приехал и потом написал письмо, уважаемый такой-то, такой-то господин, вот я сегодня побыла там-то, там-то. Почему так происходит в нашем... Ну, вот, понимаете, если эти, вот эти ручейки будут от каждого человека, который посетил, увидел, заболел, ну, заболел тем, что он увидел, понимаете? Вот я думаю, что вот это будет лучше, чем мы будем коллективное что-то там собирать. Можно, конечно, но насколько это будет большой эффект...
1: Капля камень точит, поэтому нельзя отказываться ни от каких средств.
0: Да,
1: и
0: конечно.
1: Очень здорово вы сказали, что те, кто к вам приезжает, они, во-первых, не могут не заболеть вот тем, что происходит в Старой Ладоге. Очень хочется помочь, и если мы, каждый из нас, напишет вышестоящие органы вот такое письмо... Может быть, потихонечку что-то
0: сдвинется. Какие-то письма
1: места.
0: Поддержки. Вот мы сегодня с вами говорим о моем жизненном пути. Вот я хотел бы отметить, я не знаю, где этот путь закончится, мой личный путь, путь Старой Ладоги. Сколько Господь даст мне возможности там послужить? Год, два, десять. Сколько мне хватит сил, чтобы и братья, и прихожанам оказывать какую-то пользу? Ведь самое важное, вот пройдя часть жизни, ты должен как-то подводить итоги и говорить, а что ты успел сделать, а что тебе удалось, а что не удалось.
1: Да.
0: Увидеть свои ошибки, что-то исправить. Поэтому, конечно, вот для меня самое важное, это мне немножко обидно, что люди говорят много о вас, этой Старой Ладоге. Что такое Старая Ладога? Что такие ваши монастыри? Что вы с этими монастырями везде ходите, говорите, лезете? Да. Но это не видно за подсветкой шикарных зданий в Санкт-Петербурге. Вот... Поедьте, посмотрите, сколько реставрируется, сколько делается. То есть выделяется, ведь средства есть. А здесь мы говорим, это наше достояние, это начало нашей Руси. Почему так? Может быть, не родился еще этот человек, но долго ждать, когда он родится, потому что памятники с каждым годом теряют процент прочности, понимаете? Вот, вот чего мое сердце-то болит. Пускай не будет меня, придет другой человек, но он же столкнется с этими проблемами и будет озвучивать их точно так же. Так лучше проблемы потихоньку закрывать.
1: Вполне правильно вы говорите, отец Филарет, и, может быть, те, кто как-то присоединятся вот к вашей боли, к вашей заботе об этом монастыре и о монастырях Старой Ладоги, может быть, тоже наши пути пересекутся, и мы говорим «пути Господни», может быть, это тоже станет нашим Господним путем, если мы как-то примкнем к этому делу, оставим след хороший на земле, приложив свой труд, свое сердце к этим местам, святым местам. Вот братья вашего монастыря, кто такие, кто сейчас приходит в монастырь и почему именно к вам?
0: В основном братья обители, они мне достались уже от прежнего настоятеля, от отца Варфоломея. То есть это совершенно состоявшиеся монахи, это опытные священнослужители, которые не один год в монастыре, не один год в церкви, у которых есть понимание, для чего они живут в Старой Ладоге, для чего они подвязаются в Никольском монастыре. Да, действительно, мы принимаем новых людей. И вот, допустим, в этом году мы приняли в свою обитель троих человек, которые уже сегодня стали иноками. То есть это первая ступень монашества. Да? Нас немного, нас 9 человек, но каждый представляет интерес для монастыря, потому что каждый занимает свое место. Кто-то открывает ворота утром, чтобы верующие могли заходить, и затворяет эти ворота вечером. Кто-то подметает территорию, кто-то заботится об электричестве и следит, чтобы у нас везде горел электрический свет, да, кто-то плотник. То есть у каждого есть свое предназначение. И мне очень радостно, что братья, даже несмотря на то, что мне приходится в какие-то моменты уезжать, быть в Санкт-Петербурге или ехать по служебным делам в Москву, жизнь в монастыре не прекращается. И читаются правила, и служится богослужение, принимаются паломники, и в трапезной готовят повара вкусную монашескую еду. То есть монастырь живет своей жизнью благодаря тем людям, которые находятся. Я очень благодарен своим братьям, я очень люблю своих прихожан. Их немного, но они действительно настоящие, вот те, которые болеют за Никольскую обитель, болеют за то, что видят перед собой, с радостью приходят на богослужение, молятся и участвуют в наших различных мероприятиях. Поэтому в этом плане, конечно, мне повезло увидеть такие счастливые лица и достойных монахов.
1: Отец Филарет, спасибо большое за нашу сегодняшнюю встречу. Много вопросов сегодня нам удалось затронуть, очень важных моментов. И я благодарю за ваше участие в этой программе. Радиослушателям я хочу напомнить, что вышла книга «Форпост Святой Руси». Книга, посвященная Никольскому мужскому монастырю в Старой Ладоге. Это не город Старая Ладога,
0: а село.
1: Она потеряла статус города. Тем не менее, Старая Ладога живет, и Никольский мужской монастырь живет. Познакомиться с этой книгой будет не безинтересно. Где можно ее встретить сейчас?
0: Она, конечно, сейчас только в монастыре, но если вы зайдете в интернет, наберете Староладожский Никольский монастырь, откроется перечень, где мы присутствуем в социальных сетях. Напишите мне, и я могу почтой вам прислать эту книгу. Или через сайт наш nikmonas.ru, это постоянно действующий сайт, там есть ссылки. Пожалуйста, пишите, мы вам с удовольствием пришлем по почте, если вы этого захотите.
1: Книга замечательная, с замечательными фотографиями. Причем фотографии Прокудина-Горского даже здесь есть. Старые фотографии, на которые смотреть всегда очень интересно и сравнивать с днем сегодняшним. Спасибо вам и за эту книгу, и за нашу встречу. Дорогие друзья, я напоминаю, отец Филарет является настоятелем Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. И он сегодня был гостем нашей передачи. До свидания.
0: Храни всех нас, Господь.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества-Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами – во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09 +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Я должен есть.

боюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразился враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил Иси, Господне есть спасение на людях, да и благословение Твое. Асус, ну, Господь, восстал я, Господь, заступит мя. Господи, да не ярость Твоя влечишь и мне, не жепнем Ты накажешь и мне. Яко стрел Твоем взошел во мне, и утвердил Иси на мне руку Твою. Не есть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзошло главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, усмердивши и согнивши рана моя от лица безумия моего. Пострадах и скакался до конца весь день всех, как ждах, яко лядвая моя на помощь поруганий, и не есть исцеление плоти моей, ословлен Дух и смирился до зела, рыхаха вздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое, по Тебе не утаися, сердце мое смятися, оставимая сила моя, и свет очи мои, и тони со мною. Друзья мои, искренне мои, прямо мне приближися и сташа, и ближним и отдалечи меня сташа, и нуждахуща ищи душу мою, и ищуся злая мне глагола, посудно стивно весь день поучахуся. Аже яко глухо не слышах, яко нем не отверзаю уст Твоих, и быв яко человек не слышаний моего из тех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах Ты услыши, Господи, Боже мой, яко ревда никогда порадуйся врази мои, и никогда подвижайтеся нога мои, на мя вели речи ваша, яко на раны готовы болеть моя, предо мной есть выну, яко беззаконие моя, служи еще и вопекуся в кресе моем. Врази же мои живут, укрепившися паче мне, и умножься ненавидящим бесправды, воздающими слава, возлагая благаху мя, за не гоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю ожидать, Тебе душа моя, коль множествует Тебе плоть моя. Земли пусть и непроходние, и безводние, так во святим явився Тебе. Видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот усне моем. Похвалите Тя, так облагослови Тя животе моем, имени Твоим возижу руцы мои, яко от духа и мася да исполнится душа моя, и устами радость его схвалит Тя уста моя, аще поминах на Тя постели моей, на уму не поучався Тя, яко был и си помощник мой, крови крылу Твою возрадуйся. Прибе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же в суе скажешь душу мою гниду преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лица он будут. Саче возвеселится в Боге, похвалится вся прелися им, яко заградившийся уста глаголище неправедное. На утренних поучахся Тя, яко был и си помощник мой, крови крылу Твоего возрадуйся. Прибе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присни во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни воздохнущий пред Тобою, давни при Тя молитвам, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнится зол душа моя, и живот мой вату приближися, применен бых нисходящим урок, бых яко человек без помощи и мертвых свобод, яко язвы не спящи в гробе, их же не помянулся к тому идти, от руки Твои отреновения выше, положивши мя в рот преисподнюю темных весенней смертней, на мне утвердись и ярость Твоя, и вся волна Твоя навилась и на мя. Удалился и знаем, от меня положишь мя мир на себе, предан бы ты не схождах, очи мои, изнемогось от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день воздев Тебе руцы мои, еда мирно творишь и чудеса, или врачи воскресят, исповедятся Тебе, еда поверь то кровь и милость Твою, истину Твою погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвений, я к Тебе, Господи, возвал и утром молитвам предварит Тебя. Спою, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ мне сяс в труде, как юности моей я, вознежися, смирився из немого. На мне придуши гневе Твои устрашения, Ты возмутишь мя, а выдашь мя, яко вода, весь день удержавши мя в губе. Удалился мне, друга искренне, бы знаем от Твоих страстей. Господи, Боже, спасение моего, во дни воздох нощи пред Тобою. Давни не притя молитвам, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господи, вся внутренняя моя, святое Его.
Благослови душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищай все беззакония Твоя, исцеляй все недуги Твоя, избавляющий от истыни живот Твой, венчающий от милости щедротами, исполняющий благих желания Твое, обновится я горле юность Твоя, творяй милостыню Господь судьбу весь обидимо, сказав пути своему Моисею, сыну Израилю, хотение Своя. Щедрый милостью Господь, долготерпеливо, много милостью, не до конца прогневается, ниже во век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Якоба в высоте небесной от земли утвердил есть Господь милость свою, напоящихся Его, и лик отстоят востокца от запада, вдаль весь от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыном, щедрый Господь боящихся Его, яко той поздно создание наше помяну, яко персись мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сели, так он цветет, яко дух пройдем ним и не будет не познать тому места своего. Милый же Господь от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящая волю Его. Благословите Господа все дела Его. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву, внуши моленье моего истине Твоей. Услыши меня правде Твоей, в ниде суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня есть земных, яко мертвый века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древних, поучихся у всех телег Твоих, и творение руку Твоей поучахся, во всех Тебе рутся мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, щадя дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим рог. Слышу, но сотворю мне за утро милостую, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми меня от врага моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твою ради, Господи, живище меня правду Твоей, изведешь от печали душу мою. И милость Твою потребишь враги мои, побудешь мне служащие души моей. Яко возврат Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, не иди суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, правде Твоей, не иди суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

Господом.

Его Марию, со всеми святыми душами, сами себе друг друга, и вечером нашли слово.

наша Богиня исправляй бежуны, веселя всех жителей, Владыко, яко Влад и всесилен, слава Господи Христу, взаиму честному и воскресению, медведь восстанием и шлением был еси, крепость Бога ясным и шлением, бравшийся жизнью вечную, и же всеми владычествующий воплощенному Богу, Пресвятая Богородица, спаси нас, сотрясшися люди, сметошися языки царствия, недержавную клонившися честная, а страх равнесла твоего, прииди во царь мой, не вложи учителя, и мир от ли избави. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Слава Господи, воскресение Твоему честному, яко велик, яко страшен, яко адово не то шатане, яко Бог не тленен. Ныне плотский воскресе, слава Господи, Христу Твоему честному и воскресению. Виден был если человека любче воли во гробу мир, жив тот животворчий, брат, разбегласи адова, я же от веков душа, яко не свят во всех разве тебе человека любче. Пресвятая Богородица, спаси нас, очищается человеком существо Тобою, приосовокупляющееся нестерпимому божественному огню. Яко сокровенный пречистая Дева, к Тебе хлеб испекшийся, ниже Тебе невыжгену сокраньшему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

очищается человек от существа тобой, превосходит лучшее и нестерпимому божественному огню, яко сокровенный пречистая Дева, и к тебе крепнет спечется, и мы тебе не преждену сокращему.

святому воскресению Твоему безгрешного свет, усивши животворящего тела Твоего достойно, Владыко Петриса, мы животъем Тебе слава силе Твоей, Господи, слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, а блажена Твоя спаси душа, адово сокровище принявши ниже от века со воскреси души, живоносное же тело, всем литвение источи, Пресвятая Богородица, спаси нас, поживей человеке видимых и невидимых, возвратись непостижимого Божества, и вопрощайся тебе от раковицы в чуждее, верующих тебя чистую Богоматерь спасает, и слава Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков.

Сею Твоему Ты, Господи, жили милости, но сошел еси, и вознеслось и падшее человеческое существо на древе возвязаем. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, разрушенный человек, колющий храм Твоему телесе, гроб разделивый ад и неволю оба суда истязуемый суть, опу во святых Твоих души, телеса же другие, соотсылающие бессмертные. Пресвятая Богородица, спаси нас, Домся славы гор, гору Божию, святую чистую невесту, чертог, храм освящения, Сын Божий, Тебя вселивайся, и рай сладости, пресносущный нам содева, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Божьему воскресению Твоему воскресу, и блистаяся красный из гроба Христе, и разгналась и вся враги божественной силой Твоею, и вся яко Бог веселье исполнил, еси слава Господи Христу Твоему честному, и воскресению погиби смерть и смерть, умер Его воскресе, нетлением не дару я, якся же жена, предвеща радость бессмертный. Пресвятая Богородица, спаси нас, бездна Тя бездна незречи на благоутробие Драговице, избранные показать чудес, ибо из Тебе моление Божества, виси Христово восня, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

голосов.

некоторой краснейшего истину, и чертвога всякого царского показатель сильнейший бесеброк Твой, источник нашего воскресения. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, силою Твоей рог наш, возвыси служащих Ти, воскресни из мертвых и адово источивы прежде многочеловечные богатства благого, припетлива всем Господь и Бог благословен Еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, превыше твари я милости Еси, яко Творца Рожьего Господа, тем же Ти во тьем Богородице благословенны, но я Господь силам с Тобою.

Преображенеся же нам неприступным светом воскресения блистаяся ангел, что же во гробе вопия ищете, яко мертво, воистину восстал Христос, ему же вопием, вся дела плоти Господа и превозносите во все веки. Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, неправедное видящее заколение Твое тварь, умрачающийся же даже земли, посмущающийся во мрак, я говорю, черну солнца обличеся, вижите, непрестанно поем и превозносим Христе во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас от ребра Адамова, создавай тебя и тут твоего детства воплотися, и же все, Господи Божий, поющего пьем, вся дела благословите, пойте Господа, и превозносите Его во все веки. Благословим Отца и Сына и Святого.

лица изрящие, отвержен гроб твой, богоносные плаченицы, испражненные воскресенье твоим, со ангелы глагола, воистину восста Господь, слава Господи, Христу твоему честном и воскресенью, приведите нищих людей твоих озлобления, посещая, милостивную жизнь державы твоей рукой укрепи, крестоносные люди, твоей зряжное достояние Христе, яко человеколюбец, Пресвятая Богородица, спаси нас, тленное прим человеческое естество и своего, всенепорочное чрево нетленное, себе показа нетленного за благоутробие, тем житя яко Богородица.

заизмедлит ли от милце, с путешествовала има, има же и познасила има на усебра, преломляя хлеб, южи души и сердца горячий мяку, и когда тема глаголоша на пути, и писание сказавши, я же претерпе, с нима же восста зовем, явися и Петрови, глаз четвертый, всяк

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых священномучеников Климента и Петра, преподобного и богоносного Отца нашего Сергия, игумена Радонежского всея России Чудотворца, священномученика Евсебия и епископа Самосадского, святых праведных богатей Иоакима и Анны и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благ и

и прибавим к Христу, царю и нашему Богу. Идите, поклонимся и прибавим за мною Христу, царю и Богу нашему. Милосердству Твоему Тебе, Господи, мою и разумею пути непорочные, когда видишь ко мне, прихожда мне злобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагав приночива моего вечно года преступную, творящая преступление возненавиде, мне предпереди сердце скотиво, уклоняющегося ты не лукавого не познав, а клеветающего ты из ритка своего сего изгоня, гордый локом и несвятым сердцем семьи тя, почвы на верной земли посаждать я со мною, хотя на пути непорочном, сей не служащий, не живящий посреди дома моего, творя гордыню, благое неправедное, не исправлявший предачи моего и моих молитв. Законопреступное лучше для всех грешных земли, еже потребить от града Господня, все делающее беззаконие, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, свет Твой воскресенье, проповедь от ангела, видишь, Господне учинить, и праведное осуждение от грешного посла, отворяющийся на голову, и справившийся смерть, воскресе Христом Бог, Христос Бог, дары неравенелию милость, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Что Тебе наречено благодатное, небо, и кого сияло, если солнце правды, рай прибыл, разевайся все нетление, тело, я прибыла, если нетленно чистую матерь, я поимела, и сына святой, как я тебе сына, всех Бога, такого не спасися душам нашим, стопы мои направи, восстановись и твою, и да не обладает твоим всякое беззаконие, твоя как ты, ты человеческая, и сокрытую судьбу заповеди, или твоя лице твоя произнеси, на раба твоего научи оправданием твоим, да исполнится уста мое творение твоего, Господи, я буду вас свою славу привезти великолепие Твое, святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка по себе законие наше. Святый, посвяти и среди мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, Сын на небесе, да светит семя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, я буду на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам

всякое время, на всякий час, на небесе и на земле. Поклоняем и славим Христе Божие, долго терпеливее, долго милости Бога Богу кровни, и же правильно любя и грешно, и милый же вся церковь спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наш час и молитву, и ставь живота в заповеди Твоей души наши освети, сердца чисто на душе неисправедные, если очисти, избавься, Господь, без зла болезни. Оградимся Тебе примянным, но наполчених соблюдаем и наставляем, но с ним не в соединении веры, но в них преступные от Твоей славы, яко благословенный.

Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спасо-Преображенского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00. Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.

0: прозвучал 103-й псалом греческого распева в исполнении хора Собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 103-е зачало послания к римлянам, отрывок из 10 главы.
1: Братья, желание моего сердца — спасение Израиля, и о них моя молитва к Богу. Я свидетельствую, есть у них ревность в служении Богу, но нет у них истинного разумения. Ибо не признавая праведности от Бога и стремясь вместо нее поставить свою собственную праведность, они праведности от Бога не подчинились. Потому что Христос — конец закона, и праведным теперь становится всякий верующий. О праведности по закону Моисей пишет так: «Человек, соблюдающий заповеди, тем самым будет жив». А праведность по вере говорит так: «Не говори в сердце своем, кто бы взошел на небо, это чтобы оттуда Христа низвести, или кто бы сошел в бездну, это чтобы из мертвых Христа возвести». Но что же говорит она? «Близко к тебе это слово, оно в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово о вере, которое мы возвещаем. И если ты будешь исповедовать устами своими, что Иисус — Господь, и будешь верить сердцем своим, что Бог воздвиг Его из мертвых, то будешь спасен. Ибо сердцем верят к праведности, а устами исповедуют к спасению. Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 10, стихи с 1 по 10. Центральное слово прочитанного отрывка — «праведность» или «правда» в церковнославянском варианте. Собственно, это одно из ключевых слов библейского богословия вообще. Что же касается послания к римлянам, то в нем оно и в самом деле ключевое, то есть тот ключ, который открывает дверь в самую острую проблему иудейской среды, из которой вышел апостол Павел. Речь идет о проблеме правды или праведности Божией. Следует заметить, что слова «правда» и «праведность» — разные переводы одного и того же слова оригинального греческого текста. Просто контекст диктует переводчику, какой из этих двух переводов предпочтительнее употреблять в том или ином случае. Если обратиться к библейским источникам понятия «правда», то смысл его лучше всего отражают такие слова, как «надежность» и «верность». Например, когда говорится о правде Божией, то чаще всего имеется в виду надежность, верность Бога. На Бога можно положиться, Он верен своему слову, своим обетованиям, своему творению, верен и своему народу, который Он отделил себе в удел из всех народов земли. Третья книга Царств, глава 8, стих 53. И вот это последнее, то есть верность Бога избранному народу, со временем стало подвергаться сомнению. В самом деле, проходит столетие, но участь Израиля остается прежней. Одни захватчики сменяются другими, вышедший из египетского рабства народ снова попадает из одного рабства в другое. Где же обетование Божие, данное Аврааму? Где правда Божия? Когда она из предмета веры и надежды станет реальностью? И вот послание к римлянам начинается с великого утверждения апостола: «Ныне правда Божия стала реальностью». Она открывается в Евангелии Иисуса Христа, в Его слове о спасении всякого верующего. «Я не стыжусь благовествования Христова», — пишет апостол Павел, «потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Послание к римлянам, глава 1, стихи 16 и 17. и все дальнейшее в послании посвящено доказательству этого тезиса. Именно вера в Иисуса Христа, нас ради умершего и нашего ради спасения воскресшего, приносит всем людям праведность, которая по вере, а не по закону, от Бога, а не от нас, как дар благодати, а не как плата за наши заслуги, чаще всего мнимые. Спасение всем людям, утверждает апостол, иудеям и эллинам. Но вот это «всем людям» вызывало сопротивление большинства иудеев, вызывало обиду и отторжение, ибо в известном смысле приравнивало иудеев к язычникам. И это было соблазном для иудеев. Они приткнулись о камень преткновения. Послание к римлянам, глава 9, стих 32. Израиль отверг Иисуса Христа, не уверовал в своего Спасителя, что приносит апостолу Павлу великую печаль и непрестанное мучение его сердцу. Послание к римлянам, глава 9, стих 2. Он размышляет о трудной судьбе своего народа и молится о его спасении. Этими словами о молитве за Израиль открывается прочитанный сегодня отрывок. Апостол свидетельствует о глубоком уважении к религиозной ревности Израиля. Ведь и сам он до своего призвания и обращения был страстным ревнителем отеческих преданий. Послание к Галатам, глава 1, стих 14. Однако уважение к религиозному усердию Израиля не препятствует ему со всей определенностью говорить о том, что ныне отличает иудеев от христиан. Отличает же иудеев отказ признать, что в Иисусе Христе действовал сам Бог для спасения всех людей, что в Иисусе Бог даровал нам праведность. Поэтому ревность Израиля о Боге стала религиозным усердием без разумения, каким было и усердие самого апостола Павла перед его призванием, пока он был просто Савлом. Безразумение, конечно, не означает беззнание того, что израильтяне отвергают. Ведь и Савл знал, что и кого он преследовал, иначе бы он и не преследовал. Но их знание было ложным, оно вело не к признанию, не к послушанию истине, но к помрачению их сознания. «Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видит и уши которыми не слышит даже до сего дня». Послание к римлянам, глава 11, стих 8. Страстное усердие Израиля было направлено мимо истины и против истины. После откровения во Иисусе Христе, после Его Евангелия, стало ясным, что стремление Израиля к праведности в рамках послушания закону Моисея было тщетным стремлением утвердить перед Богом собственную праведность вместо принятия праведности от Бога, дарованной во Иисусе Христе. И здесь апостол высказывает свой основной тезис. Они не подчинились праведности от Бога, потому что они чувствовали и интуитивно понимали, что Христос — конец закона. Вероятно, это чувствовал и Савл, когда он гнал церковь. Признать Христа — значит пойти дальше и выше закона. Дальше и неизмеримо выше упования на свои законные заслуги. И праведным теперь становится всякий верующий не в свои заслуги, а в благодатный дар Божий во Иисусе Христе. Но иудеи выходить за пределы закона не хотят. Они не желают с ним расставаться, поэтому и не покоряются истине Евангелия. Апостол Павел очень образно противопоставляет закон и праведность по вере. Если Моисей о праведности по закону пишет, то новая праведность по вере говорит, как бы возвышая свой живой голос. Как тут не вспомнить противопоставление буквы и духа? Буква убивает, а дух животворит. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 6. Если Моисей пишет отстраненно, обращаясь к человеку в третьем лице, например, исполнивший его человек, жив будет им. Левит, глава 18, стих 5. То вера говорит на «ты», обращается к сердцу человека. «Не говори в сердце своем, кто бы взошел на небо». Если Моисей связывает обетование жизни с неким условием, жив будет только тот, кто будет соблюдать заповеди закона, то праведность по вере дается без условий. Она приходит к человеку сама, она близко. Апостол Павел при этом цитирует книгу Второзакония. «Весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Второзаконие, глава 30, стих 14. Но ведь Второзаконие говорило о слове заповеди закона. На каком же основании апостол Павел относит эти слова ко Христу? Дело в том, что уже задолго до апостола Павла иудейские книжники в том близком слове признавали премудрость Божию, которую они отождествляли с законом. Об этой премудрости Божией написано: «Кто взошел на небо и взял ее и снес с облаков? Кто перешел моря и нашел ее? Нет никого, знающего путь ее, не помышляющего о стезе ее, но знающий все знает ее. Он нашел все пути премудрости и даровал ее возлюбленному своему Израилю. Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек. Все держащиеся ее будут жить». Книга пророка Варуха, глава 3, стихи с 29 по 32, с 37 по 38, глава 4, стих 1. Но для апостола Павла явившаяся на земле премудрость и праведность от Бога есть Христос. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 30. Эта премудрость сошла с небес. Она воскресла из бездны преисподней. Она близка в слове веры, которое возвещают апостолы. Подразумевается древнее исповедание веры, или точнее, два исповедания. Одно возглашалось в церковном собрании верных: «Иисус — Господь». Другое исповедовали как символ веры перед крещением: «Бог воскресил его из мертвых». И эти слова веры даруют человеку радостную убежденность в том, что он соединен с Господом, и, следовательно, перед ним открыта дверь в спасение и в жизнь вечную.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю пятую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 28-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 8 и 9 глав.
3: В то время Иисус прибыл в страну Гергесинскую. Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите», и они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Раз за разом мы слышим в Евангелии рассказы о людях, которые были исцелены от болезни. И в Евангелии это кажется таким простым и ясным. Вот нужда, и Бог на нее отзывается. И встает перед нами вопрос: почему же это не случается с каждым из нас? Каждый из нас нуждается в физическом исцелении или в исцелении души, а исцеляются только немногие. Почему? Когда мы читаем Евангелие, мы упускаем из виду, что Христос не исцелял всех и каждого. Один человек в толпе оказывался исцеленным, а многие, тоже недужные телом или душой, исцелены не были. Это происходит потому, что для того, чтобы принять действие благодати Божией во исцеление тела или души, мы должны раскрыться Богу, не исцелению, а Богу. Мы часто хотим исключить болезнь из нашего опыта жизни. Не только потому, что болезнь утруждает жизнь, не только потому, что болезнь идет бок о бок с болью, но также или даже главным образом, потому что она напоминает нам о нашей хрупкости. Она как бы говорит нам: не забывайся, ты смертен, ты смертна. Твое тело сейчас как будто обращается к тебе и говорит: у тебя нет власти вернуть меня к здоровью. Ты ничего не можешь сделать. Я могу как бы вымереть, угаснуть. Я могу обветшать и зачахнуть. Это будет конец земной жизни. Не это ли главная причина, почему мы изо всех сил боремся за выздоровление, хотим вымолить себе здравие? Если мы из таких предпосылок просим Бога исцелить нас, вернуть нас в состояние цельности, это значит, что мы просим только о забытье, о том, чтобы забыть о нашей смертности, вместо того, чтобы она была нам напоминанием, пробуждением, и мы осознали бы, что дни проходят, что время коротко. Если мы хотим достичь полного роста, к которому мы призваны на земле, мы должны спешить стряхнуть с себя все, что в нас самих есть смертоносного. Потому что болезнь и смерть обусловлены не только внешними причинами. В нас качествует и злопамятство, и горечь, и ненависть, и жадность. И столько других вещей, которые убивают нас живость духа и не дают нам жить теперь, в настоящем времени, вечной жизнью. Той вечной жизнью, которая и есть попросту жизнь в полном смысле слова, жизнь в ее полноте. Что же мы можем сделать? Мы должны ставить самим себе внимательные вопросы. И когда мы приходим к Богу, прося нас исцелить, мы должны раньше приготовить себя к исцелению. Потому что быть исцеленным не означает только стать целым, чтобы вернуться обратно к такой жизни, которой мы жили прежде. Это значит стать целым для того, чтобы начать новую жизнь. Как если бы мы осознали, что мы умерли в исцеляющем действии Божьем. Все, что было в нас ветхим человеком, тем телом тления, о котором говорит апостол Павел, тот ветхий человек должен уйти, чтобы новый человек жил, и что мы должны быть готовы стать этим новым человеком через смерть прошлого, для того, чтобы начать жизнь заново, как Лазарь, который был вызван из гроба не просто обратно в прежнюю его жизнь, но чтобы, пережив что-то, что не поддается описанию никакими человеческими словами, войти в жизнь вновь на новых основаниях. Способны ли мы принять исцеление? Готовы ли мы, согласны ли мы принять на себя ответственность новой цельности для того, чтобы войти снова и еще снова в мир, в котором мы живем, с вестью о новизне, чтобы быть светом, быть солью, быть радостью, быть надеждой, быть любовью, быть отданностью и Богу, и людям? Задумаемся над этим, потому что мы все больны, так или иначе. Мы все хрупки, мы все слабы. Мы все не способны жить полнотой даже той жизни, которая нам дарована на земле. Задумаемся над этим и начнем становиться способными открыться Богу так, чтобы Он мог сотворить свое чудо исцеления, сделать нас новыми, но так, чтобы мы несли свою новизну, поистине Божию новизну, в мир, в котором мы живем. Аминь.
5: Прозвучала проповедь митрополита Суржского Антония. Читал священник Леонид Казаков.
6: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
7: 5 июля, 22 июня по старому стилю празднуется память святых мучеников Галактиона, Иулиании, Зенона и Зины. Святой Галактион за исповедание веры во Христа был потоплен в море, а святая Иулиания вместе со своим сыном Сатурнином была сожжена. Святые мученики Зенон и Зина жили в городе Филадельфия в Аравии и были очень благочестивыми людьми. Святой Зенон имел большое состояние, но раздал свое имущество бедным и отпустил на волю рабов. Вместе с преданным ему слугой Зиной он пришел к правителю и обличил его в идолопоклонстве. Гонитель христиан приказал стязать исповедников. Их бросили в яму и обливали кипящим маслом. Святые терпеливо переносили все мучения и силой Божией оставались живы. Наконец, мученики были усечены мечом около 304 года. В этот день вспоминается еще один святой IV века — священномученик Евсевий, епископ Самосадский, оказавший огромное влияние на сохранение и утверждение православной веры во время арианских смут и гонений императора Юлиана Отступника, племянника святого Константина Великого. Епископ Евсевий пережил еще одно гонение во время царствования арианина Валента. В конце жизни святитель получил возможность много потрудиться над церковным устроением. В 380 году он был убит арианами. В сумме новомучеников и исповедников российских 5 июля празднуется память священномученика Геннадия Здоровцева, священника Владимирской церкви в Ярославле, расстрелянного в 1918 году. Наш церковный календарь продолжит житие священномученика Евсевия, епископа Самосадского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
8: Священномученик Евсевий твердо стоял за православное исповедание, утвержденное на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, за что терпел преследование от ариан, неоднократно лишавших его кафедры и изгонявших в заточение. Император Констанций, покровитель ариан, узнав о том, что у святителя Евсевия хранится соборный акт об избрании на антиохийскую кафедру православного архиепископа Милетия, послал к нему приказ отдать этот акт. Святитель решительно отказался исполнить приказание. Разгневанный император послал сказать, что если он не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий протянул посланному обе руки со словами: «Отсеките, но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам». Император Констанций удивился смелости епископа, но не причинил ему вреда. После Констанция воцарился Юлиан Отступник. Наступило еще более трудное время. Началось открытое гонение на христиан. Святитель Евсевий, скрывая свой сан в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, утверждая христиан в православной вере. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана Отступника воцарился благочестивый царь Иовиан, правление которого гонение прекратилось. Возвратившийся из ссылки архиепископ Милетий по совету святого Евсея в 379 году созвал в Антиохии поместный собор. В нем участвовало 27 епископов, и было подтверждено православное вероучение, принятое на Первом Вселенском соборе. Ариане, боясь твердых исповедников православия, святителей Милетия, Евсевия и Пелагия, пользовавшихся большим уважением императора, поставили свои подписи под соборным определением. После смерти императора Иовиана началось правление арианина Валента. православные вновь стали подвергаться преследованиям. Святой Милетий был изгнан в Армению, святой Пелагий – в Аравию, а святитель Евсевий осужден на заточение во Фракию. Получив царский указ, святой Евсевий ночью уехал из Самосаты, чтобы предотвратить возмущение почитавшего его народа. Узнав об отъезде епископа, верующие настигли его и с плачем моляли возвратиться. Святитель отказался исполнить просьбу посомых, сказав, что следует повиноваться существующей власти. Святитель убеждал христиан твердо держаться православия, благословил их и отправился на место ссылки. На Самосадскую кафедру был послан арианин Евиомий. Однако народ не принял еретика. Православные не ходили в храм и избегали встреч с ним. Еретик арианин понял, что не сможет привлечь к себе самостоятельную паству. Вступивший на престол император Грациан возвратил из изгнания всех пострадавших при арианах православных архиереев. Святитель Евсевий также возвратился в Самосаты и продолжил труды по церковному благоустроению. Вместе со святым Милетием они поставляли на место ариан православных архиереев и священнослужителей. Около 380 года он прибыл в рианский город Долихин, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, которая пробила голову святителю. Умирая, он, по примеру Спасителя, простил ей вину и просил окружавших не делать ей зла. Тело святителя Евсевия было перенесено в Самосаты и с плачем погребено христианами. На место святителя был возведен его племянник, блаженный Антиох, и Самосадская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную трудами святого священномученика Евсевия.

0: В завершение церковного календаря мы предлагаем вам послушать проповедь протоиерея Валентина Свинцицкого, посвященную святости и святым. Читает протоиерей Виктор Грозовский.
1: Читая жития святых, мы видим, что

0: не покупалось ценой измены Христу, уклонением от исповедничества, от жертв, от мученичества. Она никогда не строилась на малодушии, она всегда была церковью мучеников. Потому и создалась святая церковь, потому и явилась в мир это чудо, потому имеет она в мире великое значение — солнце правды. Только то в церкви, что соответствует основанию, на котором она создана. Все лукавое, все личное, все малодушное, все грязное, все, что есть в каждом отдельном человеке, все это вне церкви. Сюда все это может быть принесено лишь для покаяния, для очищения, для того, чтобы в этом святом месте омыться от всей грязи. Поэтому и радостно верующему христианину, и не одиноко жить, потому что он знает, что как бы ни был он скверен, грязен, есть такое чистое и святое место, куда он может прийти, и где самой грязной и нечистой душе можно омыться, потому что есть то, что имеет силу омывать душевную грязь. Вот всему этому надо научиться нам, читая жития святых. Когда нас смущает вопрос о том, так или не так надо поступать, что церковно и что не церковно, что может привести к церковному благу и что к церковному несчастью, мы всегда должны помнить меру истинной церковности, святость ее. Если вы увидите ложь, если вы увидите малодушие, если вы увидите лукавство в основе церкви, знайте, что здесь нет истинной Христовой православной церкви. Аминь.
1: Непростые вопросы. Размышления православного священника.
2: Игумен Нектарий Морозов. Лестница, возводящая на небеса. Наверное, каждый из нас, решившись что-то поменять в своей жизни постом или в любое иное время, сталкивался с тем, что дается это крайне непросто или даже совсем не дается. Понимание необходимости есть, намерения вроде бы тоже, попытки предпринимаются, но почему-то все остается по-прежнему. Словно машина, завязшая в грязи, двигатель работает, колеса крутятся, она никак не стронется с места. Не стронется, пока появится кто-то, кто подтолкнет ее. Так же и мы. Только подтолкнуть нас должен не кто-то, а мы сами. Господь посредством совести нашей напоминает нам о должном, подталкивает. Жизнь, ее течение, свидетельствующие о том, как быстро проходит отпущенное нам время, тоже подталкивают. А мы? И вообще, что это значит подтолкнуть себя? Есть такое слово, которое мы слышим или произносим сами, когда речь идет об угодниках Божьих или же о героях минувших войн – подвиг. Мы произносим его чаще всего в связи с рассказом о чьей-то, не нашей, жизни и редко соотносим с собственным бытием. А если соотносим, то пугаемся либо от того, что понимаем, сами мы подвигу чужды, либо от того, что задумываемся, не придется ли и нам рано или поздно какой-то подвиг совершить. Однако на самом деле подвиг – неотъемлемая часть жизни христианской. Без него не получается ничего по-настоящему доброго, и, собственно, христианина из человека тоже не получается. Он не является событием исключительным по своему характеру, не предполагает непременного пожертвования собой, жизнью своей, не всегда выглядит чем-то выдающимся, великим, но лишь он и может путь к величию проложить. Подвиг в христианском его понимании – это то усилие,

0: усилия, которые человек совершает, чтобы преодолеть самого себя, свою злую волю, привычки, обстоятельства, самый строй жизни своей, если он неправилен, неверен. Усилие, которое позволяет сместиться с некоторой мертвой точки, посредством которого человек себя с нее сдвигает или подвигает. Отсюда собственное слово «подвиг». В нем есть момент болезненности, момент затруднительности. Он сопряжен с тем, что обычно называют в наше время «выходом из зоны комфорта». Именно поэтому мы и стараемся его избегать. И это старание делает так часто бесплодными и наши намерения, и наши попытки стать лучше, приблизиться хоть немного к тому, чтобы носить имя христианина не формально, а действительным образом. Поэтому, если мы хотим идти ко Христу и на самом деле быть Его учениками, то без подвигов не обойтись никак. Но для того, чтобы это утверждение не пугало, не погружало нас в уныние, поясню, что же является этими подвигами в нашей повседневной жизни. Каковы они? В чем заключаются? И почему, говоря о заповедях Господних, с исполнением которых они неразрывно связаны, успокаивает нас апостол любви? Заповеди его не тяжки. Я думаю, что самым лучшим способом для этого пояснения будет вспомнить, что обычно из раза в раз вызывают у нас затруднения, с чем сопряжена большая часть наших постоянно повторяющихся прегрешений, и разобрать вкратце хотя бы некоторые из них. Самое распространенное и самое общее – мы все без числа согрешаем языком. Мы просим, особенно постом, «Положи, Господи, хранение устом моим и двери ограждения о устнах моих». Псалом 140, стих 3. Но сами никак в этом преуспеть не можем и, больше того, деятельным образом противимся исполнению этой молитвы. Знакомо ли нам это чувство, когда мы хотим сказать нечто, относительно чего совесть подсказывает нам, что говорить этого не следует? Хотим кого-то осудить, рассказать что-то, что может повредить нашему собеседнику, ввести его в соблазн, ответить кому-то резко или даже грубо, высказаться на тему, в которой на самом деле ничего не смыслим? Внутренний голос убеждает: «Удержись, ведь от словес своих оправдаешься или осудишься? Зачем тебе об этом вообще говорить?» Однако и сказать так хочется, почти так же, как чихнуть или почесать нос, когда руки заняты. И вот ты говоришь, но через мгновение уже жалеешь. А чуть позже понимаешь, ты мог просто не открывать рот, промолчать, мог дать этому свербящему желанию угаснуть, умереть в тебе. И это был бы подвиг. Или другая, столь же распространенная и знакомая ситуация, то, о чем совсем недавно заходила речь при разговоре о молитве. Мы пришли усталые домой, хочется скорее лечь, а еще лучше уснуть, сил нет никаких. И мы знаем по опыту, что стоит не помолиться сразу, а заняться одним нужным делом, потом другим, потом что-то посмотреть в интернете, потом включить телевизор. И кончится это все тем, что, выключив его, мы просто упадем без сил и, может быть, даже «в руце Твоей, Господи, предаю дух мой» не скажем. А чтобы этого не произошло, достаточно поужинав, взять в руки молитву слов, встать перед иконами и совершить свое молитвенное правило. И это тоже подвиг. Или еще ситуация из числа тех, о которых кроме нас мало кто знает, лишь Господь – сердцеведец, но и отчасти тот, кто искушает нас. Приводящие к унынию, ввергающие в отчаяние беспокойство, причем неважно, беспричинные или же имеющие под собой реальные основания. Как это бывает, мы все прекрасно знаем. Приходит мысль об обстоятельствах, которых нам всеми силами хотелось бы избежать, и начинает все больше и больше овладевать нашим сознанием. Воображение рисует картины того, что мы страшимся. Мы все больше и больше уверяемся в том, что это страшное может произойти и, более того, обязательно произойдет. И вот мы уже охвачены унынием, и жизнь не в радость, и вообще ничто не в радость. Беды еще нет, и неизвестно достоверно, будет ли она, но мы уже переживаем ее, как если бы она была совершенно реальной. И, что называется, умираем прежде смерти, хотя могли бы жить и жить. Отравляем себя этим ужасным ядом страха. Но ведь можно и иначе поступить. Можно, когда только подступит к нам враг и примется нашептывать свои предсказания на ухо, когда начнет пробиваться росток страха в нашем сердце, остановить этот деструктивный процесс и сказать себе: «Откуда я знаю, будет ли все это? Зачем мне прежде времени мучить себя и издеваться над собой? Все в руках Божьих, и жизнь моя, и смерть. Сделаю, что должно, что от меня зависит, но при этом всю свою надежду на Господа возложу, потому что доверяю Ему и доверяю всецело. И будет со мной лишь то, чему быть он попустит. А значит, незачем и нечего бояться. И это будет подвигом, замечательным и сокровенным притом. Это так просто и так насущно – подвязаться день за днем и мгновение за мгновением, начиная с самого простого, малого, и постепенно восходя через большое и значительное к великому, преодолевая себя и становясь себя же больше, превращаясь из младенца в зрелого, совершенного мужа. Это так важно, что без подвига и не почувствуешь себя христианином, и не поймешь даже, что это такое христианство. И христианство твое, и сам ты окажетесь солью несоленой, силы не имеющей, потому что сила христианства – именно в этом, в готовности подвязаться ради Христа и ради возможности быть с Ним. И только подвязающемуся открывается шаг за шагом дорога, ведущая к Нему, ступенька за ступенькой, лестница, возводящая на небеса. Игумен Нектарий Морозов. Лестница, возводящая на небеса. Статья, размещенная на сайте православия.ру.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Николо-Вяжеском Ставропигиальном женском монастыре 9 июля 2017 года в неделю пятую по Пятидесятнице.
2: Полем деятельности темной силы является наше сознание. Иногда эта сила такая огромная, что нарушает человеческую психику. Вот эти самые два бесноватых в земле Гергесинской, о которых сегодня говорит Евангелие, они были страшны своим гневом, своей немотивированной злобой. Они создавали опасность для окружавших их людей. Вот иногда бывает так, что прямое воздействие темной силы на человеческую психику эту психику обрушивает. Человек становится безумным. Наука не может описать и тем более понять, что происходит в сознании бесноватого человека, потому что симптомы выходят за границы того, что обычно сопровождает естественное нарушение человеческой психики. Вот именно с таким грозным беснованием Господь и столкнулся на ином берегу Генесарецкого моря, когда увидел двух бесноватых людей и исцелил их, повелев духу злобы выйти из этих людей. Это событие произвело такое огромное впечатление на жителей местных, что они не могли осознать до конца, что произошло, и были больше напуганы происшедшим, чем обрадованы, и потому попросили Господа от них удалиться. Вот если бы Евангелие специально было написано, как иногда говорят люди, в Бога неверующие, пытающиеся бросить тень на автентичность евангельских повествований, то, наверное, вот этого бы послесловия к истории об исцелении бесноватых в Евангелии бы не было. Ну, с какой стати говорить о том, что реакции жителей на исцеление двух несчастных людей была просьба удалиться. Один только этот элемент, только эта фраза свидетельствует об истинности, автентичности Писания Священного. Но вот эта страшная картина беснования, о котором повествует евангелист Матфей, она и в наше время случается. Такие люди, не получив исцеления и даже облегчения недуга своего через обращение к врачам, приходят в церковь. Из глубокой древности существует чин изгнания бесов из людей. Читаются особые молитвы, автором которых является Василий Великий, и многие духовно сильные пастыри помогают людям избавиться от этого страшного наваждения. Очень четко подметил Василий Великий, самое главное, дьявол опутывает сознание человека. Дьявол воздействует на рациональную суть человека, на его способность мыслить, усваивать информацию, воспринимать эту информацию и делать соответствующие выводы. И мы знаем, как много заблуждений принесли огромный ущерб людям и целым народам, когда, усваивая ложные идеологии и доктрины, люди под эти идеи меняли свое сознание, свою жизнь, иногда разрушая святыни, разрушая свою национальную традицию, разрушая нравственные законы, которые только и должны лежать в основе человеческих отношений, ибо никакие внешние законы не способны описать все многообразие и всю сложность человеческих отношений, а нравственный божественный закон не просто описывает эти отношения во всем их многообразии, но и дает основу для устроения мирной, справедливой жизни. Знаем, какие страшные беды постигали и наш народ, соблазненный идеями, которые, по слову Василия Великого, исказили разум. Что же делать, чтобы оградить себя от дьявольского воздействия, от того, что называется искушением? И вот размышления на эту тему. Святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что не нужно подавать повод дьяволу, чтобы он из миллиона людей выбрал именно вас и на вас направил острие своего воздействия, разрушая сознание или искажая мысли, идеи таким образом, что вместо добра человек начинает умножать зло. А что является поводом для дьявола? Духовная слабость. Слабость всегда является поводом для того, чтобы враг напал. Это хорошо известно из истории межгосударственных отношений. Начинается война тогда, когда одна сторона убеждена в том, что она сильнее другой стороны. Вот точно так же в духовной жизни. Дьявол наступает на того, кто духовно слаб, кто дает повод расслабленным состоянием своей души. А что такое духовная слабость? Это потеря религиозного чувства. Потому что мы сильны духом только тогда, когда мы с Богом в единстве. Когда мы молимся, когда мы получаем от Бога ответ, тогда мы становимся сильными. Господь ограждает наш разум от дьявольских искушений, от притяжения ко злу. Господь помогает нам критически относиться к множеству сигналов, которые обрушиваются на нас из окружающего мира. И нередко эти сигналы и несут нечто, порожденное темной силой, соблазняя нас на те или иные дурные поступки или опасные мысли. Недаром в святоотеческой литературе очень много уделяется вниманию отражению вот этих дьявольских искушений. И у святых отцов мы находим часто даже бытовые описания того, как подвижники боролись с этими искушениями, и силой отражения искушений дьявольских всегда являлась и является молитва, потому что в молитве и через молитву мы становимся ближе к Богу. И в ответ на это Бог дает нам силу и способность отличать добро от зла и видеть скрытое искушение в самых благонамеренных и красивых человеческих идеях и рассуждениях. С течением истории ничего не меняется. И сегодня, как и десятилетия, столетия и тысячелетия назад, как и во времена Господа и Спасителя, человек такой же уязвимый перед действием более мощной темной силы, тогда, когда он перестает жить религиозной жизнью. Наверное, именно такими были жители того места, где Господь исцелил двух бесноватых. Именно поэтому они сказали ему: «Уйди, не знаем, не понимаем, кто ты такой, что ты сделал. Лучше, чтобы тебя не было. У нас нету никакого желания продолжать общаться с тобой». И так могли сказать только люди, лишенные духовной жизни и религиозного опыта. Вот и сегодня во множестве люди лишены такого религиозного опыта. А значит, во множестве представляют из себя потенциальных жертв воздействия темной силы. И потому задача церкви заключается в том, чтобы как ни относились бы критически к теме присутствия темной силы в человеческой истории, многие современные люди напоминать им о том, что эта сила реальна, и что жертвой воздействия этой силы может быть каждый, кто лишен опыта молитвы и кто сам себя отделил от Бога. Пусть Господь хранит народ наш, землю нашу и каждого из нас. Пусть помогает Он нам возрастать в вере, укрепляться в молитве и становиться подлинно сильными, духовно сильными личностями, дабы не давать, по слову Златоуста, поводу дьявола.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в Николо-Вяжецком Ставропигиальном женском монастыре 9 июля 2017 года в неделю пятую по Пятидесятнице.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня мой гость – протоиерей Константин Костромин, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы, наверное, все-таки нашим слушателям известны как преподаватель духовной академии, как церковный историк, и мне бы хотелось сегодня представить вас нашей аудитории как нового председателя комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Мы все знаем, что в прошлом году отошел ко Господу протоиерей Владимир Сорокин, многолетнейший, бессменнейший председатель Санкт-Петербургской комиссии по канонизации. Вы знаете, незадолго до кончины отец Владимир, который всегда оставался энергичным и чрезвычайно неравнодушным вообще ко всему, а к нашему радио особенно, все годы существования нашего радио, потрясающее неравнодушие он проявлял именно к нам. И любовь, и заинтересованность, и был ревнителем большим. И вот незадолго до смерти он пришел на радио с такой темой: надо больше рассказывать про комиссию по канонизации. И он час на эту тему говорил. После этого мы с ним записали передачу, то есть по его желанию и по его мысли. И мне кажется, что в этом смысле был еще и какой-то итог его деятельности на этом посту. И вот сейчас, когда у комиссии по канонизации новый глава, я считаю своим долгом встретиться с вами и начать работать совместно, рассказывать о вашей работе нашим слушателям. Но прежде всего, отец Константин, несмотря на то, что вы, конечно, известный человек в нашей епархии, все-таки еще раз начнем с того, что расскажите немножко о себе. Мне кажется, что человек во главе комиссии по канонизации – это такой пост, который очень связан с тем, а какой это человек. Поэтому несколько слов о себе скажите, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, я уж о своей известности говорить не буду, пускай это действительно решаете вы или радиослушатели. И тоже сразу же скажу, что час говорить о комиссии по канонизации я, конечно, наверное, могу, но права у меня на это все-таки будет поменьше, чем у отца Владимира. И мне, наверное, надо будет коснуться вопроса, каким образом я попал в эти председатели. Потому что понятно, что есть воля начальства, там, священное начальство в данном случае в лице митрополита и руководителей епархиального управления, но есть в этом и определенное стечение обстоятельств. О себе я скажу, наверное, все-таки немного, потому что многое обо мне можно где-нибудь найти, там, не знаю, в интернете или у кого-то. Ну, это, в общем, не секрет. Скажу, наверное, в большей степени о том, что Господь как-то так распорядился, что я стал заниматься церковной наукой, церковно-исторической. На этом поприще как-то вот все складывается очень, ну, не знаю, гладко, что ли. Вот, наверное, это главное, то, что меня волнует, интересует. И, может быть, это тоже отчасти связано с комиссией по канонизации. Отчасти потому, что все-таки предмет моих всяких научных разысканий далеко не всегда связан со святыми. Это могут быть вопросы, связанные с древнерусской книжностью. Древнерусской книжности, новомученики друг с другом почти не связаны, очень мало. Это может быть, скажем, все, что связано с историей моего прихода и ответвление от нее. Я бы его сегодня, эту тему охарактеризовал бы как история эстонской православной диаспоры на Северо-Западе. Так вот, довольно широко. Это тоже тематика со святыми связана только отчасти.
0: В каком храме вы служите?
1: В Свято-Исидоровском храме. Угу. Я там всю жизнь в этом храме. Когда я начинал заниматься историей храма, ну, в общем, это выглядело немножко печально, потому что была зарисовка в виде жития нашего первого настоятеля. Он был уже прославлен в 2000 году. Вернее, не уже, а я уже был в храме к этому времени. Но житие появилось немножко раньше, 2000 года. Его написал тогда поначалу еще священник Владислав Кумыш, потом иеромонах Нестор Кумыш, священномученик Платона Ревельского. Он еще до епископства строил наш храм и был в нем многолетним настоятелем. Собственно, вся история храма была связана с ним. Житие очень хорошее, надо сказать. Отец Нестор вообще был мастер, конечно, географического жанра, и причем такого историка ответственного. Ну вот это житие у него получилось очень хорошо. Оно очень информативное, оно такое возвышенно, как бы сказать, правильное, что ли, или грамотное. Но во всех исторических справках о храме священный мученик Платон категорически не присутствовал никаким образом. Ну и, в общем, могу сказать, что, наверное, сегодня о его петербургском периоде я, наверное, узнал больше всех остальных. Ну вот, наверное, это основные сведения такого научного характера.
0: А как вы в духовную академию пришли работать? И вообще, как вы пришли в церковь?
1: Ну, в церковь я пришел в старшем школьном возрасте, где-то в классе в 10 или в 9. Но не могу сказать, что очень уж интенсивно, но все-таки воцерковленность в семье была, ну, не то чтобы с глубокого детства, понятно, я родился все-таки еще в Советском Союзе, крестили меня в 83-м году, но храм мы начали посещать, ну, примерно тогда же, когда и все в тот момент, где-то там на рубеже 80-х и 90-х. То есть мне было там лет 9, 10, что-то такое, 11. Ну, и вот постепенно оно выросло в посещение храма регулярно и, в конце концов, выступлении. А что касается появления в академии в качестве преподавателя, то это, ну, такое вот стечение обстоятельств, которое, как я понимаю, вот промыслом Божьим, наверное, в какой-то степени и является. Когда ректором стал епископ тогда еще Амвросий Ермаков, то первая идея, которая возникла, думаю, что это не только его идея, но его, естественно, тоже, переформатировать работу духовной академии, решила о том, чтобы все-таки получить к ней аккредитацию и все прочее. Ну, в общем, надо было ее сильно менять и оживлять, в частности, кафедры. И отцу Георгию Митрофанову он дал карт-бланш на формирование фактически заново кафедры церковной истории. Ну и вот тогда отец Георгий каким-то образом про меня и вспомнил. Это было года через два после моего окончания. Думаю, что тут обстоятельства немножко более сложные. Дело в том, что, как я понимаю, я, к сожалению, этого все-таки не увидел живьем. Комиссия по канонизации святых в последние пару-тройку лет жизни отца Владимира стала работать менее интенсивно. Это было, видимо, связано и как с обстоятельствами в стране в целом, или там в церкви, потому что все-таки они меняются заметно, так и, может быть, состоянием здоровья отца Владимира. Несмотря на это, в течение последних двух лет жизни он меня аккуратно, но настойчиво приглашал на заседание комиссии. Но Бог так как-то интересно распорядился, что категорически все его предложения по датам мне вообще никак не подходили. Я был либо не в Петербурге, либо был по уши занят какими-то там конференциями или лекциями. Именно вот аккурат в тот день и в то время, на которое он пытался назначить это заседание. Он несколько раз, я знаю, переносил эти заседания, не ради меня только, но иногда этот перенос приводил к тому, что заседания просто не проходили, они просто отменялись фактически. Видимо, тоже из-за состояния здоровья. И поэтому вот так получилось, что отец Владимир искал возможности меня вовлечь в работу комиссии, но вовлечен я оказался после его кончины только. Хотя вообще в последние годы его жизни, и не два года, а лет его последние, наверное, 10, мы с ним регулярно где-то как-то пересекались. Он меня приглашал к себе на приход для неких таких консультаций. Я ему звонил по разным вопросам, связанным с Духовной Академией. И, в общем, мы с ним контактировали, то есть он знал обо мне в целом. Я вам честно признаюсь, я не думаю, что я лучшая кандидатура на этот пост, однозначно, по нескольким причинам. Первая причина, конечно, в том, что, ну, брать человека, который и клирик, и проректор, и преподаватель, и так далее, у меня много всяких дел в Духовной Академии, и предлагать еще комиссию, ну, в общем, это не сделает работу комиссии более интенсивной, чем раньше. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки мой основной научный интерес не связан с новомучениками. Он у меня просто со временем расползся на широкий диапазон исторический. Я не могу сказать, что я охватывал все тематики или даже большинство этих тематик в этом большом периоде. И кандидатская диссертация в университете у меня была посвящена 10-12 векам. Так что тут я скорее приполз к тематике 20 века вот так вот постепенно. Но нужен все-таки клирик, как я понимаю, и Михаил Витальевич Коровский, например, явно не подошел бы под это дело, хотя он лучший специалист, конечно, в Петербурге по новомученикам. Можно было бы взять кого-то из тех клириков в епархии, кто активно занимается памятью новомучеников на приходах, но вот епархиальное руководство почему-то решило иначе.
0: Действительно, мне кажется, что вот эта мысль отца Владимира, которая была в последние годы его жизни, что люди мало знают комиссии по канонизации, это верная мысль. Поэтому давайте работать в том же направлении и уже с вами. Мне кажется, что про комиссию по канонизации нужно поговорить и с практической точки зрения. Даже в интернете, если мы откроем, ну, мы ничего не найдем. Ни про какие комиссии по канонизации, ни про синодальную, ни про нашу, про другие я не искала, но я слышала, что то же самое у большинства, у подавляющего большинства. По крайней мере, до недавнего времени это было практически почти у всех комиссий по канонизации. таинственная деятельность, она же почти тайная. Почему так сложилось, это как бы отдельная, наверное, история. Историки потом церкви наш период будут изучать и напишут такого, мы, наверное, потом изумимся, что про нас будут говорить. И другая сторона, это, конечно, сторона теоретическая, в нашем случае она, конечно, богословская, то, чем вы занимаетесь. И про это тоже хотелось бы поговорить. Несколько слов о практической стороне дела. В чем обязанности все-таки председателя комиссии по канонизации? Из кого состоит комиссия? Мы бы хотели, наверное, чтобы это был не какой-то орган, который сидит и что-то решает за закрытыми дверями, а это орган, который координирует, направляет, помогает практически, то есть реально говорит, как что делать всем людям, кто в церкви хоть чем-то интересуется, связанным со святыми. Если это такая координационная деятельность, которая из себя эти все советы, помощи практические, даже действия, может быть, какие-то в помощь кому-то, и в то же время в себя собирает всю информацию, мне кажется, что это более такая вот ожидаемая деятельность. Обязанности председателя, из кого состоит комиссия, кто что делает, и действительно ли это так, как вот мне представляется наилучшим вариантом?
1: Да, примерно так оно и выглядит, как вам представляется наилучшим вариантом. Приблизительно, конечно. Сама комиссия немногочисленна. Как-то так получилось, что даже при отце Владимире она состояла в основном из людей, связанных с Духовной Академией. Ну и вот в момент, когда произошла такая своеобразная передача комиссии, епархиальное начальство распорядилось оттуда тех, кто с Академией не связан, изъять членов. Это была инициатива епархиального управления, и надо думать, насколько она справедлива. Может быть, надо как-то пересматривать состав на предмет возвращения туда каких-то прежних имен. Но в любом случае комиссия сегодня состоит из тех людей, кто связан с Духовной Академией. Ну, я вот еще раз повторю, я в ней новичок. Именно в работе комиссии архимандрит Александр Федоров, небезызвестный всем нам настоятель храма Святой Великомученицы Екатерины при Академии Художеств и Петропавловского собора в Петропавловской крепости. Его деятельность, пожалуй, наверное, здесь ценна как человека осторожного и умудренного опытом. Вот я бы сказал так. Конечно, через историю храмов, храмостроительства, их оформление, так или иначе, к памяти святых прикасаешься часто, и в том числе и деятельности новомучеников. Поэтому здесь он выступает в такой роли, скорее, консультанта. Кроме того, это архимандрит Стефан Садо. Как вы знаете, он тоже связан с Духовной Академией, он у нас заведует библиотекой. Я думаю, что это тоже его деятельность здесь связана с тем, что он в свое время занимался созданием мартиролога ассирийцев в Петербурге. Ну и немножко шире. Там речь шла не только о мартирологе, там речь шла и о памяти людей, с ними связанных, отчасти с репрессиями в отношении вот этнической группы. Ну и поскольку речь шла явно о создании биографического справочника и биографических сведений накопления, то это вот очень близко к деятельности комиссии по канонизации. Ну и кроме того, это шло не по линии каких-то общественных организаций, а вот по линии церковной, по сути, если отец Стефан. В этом смысле его опыт оказался очень востребованным. Он тоже человек очень осторожный, умудренный опытом.
0: В передачах про своего деда, внука новомученика, рассказывали, какую именно он сыграл роль в канонизации священномученика Михаила Чельцова. Про эту канонизацию тоже, может быть, про несколько слов сказать. Она просто как пример интересная. Просто чтобы мы понимали, как у нас вообще обстоят дела с канонизациями и с новомучениками. Рассказывали вот у меня просто в передаче люди, что отец Стефан позвал родственников, представителей семьи и сказал, что ваш долг, вы должны собрать все, что у вас есть, и начать с этим работать. Он позвал их в Духовную Академию, в библиотеку. На них это произвело большое впечатление, кто им сказал, о чем им сказал. Но он был связан с историей своей семьи, с их семьей. То есть для него это тоже история семьи, которая связана с семьями новомучеников и с тем, как они жили и в эпоху гонений, и уже даже когда гонения спали, но уже были такие, скажем, гонения-ограничения. Вот это тоже гонение, в общем-то. И это для него, как я поняла, огромная личная история. И история, связанная с вообще с тем, что такое духовный авторитет церкви. И вот такие истории, когда они время от времени проникают, и в эфир нашего радио тоже, они много открывают, в том числе и про работу членов комиссии по канонизации.
1: Ну да, вот если, конечно, история святых — это история семьи, это вообще почти идеальная ситуация. К сожалению, это бывает очень редко, если не сказать, что почти не бывает, очень мало. Закончим разговор о составе комиссии по канонизации, а потом можем действительно поговорить о том, как она работает, потому что это вот связано с, как раз с тем, как вы описали разговор со Стефана с вашими знакомыми. Михаил Витальевич Коровский, ну, это наш главный, наверное, многознатец по всему тому, что связано с новомучениками в Петербургской епархии. В Петербурге есть еще несколько человек, которые тоже отличаются особым интересом и полнотой знаний в этом вопросе. Но все-таки профессионализм Михаила Витальевича как архивиста здесь незаменим и, в общем, не сравним ни с кем другим. Поэтому без него эту комиссию как-то трудно очень представить. На самом деле, главный консультант по всем фактическим вопросам, конечно, он. Дмитрий Андреевич Карпук, заведующий аспирантурой нашей академии, который к теме новомучеников регулярно подходит через разные темы, в частности, через историю духовного образования. Ну и поскольку он тоже обладает уже очень большим опытом архивной работы, правда, все-таки в большей степени в отношении жизненного пути новомучеников до их кончины. Насколько знаю, Дмитрий Андреевич не работал в архиве ФСБ, в отличие от Михаила Витальевича. Но все, что связано с их жизненным путем до кончины, так или иначе, часто он может дать наиболее такую компетентную справку. И кроме того, наверное, из молодых членов комиссии, ну, они условно могут быть, наверное, разделены на молодых и постарше, соответственно, те, кто молодые, это мы с Дмитрием Андреевичем, он может от лица людей помоложе выступить в качестве, ну, некоего фильтра. Потому что понятно, что те, кто умудрен, те сами по себе, как правило, осторожны. Но дальше возникает вопрос, а как произойдет, извините за умное слово, рецепция, восприятие, приятие, принятие этой осторожности со стороны более молодых. С этим всегда возникает, естественно, проблема или камень преткновения. Вот он как раз такой фильтр хороший. Ну, вот это то, что касается комиссии в целом. Да, и, конечно, я должен сказать про ее бессменного секретаря. Первого секретаря комиссии я не застал. На данный момент Екатерина Михайловна Карловская, которая работала с отцом Владимиром последние годы его жизни и в соборе, и по комиссии, она перешла, соответственно, и к нам, поскольку она обладает наибольшим опытом общения с людьми и личный опыт работы в комиссии. Она готовила последний пакет комиссии по канонизации, тот, который был принят синодальной комиссией и синодом священномученика Михаила Союзова. Ее этот опыт оказался очень востребован, а кроме того, она оказалась тоже очень вовлечена в архивную работу. Причем ведет целый ряд просветительских проектов, фактически от имени комиссии по канонизации, по сути, сегодня, которые незаменимы здесь.
0: Это вот весь состав?
1: Это весь состав. Плюс волонтеры. Волонтер на данный момент у нас пока один.
0: То есть можно быть и волонтером, а вот несколько слов об этом.
1: Но о волонтерстве мне пока очень трудно говорить. Мы пока только так вот начинаем. Я с одним нашим выпускником, недавним сотрудником епархиальных курсов, начал работать недавно. Он сам предложил свои безвозмездные такие волонтерские услуги. Поскольку все в комиссии по канонизации чем-то заняты и заняты очень сильно, то, по сути, людьми, которые могут более-менее внятное время уделить всяким разным заявкам, справкам, просьбам о помощи и всем прочим, это Екатерина Михайловна и вот Владислав. Поэтому пока так.
0: Вы уже упомянули, что происходит заседание комиссии по канонизации. Мне рассказывала в свое время Лидия Ивановна Соколова, она была долгое время секретарем комиссии по канонизации, сыграла большую роль, как у нас с этим вопросом обстоят дела, своей личностью тоже. Ее взгляды наложили свой отпечаток. И она говорила, что вот собирается комиссия, приходит. В основном, конечно, комиссия все-таки состоит из отцов. И вот приходит секретарь, секретарь рассказывает, комиссия, соответственно, голосует. Потом все расходятся. То есть это вот такая вот работа. Ну, как бы так не очень впечатлило такое описание, что один человек ходит там все, роет в архивах, а остальные пришли, послушали, проголосовали и разошлись. Ну, может быть, это, конечно, ее было такое несколько утрированное описание. А вот сейчас, по прошествии лет, как бы вы описали, работа. В чем состоит работа? То есть собраться там, например, раз в год и проголосовать, и разойтись, либо это что-то другое?
1: Ну, работа самой комиссии, наверное, действительно примерно в этом состоит. Как ни странно. Хотя я бы не сказал бы, чтобы это просто собрались и просто проголосовали. Тут все-таки есть некоторые эмоционально-этические, что ли, аспекты, которые все-таки надо как-то обрисовать, потому что это же ведь отклик этих людей на тот материал, который они воспринимают. И они с ним, как правило, знакомятся не во время заседания, а до, и приходят предметно его обсуждать. Так что тут все-таки отнюдь не только голосование. Наверное, все-таки ваш вопрос правильнее будет немножко по-другому сориентировать. Кто работает? Не просто в комиссии, а кто работает? Работает, конечно, прежде всего тот, кто заинтересован в прославлении. И это далеко не только комиссия. Комиссия в данном случае, да, я бы даже сказал, вообще передаточное звено между тем, кто хочет, и синодальной комиссией. Сама по себе комиссия может только, видя, что дело безнадежное или просто недоделанное, предложить доработку. Вот и все. или отправить, соответственно, в синодальную комиссию через митрополита. Но основная работа, конечно, ложится на тех самых простых людей, которые на приходах чем-то готовы заниматься. Но вот за время моей недолгой деятельности у нас было одно заседание. Работа основная была проделана, конечно, в годы жизни еще отца Владимира, и я знаю, что он сам встречался с отцом Константином Смирновым, и речь идет о деятельности его прихода в церковь Спаса на Конюшенной. Но так получилось, что материалы были в общем, в целом закончены как раз к тому времени, когда я уже заступил на председательство. И материал, подготовленный к отправке в Москву, это краткая биографическая справка, что-то типа жития, и подробный биографический отчет с максимальным количеством использованных источников, литературы, текстов. В общем, это такая подробная справка. И, наконец, что очень важно, копия следственного дела, если оно вообще есть. Если его нет, тогда его спроса нет, конечно. Но если человек проходил по какому-то обвинению, и это обвинение было сформулировано, и, стало быть, где-то в документах отразилось, то это дело необходимо копировать целиком. Вот мы, собственно говоря, этот вопрос и рассматривали. Все эти материалы были комиссии по канонизации разосланы, все их внимательно посмотрели. У каждого, наверное, возникли какие-то вопросы. Пришел отец Константин со своей помощницей, пришла комиссия по канонизации, пришел человек, который много лет в комиссии по канонизации работал, и причем, может быть, даже не меньше других работал, но по внутреннему убеждению в состав комиссии входить не хочет. Такой очень крупный у нас специалист по памяти репрессированных в Петербурге Анатолий Яковлевич Разумов. Вот он тоже посещает наше заседание. Он тоже был на этом заседании. И мы подробно обсудили слабые стороны материалов, которые оказались. Эти слабые стороны были слабыми не по причине того, что отец Константин с помощницей что-то недоработали, они работали на совесть. Но, как всегда, есть какие-то в биографии или в документах тонкие моменты. Ну, например, формулировки, которые звучали на каком-нибудь там последнем допросе, в котором подследственный, тот, кого мы представляем к прославлению, допустил какие-то фразы, или, может быть, ему оказались приписаны фразы, которые могут, ну, скажем так, вызвать вопросы в синодальной комиссии, те, которые могут стать препятствием для дальнейшего прославления. Могут быть биографические лакуны, с которыми тоже надо что-то делать. Очень часто бывает так, что о детстве, о молодости документов может не быть. Это большая проблема, например, всех тех, кто родился, вырос, жил какую-то часть времени в центральных регионах страны, тех, которые потом оказались на территории оккупированной. Какое-нибудь Ставрополье, Воронеж, Курск, Белгород, Брянск, вот эти территории, вплоть до Волгограда. Очень часто архивы церковные там не сохранились вообще. Стало быть, если человек родился там, крестился там, учился там в духовной семинарии какой-нибудь воронежской, то вполне возможно, что документов об этом просто никаких нет. Это, конечно, затрудняет и нашу работу, работу тех, кто готовит эти материалы, ну и в какой-то степени мешает тем, кто будет принимать решения в Москве. Мы все это подробно обсудили. Отцу Константину и его помощнице дали последние рекомендации по этому поводу, по маленькой уже доработке. Решили, что больше мы собираться по этому поводу не будем, что они доделают несколько моментов, которые члены комиссии дали им какие-то рекомендации, конкретные разные люди. Они ушли в течение еще там месяца-двух, они дорабатывали то, что им посоветовали, и после этого все материалы были собраны, переданы в епархиальное управление, оно переправило их в комиссию по канонизации святых. Ну и вот у меня с ними связь налаживается так очень, скажем так, непросто. С синодальной комиссией я там никого не знал практически, кроме отца Кирилла Калиды, с которым мы совершенно чудом познакомились год назад, в мае прошлого года. Так вот удивительным образом получилось. Я некоторое время имел контакт только с ним, сейчас у меня есть еще и контакты секретаря. Но я знаю, что они наши материалы получили и изучают.
0: Про отца Кирилла Калиду нужно сказать, что этот человек не просто священник с такой тоже важной для церкви фамилией. Вот опять же, семейная история, да, как она важна. Но это человек, который настоятель храма на Бутовском полигоне. То есть, наверное, ничего важнее в жизни человека не может быть, если ты настоятель храма на Бутовском полигоне. Настолько это место значимо для нашей страны, для нашей церкви. Можно раскрывать имя святого, канонизация которого готовится? По-моему, это нужно делать, нет?
1: Да, в каком-то смысле нужно. Тут, конечно, всегда возникает сложность для человека, который готовит материалы. По большому счету, это, конечно, его, прежде всего, интерес, потому что ему собирать, ему обрабатывать, и ему уже в том числе отсеять отсеивать все то, что будет мешать работе. Тут огласка, с одной стороны, может помочь делу, естественно. Конечно, мало конечно. Ли кто-то где-то что-то видел или может как-то помочь. С другой стороны, может палиться поток непроверенной информации, от которой потом будет трудно отбиться. Вот очень трудно найти этот самый баланс. Скорее, речь идет прежде всего о том, что среди людей, занимающихся прославлением, наверное, хорошо было бы создавать такой микросоциум. И, наверное, я, конечно, не имею права судить ни как христианин вообще, ни как недавний совсем деятель в этой области. Но мне кажется, что синодальная комиссия по канонизации могла бы как-то нас более так сплоченно собирать в какое-то сообщество людей, которые этим занимаются. Как я понимаю, этого нет. Но, тем не менее, горизонтальные связи между историками возникают. И вот, в частности, по одному из дел, которые сейчас находятся в разработке в Петербургской епархии, протоиерея Ефрема Долгонева, мы делали запрос в другие епархии, в том числе к специалистам, которые там работают над этим даже неофициально. Есть еще другие примеры. Протоиерей Дмитрий Разумов тоже, соответственно, его дело связано с целым рядом других дел священномучеников. Он проходил там не совсем одно дело, но это взаимосвязанная группа дел. Вот, и в результате по нему мы делали запрос в Уфу. И одна исследовательница из Уфы, которая очень много лет этим занимается, связана с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, нам уже помогла по этому поводу, мы еще будем к ней обращаться. Так что вот такими совместными коллективными усилиями мы, конечно, добьемся большего. Буду надеяться на то, что осенью мы проведем очередное заседание, потому что материалы, ну вот по протоиерею Дмитрию Разумову, кажется, идут к завершению. Можно будет предметно обсуждать. По одному из клириков храма Иова Многострадального на Волком кладбище работает группа энтузиастов, скажу так, обтекаемо. Соответственно, вот Литераторские мостки и Волковское кладбище. Там сейчас идет работа. Есть попытка собрать материал на отца Константина Агеева. Наверняка кто-то из наших радиослушателей знает про этого священника. Был очень яркий деятель до революции, участник группы 32 священников, небезызвестный. Иногда их называют либералами такими, реформаторами. Ну, не совсем, конечно. Во-первых, реформатор должен иметь власть, чтобы что-то реформировать.
0: Смотря с кем сравнивать вообще-то.
1: Да, да. Ну, просто
0: по-моему, нет.
1: Их часто сравнивают с такими протообновленцами. На самом деле это несправедливо, потому что из группы 32, насколько знаю, никто в обновленчество в итоге и не пошел. Там просто даже и не все дожили. Но тем не менее. И вот эта идея витает в воздухе. Ну и еще несколько, про которые, наверное, пока очень трудно говорить. И, наверное, для этого мы соберемся снова когда-нибудь. Более предметно поговорить о тех, над кем работа сейчас идет.
0: Да, хотелось бы вот биографию узнавать.
1: Да.
0: Вот эта тема, что люди работают, вот как вы сказали, каждый занимается своим. Но нам-то хочется, чтобы это еще и как-то для
1: доносилось до людей.
0: Да. Я вот сейчас вспомню даже такой эпизод. Вот когда выходили первые календари после собора 2000 года, это патриарший календарь, главный календарь, который есть у каждого храма, у каждого священника. Там были новомученики, вообще только имена. Николай, Николай, Николай, Николай, Алексей, Алексей, Алексей. Что за Николай? Что за Алексей? И год. Все. Даже без фамилии они были. И так было на протяжении 5 лет. Только после 5 лет, после юбилейного архиерейского собора 2000 года, прославившего собор новомучеников, в этом главном календаре стали появляться фамилии. И до сих пор, насколько я знаю, в нашей церкви так и не появилось календаря новомучеников, который, на мой взгляд, должен издаваться, во-первых, ежегодно. Ну, после того, как вы прославили новомучеников, это, по-моему, самое естественное, что нужно делать. И должен издаваться в епархии. Вот этого тоже как-то мы не видели. Нужда, мне кажется, в этом большая. Конечно, это связано с тем, что это же время, 21 век, связано с развитием интернета. Набираешь в интернете, все читаешь. Но и в интернете набираешь, особо ничего нет. Вот даже вот у комиссии по канонизации, насколько я знаю, сайта нет.
1: Есть, уже есть.
0: О,
1: да.
0: Расскажите.
1: Сайт я сделал прошлым летом, осенью. Он содержит, конечно, в основном такую простую справочную информацию, но предполагается, что мы его будем наполнять не столько какими-то абстрактными материалами, сколько перенесем туда все те материалы, которые когда-то были созданы в рамках деятельности комиссии и были прикреплены к старому сайту Князь Владимирского собора. Этот сайт пока еще работает, но с ним уже некоторые проблемы есть. А там синодики и мартирологи все.
0: Не хотелось бы, чтобы это исчезло.
1: Категорически не хочется. Это важнейший элемент нашей памяти, без которого вообще, на мой взгляд, дальнейшей жизни в церкви быть просто не может. Поэтому мы, конечно, это будем спасать. И, в частности, вот для этого сайт комиссии по канонизации в том числе и предназначен. Он технически несовершен пока еще, и я сейчас думаю над тем, как его сделать более удобным и более живучим. Это такой технический момент. У меня был раньше когда-то опыт работы над сайтом свой. Я его сейчас вынужден был возобновить. А сейчас все немножко по-другому работает. Ну, в общем, это такой вопрос в процессе, что называется. Ну и вот есть еще один момент, который тоже я должен, наверное, озвучить, потому что он и интересен, помимо того, что он важен. Это произошло уже в этом году, в мае месяце. Меня пригласил, или, я уж не помню, я пришел по какому-то поводу к владыке-ректору Духовной Академии, к епископу Силуану. И он мне рассказал про некий проект, про который он недавно услышал в Москве от инициативной группы, которая этот проект создала и развивала до какого-то времени. И вот они ищут возможности передать этот проект, наверное, в Духовную Академию. Я сразу скажу, что, скорее всего, его и возьмет не комиссия по канонизации, а именно академия, потому что там требуется определенный ресурс, финансовый в том числе, ну и людской.
0: У комиссии по канонизации...
1: Ну, это все энтузиазм, по большому
0: да,
1: счету.
0: То есть на абсолютно безденежном пространстве,
1: абсолютно.
0: Как в вакууме.
1: Да.
0: Слушайте, ну вот если кто-то нас слышит, вот из людей, которые вообще благотворители, и у вас какая-то идея, вы знаете, пожертвовать святым.
1: Ну, хорошая
0: фамилия. Что может быть выше этого, чем пожертвовать святым? По-моему, ничего выше нет в жизни христианина.
1: Спасибо вам за добрые пожелания и мысль. Поэтому, если кто-то откликнется, конечно, мы будем безумно рады и благодарны.
0: Вот на сайт можно, конечно же.
1: Да. Вот. Но про проект я все-таки расскажу, потому что, скорее всего, ему какая-то предстоит жизнь в Петербургской духовной академии, а связан он все-таки с деятельностью, ну, если не комиссии по канонизации, то с теми, кто почитает святых. И это вот связано с нашей деятельностью комиссии. Называется он на данный момент «Атлас православия». Он существует, он вывешен в интернете. У него и адрес сам по себе atlasprovoslavie.ru. Это группа московских энтузиастов, прихожан московских храмов и каких-то представителей бизнеса. Я не знаю их всех, знаю только одного, того, кто этот проект нам сейчас предлагает. Это интерактивная карта, на которой помечены точками места служения святых Русской Церкви. К сожалению, этот проект не полон. И его создатели признают, что над ним предстоит еще большая работа.
0: Это просто гигантская.
1: Гигантская, да. Но то, что они уже сделали, во-первых, это выглядит, ну, я бы сказал так, выглядит это убедительно. Вот такое слово подберу. Потому что взята карта, физическая карта России и сопредельных стран, естественно, там, где русская церковь как-то присутствует предметно, в том числе там Прибалтика, Белоруссия, всякие страны Средней Азии. Не только помечены какие-то точки, которые там преобразуются, так сказать, в имена, но и даны биографические данные по каждому из святых, кто на этой карте есть. Вот единственное, только жалко, что эта карта не полна. Но, по-моему, я не проверял ее детально и не имел возможности с руководителями проекта обсудить его во всех подробностях. Но, как мне показалось, при таком беглом просмотре, там лакуны в большей степени касаются как раз не новомучеников, а более ранних святых, скажем, там, 17-15 веков. А вот новомученики там представлены достаточно полно.
0: А вот все-таки смысл-то такого начинания, он как-то не очевиден.
1: Смысл в том, чтобы показать людям, в какой святой стране мы живем. Так Русь святая, по большому счету.
0: И дальше это как-то вот очень назывательно. Мне кажется, мы устали от назывательности.
1: Наверное.
0: Ну, Русь святая, смотрите, Атлас сколько у нас святых, смотрите, у нас земля святая. А дальше что?
1: А дальше вот, в частности, например, вы задали вопрос, как святые связаны с приходами. Вот есть, в частности, город Петербург. На карте он обозначен, там, ну, плюс-минус большая точка. И на ней собрано там несколько десятков святых. Значит, это те люди, которые нас объединяют. Следующий шаг был бы нам удобен, когда появилась бы карта храмов Петербурга, и на этих храмах, конкретных храмах, которые сегодня существуют, были бы помечены точки, в каких храмах почитают тех или иных новомучеников, с какими храмами какие новомученики связаны. И в каких из них есть, например, те же иконы новомучеников или мощи, если таковые есть. И дальше это мне кажется, было бы как раз лучшим ресурсом для того, чтобы распространить память о новомучениках. Потому что для меня, например, в свое время было непросто выяснить, что тот самый священномученик Платон Ревельский, который строил мой храм, что он похоронен, что есть его могила, причем очень красивая, в городе Таллине, в Преображенском соборе. Вот так вот, очевидно, это нигде не лежало.
0: Такое бывает часто.
1: Да. Да. Ну, в свое время, когда все-таки доступ в Прибалтику был еще доступен до ковида, я успел туда съездить и успел попасть именно в этот Преображенский собор.
0: Даже
1: в него попасть очень непросто, потому что он хоть и в центре Таллина находится, но он принадлежит эстонской апостольской православной церкви, та, которая Константинопольского патриархата. И там очень непростой настоятель, который скорее как раз заинтересован в как можно меньшем попадании в собор людей, а не в большем, как ни странно. По крайней мере, был тогда заинтересован как можно меньшем. И храм работал всего 3 часа в неделю. В воскресенье только на литургии, сразу после нее. Ну, в общем, вот мне повезло попасть, я познакомился с этим отцом Айвором, и, в общем, вот теперь я предметно представляю себе, как это выглядит. Но ведь, наверное, такие же вопросы могут возникать и по другим святым.
0: Да, конечно, да по всем.
1: Карта здесь очень поможет.
0: Тогда у меня есть предложение и вопрос. Предложение у меня такое. Наши слушатели знают, что у нас большой проект был на радио связан с генеалогией, родословными поисками, семейной памятью. Сейчас, во-первых, это на подъеме, вот интерес к генеалогии. Очень много людей занимаются. Во-вторых, хорошо еще его увеличивать, рассказывать, как это практически делать. И вот у нас есть и цикл передач, и там какие-то смежные проекты, родословные детективы. И в связи с этим вот тоже узнавались какие-то новости. Новости происходят постоянно. Вот жалко, что этот проект у нас закончился в эфире, а новостей-то после него очень много, и вот про них тоже бы надо рассказывать. А в частности, знаете, какая была новость, которая имела огромную популярность в среде генеалогов и на разных ресурсах в интернете, где люди, которые занимаются поиском своей семейной истории, объединяются и общаются. Они были в восторге от разработки карты, именно карты Петербурга. Это сделано у нас, я думаю, что в других местах тоже делают, по приходам, чтобы можно было понять, какая территория до революции, в какой период относилась к какому приходу. Потому что ты смотришь, вот у тебя родственники жили вот там-то, а где они записаны, их рождение, браки, смерти.
1: Это очень интересно.
0: Как это понять? Дело в том, что ты сейчас смотришь вот
1: и
0: вокруг.
1: Такой проект есть уже?
0: Такой проект есть.
1: Он доступен?
0: Доступен, и все в восторге. Но, конечно, тоже все в интернете должно развиваться и жить. Но вот эта карта, которая сейчас делается, представляете, чтобы она имела практическую пользу для всех семей России и выходцев из России, потому что генеалогией занимаются и те, кто, допустим, отсюда в какое-то время по каким-то обстоятельствам уехал, и их семейная история какой-то ветви продолжается где-то еще. Вы представляете, насколько это важно вообще для всех? Причем для потомков нас тоже это будет важно. Это неоценимый вклад, и это, как бы это сказать, это популяризация деятельности церкви в широком поле. То, что, мне кажется, номер один для миссии. А у церкви миссия, мне кажется, это не последнее дело. Вот если бы они делали, создатели этого сайта, плюс к этому еще и это, и

0: духовенству храмов не только Петербурга, но значительной части страны вообще в целом. У него на сайте есть раздел обновления, он обновляет сайт примерно раза два в месяц. Обязательно добавляет туда что-то, да. Он не останавливается ни на минуту.
1: Про карту я хотела сказать, что она очень связана с темой поиска мест, где те самые расстрельные места, расстрельные ямы или места, где закапывали. Ведь вот то же самое, вот этот Левашовский спецобъект с таким...
0: Ржевский.
1: С кодовым названием «Дача», да. Но Ржевский вообще не существует официально.
0: Не существует.
1: А вот Левашова этот объект открыл буквально своими усилиями один человек. Валентин Тихонович Муравский. Всегда, мне кажется, таких людей нужно вспоминать. И вот этот проект, который Бутовский полигон делает, вот Игорь Горьковой, про который рассказывал тоже в нашем эфире, они на эту карту вносят и места, которые официально вот для государства не признаны и не существуют. И это большая смелость.
0: Да.
1: Потому что вот когда тоже церковь ходит служить панихиды в такие места, ну как бы это все в любой момент может кто-то прийти и сказать: вы что сюда пришли? То есть это все на уровне дерзновения, что очень приближает к теме святости по-настоящему.
0: Да.
1: И вот как связано с деятельностью подготовки к канонизации такой вопрос: а где мощи? Или как Анатолий Яковлевич Разумов говорит очень часто эту фразу в нашем эфире тоже, ну везде, где он выступает, он говорит, что наша цель — это не просто память о том, что человека расстреляли, имя в синодике, имя в мартирологии, и все, мы все сделали. Нет, наша цель — это где могилы. И это очень важный и жизненный вопрос. Про этот вопрос
2: поговорим уже в следующей части. Через неделю выйдет вторая часть передачи. Мой собеседник, протоиерей Константин Костромин, проректор по научной работе Санкт-Петербургской духовной академии, председатель комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии. Программу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.

0: В нашем эфире «Беседы о церкви» митрополита Сурожского Антония. Беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
1: Продолжаем беседы о церкви, которую я начал несколько недель тому назад. Я хочу сегодня обратить ваше внимание на очень важный момент евангельской проповеди, которая изменила не только содержание людей, поверовавших во Христа, но преобразила постепенно состояние всего мира, из столетия в столетие. Это отношение к Богу, к человеку, ценность и значение человека в глазах Божьих, и, следственно, и значение, которое человек имеет для другого человека. До Христа в древнем мире существовало два рода людей – рабы и рабовладельцы, люди, имеющие власть над другими, и люди, подчиненные им. Не обязательно в порядке рабства, а в порядке полной зависимости и подчинения. Причем те люди, которые были в подчинении или в рабстве, людьми даже не считались. Они были наравне с домашним скотом. И вот Евангелие внесло нечто, совершенно перевернувшее мир. Потому что даже те люди в наше время, которые не верят больше в Бога, продолжают верить в человека и относиться к человеку совершенно по-иному. Конечно, это относится не ко всем, и ко всем временам равно, но в основе это закваска, которую Евангелие бросило в тесто человеческой истории, действует постоянно. И изумительно то, что в каком-то отношении это новое отношение к человеку,

0: является тоже в каком-то смысле верой. Я помню разговор, который у меня был много лет тому назад теперь, с одним из сотрудников отдела Совета по делам религии в Москве. Мы говорили о вере, и он мне сказал: без веры человек жить не может. Я улыбнулся и говорю, что вы же профессиональный безбожник. О чем же вы говорите? Я верю в будущее человечества. И вот это отношение веры, это отношение к человеку, который содержит в себе уверенность и надежду в том, что когда-то человек достигнет полного своего развития, полного своего величия, каким-то очень странным образом совпадает с Божьим отношением. Я помню, как меня спросили раз, я, может, вам уже говорил об этом, офицер русский в Москве ко мне подошел и, сказав, что он безбожник, меня спросил: вот вы верите в Бога? Да. А Бог-то во что верит? Я ему ответил: Бог верит в человека. И вот в этом отношении всякий человек, который переменил свое отношение к другому человеку и к человечеству вообще, в каком смысле совпадает с отношением Бога к человечеству и каждому из нас. И вот эта весть, которая принеслась из Евангелия, что Бог светит свое солнце и на добрых, и на злых, что не делает различия между теми и другими, что Он любит равно и добрых, и злых, но по-разному, переменила постепенно и продолжает менять мир, в котором мы живем. Я сказал только что, что Бог любит всех равно, но по-разному. И я это поясню примером. Когда я был мальчиком, лет 10, я был в детском лагере летнем. И был там священник, который меня изумил, поразил своим отношением к нам, мальчикам. Он всех нас любил равно, без выбора. Но когда мы были хорошие, пусть это будет в кавычках и очень относительно, его любовь была ликованием, радостью, светом. Когда мы делались дурными, его любовь не изменялась как бы в своем напряжении, но она делалась острой болью, состраданием. И вот это было для меня первое видение того, как может Бог любить людей. Тогда я этого не понял вовсе. Это ко мне вернулось много-много лет спустя. Но это был очень живой образ. Да, Бог светит свой свет на всех, и на добрых, и на злых. Он любит всех, но разно. Разно тем, что Он ликует в одних и распинается другими, в других и ради других. И это очень важный момент, который древность не знала и который переменила очень многое постепенно в истории человечества. Все движения, которые за последние столетия обращены на судьбу человека, выросли вот из этого восприятия человека в Евангелии, из этой евангельской проповеди о том, что человек каждый равно дорог и значительный для Бога. Я говорил в прошлый раз о том, как ранняя церковь совершенно по-новому узнала о Боге, видела Бога, обращалась к Нему. И теперь получается полная картина основного того, что Евангелие принесло. Ту благую весть о том, что Бог есть любовь, причем не сентиментальная любовь, а любовь жертвенная, любовь крестная, что Божья любовь сказывается тем, что Бог умирает для того, чтобы люди могли ожить. и могли бы поверить в божественную любовь, и что эта смерть дается за всех. Помните, как на кресте Христос воскликнул: «Прости, Боже, Отче, они не знают, что творят». Это было сказано его распинателю. И с этим церковь вышла в мир. С одной стороны, это была такая радость, такое торжество, такое чудо, что нельзя было его не пронести через весь мир. Нельзя было не поделиться с другими людьми, которые этого не знали и которые в этом нуждались, отчаянно нуждались. И вместе с этим это несло с собой громадную опасность, потому что одни люди это воспринимали с радостью, это было как животворная роса для них, новая жизнь, а другие видели в этом смертную опасность. Ведь вы подумайте о том, что было на Голгофе. На Голгофе был распят Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. На Голгофу, на это распятие, пришла толпа народа из Иерусалима, из всех краев, для того, чтобы посмотреть, что будет. Одни пришли с ненавистью. Это те, которые кричали: «Распни, распни его!» Или те, которые подстрекали других к этому крику. Другие пришли с любопытством. Он о себе говорил, что он Бог. Как же так он может умереть? Пришли посмотреть, что дальше будет. Другие пришли с надеждой, что Христос сойдет со креста, и что тогда можно будет стать его учениками безопасно, без риска. Он уже был бы тогда победителем, и они бы вошли в сон его сотрудников, его слуг, его последователей. А подумайте, сколько людей было таких, которые надеялись, что он не сойдет со креста, и что то страшное Евангелие, которое он проповедовал, о том, что надо любить друг друга, с готовностью жизнь отдать за своего ближнего, что надо любить Бога всем сердцем своим, всем умом своим, всей крепостью своей, всем существом своим, что это страшное Евангелие, страшное благовестие, которое было благой вестью для одних, не станет обязательной. И что нет, только бы он не сошел со креста, и чтобы не потребовалось от меня, чтобы я ото всего эгоистичного отрекся, чтобы я ушел бы от всего того, что является моим рабством земле, моим хищничеством. И вот первые христиане вышли на проповедь с ликующим сердцем и вместе с этим с опасностью жизни. Потому что кроме того, что они, конечно, являлись поругателями ложных богов, они еще вносили в сознание людей нечто более страшное. То, что я теперь только что сказал. Что если это правда, все должно перемениться в жизни каждого человека. И это в своем роде распятие. Как апостол Павел говорил: через Христа я теперь распят по отношению ко всему греховному. Распят. Умираю, если еще не умер, по отношению ко всему тому, что является безбожным, бесчеловечным, злым во всех смыслах этого слова. И вот это была община. С одной стороны, свидетели, которые ликующе проносили весть, и свидетели, которые были гонимы. В этом отношении в ранней церкви осуществлялось нечто, о чем мы будем говорить подробнее. Осуществлялось то, что эти люди не могли жить оседлой жизнью. С одной стороны, их гнали с места на место, А с другой стороны, они шли во все края земли, чтобы принести эту весть. Церковь в раннее время была неоседлая, как теперь, именно потому, что ее влекла проповедь и влекло гонение. И оба совпадали для того, чтобы все большее число людей встречало Христа. Как Тертуллиан пишет в одном из своих посланий императору, на крови мучеников рождается вера людей. Люди видели, как люди другие веруют. Столько раз в житиях святых мы встречаем такие картины, что взяли какую-то группу верующих, повлекли их на муки, окружают их зрители и видят, как они готовы умереть, как они ликуют о том, что они свою жизнь могут отдать Богу, доказывая Ему свою верность и вместе с этим доказывая другим людям, что стоит для такого Бога не только жить, но и умирать самой страшной смертью. Это была характеристика этого первого поколения людей. А что же случилось потом? Потом случилось совершенно естественное нечто. Все большее число людей уверовало во Христа. Постепенно образовались более и более обширные общины. Постепенно проникало Евангелие все дальше и дальше. И уже гонения не было. Хотя могло быть отрицание или безразличие. И в какой-то момент, в IV веке, император Константин уверовал. Он не крестился сразу, но он уверовал, и он дал право свободной жизни всем христианам. И стал относиться к ним положительно. То есть он выбрал между Христом и лже-богами, которым поклонялись люди. И в тот момент, когда император оказался сторонником Христа, люди, которые иначе никогда бы не подошли к церкви, никогда бы не выбрали Христа, из-за страха перед тем, что с ними может случиться, они хлынули в церковь. И церковь глубоко изменилась в этот момент. Ранняя церковь – это была церковь мучеников и свидетелей. Греческое слово «мартирион» одновременно значит «свидетель» и мученик, то есть тот свидетель, который готов доказывать свою веру даже своей смертью. Но теперь влилась масса народа, которое никогда бы не пошло на мученичество, но которое теперь, что все было безопасно, было готово прислушиваться к учению Христа. И в этом учении, конечно, эти люди совершенно искренне находили новую жизнь, мировоззрение, начинали жить по-новому, но не с опасностью для собственной жизни. И вот в этот момент целый ряд перемен начали случаться. Первое – это то, что церковь стала оседлой, стали открываться храмы, стали образовываться приходы, епархии. Люди стали открыто исповедовать свою веру, но и постепенно организовывать свое христианское общество. С другой стороны, в этом христианском обществе уже нельзя было жить так, как жили в раннюю эпоху, раннее время. Один из примеров, который можно дать этому, это то, что случилось с исповедью. В ранней церкви, когда человек совершил грех, который был несовместим с его именем христианина, было три греха, которые были выделены таким образом абсолютно. Он отлучался от церкви. Он мог вернуться в церковь только если он покаялся, и не только на словах, но изменил бы свою жизнь. Эти три греха, которые стояли во главе всякого нравственного суждения о себе и о других было отречение от Бога, убийство и прелюбодеяние. Эти три греха говорили об одном и том же, о том, что в этом человек согрешил полностью против заповеди о любви. Если человек любил бы Бога, он не мог бы от него отречься. Так же, как мы не можем отречься от человека, кого мы любим, даже при опасности смерти. А если отречемся, то нас раздирает раскаяние и боль, и стыд. Но спокойное отречение ради того, чтобы обеспечить себе более прохладную, удобную, безопасную жизнь, ее нельзя принять. Второй грех – это было убийство, радикальная нелюбовь к человеку. А третье – прелюбодеяние, как нарушение, разрушение уже существующей любви, вторжением в эту любовь и разрушением ее. И вот эти три греха должны были быть исповеданы раньше, чем человек мог быть вновь принятым в церковь и допущенным к святому причащению. И в то время исповедь была открытая и всеобщая. То есть человек, который согрешил, когда собирались верующие на молитву, выходил по призыву пресвитера, священника тогдашнего, и перед всеми исповедовал свой грех. И эта исповедь имела двоякое значение. С одной стороны, гораздо труднее открыто сказать о своем грехе, чем перед Богом его оплакивать. Для того, чтобы решиться на это, надо действительно сделать выбор между добром и злом, между Богом и его противником, сатаной. И с другой стороны, человек, который исповедовал свой грех, должен был бы быть принятым обратно этой общины. И это значило, с одной стороны, что община должна глубоко вглядеться в собственное сердце, каждый член этой общины и вся община. Может ли она судить другого человека? Может ли она его не принять? В силах ли она его принять? Должна ли она его принять? И на каких условиях? И с другой стороны, этот человек, который говорил о себе таким образом, переживал свой грех совершенно по-новому, потому что если он был принят общиной, он знал, что что бы с ним ни случилось, его поддержат другие люди. Я знаю одного священника в России, знал, который так собрал вокруг себя изнутри своего прихода более тесную общину людей, которые именно так исповедались перед ним и перед, друг перед другом, с тем, чтобы сбросить с плеч свой грех, чтобы это не было тайной от тех людей, которые его считали или ее считали братом, сестрой, чтобы они были готовы или принять, или отвергнуть, но всем сердцем, и поддержать во всем, если только примут, и помочь вырваться из греха, если они сочтут, что нет, этому человеку рано получить мир, прощение, реинтеграцию. И я, может быть, рассказывал уже вам, как на одном из ранних съездов русского студенческого христианского движения подошел к священнику, отцу Александру Ельчанинову, офицер, который прошел и через Первую войну, и через Гражданскую войну, на котором лежало множество грехов, как он сам сознавал, но который ему сказал, что я все эти грехи сознаю умом, что я могу их исповедовать и отречься от них волей, но что я никакого покаяния не чувствую. Мое сердце как камень, как лед. Что мне делать? И отец Александр с удивительной смелостью ему сказал, я тебя не могу ни исповедовать, ни простить именем Божьим. Завтра, когда соберутся все на литургию, ты выйдешь вперед, и ты объяснишь людям, что с тобой делается, и потом ты исповедуешься перед всеми людьми. И если люди, которые тебя будут слушать, смогут тебя принять и обязаться, как бы, пусть молчаливо, тебя пронести через жизнь, тогда ты подойдешь и получишь разрешительную молитву. И у него хватило мужества это сделать. Он вышел, и он перед всеми людьми сказал: вот для чего я вышел перед вами. И он ожидал, что в этот момент люди как бы от него шарахнутся, закроются, какой-то ужас. И вместо этого он почувствовал такое сострадание, такую открытость со стороны людей, что он расплакался и произнес свою исповедь уже не от ума, а от сердца. И вот это совершалось в ранней церкви. Но когда влилась церковь, толпа людей, которые влились в нее легко и безопасно, это уже стало невозможным. Потому что те люди, которые пришли, без всякой трагедии, пришли потому, что это место, где император бывает, которому покровительствует земная власть, эти люди не могли другого принять и обновить. И тогда началось то, что мы знаем на опыте. Частная исповедь, когда епископ или священник взял на себя, потому что он представляет собой всю общину, не на своих правах каких-нибудь, а потому именно, что он представляет всю общину перед Богом, взял на себя этот крест, выслушивать исповедь людей, которые согрешили и которые уже не могут называться детьми церкви, пока они не раскаются и не переменятся. С тех пор еще ослабела практика исповеди. Предметы, которые приносятся на исповедь, конечно, число увеличилось без конца, но результат иной. Люди не приходят для того, вернее, не приходят тогда, когда они дошли до момента, когда они больше жить не могут с тем грехом, который они совершили. И поэтому они исповедуют свои грехи, мы все исповедуем наши грехи, и вместе с этим к ним возвращаемся. Но об этом мы успеем поговорить отдельно. И вот церковь стала оседлой и в этом отношении. И тогда начались реакции против этой оседлости. Первая реакция была монашество. Но монашество тогда было не то, каким мы его знаем теперь. Монахи уходили в пустыни, не избегая гонения. Когда гонения были, они никуда не уходили. А уходя от той общины, которая потеряла свою солность, свою крепость, они уходили для того, чтобы бороться со злом, с которым община уже не боролась, которое она воспринимала как обычное. Они уходили в пустыню для того, чтобы остаться лицом к лицу с Богом, который является истиной, правдой, чистотой, и который проливал бы свой свет в их души. И они всю жизнь, долгие годы, стояли перед своей совестью и перед судом Божиим, как бы глубже и глубже проникая в тайники своего сердца и ума, и воли, и плоти, для того, чтобы очистить их перед Богом от всего того, что недостойно Его. Они не бежали от мира, в том смысле, что они не боялись мира, но они уходили от слабоволия, от отсутствия христианского пламени в мире. Если подумать о том, была ли какая-нибудь связь между ними и между миром, да, можно сказать, что бывало. Мы не всегда ее видим в житиях святых, но иногда мы ее можем уловить. Я вам дам пример не из древних святых и даже не из жития святых, а из жизни одного простого диакона старого Валаамского монастыря. Мой духовный отец, отец Афанасий, тогда еще верующим до конца не был. Он только-только успел обратиться из неверующего верующего, но колебался, где искать жизни, которая соответствовала бы его новой вере. И он пошел в монастырь посмотреть, чем живут эти монахи. Он встречал разных старцев, наставников, слушал их и, наконец, набрел на одного старого диакона, который 50 лет прожил в монастыре, который на работах потерял и руку, и ногу одну при рубке леса, и который никогда не согласился стать монахом. И отец Афанасий его спросил: «Почему? Ты вот живешь в монастыре уже 50 лет. Ты живешь исключительно монашеской жизнью. Что тебе мешает стать монахом?» И тот со слезами ему ответил: «Я еще не научился плакать над несчастьем, то есть отречься от всего земного, пока он все земное не воспримет в свое сердце и не будет плакать за грехи человечества и со всем человечеством его греховности». Это пример, который нам говорит о том, как люди, которые всецело ушли в Бога, одновременно не уходили от мира, если даже они телесно не присутствовали среди других людей. Это первый род ухода. Опять-таки, не бегство от опасности, а бегство от теплохладности, от ослабления веры и ослабления жизни. Людей, которые хотели жить интегральной, с пламенной жизнью во Христе и Боге. Второй пример, который я хочу вам дать, это пример миссионеров, то есть тех людей, которые, ставши верующими, уходили из общины, которая их родила, в которых они веру нашли или в которой они воспитывались как верующие, к тем людям, которые еще не обладали этой верой. Это люди, которые были согласны быть одинокими в течение всей своей жизни, переходить с места на место, только для того, чтобы принести Евангелие и радость, и новую жизнь другим. И опять-таки, в них действовало не холодное убеждение, не философия, а действовало пламенное сердце. Я вам, кажется, упоминал о примере святого Стефана Пермского, который узнал, что в Пермской области все язычники. Он научился пермскому языку, который тогда был не русский. Ушел к ним и стал жить среди них. Он жил и молился. И когда люди к нему приходили, он им отвечал на их вопросы. И он ходил к людям с тем, чтобы их встретить и чтобы передать им то, что ему дорого и что для него так значительно. И в житии его рассказывается о случае, когда местные жрецы, видя, как к нему обращаются люди и меняют свою веру, подослали убийц. Они пришли и вернулись, не убившие Стефана. И когда их эти жрецы спросили: «Почему же вы этого не сделали? Мы же вам поручили его уничтожить». Они ответили: «Когда мы подошли к нему, он на нас посмотрел с такой любовью и так нас принял, что мы повернулись ниц на колени и не могли его коснуться». Вот какие были миссионеры. Это уже не была организованная миссия. Миссия людей, сплоченных, обеспеченных поддержкой государства или поддержкой сильной церкви, которая за ними бы стояла. Это люди-одиночки, которые уходили одиноко к другим людям и вокруг которых собирались верующие. Можно было бы дать много других таких примеров. И затем еще один род людей, которые не могли воспринять оседлости, то есть того, чтобы жить уютно во Христе, что в каком-то отношении невозможные вещи. Это странники. Это люди, которые ходили с места на место, были одинокими, молились в лесах, молились в пустынях, молились на пути, ходили от святого места к другому, останавливались где-нибудь в деревне, если их принимали, и всюду приносили свою веру. Не обязательно проповедь, потому что это были люди часто и неграмотные, и неспособные учить кого бы то ни было, но приносили свою любовь к Богу. Те из вас, которые читали откровенные рассказы странника, могут себе представить о том, какова была жизнь такого странника. И, наконец, последний род людей, которые отказались от оседлости, это были юродивые. Юродивые не сразу появились. Слово «юродивый» на русском языке значит «сумасшедший», «странный», «чудак». Это люди, которые появились тогда, когда церковь начала омерщвляться. Это люди, которые восстали против того, что в церковь стали вкрадываться отношения и понятия, которые ей чужды. Когда, скажем, государственная власть, будь то в Византии, будь то в России уже при Иоанне Грозном или в это время, начал утверждать свою самостоятельность от веры и от церкви. И когда я говорю о церкви, это я не говорю о церкви как об организации, которая верховодила бы государством, а о церкви как общество, которое свидетельствовало о законе Божьем на земле. Это эпоха, когда, с одной стороны, стала утверждаться власть, право на власть, и, с другой стороны, самостоятельность как бы разума и человеческой свободы вне Бога. И тогда стали появляться люди, которые своим поведением, своей жизнью доказывали другим, что человеческий разум, человеческие мерки ничего не стоят. Некоторые появились в ранние еще времена христианства, когда помест там стала утверждаться омерщвленная власть в церкви и омерщвление церкви в других главных городах. Но ударение все было на то, что все, что не Божие, презренно и не имеет никакого места в нашей жизни. Это люди, которые жили так, как нельзя нормальному человеку жить. Вы, наверное, знаете об юродивых Древней Руси. Но мне сейчас вспоминается один юродивый, который жил в XIX веке. Он был купцом, и случайно он посетил сумасшедший дом. В то время сумасшедших держали на цепи. Они были прикованы к стене, и с ними обращались как с дикими зверьми. Он посмотрел на них и пришел в ужас от того, что так можно относиться к человеку, что никакого утешения, никакой теплоты, никакой любви они ни от кого не получают. И он решил притвориться сумасшедшим. Он притворился, был взят и тоже прикован к стене. И для того, чтобы никто не думал, что он не сумасшедший на самом деле, он в течение всего дня бился, кричал, вел себя, как все другие сумасшедшие. А когда наставала ночь и сторожа уходили, он делался самим собой, и успокаивал, утешал и поддерживал других людей, которые вокруг него были. Это юродство другого рода, но это тоже безумие Христа ради. И вы, наверное, помните то, что апостол Павел говорит, что вы мудрые во Христе, а мы безумны вас ради. Вот он стал таким безумным. И вот эти различные примеры я вам дал для того, чтобы вы поняли, что церковь стала оседлой, стала уютной, перестала быть подвижническим и трагическим обществом не по какому-то злому намерению, а по обстоятельствам жизни. Пусть это будет так. Но в церкви начались проявляться течения, о которых я только что вам сказал, которые говорили о том, что надо оторваться от этого. Одни отрывались внешне, другие отрывались внутренне. Они освобождались от порабощения. И даже в этой оседлой церкви они оставались со Христом и едиными со всеми теми, которые были Христовыми. На этом я кончу сегодняшнюю беседу. А в следующий раз я перейду к тому, что случилось с церковью, не только в личном порядке, о котором я сейчас говорил, а в структурном и общественном порядке, в котором мы живем и в котором мы должны ставить под вопрос, обновить, оживить, сделать снова церковью живого Бога.
1: Прозвучала беседа о церкви митрополита Суржского Антония. Эти беседы были записаны в 90-е годы прошлого века православным приходом в Лондоне.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в субботу в 21:40.

0: Песнопение «Блажен разумеваей» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57, радио «Град Петров», ИНН 78 011 212 57.

Дорогие слушатели, сегодня в рубрике «От юности мы и я» «Голос православия» познакомит вас с началом жизненного, творческого и духовного пути православного подвижника XIX века, святителя Игнатия Брянчанинова, причисленного к лику святых Русской Православной Церковью в 1988 году.

0: 1827 году 20-летний военный инженер Дмитрий Брянчанинов, удостоившийся за отличные успехи в военно-инженерном деле внимания государя-императора Николая Павловича и личный пенсионер императрицы, любимый чтец на всех петербургских литературных вечерах, талантливый литератор, чьи дарования сблизили его с такими знаменитостями, как Гнедич, Крылов, Батюшков и Пушкин, подает в отставку и поступает послушником в Александро-Свирский монастырь. Так начинается новая жизнь будущего святителя Игнатия Брянчанинова, ставшего наряду со старцами Валаама Оптиной пустыни, наряду с епископом Феофаном Затворником и протопресвитером Иоанном Кронштадтским, подлинным духовным наставником нового времени, наставником, сумевшим соединить в себе и своих творениях самую сущность православной аскетики с трезвым и глубоким пониманием современного мира и современной жизни.
1: Как такое решение утвердилось в душе молодого человека? Как проросла новая жизнь в этой душе и заполнила собой все, преобразила все многочисленные дары многообещающей юности, чудесным образом умножив их и приложив к великому служению, которому будут посвящены все труды святителя, мы увидим из дальнейшего. Давайте подробнее познакомимся с началом этого удивительного пути.
0: Епископ Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился 5 февраля 1807 года в Вологодской губернии. Отец его, потомок древних дворян Брянчаниновых, справедливо считался одним из передовых образованных помещиков своего времени и любил просвещение. Дмитрий Брянчанинов отличался своими способностями к научным занятиям, к музыке, пению и рисованию. Он любил часто посещать церковь, а дома имел обыкновение молиться и в течение дня, не ограничиваясь обычными утренним и вечерним правилами. Его любимой книгой после Евангелия было «Училище благочестия», книга в 5 томах старинного издания, которая содержала краткие жития святых и их избранные изречения.
1: После данного ему прекрасного домашнего образования с помощью особо приглашаемых учителей, Дмитрий на 16-м году жизни был определен в Санкт-Петербург в главное инженерное училище. Но уже по дороге в Петербург Дмитрий решился открыть отцу свое сокровенное желание – стать монахом. Отец же не придал его словам серьезного значения, очевидно предполагая, что новая столичная жизнь заставит забыть молодого человека подобные мысли.
0: Учился Дмитрий Брянчанинов отлично и привлек к себе милостивое внимание самого государя-императора Николая Павловича и его августейшей супруги, которая зачислила юношу своим пенсионерам. Замечательные способности привлекали к молодому инженеру внимание профессоров и преподавателей училища. Все прочили ему блестящую карьеру. Кроме того, молодой Брянчанинов имел успех и в светском обществе. В тогдашних литературных салонах не могли не заметить его выдающийся писательский талант, а также незаурядные декламаторские способности. Однако все это, и блестящие успехи в учебе, и по службе, и признание в высшем свете – только одна видимая часть жизни молодого Дмитрия Брянчанинова. Главная же ее составляющая оставалась пока скрытой от посторонних взглядов. Но именно эта сокровенная жизнь питала юную душу, спасала от соблазнов, направляла к истинной цели. Несмотря на то, что Брянчанинов вынужден был ежедневно отдавать дань и учебе, и службе, и свету, он все же вел жизнь настоящего монаха, занимаясь умной молитвой, часто причащаясь святых христовых тайн в Ламском подворье и посещая иноков Александра Невской лавры, выдающихся по своей духовной жизни.
1: Внутренняя жизнь будущего святителя развивалась самостоятельно и независимо от родственных и общественных связей. «Не до веселий». «Не до развлечений было мне», – писал он впоследствии, – «мир не представлял мне ничего приманчивого, и я был к нему хладен, как будто мир был вовсе без соблазнов. Точно их не существовало для меня, Мой ум был погружен в науки и вместе горел желанием узнать, где кроется истинная вера, где кроется истинное учение о ней, чуждое заблуждений и догматических, и нравственных. Чтение святых отцов научило меня смотреть на вечность, перед которой ничтожна и тысячелетняя земная жизнь, не только наша, измеряемая каким-нибудь полустолетием. Оно научило меня, что жизнь земную должно проводить в приготовлении к вечности, как в преддвериях приготовляются ко входу в великолепные царские чертоги. Оно показало мне, что все земные занятия, наслаждения, почести –

0: Нидом. Вопреки всем чинимым препятствиям, Дмитрий Брянчанинов, уже произведенный в офицеры, все же добился в 1827 году получения отставки, был уволен с чином поручика и поступил послушником в Александро-Свирский монастырь Аланецкой губернии, всей душой предав себя в руководство старцу, каковым стал для него отец Леонид, будущий оптинский старец Лев. Так началась новая жизнь.
1: Дорогие слушатели, на волнах радио «Голос православия» звучит передача из рубрики «От юности моя», посвященная святителю Игнатию Брянчанинову.
0: Вскоре послушник Дмитрий Брянчанинов переселяется вместе со своим старцем отцом Леонидом в Плащанскую пустынь Орловской губернии. Сохранилось воспоминание Брянчанинова о первых годах его жизни в качестве послушника. Воспоминание, записанное им через 14 лет уже во время служения в Троице-Сергиевой пустыне близ Петербурга. Это воспоминание – драгоценное свидетельство и выдающегося литературного таланта, и, главное, особого, поэтического и внимательного, радостного и благодарного отношения ко всему миру, созданному Творцом. Этот краткий набросок был назван будущим святителем так – «Сад во время зимы».
1: В 1829 году проводил я зиму в Плащанской пустыне, и поныне там, в саду, стоит уединенная деревянная келья, в которой я жил с моим товарищем. В тихую погоду, в солнечные ясные дни, выходил я на крыльцо, садился на скамейку, смотрел на обширный сад. Нагота его покрывалась снежным покрывалом, кругом все тихо, какой-то мертвый и величественный покой. Это зрелище начинало мне нравиться. Задумчивые взоры невольно устремлялись, приковывались к нему, как бы высматривая в нем тайну. Однажды сидел я и глядел пристально в сад. Внезапно упала завеса с очей души моей, пред ними открылась книга природы. Эта книга, данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова Духа, подобно Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в саду? Учение о воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением действия, подобного воскресению. Если бы мы не привыкли видеть оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным, невероятным. Не удивляемся же от привычки, видя чудо, уже как бы не видим его. Гляжу на обнаженные сучья деревьев, и они с убедительностью говорят мне своим таинственным языком: «Мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами. Неужели же не оживут сухие кости человеческие во время весны своей? Они оживут, облекутся плотью, в новом виде вступят в новую жизнь и в новый мир, как древо, не выдерживающее лютости мороза, утратившее сок жизненный при наступлении весны, посекаются, выносятся из сада для топлива, так и грешники, утратившие жизнь свою, Бога, будут собраны в последний день этого века в начатке будущего вечного дня и ввергнутые в огни неугасающие». Если бы можно было найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если бы привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженные древа и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весной, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Такую несбыточную басню показались бы ему слова ваши. Так и воскресение мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке земной мудрости, не познавших, что Бог всемогущ, что многообразная мудрость Его может быть созерцаема, но не постигаема умом созданий. Богу все возможно, чудес нет для Него. слабо помышление человека, чего мы не привыкли видеть, то представляется нам

делом неизбыточным, чудом невероятным. Дела Божие, на которые постоянно и уже равнодушно смотрим, дела дивные, чудеса великие, непостижимые. И ежегодно повторяет природа перед глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, живописуя его преобразовательным, таинственным действием.

0: До совершения пострига послушник Дмитрий Брянчанинов побывал в разных обителях – в Оптиной пустыне, в Кирилло-Новоязерском монастыре под началом архимандрита Феофана, а затем, с благословения вологодского епископа Стефана, жил в Семигородской пустыне и в еще более уединенном Дионисиево-Глушицком монастыре. После 4 лет послушания в этих знаменитых обителях исполнилось, наконец, заветное желание послушника Дмитрия. 28 июня 1831 года епископ Вологодский Стефан совершил постриг Дмитрия в монашество в кафедральном Воскресенском соборе и нарек его Игнатием в честь священномученика Игнатия Богоносца. Тому, кто от юности своей носил Бога в своем сердце, приличнее всего было дать это имя, рассудил епископ Стефан. Очень скоро монах Игнатий был рукоположен в иердиакона, а затем в иеромонаха.
1: С этого времени началось многотрудное служение будущего святителя. Несмотря на юный возраст, иеромонаху Игнатию поручали самые сложные послушания. Так, в самом начале своего служения он восстановил Мельшемский Лопотов монастырь, уже предназначенный к закрытию, восстановил не только стены монастыря, не только его хозяйственную жизнь, но и самое главное – вернул в монастырь жизнь духовную, вернул молитву. За короткий срок число братьев в этом монастыре увеличилось до 30 человек. В 1833 году за усердные труды по возрождению обители иеромонах Игнатий был возведен в сан игумена.
0: В это время о его деятельности стало известно в Петербурге. В конце 1833 года игумен Игнатий был вызван в столицу, где ему поручили управление Троице-Сергиеву пустынь с возведением в сан архимандрита. Этой обителью, которая также обязана именно архимандриту Игнатию своим возрождением, он управлял в течение 24 лет. Троице-Сергиева пустынь была расположена на берегу Финского залива, близ Петербурга. Ко времени назначения в нее архимандрита Игнатия она пришла в сильное запустение. 27-летнему архимандриту пришлось перестраивать все заново – и храмы, и братские корпуса, заводить сельское хозяйство – и, конечно, самое главное – обустраивать внутреннюю жизнь монастыря. Особой заботой будущего святителя стало создание монастырского хора.
1: В годы служения архимандрита Игнатия в Троице-Сергиевой пустыне, недалеко от обители, в Стрельне жил известный церковный композитор и протоиерей Петр Иванович Турчининов. Глубоко уважая отца Игнатия, он откликнулся на его просьбу и взял на себя труд обучения монастырского хора. Несколько лучших своих произведений протоиерей Петр Турчининов написал именно для этого хора. Живое участие в создании и обучении монастырского хора принимали участие также и директор придворной певческой капеллы «Львов» и великий русский композитор Глинка. Оба с глубочайшим уважением относившиеся к трудам архимандрита Игнатия.
0: Архимандрит Игнатий совмещал почти несовместимые должности. Он был для братьев прекрасным настоятелем, администратором и в то же время благодатным старцем-духовником. Несмотря на свой юный возраст, он уже имел дар принимать помыслы своих посомых и руководить их духовной жизнью. По собственному признанию отца Игнатия, служение живым словом было его основным занятием, которому он отдавал все свои силы. Подвиг служения ближним, словом назидания, был для него источником радости и утешения во время всей его многотрудной жизни. В Сергиевой пустыне было написано и большинство духовных произведений будущего святителя Игнатия.
1: В течение почти 10 лет архимандрит Игнатий был благочинным всех монастырей Санкт-Петербургской епархии, не переставая чудесным образом совмещать талант выдающегося администратора с даром духовного руководителя иночествующих. И все же нагрузка оказалась непосильной для не слишком крепкого здоровья отца Игнатия. В 1847 году он уходит в отпуск по нездоровью и уезжает в Костромскую епархию, в Николо-Бабаевский монастырь. Но и здесь, на покое, не прекращает он своего служения ближним живым словом. Более 800 писем епископа Игнатия сохранилось и до ныне. Остается только догадываться, сколько их было написано в эти годы в ответ на самые разные просьбы, самые разные нужды и иноков, и мирян.
0: И все же отца Игнатия не оставляло желание провести конец земной жизни в уединении, в безмолвии. В 1856 году он предпринял поездку в Оптину пустынь с целью обрести там тихое пристанище. Но Господь судил иначе. Архимандрит Игнатий был вызван в столицу, и там в 1857 году был посвящен в епископа Кавказского и Черноморского. Так, вместо молитвенного покоя Оптиной пустыни, он вновь был призван к очень нелегкому служению. Далекая Кавказская епархия была лишь недавно открыта и совсем не устроена. Будущий святитель смиренно принял новое послушание. В своей речи при посвящении в епископы он сказал: «Во дни юности своей я стремился в глубокие пустыни, но я вовсе не мыслил о служении церкви в каком бы то ни было сане священства. Быть епископом своего сердца и приносить в жертву Христу помышления и чувствования, освященные Духом, вот высота, которой привлекались мои взоры». За 4 года служения в Кавказской епархии епископ Игнатий успел сделать очень многое, но из-за болезни был вынужден подать прошение об увольнении его на покой и в 1861 году вернулся в Николо-Бабаевский монастырь, где некогда провел свой отпуск, столь богатый эпистолярным наследием.
1: В Николо-Бабаевском монастыре будущий святитель провел последние годы своей жизни. Наконец, он обрел желанный покой и время для пересмотра своих прежних сочинений и создания новых. Здесь были написаны «Отечник» и «Приношение современному монашеству», а также множество назидательных писем. В последние дни своей земной жизни, по свидетельствам очевидцев, святитель был проникнут необычайной милостью ко всем, которая, казалось, была растворена какой-то жалостью и одновременно радостью. В первый день Пасхи он с большим трудом отслужил последнюю литургию и больше уже не выходил из келии. Скончался епископ Игнатий в неделю Жон-Мироносец 1867 года.
0: Но с кончиной епископа Игнатия не прекратилось служение его словом назидания. Многочисленные издания творений владыки Игнатия быстро расходились по обителям и частным лицам по всей России. Сам святитель смотрел на свои произведения не как на свои собственные, но признавал их, по его словам, собственностью всех современных подвижников православной церкви. И вот как это пояснял.
1: «Бывали в жизни моей минуты, или во время тяжких скорбей, или после продолжительного безмолвия, минуты, в которые появлялось в сердце моем слово. Это слово было не мое. Оно утешало меня, наставляло, исполняло нетленные жизни и радости, и потом отходило. Случилось записывать мысли, которые так ярко светили в сии блаженные минуты. Читаю их после, читаю не свое, читаю слова из какой-то высшей среды, нисходившие и остающиеся наставлением. Богодухновенность – это та сила, благодаря которой творения святителя Игнатия останутся для православных христиан всех поколений бесценным руководством к духовной жизни».
0: Завершая наш рассказ о жизни и служении святителя Игнатия Брянчанинова, вспомним тут небольшой набросок, написанный им во времена юности, в годы первых послушнических трудов. Тот набросок, в словах которого уже дышит радость о всем Божьем мире. И вот еще один фрагмент из трудов святителя Игнатия. Послушайте, как удивительно созвучны все его творения.
1: «От зрения промысла Божия образуется в душе глубокая кротость и неизменная любовь к ближнему, которых никакие ветры взволновать, возмутить не могут. Для такой души нет оскорблений, нет обид, нет злодеяний. Вся тварь действует по повелению или попущению Творца. Тварь – только слепое орудие. В такой душе раздается голос смирения, обвиняющий ее в бесчисленных согрешениях, оправдывающий ближних как орудие правосудного промысла. Отрадно раздается этот голос среди страданий, приносит спокойствие, утешение. Он тихо вопрошает: «Я приемлю достойное по делам моим. В том, что они наказываются в краткой земной жизни, вижу неизреченное Божие милосердие. Слава Богу! Кто умирает для исполнения воли Божией, тот вступает в большее развитие жизни. За все слава Богу!» Смотря на свирепые волны, на грозные бури, на мрачные тучи, он удовлетворяет и умиряет себя мыслью, что совершающееся видит Бог. Человеку, слабому созданию, прилично тихая, смиренная покорность, одно благоговейное познание, созерцание судеб Божиих. Да направляется все по предначертанным ему путям, к определенным свыше целям. За все слава Богу, могущественные слова. Во время скорбных обстоятельств, когда обступят, окружат сердце помыслы сомнения, малодушия, недовольствия, ропота, должно принудить себя к частому, неспешному, внимательному повторению слов «слава Богу». Кто с простотой сердца поверит этому совету и испытает его самым делом, тот узрит чудную силу словословия Бога.

дорогие слушатели, закончилась передача из рубрики «От юности мы и я», посвященная подвижнику XIX века, святителю Игнатию Брянчанинову, причисленному к лику святых Русской Православной Церковью в 1988 году. Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире правила ко святому причащению.
5: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посет мя и ничтожи мя лишит, на месте злачни тамо всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего, ащебо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палица твоя, там я утешиста. Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и всеживущие на ней, той на морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама и чист сердцем, еже не прият в суе душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата, князи, ваша, и возьмитеся врата вечная, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, той есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господеви о всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову, молитву моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господеви воздам пред всеми людьми Его, во дворих дому Господня, посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождейся, и сердце мое очисти, храм то творя причистому Твоему телу и крови. Ниже отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во причастие святынь Твоих, как одерзнув недостойный, ащебо дерзну к Тебе приступите с достойными, хитон мя обличает, яко несть вечерний, и осуждение исходатайствую много грешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моей я, и спаси мя, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох чистая, спасение требуя, посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дать мне оставление, я же содеях лютых, едино благословенная. Помилуй мя, Боже, повелице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестное и тайное премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыиши мя, и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их убо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Грядите, люди, поим песни Христу Богу, раздельшему море и наставившему люди, я же изведе из работы египетские, яко прославися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Хлеб живота вечную щаго, да будет мне тело Твое святое, благоутробне, Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеление. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Осквернен делы безместными, окаянны Твоего пречистого тела и божественные крови, недостойны есим Христе причащения, Его же мя сподобии. Пресвятая Богородице, спаси нас! Земле благая, благословенная Богоневесто, глаз прозявшая неоранный и спасительный миру, сподоби мя сей ядуща, спастися! На камени мя веры утвердив, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселивося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердце моего очищающая, яко да благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Во оставление да будет ми при грешении пречистое тело Твое и божественная кровь, Духа же Святаго общение, и в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорбей отчуждение. Пресвятая Богородице, спаси нас! Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради сшедшего, и мирови новый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего, и живу быть. Пришел еси от девы, не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасла еси всего мя человека. Тем зовути,
6: слава силе Твоей, Господи! Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел еси нас ради во площадь многомилостиве, заклан быть яко овча, грех ради человеческих. Тем же молю тебя, и моя очисти согрешения. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего святи, и сподоби Владыко, якода причащуся тайные Твоя, божественные вечери, окаянный. Пресвятая Богородице, спаси нас, умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя, Владычице, и соблюди меня нескверно раба Твоего и непорочно, якода прием умного бисера, освящуся. Светоподателю и веков творчи, Господи, во свете Твоих повелений настави нас, разве бо Тебе иного Бога не знаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, як уже предрекл еси Христе, да будет убо худому рабу Твоему, и во мне пребуди, як уже обещался еси. Себо тело Твое ям божественное, и пью кровь Твою. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Слове Божий и Боже, уголь тела Твоего, да будет мне помраченному в просвещении и очищении оскверненной души моей кровь Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, Мати Божия, благоухание честное селение, Твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, якода освящений причащуся Сына Твоего. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, от Тли Боже мя возведи. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, ум, душу и сердце освяти, спаси, и тело мое, и сподоби неосужденно, Владыко, к страшным тайнам приступите. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, дабы устранился от страстей, и Твоей благодати имел бы приложение, живота же утверждение, причащением святых Христе тайн Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Божие, Боже, Слово Святое, всего мя освяти, ныне приходящего божественным Твоим тайнам, святые Матери Твоя, мольбами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хлеб Христе взять и не презри мя, тело Твое и божественную Твою ныне кровь, причистых, Владыко, и страшных Твоих тайн, причаститеся окаянного. Да не будет ми в суд, да будет же ми в живот вечный и бессмертный. Телу златому премудрые дети не послужиша, и в пламень сами поедоша, и боги их обругаша, среди пламени возопиша, и о Россия ангел, услышася уже уст ваших молитва. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Источник благих причащения Христе, бессмертных Твоих ныне таинств, да будет мне свет и живот и бесстрастие, и к приспеянию же и умножению добродетели божественнейшая ходатайственно, едине блаже, якода славлю тебя, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, да избавлюся от страстей и врагов, и нужды, и всякие скорби, трепетом и любовью, со благоговением человеколюбче, приступая и ныне к Твоим бессмертным и божественным тайнам, и пети Тебе сподоби. Благословен еси, Господи Боже, Отец наших, Пресвятая Богородице, спаси нас, спаса Христа росшая паче ума, Бога благодатная, молю тебя ныне, раб твой чистый и нечистый, хотящего мя ныне к пречистым тайнам приступите, очисти всего от скверны плоти и духа, в печь огненную, ко отрокам еврейским снесшедшего, и пламень в росу приложшего Бога, пойте дела, яко Господа, и превозносите во вся веки. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, небесных и страшных и святых Твоих Христе, ныне тайн, и божественные Твои я, и тайные вечери общника быти, и мне сподоби отчаянного Боже, спаси мой. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Под Твое прибег благоутробие блаже, со страхом зовути. Во мне прибуде спасе Иас, яко же рекл еси в Тебе. Себо дерзая на милость Твою, ям тело Твое и пью кровь Твою. Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе! Трепещу приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава. Оле страшного таинства, оле благоутробия Божия, как о божественного тела и крови брение причащаюся и нетленен сотворяюся. Безначально родителя Сын, Бог и Господь, воплощся от девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единую себе принес, яко приношение Отцу своему, присно заколается, освящай причащающиеся. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Душею и телом да освящуся, Владыко, да просвящуся, да спасуся, да буду дом Твой причащением священных тайн, живущего Тя имея в себе с Отцем и Духом, благодетелю много милостиве. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя. Яко же огонь, да будет мне и яко свет, тело Твое и кровь спаси мой, причестная, опаляя греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего просвещая, поклонятися Божеству Твоему. Пресвятая Богородице, спаси нас, Бог воплотися от чистых кровей Твоих, тем же всякий род поется, Владычице, умное же множество славит, яко Тобою яви, узреша всеми владычествующего, осуществовавшегося человечеством. Достойно есть, яко воистину блажите тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления богословоросшую, сущую Богородицу тебя величаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дажды нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избави нас от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучали тропари воскресные «Ангельский собор» знаменного распева в гармонизации Павла Чеснокова.

В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучал кандак Божьей Матери «Взбранной воеводе» Сергея Васильевича Рахманинова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение.

и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные

очи сердечные, да не уснув смерть, и пошли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам, целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя
и свестима от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие,
и аще чистого помилуеши, ничто же дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человека любец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же причащает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих,
Я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 00:05 слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева». Читает Марина Михайлова. Каждое воскресенье в 10:00 на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция божественной литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00.
1: Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.
2: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15 с повторением в понедельник в 10:00.
1: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20:30.
2: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

0: «Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную наследию московского старца отца Алексея Мечова и развитию традиций его общины в наши дни. Передачу ведет Марина Михайлова.
2: Святая жизнь отца Алексея Мечова – зерно, принесшее плод вторичный. Несомненно, многие христианские общины в сегодняшней России прямо или косвенно обязаны своим существованием Господней воле, явленной через московского старца. Я хотела бы рассказать об одной линии ученичества, восходящей к Моросейской общине через священника Александра Меня. Отец Александр Мень свидетельствовал: основы веры были заложены в семье, матерью, теткой и их друзьями, духовными детьми архимандрита Серафима Батюкова и Моросейскими. Архимандрит Серафим, ученик оптинских старцев и друг отца Алексея Мечова, в течение многих лет осуществлял старческое руководство над всей нашей семьей. Так писал отец Александр Мень. Его духовником был отец Николай Голубцов, родившийся в 1900 и умерший в 1963 году. Он также имел отношение к Моросейской общине. К приходу Мечевых принадлежал Борис Александрович Васильев, родившийся в 1899 и умерший в 1976 году, этнограф и антрополог, тайный священник, которого отец Александр знал с юных лет и исповедовался у него после смерти отца Николая Голубцова. Из Моросейских была и монахиня Юлиания, Мария Николаевна Соколова. Родилась она в 1899 и умерла в 1981 году. Она была иконописцем, реставратором, автором жизнеописания отца Алексея Мечова. Мария Николаевна много лет жила в Симхозе неподалеку от отца Александра. С этими и многими другими членами Моросейской общины отца Александра связывали многолетние отношения ученичества и дружбы. Дар построения жизнеспособной общины, который отличает святых Алексея и Сергия Мечевых, вполне передался отцу Александру Меню. Вокруг него возникло множество маленьких христианских сообществ и молитвенных групп, прежде всего в Москве, но не только. Я расскажу о петербургской ветви общины, которой имею честь и радость принадлежать. Ядром этой общины, возникшей в 1980-х годах, стала семья Льва Николаевича и Юлии Олеговны Большаковых. Лев Николаевич, в настоящее время протоиерей Лев Большаков, настоятель Успенской церкви в Кондопоге, в то время был сотрудником Академического института археологии. Его крестил отец Александр Мень. Юлия Олеговна, художник-мебельщик и иконописец, была крещена в детстве, но воцерковилась также благодаря отцу Александру. Большаковы сохраняли с батюшкой духовную и дружескую связь. В свои приезды в Ленинград он останавливался у них дома на Лесном проспекте, вел молитвенные чтения Священного Писания, вокруг которых строились общинные встречи у Большаковых. На кухне у Льва с Юлией в декабре 1988 года я впервые увидела отца. Он пил кофе и рассказывал о своем понимании «Мастера и Маргариты». Отец Александр бывал и в других ленинградских домах, на катехизационных встречах и евангельских группах. Однажды я провожала батюшку на юго-запад к Ларисе Козловской. У нее дома вел катехизацию Саша Федоров, в то время аспирант-архитектор, ныне архимандрит Александр. Жизнь ленинградской общины строилась на тех же самых четырех столпах, что названы в деяниях апостолов и пребывают основанием любого христианского сообщества. Именно о них и напомнил с такой простотой и жизненной силой в начале прошлого века святой Алексей Мечов. О них же постоянно говорил нам отец Александр Мень. Участие в таинствах, молитва, чтение Священного Писания, братское общение. В маленькой квартире Большаковых собирались люди разного возраста и разных профессий, но одного духа. Впервые я попала туда в пасхальную ночь 10 апреля 1988 года, благодаря филологу и экскурсоводу Любови Исаковне Шиф, с которой мы вместе работали тогда в городском экскурсионном бюро. Эта организация считалась не только просветительской, но и идеологической, а поэтому там бдительно отслеживали отклонения от генерального курса партии. Расскажу одну историю. Дивным весенним днем на Марсовом поле некий коллега внимательно выслушал, как я рассказываю гостям Ленинграда, про воинственную живость потешных марсовых полей. Он отозвал меня в сторонку и сказал: «Послушайте, что вы делаете? Разве так можно? Причем тут всякие парады и учения? Какие еще такие балаганы и народные гуляния? Зачем проспас на крови? В таком месте?» Он сделал жест в сторону вечного огня. «Надо рассказывать только о славных событиях революции». Тем не менее, вопреки бдительности начальства и некоторых сотрудников, в ГЭП проникали христиане. Я крестилась 29 сентября 1985 года. К вере меня привели университетские филологические занятия, прежде всего изучение поэзии и философии русского символизма, но не только они. У меня всегда было ощущение глубины и значительности мира, присутствия в нем некой невидимой живой силы. Помню, как я сформулировала свое доказательство бытия Божья во время подготовки к выпускному школьному экзамену по физике. Если все в мире так стройно и закономерно, должен быть некий универсальный закон, и это и есть Бог. Репетитором у меня был сын маминой подруги, студент физфака. Покачиваясь на стуле, он выслушал мои теологические выводы и солидно изрек: «Мне нравится, как ты мыслишь». Иногда шаги по направлению к церкви совершались парадоксальным образом. Например, когда я готовилась к университетскому экзамену по научному атеизму, попробовала читать учебник. Оказалось уж очень скучно. Тогда один из моих друзей, весьма далекий от церкви, принес мне книгу какого-то неизвестного автора, Эммануила Светлова, и сказал: «Почитай, все лучше этой билиберды». Оказалось действительно лучше, и на экзамене я смогла хоть что-то связанное сказать о христианстве. Через несколько лет я ахнула, когда взяла в руки батюшкино «Таинство слова-образ» и узнала по обложке с сине-золотыми куполами Троицы Сергиевой Лавры на фоне ясного неба ту самую книжку, которая была мною прочитана в юности, когда я и представить себе не могла, что познакомлюсь с ее автором, да и имени его не знала. Рассказываю об этом, чтобы показать, что вопреки плотному идеологическому давлению в Советском Союзе нам все равно были доступны свидетельства о Боге, которые приходили иногда странными путями. Решение креститься было принято после рождения моего первого сына. Мне очень хотелось, чтобы он был христианином, и я поняла, что должна вступить на этот путь вместе с ним. Мой одноклассник и друг Алексей Егоров работал тогда в Суворовском музее вместе с Александром Никитиным. Саша, в дружеском кругу носивший прозвище «Козлище», указывавшее скорее на его великое смирение, чем на какую-нибудь особую греховность, служил псаломщиком в церкви Святой Екатерины в Графской Славянке. Он оказал мне неоценимую по тем временам услугу, договорившись о том, что мы с сыном будем крещены без предъявления паспорта. Это было важно, так как паспортные данные крещаемых или их родителей при крещении младенцев сообщались в соответствующие органы, что влекло за собой определенные неприятности. Подготовка к крещению состояла в том, что под диктовку моего наставника я записала на тетрадном листочке в клеточку символ веры и Отче наш, и выучила их наизусть. Когда после крещения я спросила у Саши, а что мне делать дальше, он сказал: «Причащайтесь 2 раза в год, на именины и на Рождество». Я спросила, что мне почитать. Он посоветовал «Размышления о божественной литургии» Гоголя. Этого мне показалось недостаточно, и я стала искать людей, которые могли бы научить меня христианству. Помню, как Людмила Александровна Ильюнина, научный сотрудник музея Блока, дала мне почитать пару номеров журнала Московской патриархии и поэтику ранневизантийской литературы Сергея Сергеевича Аверинцева. Со статьями ЖМП я внимательно ознакомилась, не более. Зато филологическая книжка Аверинцева оказалась блестящим богословским трудом, в котором истины веры были выражены и открыто, и точно. Как раз в то время, когда я искала возможности встретиться с христианами, я узнала ближе свою коллегу Любу Шиф и поняла, что она верующая. Но спросить об этом прямо было неудобно. В начале Страстной недели 1988 года, набравшись храбрости, я предложила ей вместе пойти на 12 Евангелий. Она сказала, что в этот вечер будет занята, но готова пригласить меня на Пасху в Духовную академию, а затем в один дом. Так я и попала впервые к Большаковым. А в Великую Субботу я работала, потом заглянула в магазин на Невском, чтобы купить что-нибудь к столу в предстоящие таинственные ночные гости. Тогда в продовольственных уже была пустыня. В витрине одиноко лежала венгерская утка. Ее-то я и приобрела. Продавец, заворачивая ее в бумагу, весело провозгласил: «Любите утку, источник знаний». Знал бы он, что эту утку, которая, вопреки всем моим кулинарным усилиям, оказалась жесткой, как подошва, я запомню на всю жизнь, и что она, как ни смешно, будет действительно знаком вхождения в знания, о которых веселый мясник едва ли что-то предполагал, отпуская свою шуточку. Поздно вечером мы с Любой встретились в метро. Я была в черном, с ног до головы. Люба спросила: «А что ты в черном?» «Так ведь в церковь же», — ответила я. Пасхальное богослужение в академической церкви святого Иоанна Богослова было невероятно торжественным и светоносным, с прекрасным пением двух хоров. Евхаристический канон пели все молящиеся, стройно и вдохновенно. И я горько жалела, что не знаю слова и не могу петь эти дивные гимны вместе с этими чудесными людьми. После службы несколько десятков человек втиснулись в экскурсионный «Икарус», заказанный изобретательным Володей Шнейдером, тоже сотрудником ГЭБа. Вскоре мы подъехали к пятиэтажному дому на Лесном проспекте. В ночи длинная вереница людей тихо поднималась по лестнице. Я тогда подумала: а как интересно столько народу вместится в маленькую квартиру. Дверь открылась. Началось столпотворение в прихожей. Высокая сероглазая женщина, хозяйка дома, обняла меня и сказала: «Христос воскресе!» Мы расцеловались, и я поняла, что Господь привел меня к тем людям, которых я искала почти 3 года. Новые люди присоединялись к общине через знакомых. Было заведено не приводить человека сразу на евангельские собрания, а приглашать его на встречу для новичков. Такие встречи устраивались раз в месяц, чтобы понять ожидания людей и рассказать о том, что мы можем им предложить. Предполагалось, что эти собрания проходят в большом секрете, и людей туда приглашают, хорошо присмотревшись. Но слухом земля полнится. Ира Лялина вспоминает, что от своих знакомых, с которыми занималась моржеванием, йогой и всякими духовными практиками, узнала, что есть какие-то люди, которые про Бога рассказывают. Ей сообщили время и место встречи с таинственными людьми, и в назначенный час они с подругой стояли на выходе из метро «Лесная», внимательно разглядывая людей. Двое мужчин показались им подходящими. Они подошли к ним и без обиняков спросили: «Скажите, а это вы приводите в такой дом, где про Бога говорят?» Мужчины, это были Лев Большаков и Саша Федоров, сурово переглянулись, отошли в сторону, посовещались, потом вернулись и сказали: «Идите за нами». В начале встречи новичков просили ответить на 3 вопроса: как они относятся к Богу, Христу и Церкви. А затем им говорили, что мы предлагаем христианское православное учение. Кто-то оставался, а кто-то и уходил. В то время, как и сейчас, в большой моде была расплывчатая духовность. И с этой точки зрения христианская дисциплина представлялась не свободой, а строгость церковного учения воспринималась как ограниченность. Для тех, кто оставался, община предлагала курс катехизационных занятий. Их проводили на разных квартирах Лев Большаков, Александр Федоров и Володя Шнейдер. Прекрасные катехизаторы, кстати сказать. Какие-то слова, им произнесенные десятилетия тому назад, я помню до сих пор. Внешние беседы выглядели как чаепитие. Это делалось не только для создания простой братской обстановки, но и из осторожности. Если придет непрошенный гость, он увидит обыкновенное застолье. Первая часть встречи представляла собой лекцию. Затем следовали ответы на вопросы и свободный разговор. Катехизация завершалась общим участием в литургии и причащением, за которым следовало еще несколько тайноводственных бесед. По окончании занятий некоторые люди уходили, продолжая так или иначе христианскую жизнь, но не испытывая потребности в общине. Другие оставались, и возникали новые молитвенные группы. Иногда к нам попадали католики, протестанты. Надежду и Евгения Мартыновичей, сейчас активных прихожан католической церкви Святой Екатерины на Невском проспекте, катехизировал Лев Большаков. У них дома на проспекте Металлистов в конце 80-х, начале 90-х годов тоже проходили евангельские собрания, которые посещали не только католики, в том числе и Евгений Генрихс, который уже тогда был тайным священником, доминиканцем, но и православные. Встречи эти были неизменно исполнены взаимного уважения и интереса. У Льва и Юли собирались по средам. После днем встречи стал четверг, а Большаковы переехали на канал Грибоедова, неподалеку от площади Тургенева, Покровской. Обычно собиралось около 20 человек. Часто бывали физик Алекс Степанов, сейчас протоиерей Александр Степанов, настоятель церкви Святой Анастасии Узорешительницы, главный редактор радио «Град Петров». Вместе с отцом Львом Большаковым они основали православное благотворительное братство Святой Анастасии Узорешительницы. Бывали там экскурсоводы Володя Шнейдер, Лариса Козловская и Люба Шиф. Архитектор Саша Федоров, сейчас архимандрит Александр, настоятель Петропавловского собора и церкви Святой Екатерины в Академии художеств, преподаватель Петербургской духовной академии. Бывал там скульптор Юлия Архипова, Владик Никитин, ныне он директор приюта «Дом милосердия», Ира Лялина. В 90-е годы она стала работать в британском благотворительном фонде Святого Григория Неокесарийского, созданном при участии митрополита Антония Сурожского для помощи русским христианам. А после встречи с Жаном Ванье Ирина и ее сын Миша стали основателями петербургского движения «Вера и свет». Бывала там ученица регентских классов в духовной академии Наташа Сенатова. Сейчас она регент в одном из храмов Петербурга. Бывали братья Саша и Женя Миркины. Сейчас один живет в Германии, другой в Израиле, и оба продолжают заниматься христианским просвещением. Приходил на эти встречи студент-филолог Владимир Василык, впоследствии он стал диаконом, и его мать Галина Георгиевна, врач. Собирались мы к 7:30 вечера после работы, вставали перед иконами, читали малое повечерие чином для мирян. Затем садились вокруг стола, в центр его ставили зажженную свечу, и начиналось чтение очередной главы Евангелия. Читали по очереди, по несколько стихов. Так глава прочитывалась совместно, каждый произносил несколько евангельских слов. После чтения некоторое время оставались в молчании. Потом Лев зажигал еще одну маленькую свечку. Держа ее в руке, говорил: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Обычно он произносил краткую проповедь на прочитанное Евангелие. Проповедь переходила в молитву Господу Иисусу Христу. Закончив, Лев передавал свечу тому, кто был рядом с ним. Этот человек мог тоже помолиться о чем и о ком хотел, вслух или молча, мог сказать несколько слов братьям и сестрам, поделившись своими мыслями о прочитанном Евангелии. Так свечка проходила круг, передаваемая из рук в руки. После молитвы и размышлений начиналось чаепитие и беседа. В конце пели «Утверждение на Тя надеющихся, утверди, Господи, церковь» и расходились по домам. Когда через много лет мы с отцом Александром Федоровым вспоминали эти встречи, он сказал: «Мы тогда были в раю». Кроме общинной молитвы, у каждого было свое домашнее молитвенное правило. Все читали Писание, постоянно исповедовались, причащались. Но встречи у Большаковых давали ответы на многие сложные вопросы. И что еще важнее, давали знания нашего неодиночества в жизни. Собирались мы по воскресеньям после литургии. Все старались причащаться каждую неделю, так что воскресные встречи тоже были регулярными. Многие были прихожанами Шуваловской церкви и исповедовались у отца Василия Лесника. Другие ходили в храм Духовной Академии, в Никольский собор, в Преображенский собор. После литургии съезжались к Большаковым, вместе читали благодарственные молитвы по святому причащении, затем пили чай. Эти агапы часто сопровождались разговорами о прочитанных книгах, причем не только богословских. Помню, как однажды Юля Большакова своим спокойным, глубоким голосом читала величественную державинскую «Оду Бог». Говорили о чем угодно, о любых делах и событиях, стараясь при этом не уклоняться в болтовню, держаться перед Господом. В общине было принято помогать друг другу, искали и возможности служения вне своего круга. Некоторые ходили в больницу имени Ленина на Большом проспекте Васильевского острова, ухаживали за больными. Пробовали создать контакты с детским домом. Когда появилась возможность, Александр Степанов со Львом отправились в тюрьму. Из этих служений потом возникли братство Святой Анастасии Узорешительницы, община сестер Милосердия, детский приют «Дом Милосердия». На собраниях у Большаковых часто бывали гости, священники, миряне, русские, иностранцы. Из Москвы приезжали духовные дети отца Александра Меня, Карина и Андрей Черники. Московских гостей почему-то приводил в восторг пирог песочный с джемом, который продавался тогда в любой питерской булочной, стоил копеек 30, и поэтому частенько появлялся на чайном столе. Пирог получил у нас название «Радость москвича». Через Александра Федорова мы познакомились с Мишелем Тараном, он работал в французском консульстве в Ленинграде, а затем с Жаном Гравелье из общины Шаманнёв «Новый путь». Он в то время проходил альтернативную службу в качестве сотрудника французского посольства в Москве. С этих людей и начались вечные французы. Пожалуй, именно с французскими христианами мы подружились больше всего. В нашей общине бывали отец Иоанн Мейндорф, Анастасия Борисовна Дурова, отец Бернар Дюпир, Жан Ванье, отец Даниэль Анж, отец Рене Маришаль и многие другие. Благодаря Жану Гравелье к нам пришла однажды замечательный филолог-русист Жаклин де Пруайяр, а затем и ее дочь Полин де Лавеле-Жигю, которая тогда начинала работу над диссертацией, посвященной отцу Алексею Мечеву. В один из своих приездов в Россию среди множества других книг Полин привезла мне том материалов об отце Алексее, изданный Никитом Алексеевичем Струве в Париже. Так я впервые узнала о московском старце, благодаря французским друзьям. Философ Александр Филоненко в своей работе, посвященной проповедям митрополита Антония Сурожского, говорит: «Нужны сети свидетельств, которые плетутся узелками наших встреч, погружающие в благоговейное молчание и делающие нас причастниками цивилизации дружбы. Вспоминая прошлое, я вижу эту сеть христианского свидетельства, когда от одного человека к другому передается опыт Бога, как от одной свечи зажигается другая. Через узелки встреч открывается единство Церкви, единство Божьего присутствия в мире, которое действительно погружает нас в благодарственное радостное молчание. В простоте человеческих встреч творится цивилизация дружбы, когда другой становится близким, дорогим, ценным. В этом единении с Богом и с человеком состоит истина любой христианской общины».
1: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача, посвященная наследию московского старца отца Алексея Мечева и развитию традиций его общины в наши дни. Передачу провела Марина Михайлова.

0: жизнь войдет в другие берега. Автобиографическая повесть в дневниках и письмах.
1: В окошечко подала и Иваном назвала.
2: 24 декабря 1997 года. Из дневника. Я получила письма, поздравления. Праздник состоялся в полном объеме, разделенный с теми, кто мне дорог. Особенно порадовали Аленкины мышата. У нее хорошее чувство юмора. Только став мамой, я могу понять, как дороги для родителей любые попытки детского самовыражения. От умения показать язык до первых рисунков и каракулей. Первый год жизни Вани был насыщен страхами, тревогами, сверхответственностью, подавляющей даже восторг от того, что он есть. Мне пришлось пройти через диагноз, инвалидность, понимание того, что мне придется растить больного ребенка, что никогда он не будет, как все. Очень трудно было соизмерить свои силы с тем, что есть, на всю оставшуюся жизнь, смириться с этим. После каждого усилия, направленного на лечение, трудно было расставаться с надеждой и растить новую. Пройти этот путь без поддержки родных и близких, соседей, без друзей, их писем, было бы еще труднее. В январе нам предстоит консультация в Московском центре помощи детям с черепно-лицевой патологией. Не исключена нейрохирургическая операция. Финансовые проблемы будем решать по мере их роста. Будем звонить во все звоны и стучать во все двери, делать все возможное для их решения. Господи, помоги. 16 января 1998 года. Из дневника. По пути в поликлинику на массаж получила письмо от Лены. Возобновились наши занятия с Сергеем Юрьевичем. На новом витке жизнь входит в привычную колею и образует круг. Дорога с Ваней в поликлинику, письмо, знакомый до мелочей гимнастический зал, мячи, шары, зайцы, свидетели наших успехов и огорчений. Звучит музыка из нашего с нами теперь неразлучного магнитофончика. Ваня в профессионально надежных руках массажиста. За окнами большими хлопьями идет снег. В замкнутости этого круга, привычных занятий и в этом снеге ощущение минутного, абсолютного счастья. Сохранить бы его в себе надолго. Поездка в Москву состоится 20 января. Финансовая сторона этой поездки благополучно разрешилась. Часть суммы прислал брат переводом, часть вытрясла из отдела соцзащиты, годовое пособие на ребенка. Плюс Валерина жалование. Поедет с нами крестная. Остановимся на квартире ее брата, что весьма удобно. Все складывается неплохо. Будем надеяться, что нам помогут. Новый год встретила с верой, надеждой и любовью, со спящим Ваней, с фотографиями родных и близких. Праздник, если его не с кем разделить, тяжелое испытание. Образуются пустоты, которые трудно заполнить чем-то будничным. Колючих еловых веток Ваня побаивается, прячет руки. Поход на елку в Дом пионеров его не впечатлил, а меня по этой причине расстроил. Зато подарок, набор конфет, очень понравился. Хлопал в ладоши, визжал от восторга, разбросал, что мог, развернул и понадкусывал. Лезут очередные зубы, очередной стоматит. Плохо спим, едим, капризимся сверх всякой меры. У Валеры простуда с осложнением на уши. Почти ничего не слышит, раздражен. Обычная история, они с Ванькой болеют, я мечусь между ними, а они все мои попытки помочь отметают напрочь. Не имею я права болеть, расслабляться, раздражаться, ждать сочувствия и понимания. 23 января 1998 года. Тула, Новодмитровка. Из письма Лене. Ленчик, привет. Поездку в Москву пришлось отложить до ближайшего воскресенья. Может, это и к лучшему. Впереди будет рабочая неделя, запас времени. Целую неделю просидели дома. Наш массажист Сергей Юрьевич готовится к сессии. Я, согласно своему же рецепту борьбы с плохим настроением, напекла пирогов, довязала свой победно-красный свитер, но тревожная заноза сидит в сердце и ноет, не отпускает. Очень хочется прижать Ваню к себе и не отдавать никому, ни на какие обследования, и самой не отвечать на многочисленные расспросы. Очень хочется в мечту, в лето, к морю. Мы с тобой, Лена, наши дети, соленый прибой лижет пятки, Ваня бегает. Солнечно, безбрежно. На этой мечтательной ноте заканчиваю, так как силы на исходе 2 часа ночи. Завтра, уже сегодня, мы уезжаем. Впереди дорога, тяжелый день и еще Бог знает что. Февраль 1998 года. Тула. Из дневника. Результат нашей поездки превзошел все ожидания. 18 февраля Ване предстоит объемная нейрохирургическая операция. В первый же день мы попали на прием к ведущему специалисту в этой области. Он очень обстоятельно выслушал, посмотрел и вынес вердикт – операция. И чем раньше, тем лучше. Оперативным путем будут раздвинуты черепные швы. Это даст возможность нормального мозгового кровообращения и развития. Другого выхода нет. В один день все решилось, и все во мне перевернулось. На следующий день я, оставив Ваню с крестной, ездила в департамент здравоохранения Москвы за талоном на бесплатную госпитализацию. Стоимость операции более 20 миллионов. Так что нам невероятно повезло. 29-го ездили на Крутицкое подворье к иеромонаху Анатолию, возглавляющему душеспасительный православно-медицинский центр. В миру он невропатолог, доктор медицинских наук. Встреча с ним была важна и с медицинской, и с духовной точки зрения. Принял нас очень благожелательно, осмотрел Ваню, подтвердил диагноз и необходимость операции. Благословил. Очень благодарна крестной Ольге Андреевне. Без нее, ее помощи, мне бы это все не осилить. Если я скажу, что боюсь, ничего не скажу. Страх в каждой клеточке, он лежит на дне моей души, и я физически ощущаю его тяжесть. Все делаю на автомате, а когда Ваня спит, сижу в оцепенении, не имея сил сдвинуться с места. Предстоящие до отъезда 2 недели нужно сделать очень многое. Сдать анализы, собрать справки, собраться с силами, деньгами, вещами. Несмотря на отчаянный страх, где-то глубоко надежда, что все будет хорошо. Господи, дай сил вынести все, что предстоит. Март 1998 года. Тула. Из дневника. Вот мы и дома. Выписали нас 6 марта, через неделю после операции. Никто, и мы сами, не ожидали от себя такой прыти. Слава Богу, операцию и первый послеоперационный период перенесли мы хорошо.

нейрохирургии глаза на лоб полезли, когда он зашел нас проведать и увидел Ваньку под капельницей в обнимку с магнитофоном. На следующий день мы разгуливали по коридору. Все наше бытие теперь делится на до и после операции. И дай Бог, чтобы наши надежды оправдались, чтобы это было самым тяжелым испытанием нашей жизни, точкой отчета к лучшему. Путь к выздоровлению еще очень долгий. Видимых результатов нет, и я к этому оказалась не готова, как и к самой выписке, потому что знала, в Туле со своими тревогами мы будем совершенно одни. Мне не у кого будет спросить, все ли идет так, как нужно, так ли все должно быть и выглядеть, как это выглядит. Один взгляд нашего хирурга на наши проблемы и больничная солидарность в этом плане бесценны. Валеру упрекнуть не в чем. Он возится с Ваней, дает мне возможность передохнуть, помогает чем и как может. Ванька липнет к нему, отодрать невозможно. Один звук папиного голоса вызывает бурю восторга. У них свое общение, свой язык, свои игры и песни. За окнами дождь, снег, ветер, мороз. В результате гололед и никакой возможности выйти на улицу. Не то чтобы погулять, взять самое необходимое. Зима не отпускает, и больница не отпускает. Вторгается в мои сны. Жизнь на грани смерти в масштабах нашего отделения, где врачи шествуют как полубоги, где чужая боль как своя, где рядом с отчаянием и страхом соседствует надежда, где свои радости, ценности, несоизмеримые с привычным, домашним, мирным. Апрель 1998 года. Новодмитровка, Тула. Из письма Лены. Дорогая Неля, сегодняшний день для меня, если не знаменательный, то, по крайней мере, необычный. Во-первых, я получила твое письмо. Во-вторых, я, несмотря на увещевания окружающих, сделала на свое полукаре химию и стала похожа на одуванчик в зрелом возрасте. Мое стремление изменить имидж дало весьма плачевные результаты. Но это раньше меня могли огорчить подобные пустяки, а теперь я на все смотрю философски. И в-третьих, сегодня я отказалась от предложения руки и сердца. Ты удивлена? Я тоже. Это нелепое сватанье меня скорее рассмешило, чем огорчило. А на улице весна. Свежесть и прелесть ее невообразимая. Везде белое кипение цветущих вишен, абрикосов. Пишу тебе на исходе чистого четверга с пожеланиями чистоты в душе и помыслах, именование всяких страстей и смуты. Знаешь, какие слова мне недавно попались на глаза и поразили настолько, что не могу с тобой не поделиться. Это слова молитвы о душевном покое. Господи, дай мне терпение принять то, что я не в силах изменить. Дай мне силы изменить то, что возможно. И дай мне мудрость научиться отличать первое от второго. Так что желаю тебе, Неля, мудрости, а терпения тебе не занимать. Апрель 1998 года. Тула, Новодмитровка. Письмо Лене. Так получилось, что 14 апреля мы не поехали на консультацию в Москву. Ванюха рассопился, я расклеилась. Снегопад на уровне стихийного бедствия. Все вместе протормозило нас до лучших перемен. Зато 14 апреля я получила целых 4 письма. Щедрая компенсация за все наши неприятности. Твое письмо, Лена, особенно порадовало радостным весенним настроением. Если невозможно изменить свою жизнь, нужно менять то, что мы в состоянии изменить. Ванюшка пытается ползать, перекатывается по полу, подбираясь таким макаром ко всем интересным и потенциально опасным местам, веселится, сидя у меня на голове. Поездка в Москву состоялась, наконец-то. Выдержали мы ее вполне самостоятельно, умудрились за один день справиться со всеми делами. На первый взгляд нашего Лопатина все идет так, как должно, а Ваня идет в его диссертацию.

эмоцию. Прогулки в коляске Ваню явно не устраивают. Ребенок тянется к траве, земле. Для него нет вещей неодушевленных. Считает своим долгом накормить, напоить магнитофон. Сунул сухари в кассетник и полил кефиром. Свои игрушки и даже собак и кошечек на картинках. Чувство собственности в зачаточном состоянии. Он охотно делится всем со всеми. Замиранием и восторгом смотрит Хрюшу по телеку. Слушает напетые мною с пеленок песни. Любит играть в прятки, в мячик. Мой ребенок не созерцатель, но при всех своих ограниченных возможностях – делатель. Я иногда со смехом наблюдаю, как он осваивает территорию, не оставляя и намека на прежний порядок. Впитывает в себя все как губка. И я чувствую, отдача будет, непременно будет. В целом стабильное, самоуглубленное течение жизни. Я знаю точно, куда и зачем иду. Я поднялся на холм, полон грусти. И что же там шиповник в цвету? У вас сейчас цветет акация. Ее запах напоминает мне Николаев, весну второго курса. Помнишь наше шатание по бульварам, площадям и крышам ночного города, с которых открывалась панорама Южного Буга, огней набережной и душистые, белые, медово-густые облака акаций над городом. Как давно и как недавно все это было. Когда я, переполненная чувствами, пыталась поделиться своими больничными впечатлениями с соседями, они смущенно слушали меня, стараясь перевести разговор на другую тему. Дескать, и так мало вокруг положительных эмоций. Такому умению отгородиться от жизни я не завидую. Не умею спокойно пройти мимо чужой боли, даже если помочь невозможно. Неужели для того, чтобы хоть что-то понять в этой жизни, нужно выстрадать? Ванька, кажется, умнеет. Волосики хоть и неравномерно отросли. Такой славный ежик. Глазки смотрят ровнее. И взгляд, и форма головы другие. Активность беспредельна. Сегодня самостоятельно выполз из комнаты в коридор. Ползает не на четвереньках, ему еще трудно удержать себя в таком положении. А как-то по-пластунски, перекатываясь, подтягиваясь, всеми возможными способами добирается до желаемой цели. Целеустремленность, помноженная на упрямство, творит чудеса. Наша маленькая и вполне заслуженная победа. На улицу собираемся с удовольствием. Только скажи, пойдем гулять. Такую радость изобразит на рожице. Сейчас пробуем ему через день делать гидромассаж. Ведет себя возмутительно. Отбивается всеми лапами. Я и массажист, мокрый с ног до головы, под гудение аппарата поем на пару песни, мычим, как коровы, и лаем, как собаки. Весело, одним словом. Май 1998 года. Новодмитровка, Тула. Письмо от Лены. Завтра 25 мая. Последний звонок. Мой восьмой последний звонок. И я знаю, что завтра на школьной линейке я обязательно расчувствуюсь до слез, принесу домой охапку цветов, все прощу своим кровопивцам-ученикам. В такие моменты я еще острее осознаю, что никуда мне от моей школы не деться, что сельская школа — это совершенно особое явление, некий удивительный организм со своим строением, привычками, законами жизни. Мы, учителя и наши детки, как члены одной большой семьи, вместе делаем одно большое дело, вместе проводим довольно много времени. Во время уроков по разные стороны баррикад, а на переменах бок о бок мирно греемся на солнышке. Мы прекрасно знаем друг о друге все: родословную, перипетии жизни, обстановку в семье, слухи, сплетни и степень умственного развития. Мы, как экипаж подводной лодки, деться друг от друга никуда не можем и делать то, что хотим, не вольны. Другое дело, что сроки нашего пребывания на борту разные. У них 10 лет, у меня же вся жизнь. Опять я начинаю. Ведь дала же себе слово не роптать. Хотя сегодня еще можно. Клясться в вечной любви к школе буду завтра.
А вы, мои хорошие, оставайтесь живы-здоровы, поскорее отбывайте свою больничку и приезжайте. Мы вас очень ждем. Июнь 1998 года. Новосветловка, Новодмитровка. Письмо Лене. Дорогие, хорошие наши Ленки, спешу вас успокоить, с нами все в порядке. Доехали мы вполне благополучно, без сюрпризов со стороны Вани. Правда, Иван с Галей совсем ненамного опоздали к прибытию поезда. Можете себе представить мою физиономию к тому моменту, как мы выбрались из вагона. Нас опять никто не встречает. Добрались уставшие, переполненные Новодмитровкой, встречей с вами, всем увиденным, услышанным, недосказанным. Свою беду я увидела в твоих глазах и отчасти твоими глазами. Фрагменты наших писем обрели законченность. Все стало на свои места. Я могла бы сказать, у тебя все в порядке, если бы не застывшая тоска в твоих зеленых глазах. Но есть одна неясная тревога. Ее как боль не вынуть из груди. Да, впереди у нас еще так много. И все-таки как много позади. Так и осталась во мне эта твоя тревожная заноза вперемешку с радостью встречи и горечью расставания. Родные встретили нас с редким пониманием, терпением, любовью. Ванька цветет в лучах любви. Без меня ведет себя вполне прилично. Отдав его бабушке, переключаюсь на другие виды деятельности. Копаюсь в огороде, пеку пироги, варю варенье. Нам с Ваней здесь хорошо, каждому по-своему. Бедная мама украдкой плачет, глядя на Ваню, его послеоперационные швы. Понимая собственное бессилие перед моей судьбой и судьбой внука. С Ваней очень терпеливо, когда он с ней, я спокойна. Я радостно спокойна, когда он с Таней, Галей, они у меня редкие молодцы. Осторожно подсунули мне статью из журнала о методах лечения ДЦП в Львовской области. Перечитала Ахматову. Вот вам от Анны Андреевны. Старые больные чувства тешит запах хризантем, а печали без названия тешит черный виноград. Но когда виски седеют, утешает только песнь. Июль 1998 года. Новосветловка, Новодмитровка. Письмо Лене. Свершилось. Ваня сказал «мама». Звучит это так трогательно, с этим не сравнится ничто на свете. Во взятом на прокат манеже стоит у опоры, скачет, приседает, там даже ползает. Днем спит по 2-2,5 часа без особых моих усилий в моей люльке, сделанной для меня моим отцом. Нормально ест, щеки появились, играет. Любит походы к тете Гале и Танюше, любит встречать корову Марту и посиделки с бабушкой вечерочком у ворот в окружении соседей и соседских ребятишек. Любимые развлечения во дворе. Первым делом идем к собаке Шарику, обмен любезностями. Потом котам. Гоняем уток и кур, поднимая и бросая в них, ну, чем придется, что под руку подвернется. С деловым видом открываем-закрываем калитки. Осилил, как говорит, коровка, му, баранчик, бе, вместе с мама, папа, баба, почти весь словарный запас. Но язык жестов очень выразителен. Светлая музыкальная картинка нашего лета. Мы в своей хате, на полу, дружно, в 4 голоса, я, мама, Галя, Таня, распеваем песни. Репертуар от народных до детских песенок. Ванька — единственный благодарный зритель и слушатель, радостно хлопает в ладоши. Июль 1998 года. Новодмитровка, Новосветловка. Письмо от Лены. «Дорогая Неля, скоро твой день рождения. Очень много слов хотелось бы тебе сказать. Скажу только 2. Будь счастлива. Я хочу, чтобы ты увидела и ощутила счастье в улыбке Ваньки, в его первых шагах, в лицах родных людей или в томике любимых стихов, в цвете акации и зрелых вишен,
аромате любимых тобой хризантем. Я очень рада, что обстановка твоего родительского дома так подходит Ване, что он хорошо себя чувствует и делает тебе приятные сюрпризы. Лучшего подарка ко дню рождения, чем его мама, и придумать невозможно. Мы уезжаем с Аленкой в Молдавию, а к моменту возвращения должен решиться вопрос насчет моря. Сейчас вечер, уже темно. Я сижу в спальне, в кресле. На столе твои письма в желтом пакетике, чашка остывшего чая, яблоко. И занимаюсь одним из своих любимейших занятий. Пишу письмо тебе. Незамысловатая картинка, но в ней полнота жизни, здесь и сейчас. Я хочу запомнить этот момент и поделиться с тобой. Еще хочу поделиться картинкой счастья по-ахматовски. Мало мне нужно на свете, но это весь свет может статься. Тебя, зеленые ветви, и чтобы в листьях акаций ветер шуршал ребя, и чтобы на сердце покой, и чтобы котенок стал за навеской играть, а мне сидеть на крылечке день-деньской и ничего не знать. Я очень хочу видеть тебя вот такой, безмятежно сидящий на крылечке, чтобы на сердце у тебя был покой. Август 1998 года, Новосветловка, из дневника. Очень много хорошего, светлого вместили в себя эти полтора месяца. Послезавтра увижу Николаев. Встреча с городом юности завершит летний отпуск. Мои отпускные впечатления, которые начались в Белой Кринице, Новодмитровке, и связано с моими замечательными Ленками.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия соль бемоль мажор опус 16 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В нашем городе есть два знаменитых архитектора, об одном из которых мы, конечно, знаем и знаем, насколько он знаменит. Это Адриан Захаров. Но о втором архитекторе известно очень мало, и только за последние 20-25 лет его имя опять возникает из небытия. Это Федор Иванович Демерцов. Почему я с такой тревогой говорю об этих именах? Все знают Адриана Захарова как автора знаменитого Адмиралтейства, которое изучают в школе, которую показывают всем туристам, посещающим наш город. Действительно замечательное сооружение. Но мы всегда забываем о том, что Захаров был и творцом двух соборных храмов, и построенных им в то же самое время, когда он строил здание Адмиралтейства. Прежде всего, это, конечно, собор Андрея Первозванного в Кронштадте. Сооружение, которое, возможно, было первоначально запроектировано Камероном, но Камерон даже не приступал к его строительству, и, скорее всего, Захаров построил его по своему собственному разумению, поскольку этот храм напоминает именно русский классицизм и совершенно не похож на, например, Софийский собор, устроенный Камероном. И он напоминает и другой храм Захарова, церковь апостола Павла на Александровском заводе. Оба эти храма построены по той же самой схеме, что и Троицкий собор Александра Невского монастыря, и принадлежат к эпохе русского классицизма. Это одноглавые храмы в форме корабля Нефа, имеющие, собственно говоря, вот этот главный проход Неф, а над входом колокольную или две, как в храме апостола Павла. Традиция возведения этих храмов восходит в нашем городе еще к эпохе Петра I. Точно такой храм с колонным портиком, с портиками по обе стороны нефа для боковых входов и с куполом в центральном средокрестье, построенный еще в Петровское время, и, конечно, прототипом этого храма в другую архитектурную эпоху является собор святого Петра и Павла в крепости. Но также фактически построен и Троицкий храм в Александро-Невском монастыре. Надо сказать, что для своего времени Андреевский собор Кронштадта был замечательным сооружением. Он был, конечно, меньше Троицкого монастырского собора, но Кронштадт и в начале XIX века был невелик и как морская база, и, собственно, как город. Поэтому собора хватало. Но вот этот одноглавый храм с очень высокой колокольней, который стоял в центре низкого острова в Финском заливе, в общем-то, был виден, конечно. Застройка Кронштадта и сегодня низкорослая. Здания в 2-3 этажа, конечно, не скрывали высокий обширный купол Андреевского собора и его колокольню. Собор был очень важен для обитателей Кронштадта, потому что именно моряки, которые никогда не могут быть уверены в завтрашнем дне, их семьи были особенно набожны в нашем городе. И этот храм, который был приходским для морской кронштадтской эскадры, был, конечно, центром, духовным центром Кронштадта. Ну, а на вторую половину XIX века, конечно, он был связан с личностью настоятеля Иоанна Сергиева Кронштадтского, ныне святого покровителя нашего города. Но к концу XIX века, конечно, и город расширился, и приход расширился. И сам Иоанн Кронштадтский, который был привязан к своему храму и способствовал его расширению, созданию вокруг него целого комплекса благотворительных учреждений, именно он стал инициатором строительства в городе грандиозного Никольского собора, который он не успел увидеть, не успел посетить на освящении, но который вот недавно возобновлен и ныне является духовным центром города. Обратите внимание, что Никольский собор стоит так, что он ни за что бы не помешал старому историческому храму. Старый храм находится недалеко от центральной улицы, от гостиного двора Кронштадта. Он находится в гуще городской жизни. А Никольский собор мемориален. Он окружен парком, он возвышается над гаванью, он возвышается над городом, он возвышается над заливом. Эти два храма и задуманный отцом Иоанном Никольский собор никогда не спорили между собой, и храм работы Адриана Захарова никогда не терял в глазах своих прихожан. Другой храм Адриана Захарова еще менее известен. Сохранились лишь две фотографии и иконостас в собрании Русского музея. Храм раннего классицизма. Храм, который был приходским для казенного заводского поселения за пределами черты Петербурга. Храм, с одной стороны, почти сельский, но своей величиной долженствующий показывать значение, и он построен как мемориальный, в память императора Павла Петровича, его сыном, императором Александром. Поэтому этот храм так значителен. И его структура архитектурная полностью повторяет архитектонику Троицкого собора Александра Невского монастыря. Тот же большой купол, который царствует над фасадами, тот же самый фасад с дорическим портиком и двумя небольшими колоколенками, обрезанными, правда, а не купольными, как в Троицком соборе, и этот храм являлся своеобразным повторением Троицкого собора-монастыря в верховьях Невы. Проезжая по воде вдоль Невских берегов, петербуржец видел грандиозный монастырский собор и его отголосок в казенном предместье. Конечно, заводской храм, в котором сложились традиции почитания местным населением, не мог остаться в живых, когда город достиг уже вот этого заводского предместья, когда там возник и Невский машиностроительный, и множество заводов Невской заставы. И, конечно, как большинство храмов этого заводского предместья Петербурга, он был уничтожен еще в 30-е годы, точно так же, как Скорбященская церковь на Стеклянном заводе и церкви в Фарфоровском предместье и так далее, и так далее. И именно значительность этого храма, по-видимому, и послужила причиной того, что его захотели стереть, дабы он не напоминал о традициях заводского предместья.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. В гостях у нас вновь Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Заслуженный архитектор России, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитекторов. Владимир Кузьмич, мы с вами по Петербургу путешествуем. Сейчас мы зашли в район Пески, и историй, которые мы здесь можем узнать, очень и очень много, как о самих зданиях, так и о жителях этого старинного района нашего города. Но вот вначале я хотела бы ответить на вопрос нашей радиослушательницы Натальи, которая задавала нам какое-то время назад вопрос по поводу забора, который стоит у парка Лесотехнической академии. Я очень надеюсь, что Наталья нас услышит. И вот Дмитрий Ратников, наш друг нашего радио, специально для вас, Наталья, отвечает на этот вопрос. Действительно, забор по проспекту Энгельса, скорее всего, или Большому Самсоневскому.
1: Нет, это уже, я думаю, Энгельса, да?
0: Напротив этот Ланской, участок, во всяком случае, напротив станции Ланской, там установлен забор около парка. И жители, и все те, кто приезжает в этих местах, конечно, несколько взволнованы, что же там еще хотят сделать с парком. Оказалось, что там идет проверка, водоканал проверяет свои сети, и точнее, как Дмитрий сказал, канализацию. Поэтому это просто плановые работы, по завершению которых забор будет убран, пока парку ничего такого страшного не угрожает,
1: ну, да, Владимир Богу, Кузьмич? Да, слава Богу.
0: Да, так что это ответ на вопрос нашей слушательницы. И еще одну такую горячую точку, возможно, мы с вами сейчас напомним или нет, то, что касается моста.
1: Да, можно вкратце, да.
0: Да.
1: Ну, в связи с тем, что новый мост через Неву, планируемый вниз по течению еще за Благовещенским мостом.
0: Новоадмиралтейский уже название такое фигурирует.
1: Ну, ориентировочно, да. Я думаю, что название может еще и измениться. Но ориентировочно он давно называется Новоадмиралтейский. Вот его сейчас включили в перечень объектов, которые могут возникнуть в исторической зоне Петербурга. И в связи с этим многие неравнодушные люди очень сразу обеспокоились, а не исказит ли этот мост, во-первых, исторические панорамы Невы, во-вторых, что будет с этой частью Васильевского острова, куда мост придет, усилится транспорт в этом месте и так далее. В общем, вот тревога снова всколыхнулась. Она время от времени появляется в массовом сознании, а потом снова уходит, поскольку, вообще говоря, история очень старая. Новоадмиралтейский мост между Васильевским островом и Новоадмиралтейским островом, а есть такой остров, где расположены Адмиралтейские верфи сейчас. Так вот, этот мост планировался в генеральном плане города уже очень давно, еще лет 50, наверное, назад. И из одного генерального плана в другой он так постепенно в качестве далекой перспективы и переходит. По-прежнему перспектива его строительства очень туманная. Кроме того, это очень сложное место с точки зрения судоходства. И несколько лет назад, я помню, последний всплеск интереса к этому мосту был лет 5, наверное, назад или 6, проводили детальные анализы и даже проводили по фарватеру Невы модель корабля, чтобы понять, как суда будут вести себя в этом месте Невы, когда появится мост. Дело в том, что Нева здесь слегка изгибается. А течение у Невы, как все знают, очень сильное. И вот на этом повороте делать мост не очень рационально, потому что корабли при малейшей неточности движения, они могут наехать на опоры моста. Вот такая вероятность аварий несколько выше, чем в других местах, где мосты благополучно существуют. И то время от времени что-то случается. а вот здесь вероятность становится выше. В общем, технически это непростая проблема. Делать высокие опоры и подвешивать мост, как, скажем, на западном диаметре, здесь нельзя, потому что тогда это будет точно сильное вторжение в исторические панорамы. Значит, нужно делать мост традиционный, стоящий в воде ногами. И вот тут возникают, возможно, какие-то риски для судоходства. Но по этой причине, а кроме того, потому что все время средств не хватает, и какие-то другие мосты, вот они более первоочередные, вот сейчас уже строится Большой Смоленский мост, и еще есть там Канонерский, предполагается, то ли мост, то ли туннель Орловский и так далее. Так что я думаю, что... далекая перспектива со строительством этого моста. Ну, а вообще говоря, связывать Васильевский остров с Адмиралтейской частью, конечно, нужно дополнительными какими-то переправами, потому что сейчас движение очень затрудненное.
0: Да.
1: И западный скоростной диаметр помог, конечно, в этом отношении, но все равно его недостаточно.
0: Действительно, нам не хватает мостов. Вот наш Васильевский остров с Адмиралтейским связать, это было бы спасение для многих.
1: Очень, ну, да. И, ну да, улучшилась бы связь.
0: И транспорту было бы легче, и пешеходам тоже. Но дело в том, что сейчас, вот вы сказали, что это далекая перспектива.
1: Ну, я так думаю, да.
0: Да, ну вот на ваш взгляд, это далекая перспектива. Но сейчас вот жителям Василеостровского района присылают такие письма, что вот уже как бы проект вот-вот будет утвержден, и этот мост предполагается построить между 17-й и 18-й линиями.
1: Да.
0: И вот это меня несколько насторожило, вот наше здание,
1: как раз напротив 17-й, 18-й линии. Радио,
0: может ли такое быть, что вот к историческим зданиям
1: выход?
0: Понимаете,
1: там очень много проблем, в том числе и это. Действительно, довольно необычно делать мост, который не имеет продолжения в виде улицы сразу, а находится, значит, съезжает на набережную между двух улиц. Это значит, что весь транспорт должен обязательно поворачивать.
0: Да, какая-то развязка.
1: Причем делать, такая. Делать ее с двумя поворотами, в общем, сложно. Другая сложность на Адмиралтейском берегу, потому что там находится завод Адмиралтейской верфи, который пока владеет этой территорией. У него там расположены какие-то помещения, немногочисленные, правда, и не основное производство, но тем не менее.
0: Да.
1: И там тоже проблемы со съездом с моста, потому что движение попадает на Пряжку. А набережные реки Пряжки довольно узкие, и там нужно тоже придумывать, как разворачиваться, и грузовой поток идет через Коломну таким образом. Вернее, это транспортный поток, грузового там не будет, конечно. Вот. И это тоже проблема, что получится в Коломне. В общем, довольно сложная...
0: Вопрос этот.
1: Есть решение, так сказать, сделать мост в другом месте.
0: Ну да.
1: Еще ниже по течению, там, где находится Балтийский завод. Но Балтийский завод совершенно не хочет отдавать свою территорию. У них они обеспечены заказами и военными, и гражданскими, они там ледоколы строят. То есть это вообще стратегическое предприятие общероссийское.
0: Их подвинуть, в общем-то.
1: А там бы было, конечно, было бы совсем неплохо пройти через промышленную зону, и прямо на Личная улица могла бы перейти на Адмиралтейскую сторону.
0: Ну, вот жителей Василеостровского района приглашают принять участие в обсуждении этого проекта, и, может быть, действительно стоит проявить активность и узнать, что же сейчас на данном этапе планируется, во-первых, и, во-вторых, вот, а вдруг что-то сноситься опять будет, не дай бог, из
1: исторических
0: зданий.
1: Ну, по моим сведениям, ничего не планируется, не проектируется, есть только разные варианты, и просто сейчас паника возникла в связи с выходом корректировки закона по охране, по объединенной охранной зоне, который ГИОП, значит, опубликовал, комитет по охране памятников, и вот там этот мост упомянут как возможный объект.
0: Да. Ну, спасибо, Владимир Кузьмич. Владимир Кузьмич будет свой рассказ по нашей основной теме иллюстрировать фотографиями, которые он подготовил. И уже есть одно сообщение от Дмитрия. Добрый вечер, уважаемый Владимир Кузьмич. Как же вы интересно все рассказываете. Спасибо вам огромное. Пользуясь случаем, хочу также сказать спасибо и прекрасный ведущий, особенно за прекрасное прочтение книг. Всегда с удовольствием слушаю. Ну, Дмитрий, вы нас перехвалили.
1: Хорошо.
0: Да, ну хорошо. Спасибо вам большое за теплые слова.
1: Люди слушают, да.
0: Да, очень приятно. Благодарим. Значит, наша передача не зря выходит в эфир. Правда, Владимир Кузьмич?
1: Я тоже надеюсь, да.
0: Да. Итак, мы сейчас отправляемся на Пески, в этот район, который мы уже несколько программ как вот посещаем. Прошлая наша программа закончилась. Мы подходили к Мытнинской улице, смотрели
1: Мытный
0: двор, поняли, что Мытный — это совсем не баня, а это как бы вот...
1: Склады.
0: Да, торговые склады, которые, да, вот налоги там взимают. Вот, и... Закончилась наша программа на храм Шостаковской иконы Божьей Матери.
1: Мы его
0: подошли.
1: Упомянули, да. И о нем сегодня обязательно поговорим.
0: Поговорим. Да. Наверное, мы с него начнем или с чего-то другого вы хотели бы?
1: В общем,
0: как хотите.
1: Я думал сначала поговорить о соседнем комплексе.
0: Отлично.
1: Мы говорили о Мытном дворе, об Овсяниковском саде.
0: Да.
1: Я, кстати, должен поблагодарить вас за эту передачу тоже, раз уж речь идет о благодарностях. Дело в том, что вот в данном случае, когда мы говорим о Песках, я сам все свое детство и юность прожил на Песках. Мы жили на улице Некрасова около рынка. Продолжение Некрасова — это 8-я Советская, бывшая Рождественская. И, в общем, это как раз район Песков. Но я сейчас, готовя передачу с вами вместе, узнаю так много нового, что мне безумно интересно. И я очень рад, что мы вышли на такую тему.
0: Да, там действительно очень много всего интересного. И вот начиная с самих названий улиц и с тех зданий, которые там расположены, и с владельцев этих зданий, это все просто...
1: Ну и вот есть еще связанное с моей личной жизнью обстоятельство, о котором я сейчас скажу. Значит, рядом с Мытным двором с одной стороны находится Овсяниковский сад, а с другой стороны находится, мы показывали на карте, больница со своим сквером, то есть еще один сквер там есть, который называется сейчас «Госпиталь ветеранов войн». Войн во множественном числе, к сожалению, поскольку все время, значит, мы в каких-то конфликтах участвуем. Ну, ветеранов Великой Отечественной войны уже практически не осталось, а вот ветеранов Афганской войны, например, довольно много, Чеченской войны, ну и сейчас тоже идет военный конфликт. Так вот, этот госпиталь — это исторический комплекс, о котором мы с вами однажды упоминали в своих передачах, это Евгеньевская община сестер милосердия Красного Креста. Это красно-кирпичное здание, довольно интересное по своей архитектуре, построенное в 1899 году, то есть, по сути дела, на границе 19 и 20 веков. Но сама по себе община сестер милосердия, это Евгеньевская, да, она существовала еще и раньше, в XIX веке, а это просто у них новый центр такой, где была и богадельня, и больница, и даже большой издательский дом, что очень интересно, на чем они зарабатывали средства. Значит, по датам, да, расположена эта Старорусская улица, дом 3, на углу с Новгородской. И по датам 899 год строительства главного здания и еще нескольких корпусов. В 1912 году была построена часовня. В 1908 еще чуть раньше павильоны уже построены, были еще реконструированы и увеличены. И в 1906 году там было открыто издательство. Издательство это зарабатывало деньги на том, что они выпускали самые известные их продукции — открытки открытки с репродукциями картин русских художников. И вот эти открытки были чрезвычайно популярны. Художники передавали свои работы, значит, в качестве благотворительности. И на продаже открыток эта община Красного Креста довольно прилично зарабатывала, и все деньги вкладывались, конечно, в их деятельность, и в том числе в строительство этих зданий. Что касается архитектуры этого здания, архитектор с необычной фамилией Пруссак. Пруссаками у нас называли немцев из Пруссии. Вот его фамилия Пруссак, наверное, немец был. Значит, она относится к кирпичному стилю, так называемому. Это архитектура конца XIX века. Очень много построек и промышленных в таком стиле, и жилых домов, и вот разных общественных зданий, в том числе вот это. Кстати, довольно популярно было применять такой стиль для больниц почему-то. Вот есть большая больница на углу Лиговского проспекта и улица Некрасова, это тоже пески как раз. И она тоже сделана в этом кирпичном стиле с определенными элементами модерна. А в данном случае определенные элементы внесены такой готической архитектурой. Вот на этих фотографиях это довольно заметно, особенно в верхней части здания, в карнизах, такие там выступы, башенки, как будто это все какой-то готический собор европейский. Но основа, конечно, такая скорее старорусский стиль и с примесью модерна тоже. Так что это очень интересный комплекс, а меня он задевает еще потому, что я коллекционирую открытки всю свою жизнь с юности, открытки с изобразительным искусством, со скульптурой, с живописью. И поэтому я вот эти открытки общины Святой Евгении очень хорошо знаю, хотя у меня нету ни одной подлинной, но у меня есть довольно много их в перепечатке уже. В советское время их перепечатывали вот в 60-е годы и в 70-е. Довольно много выпускали. Замечательных художников Билибина, например, вот по мотивам русских сказок и былин. Или Добужинского, вот «Пейзажи города». Там были изданы очень много очень хороших таких вот произведений, которые вошли, по сути дела, в русскую культуру.
0: Да, вот я вам тоже могу свое воспоминание туда же добавить. У меня тоже в моей библиотеке есть книга, не могу, может быть, одна, может быть, две, не могу вспомнить название, которое было издано как раз Евгеньевской общиной, и книги очень хорошего качества.
1: Да, да. Поэтому... У них хорошая была полиграфия, цветопередача, в общем, все это было на большой высоте. Так что вот это вот замечательный комплекс, который продолжает работать по первоначальному назначению, с небольшими изменениями, в общем, архитектурными. Конечно, были достройки, пристройки, и сейчас это все приспособлено к современной технологии медицинской в интерьерах. Но вот для города это очень памятное историческое и архитектурное место.
0: Замечательное место, да.
1: Рядом, значит, уже вне пределов вот того квартала, где находится Мытный двор, но прямо на его границе, на другой стороне Старорусской улицы, название-то какое старорусское, да, находится церковь с очень интересной архитектурой, которая, безусловно, напоминает московско-ярославский церковный стиль. Она тоже построена на границе XIX и XX веков. Точно она была открыта в 1900 году. Церковь эта имеет еще очень интересное название. Она называется Шестаковская икона Божией Матери. Шестаковская, да, церковь была построена как подворье Шестаковского монастыря. Шестаковский монастырь вообще где-то находится, сейчас скажу, в Тверской губернии. Он, видимо, и сейчас существует, но в советское время, конечно, был закрыт. Так вот, подворье в Санкт-Петербурге, то есть гостиница, церковь, хозяйственные корпуса, были построены именно здесь в 1900 году. Хотя сам монастырь со своим таким необычным названием возник еще в середине XIX века, и «шесток» на старом русском языке означает «часть русской печи». А именно, я посмотрел специально сейчас по конструкции русской печи, это то место перед, собственно, топкой, или перед камерой, где готовят еду, а иногда даже и мылись, как рассказывают вот, в разных источниках. Вот. Так вот, полочка, на которую ставят горшки, сковороды и так далее, прежде чем их задвинуть или после того, как их вытаскивают, вот эта вот передняя полочка называется шесток. Ну, может быть, связано со словом «шест». Да. Ухват, там, которым подхватывали эту посуду и так далее. И по легенде в XIX веке на шестке, то есть вот прямо на русской печи, была обретена икона. Икона Божией Матери. Вот появилась чудесным образом, никто не знает откуда и как, и в связи с этим вот и был основан Тверской губернии монастырь.
0: Икона так что название вот, Шестаковская.
1: Икона так и называется, Шестаковская икона Божией Матери.
0: Каждый сверчок знает свой шесток.
1: Да, знает, вот, кстати, да, поговорка есть такая, где это слово используется. Но вторая необычная особенность этой церкви в том, что в ней с самого начала был грузинский приход. То есть в Петербурге до революции, конечно, так же, как и сейчас, жило достаточно много грузин, которые составляли какое-то сообщество, грузины православные, ну, одна из ветвей православных церквей, и они вот решили свой приход, значит, иметь в Петербурге. Именно эта церковь была грузинского прихода. И сейчас она снова возвращена грузинской общине, и она снова, значит, обслуживает грузинский приход. Так что это такая историческая особенность очень важная. Ну и вот эта архитектура такая праздничная, нарядная очень, московская, ярославская, 17 века, в основном еще до петровских реформ, она здесь присутствует, но со своими петербургскими особенностями. Вообще, московская и ярославская архитектура всегда очень многоцветная была в ту эпоху. А эта церковь, как мы видим, она довольно такая монохромная, сдержанная, можно сказать. Очень сдержанная по цвету, почти в один цвет. Вот чуть-чуть только фон отличается от белых деталей. Но вот в этом есть какое-то влияние петербургской архитектуры, прежде всего эпохи классицизма, когда штукатурка красилась в разные цвета, но цвет был очень часто довольно изысканный такой, нежный, иногда серый, иногда розовый, как вот Строгановский дворец на Невском. Вот, иногда более активный, как зеленый там, или синий. Ну, вот все знают, Зимний дворец такой активный, зелено-белый. Вот. Но вот в данном случае, во всяком случае, вот видно, чувствуется влияние петербургской архитектуры тоже. Так что непростая церковь очень. Она, конечно, была в советское время закрыта, как большинство церквей. До 1932 года она работала. А вот в 1932 году, то есть достаточно поздно, уже ее закрыли. И после войны перестроили под размещение там проектного института. То есть там была полная реконструкция, снесенные купола. В общем, все это осталось только вот коробка, можно сказать, здания и никаких следов церковных. И восстановление ее происходит с 2000 года. Причем грузинская община восстанавливала ее на свои средства. Да, хочу уточнить, что вот обретение этой иконы было еще в XVIII веке даже. Это монастырь уже там развился в XIX веке, а вот сама икона была обретена в XVIII.
0: А оригинал этой иконы находится где? Нет сведений
1: таких? Не знаю, но во всяком случае думаю, что не здесь, потому что либо после закрытия монастыря где-нибудь в музее, в лучшем случае, либо вообще было утеряно.
0: Как это часто, утрачено.
1: Но, значит, сейчас она восстановлена не только архитектурно, так сказать, в целом, но и полностью расписана внутри. Причем росписи ее в сочетании с довольно хорошими окнами, они создают такое праздничное впечатление.
0: Чудесно.
1: Вот, да, замечательное. Угу. Так что советую тоже при возможности всем посетить это, получите удовольствие от интерьера тоже вот этой Шестаковской иконы, церкви Шестаковской иконы. Ну, есть еще одна историческая история, не знаю, как сказать. Значит, одна история, которая связана с петербургской культурой и с этой церковью, которая была превращена в проектный институт в советское время. Был в Петербурге в 70-е годы довольно известный подпольный художник Тимур Новиков, который основал целое направление в современном искусстве Петербурга. И однажды, случайно проходя мимо, он разговорился со сторожем этого института тогда, и познакомившись и подружившись, получил возможность уголка для собственной работы, поскольку у него не было мастерской никакой, то вот он свою мастерскую расположил прямо в здании проектного института в одном из помещений. Ну, видимо, дирекция не возражала. Впоследствии к нему стали приходить другие художники, к Тимуру Новикову. Он был такой организатор хороший, академию целую создал. И однажды они устроили там выставку, нелегальную, соответственно, без разрешения властей. Но власти, как всегда, все знают, поэтому выставка была арестована, разогнана, авторов посадили, значит, на короткие сроки в заключение. Ну и после этого деятельность Тимура Новикова в этом месте была прекращена. Ну вот это один из эпизодов функционирования этого здания. Правда, в тот момент, когда оно было не церковным.
0: Да. Ну что ж, очень интересное место. Я думаю, что наши слушатели заинтересовались этим храмом и при возможности обязательно подойдут туда. Вот, Владимир Кузьмич, вы сказали, что этот храм находится на Старорусской улице, да? И вот эти названия тоже в песках. Старорусская, Новгородская, да? Это тоже не случайное название. Можно напомнить, что при строительстве Александра Невской лавры специалисты, в основном плотники, столяры, выписывались как раз вот из этих мест. Новгородские места, Старая Русса, Боровичи. И вот эти, там, где эти общины селились, этих мастеров, ремесленников.
1: Мы говорили, по-моему, в самом начале нашей передачи о песках, что там первоначально селились в XVIII веке рабочие, которые строили лавру.
0: Да, и вот по месту их прибытия, откуда они прибыли, называется улица. Это, кстати, это не единственный такой случай в нашем городе, да, вот на севере тоже города там.

0: теми местами, о которых мы говорили, вот с церковью, с общиной Евгеньевской Красного Креста, находится очень интересное сооружение, которое, во-первых, надо сказать, что Старорусская улица, там, где она пересекается с Новгородской и с Восьмой Советской, вот это такое, три улицы сходятся вместе под разными углами, они образуют некую площадь. Площадь, правда, не имеет названия, но она явно по своим архитектурным характеристикам является площадью, довольно широкое пространство. И вот на углу как раз Старорусской и Новгородской находится огромное жилое здание, доходный дом Полежаева, который выделяется явно и в этой, и в застройке этого района, и в общегородском даже масштабе. Мы о доходных домах все время говорим, когда путешествуем по пескам. В общем, как-то так традиционно считается, что наиболее крупные, интересные доходные дома, они находятся, скажем, в Адмиралтейской части или на Петроградской стороне. Но оказывается, что вот тут на песках это просто музей, можно сказать, доходных домов с самой разной архитектурой, которые строились, ну, в общем, довольно в похожее время, близко один от другого. Вот этот дом Полежаева был построен в 1915 году. То есть перед самой революцией уже, заканчивали его, когда уже Первая мировая война началась. Ну и надо сказать, что прежде всего, кто такой был Полежаев? Тут тоже история, тесно связанная с историей Песков, потому что это был очень богатый купец. Правда, у него был вполне приличный характер, в отличие от Овсянникова, о котором мы говорили в прошлые разы. И он избирался, например, депутатом городской думы Полежаев. Их вообще была целая семья, и семья эта вся занималась торговлей хлебом, так же, как и Овсянников. И они торговали хлебом, поэтому, так же, как Овсянников, опять же, были тесно связаны с Калашниковской набережной. Калашниковская набережная, Невы, куда приходили баржи с хлебом в течение нескольких десятков лет, особенно вот в конце 19 и начале 20 века.
1: Владимир Кузьмич, я вас прерву, чтобы мы приняли звонок от наших слушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы слушаем.
2: Добрый вечер, раб Божий Николай.
0: Да, Николай. Да, Николай, добрый день.
2: И к вам, и всему Общество православного радио у меня такое обращение. Во-первых, большое и громадное вам всем спасибо за данную передачу. Она уже не один год. И вот, я немного интересуюсь историей нашего города. И ваша передача очень помогает. И это.
0: Ну, очень рады.
2: Вот. По вашему мнению, кого из авторов вы рекомендуете книгу об архитектуре Санкт-Петербурга?
1: Спасибо.
2: Ну, сегодня, в следующий раз, можете сказать.
1: Спасибо,
0: спасибо,
1: Николай.
0: Да, хороший вопрос вообще-то. Ну, конечно, это так сходу не ответить, но, наверное, стоит составить прямо список какой-то.
1: Да, вот это интересно. Давайте к следующему разу подготовимся.
0: Да, давайте подготовимся, да, потому что хороший очень вопрос.
1: Действительно, да,
0: да,
1: спасибо.
0: Книг-то очень много, но вот как в них ориентироваться? Ну, есть, например, научные издания, многотомные, скажем, издания Комитета по охране памятников, которые описывают все достопримечательности города по алфавиту, так сказать. Но это энциклопедия.
1: Да.
0: Ну, ее читать скучновато подряд, да, конечно. И не, как всякую энциклопедию невозможно, так как справочник она служит. А вот такие популярные книги, которые бы имели компактную такую величину, надо подумать, какие.
1: Ну, традиционные,
0: да,
1: там, Пыляев, да, вот эти вот.
0: Ну, есть, да, да. Вот, скажем, Пыляев, да, обязательно его упомянем.

0: Который описывал жизнь Петербурга.
1: Да.
0: Там не столько описание достопримечательностей, сколько именно жизни. Старый Петербург, вот самая известная его книжка и другие. Ну, много вообще-то литературы. Да.
1: Ну, давайте. Вот вам задание, Владимир Кузьмич, к следующему разу. Да.
0: Очень хорошо, да. Ну вот, вернемся к дому Полежаева. Значит, это доходный дом со всеми его обычными качествами. То есть в данном случае мы видим такой тупиковый запад со стороны улицы, который называется Курданер. Мы о нем говорили уже. Это очень часто встречалось в строительстве начала XX века. И квартиры, которые выходили в этот тупик, благоустроены, с деревьями, с фонарями красивыми. Эти квартиры, конечно, были повышенного комфорта, стоили дорого. Значит, и там квартиры были большого размера, очень комфортабельные. Ну, надо сказать, что здесь в одном из первых домов Петербурга было центральное паровое отопление, здесь были лифты, в общем, комфорт был на высоте. Вот. Но этот дом интересен тем, что кроме вот этих вот богатых квартир, часть его, довольно большая, почти половина, представляла собой коридорную систему, где в коридор выходило по 20 комнат, именно 20, так и описано это. В конце коридора была одна большая кухня и три уборные. И это было то, что называется меблированные комнаты. Вот это, конечно, очень похоже на коммунальные квартиры, которые возникли в богатых квартирах буржуазных после революции, когда в каждую комнату заселили по одной семье из нескольких человек еще часто, и все они тоже пользовались одной кухней, одним туалетом, одной ванной в лучшем случае. Но здесь это было создано сразу и сдавалось в аренду, эти меблированные комнаты. То есть это было такое что-то среднее между гостиницей и квартирными помещениями. Очень популярная в Петербурге, и много людей бедных, у которых не хватало денег на полноценную квартиру, они жили вот в таком общежитии, можно сказать. Вот это такая особенность именно этого дома. В нем помещались в первом этаже, конечно, самые разные учреждения, в том числе первоначально была школа кружевниц.
1: О, как интересно.
0: Да, необычное такое заведение, где готовили девушек, значит, вот плести кружево. Ну и что еще можно сказать? Ну, да. Исторически любопытный анекдот, так сказать, или факт, что этот дом, поскольку он действительно такой привлекательный по своему внешнему виду и впечатляющий, его снимали в кино. По крайней мере, два фильма очень известных. Это «Мастер и Маргарита»,
1: Бортко,
0: где Бортко был режиссером, предыдущая версия. Этот дом изображал, значит, тот знаменитый московский дом на Садовой улице, который описан в романе. Но остальные, правда, съемки были уже не в этом доме. А кроме того, довольно известный фильм, уже недавний, под названием «Лето», который был биографическим о жизни Виктора Цоя, знаменитого, значит, и популярного в народе до сих пор певца, о его жизни, о его гибели. Режиссер, по-моему, Серебренников там был. И вот эпизоды этого фильма тоже снимались в этом доме, о котором мы говорим.
1: Ну, Владимир Кузьмич, я еще хочу добавить про этот дом. Сейчас там, во-первых, что? Там сейчас просто жилые?
0: Он жилой,
1: коммунальные,
0: да,
1: квартиры или
0: один? Ну, если там квартира в 20 комнат, можете себе представить, что там происходит. К сожалению, до сих пор многие квартиры остаются коммунальными.
1: Ну вот снаружи этот дом как бы сохранился довольно хорошо.
0: Да.
1: Не знаю, что там внутри, но вот еще говорят, те, кто побывал в этом доме, есть специальные ниши, сделанные для хранения продуктов.
0: То есть, вы знаете, насчет ниш нише есть разные упоминания. Да? Ага. Эти ниши расположены на кухнях. Но в одном источнике я, например, видел, что эти ниши предназначались как спальное место для кухарки.
1: Вот как.
0: Так что были ли они как кладовки, или это действительно было такой альков, так называемый, спальное место, где кухарка могла прямо тут же на кухне, значит, и жить. Вот это, в общем, это типичный доходный дом начала 20 века.
1: Да, замечательный дом. Я думаю, что обратят внимание.
0: Ну, архитектурно он, вот в нескольких словах мы успеваем, да, сказать, он тоже довольно интересный, потому что его чаще всего относят к эпохе модерна. 1915 год. Но вообще говоря, и мы об этом говорили, черт модерна тут очень мало. Тут скорее эклектика. Черты неоклассицизма. Вот мы как-то говорили о стилях петербургских, и эпоха модерна закончилась где-то уже в 1910 году, и все время нарастали классические традиции использования элементов, таких как колонны, карнизы, скульптуры, которые мы здесь видим тоже, да, там фрагмент какой-то, да. Вот. И это все, конечно, приметы неоклассицизма. Так что такой сложный по архитектуре дом, красивый по пропорциям, по многим деталям. Вот, я не помню.
1: Почти идеально симметричный такой. Да. Архитектор Яковлев.
0: Яковлев, да, я забыл сказать.
1: Да, архитектор Яковлев. Вот что касается самих Полежаевых, это купеческая династия, такая очень известная, можно вот буквально несколько слов о них сказать. Это были люди глубоко верующие и занимались благотворительностью. Очень много благих дел они сделали и построили, в частности, на территории Александра Невской лавры Тихвинскую церковь Тихвинской иконы Божией Матери, где сейчас находится музей скульптуры, если не ошибаюсь. Да,
0: вот да, скульптура, музей, да? Городской скульптуры.
1: Городской скульптуры.
0: Если его оттуда уже не выгнали,
1: они должны были оттуда выехать.
0: Они должны были оттуда выехать, да.
1: И здание само на церковь тоже сейчас мало было похоже, пока там находился было, музей. Да. И купцы Полежаевы как раз вот место покоения свое предполагали найти вот в этом храме.
0: Ну, есть версия даже, что они похоронены
1: есть, да?
0: Где-то в подпольном помещении,
1: да,
0: в подвале.
1: Пока неизвестно. У нас на радио была потомок этого рода из Москвы, Мария Васильевна Зубова, которая очень хотела установить табличку на этой церкви в честь купцов Полежаевых, и в нее есть очень много материалов об этой семье. В общем, семья очень заслуженная. Но ей отказали в установке таблички, потому что это памятник федерального значения. И она так и не узнала. Предки ее находятся там, в склепе, вот в этом захоронении в подвале, да? Или, может быть, выбросили в течение революционных
0: ну,
1: лет.
0: Знаете, поскольку музей оттуда съезжает,
1: да,
0: то есть надежда,
1: выяснится,
0: что церковь будет восстановлена и будут проведены нужные исследования.
1: Владимир Кузьмич, спасибо большое за очень интересную передачу. Я также благодарю наших слушателей за теплые отзывы, за хорошие вопросы. Лайки нам ставят на наши видео. И мы надеемся, что вы нас продолжите слушать. Всем спасибо. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и Екатерина Чиркова. Мы решили вспомнить, как жили люди в Ленинграде. И даже больше всего разговор пойдет, как жили рабочие Ленинграда. Наш обзор коснется периода с 30-х до начала 80-х. Я вообще думала, что такая тема хорошо подойдет для моей программы «Возвращение в Петербург», которая выходит по понедельникам. Сам смысл названия «Возвращение в Петербург» – это преодоление Ленинграда во всех смыслах этого слова. И вот такой обзор на документах, как жили люди в Ленинграде, это вот самое подходящее, самое то для программы «Возвращение в Петербург». Но документы Екатерина читает довольно длинные, хотя можно, конечно, это все и разместить и в 30-минутную передачу. Но вот я все-таки предлагаю сейчас послушать это в рамках программы «Встреча». Ее длительность 40 минут. И еще раз скажу, что этот вопрос возвращения в Петербург – это вопрос философский. Это вопрос культурный и вопрос духовный даже. Это глубокая тема, это глубокий вопрос. И как всякий глубокий вопрос – в жизни и в истории он проявляется в том, как жили люди. Жизнь и смерть человеческая – то, что у историков вообще-то считается обыденностью. Но этот опыт жизненный – опыт настоящего, реального сопереживания. Он, конечно, имеет и очень значимые фундаментальные смыслы. Так же, как и идеи, которые закладываются в эту жизнь на уровне слов, затем проявляются – в конкретных обстоятельствах жизни и, как мы знаем из истории XX века, обстоятельствах многих миллионов смертей. Вот обо всем этом еще раз мы, наверное, подумаем, слушая документы, которые будет читать Екатерина Чиркова. На материалах архивов Санкт-Петербурга в основном это Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга на Шпалерной улице, то есть архив документов партии. Как вы понимаете, не нужно уточнять, какой партии, у нас партия в единственном числе. И даже в отношении этого периода ее можно писать с большой буквы. Как неоднократно говорил в программах «Родословные детективы» Даниил Викторович Петров, большая часть видимой административной структуры советского государства была фикцией. По-настоящему управляла, правила и владела этой страной и этим народом теневая власть, партийная. Она все решала и во внутренней, и во внешней политике. Настолько все, от ведения войны до получения улучшенного питания, лишней пары штанов или лишних пары квадратных метров отдельным человеком. Итак, читаем документы о жизни рабочих в Ленинграде от 30-х до начала 80-х годов. И посмотрим, много ли изменится за этот немаленький период. И главное, изменится ли что-то в душах людей. Смогут ли об этом нам рассказать документы архива партии?
1: Сейчас называется архив историко-политических документов. В советское время он назывался партархив. У него официальный адрес улица Таврическая, там какой-то дом, но вход там с улицы Шпалерной, на самом деле. Это на углу Шпалерной и Таврической. Внизу сидит охранник. Надо сказать, что вы хотите попасть в такой-то архив. Вас встретит женщина из этого архива. Вы предъявите паспорт, напишите заявление, и, в общем, вас допустят к работе. Собственно говоря, и все. Затруднения могут возникнуть только в связи с тем, что многие документы, которые вы будете заказывать, окажутся засекреченными. Но это тоже не страшно. Надо смело просить бланк на рассекречивание и заказывать рассекречивание всех этих документов. Через 2-3-4 месяца, в зависимости от того, когда будет следующая комиссия, они пройдут через комиссию эти документы и, скорее всего, вам их всех смогут выдать. Но если что-то там окажется необыкновенно секретным, ну, значит уж нам тогда их не получить. Даниил Викторович говорил, что в таком случае можно попробовать обратиться в суд. Но это я уж не знаю, это уж надо очень сильно хотеть. Но, как правило, в основном все рассекречивается. Ничего такого необыкновенного, в общем-то, мы не спрашиваем. Я попробовала подобрать информацию. Касались квартирного вопроса, некоторых бытовых моментов. Я вот этого объединила в одну тему, потому что люди все-таки достаточную часть времени проводят дома, да, ну или в тех комнатах, которые у них были коммунальных, да. Плюс они приходят на работу, и что их там окружает, что их окружает на улицах, Мне кажется, это очень важно, потому что это, собственно говоря, и есть жизнь, да, вот наша. Тем более, что на меня некоторые документы произвели очень большое впечатление. Поэтому я сегодня начну с того, что прочту все, что у меня есть. Как мне показалось, наиболее интересно, я старалась именно выбирать. Вначале я смотрела протоколы партсобраний первичной организации, где работали вот мои какие-то родственники. И наткнулась я на эту информацию на уровне заседания партактива Ленинградской кабельной сети. Где-то 40-й, 41-й годы, вот я вам сделаю несколько цитат, меня это, честно говоря, удивило, что я понимала, что да, там в основном мужчины работают, электрики, там провода, наверное, там не очень чисто, ну, может, какой-то там человек неаккуратный, все в жизни бывает. Но если это обсуждают на собрании, значит, это носит какой-то массовый характер, подумала я тогда. Да, но если это какой-то один человек, ну, один раз там сделали ему замечание, там, ну, два раза, ну, сколько можно. Вот я тут маленькие кусочки такие. У нас много грязи, но чистоту навести нельзя, так как ликвидированное оборудование на склад не принимают, и мы вынуждены хранить его в трансформаторных помещениях. То есть грязь, её, она будет дальше, они просто завалены своими отходами, их почему-то нельзя вывести, например. Да? В красном уголке района ползают клопы. Район имеется в виду район вот этой кабельной сети. Это не район города, у них кабельная сеть была разделена на районы.
0: Ну, это казалось какой бы, год?
1: Это 41-й. Вот, знаете, я могу тут где-то ошибиться, где 40-й, 41-й, но это во всяком войны. Случае это до войны, но это перед войной. Это, простите, не гражданская война, как у нас любят на гражданскую войну все спихнуть. Да. В общем-то, уже советской власти довольно много лет.
0: Да. Вот эти все песни замечательные, бодрые, которые сегодня тоже, к сожалению,
1: некоторым
0: поют.
1: Нравится.
0: Даже некоторые церковные хоры, к сожалению, это, между прочим, многих шокирует. Идешь на концерт церковного хора, и понятно, что, может быть, ждешь не только церковных песнопений, но и каких-то русских народных песен, которые просто прекрасны и подходят, в общем-то, по стилю. И вдруг церковный хор начинает бодро петь вот эти советские песни. Ну, может быть, конечно, совсем таких махровых сталинских, да, там, бодрых, да, таких «На солнце встречает с рассветом» и так далее. «Утро красит ярким светом стены древнего Кремля». Автор, кстати, этой песни был расстрелян, ему памятник в Левашово стоит. Вот такое бодрячество и такой свет, и вот эти все плакаты, и какие-то вот фильмы, которые мы видим.
1: Ну, лучше бы, конечно,
0: а вот,
1: не
0: вот
1: надо.
0: Это.
1: Лучше бы не надо, потому что у людей и так каша в голове, а тут совсем как-то становится.
0: Да.
1: У руководителя района Туманова в одном из ящиков хранятся деловые бумаги наряду с личными фотоснимками и шелковым платочком, книгами и другим. В другом ящике находится телефонный аппарат, изоляторы, старая подметка, три чернильницы, кусок брезента рваный и трудовые книжки с 1935 года товарища Зернина. Но я тогда посмеялась, думаю, ну надо же, какой-то Туманов вообще непонятный. Ну, думаю, ну ладно, надо же им интересно на партсобрании обсуждать такое. Думаю, ну ладно, но я выписала, потому что меня как-то это, в общем-то, посмешило, скажем так. Вот. А вот я стала...
0: Это называется бытовая культура.
1: Ну да, это называется бытовая культура, да.
0: Вот для кинематографистов было бы полезно воссоздать.
1: А
0: реально.
1: Теперь я... Это уровень первичной партийной организации. Вот я перешла на уровень райкома. То есть это уже организация уровня района города, в данном случае Дзержинского. Читаем. Докладная записка. В порядке подготовки материала было обследовано более 50 различных организаций, расположенных в нашем районе, по вопросу чистоты в учреждениях, как одному из основных элементов культурности. То есть они это признавали, культурности. В ряде учреждений вопросу чистоты придают большое значение. Хозяйственники и партийные организации. Поэтому там люди борются за чистоту каждый день, а не от случая к случаю. Примером может служить артель «Леншвейткачпром». Там парторганизация вопрос о чистоте обсуждала на партсобрании. Созданы бригады общественного смотра за чистотой. В цехах имеются лозунги, плакаты, призывающие к культурной работе. Проведено совещание с уборщицами. Большинство работающих в соцобязательства включают пункты «Следить за чистотой». Мастера систематически следят за чистотой рабочего места. В результате в помещениях артели «Леншвейткачпром» чисто, и люди работают более производительно. Ну и там дальше перечислено еще несколько мест. Трест хлебопечения, первая автобаза треста хлебопечения, контора «Снабуголь», конторы «Главстрой СНАП» и ряд других парторганизаций. Для меня вот это тоже удивительный текст, потому что нормальный человек, он просто не мусорит.
0: Для меня удивительно, что партийная организация занимается такими вещами.
1: Ну, она много чем занимается, что было для меня удивительным. То есть, это да. Нет, мало того, что она занимается, я с вами согласна, да. Но, знаете, зачем совещание с уборщицами, плакаты, призывающие к чистоте? Ну, нам тоже дома развесить плакаты. Мы, если плакат не повесим, мы дома-то не будем убирать. Ну, как-то странно. Ну, видимо, люди не могли убирать без плакатов. То есть им надо было все время вот так, и, видимо, было какое-то состояние у людей, что им не хотелось убирать, а им хотелось мусорить. Так получается. Зачем нормальному человеку мусорить вообще? Причем так злостно, что надо все время бороться за эту чистоту.
0: Знаете, я много лет прожила в коммунальной квартире, и вот на лестнице, когда стали очень мусорить, я тогда в юном возрасте в таком была, и какие-то уже начатки социальной активности имела. И вижу, что мусорит, и мусорит, и мусорит. Думаю, да что ж такое? И я стала придумывать такие плакатики с какими-то такими забавными текстами. У меня было до 10 вариантов разных текстов и еще с картинками. И стала их развешивать. Сначала их разрисовывали, срывали, ну, в общем, портили и даже поджигали. А потом стали меньше мусорить.
1: Ну, наверное, это так. Видимо, в тех условиях это был выход вот этим всем заниматься. Но я хочу сказать, что в нормальных условиях человек не мусорит.
0: Ну да.
1: Я вот к этому.
0: Я хочу, конечно, жить на такой лестнице, где не обвешано все плакатами.
1: Да, и там просто чисто.
0: Да.
1: Ну зачем
0: да.
1: мусорить-то?
0: Да.
1: Однако большое количество учреждений нашего района содержится крайне запущено и грязно. В ряде учреждений грязи настолько много, и руководители этих учреждений так с ней свыклись, что приходится удивляться, как могут люди работать в таких условиях и не замечать, что делается в них учреждении. Знаете, я тоже удивилась. Для примера можно взять ряд таких учреждений. Связь, мор, трест. Из всех организаций в доме самое грязное помещение – связь, мор, трест. В проектно-конструкторском отделе, где работают наиболее квалифицированные и культурные люди, помещение тесное, грязное, нет форточек и вентиляции, поэтому воздух очень спёртый. На полу валяются окурки. На стенах висят обрывки плакатов, лозунгов. Плакат о подписке на заём. Декабрьский план работы дома партактива. Около телефона на стене множество надписей. Прямо телефонный справочник. Выбита штукатурка. На полу около двери выбит паркет. Из дверей вырваны внутренние и французские замки. Зияют дыры. У конструкторов нет настоящих чертежных столов, и люди работают на чем попало. В столах конструкторов множество всякого рода бумажек, наваленных грудами, грязь, обрывки шпагата, разбросанные скрепки, на столах пыль и грязь. У конструктора товарища Старкова, члена ВЛКСМ, стоят две банки, на которые положена чертежная доска. Лежат два противогаза, покрытые толстым слоем пыли, и служат тоже в качестве подставок для доски. На окнах нет ни одной занавески. По заявлению конструкторов, электрическое освещение не приспособлено для работы. На ватманские листы падает тень, поэтому люди сильно напрягают зрение, чтобы не испортить чертеж. В комнате планового отдела конструкторского бюро висит шкафчик, низ которого разбит, и находящиеся там дела вываливаются. На шкафчике пачки старых бумаг. За батареей лежат старые резиновые прокладки, покрытые толстым слоем пыли. Валяются окурки. В одном из столов лежит груда бумаг и бумажек, мандариновые корки и так далее. В комнате монтажников в одной из стен была когда-то дверь, но ее решили заделать. Заделали старой грязной фанерой, не покрашенной. Отвалилась штукатурка. В стенах сверху донизу множество дыр от гвоздей. По одной стене я насчитал более 100 дыр. В стенах торчат гвозди. Часть столов с ободранной клеенкой, без замков. На одном из столов стоит графин с отбитым горлом. На полу стоит корзинка для бумаг, до такой степени разбитая, что даже назвать корзинкой нельзя. Остался только низ и кое-где обломанные прутья. В одном из столов лежат скомканные обрывки газет и мусор. В другом столе лежит груда старых бумажек и вырезки из журнала «МОД». На столах стоят грязные пустые чернильные приборы. В паркетном полу множество втоптанных канцелярских кнопок. На шкафу стоит ящик от стола, набитый разными бухгалтерскими документами давности 35-36 годов. Все покрылось настолько толстым слоем пыли, что из-под пыли не видно бумаг. Около стены приделано что-то вроде стеллажа, на полках которого лежит доска с гвоздями, разбитый репродуктор, бутылки, старые бумаги, пресс-папье и другой хлам. В комнате начальника хозяйственного отдела по стенам висят пальто, а на шкафу стоит тарелка и банка с краской. Ножка от стула, свертки старых бумаг, под столом стоят ведра, посередине комнаты стоят чьи-то боты. В комнате начальника монтажного отдела перегородки сделаны из грязной фанеры. На фанере видны следы грязных сапог. Это на перегородках, которые стоят вместо стен. Следы грязных сапог. Стены грязные, покрыты разными надписями. Штепсель оторван и висит на проводе. Около графина с водой стоит пивная кружка. В комнате главного бухгалтера за столом лежат в груди пачки бумаг, отчеты, ценники, противогазы, бутылка с клеем, линейка, рулоны бумаг. На стене висит оборванный провод. В перегородке выбито стекло. В комнате отдела кадров за шкафом лежат десятки старых папок, покрытых пылью. Оборваны провода. Стоят негодные настольные лампы. Около батареи валяются окурки. Корзины покрыты слоем пыли. Отдел возглавляет заместитель секретаря партбюро товарищ Шенефельд. В кабинете директора товарища Серова прекрасная отделка из красного дерева стоимостью около 30 тысяч рублей. Уборщицы, убирая кабинет, обтерли мокрыми тряпками отделку из красного дерева и получились грязные пятна. Выше отделки по стенам висит слоями пыль, кое-где вбиты гвозди. В коридорах, на шкафах, за шкафами всюду грязь и разный хлам. Стоят старые столы. В одном из столов, как в комнате у Плюшкина, лежат разные вещи. Пепельница, чернильница, щетка, два куска мыла, шахматные фигуры, соска, перчатка, тряпки, куски веревок и так далее. Вообще в учреждении очень большая захламленность, и по заявлению директора товарища Серова, храм надо вывозить грузовиками. В учреждении большое количество фанерных перегородок, сделанных наспех, грязных. Электропроводка в плохом состоянии, так что и в пожарном отношении учреждение представляет угрозу. Большая захламленность и непролазная грязь, по-видимому, настолько стала обычным явлением в учреждении, что никто не обращает на это никакого внимания. О собственном здоровье люди уже не беспокоятся, хотя постоянная духота и сквозняки вызывают заболевания. Например, работница планового отдела Вышинская третий раз болеет из-за сквозняков в комнате. Другая организация – «Речной порт». В кабинете начальника порта товарища Белова висит большая 10-ламповая люстра, покрытая пылью и неисправная, плафоны грязные. Репродуктор висит на веревочке и включается не вилкой, а прямо провода вставляются в штепсель. В кабинете парторга ЦК ВКПБ товарища Морева окна грязные, стол грязный, на столе стоят две лампы без абажуров, на несгораемом шкафу лежит груда разной переписки, начиная с 1939 года. Там же лежит книга посещений партсобраний, диван без валика, требует ремонта, комната захламлена, указателей отделов в управлении нет, и найти какой-либо отдел трудно, тем более, что и на дверях нет указателей, какой отдел помещается. Правила внутреннего распорядка отсутствуют. В управлении нет ни столовой, ни буфета, поэтому в каждой комнате на столах стоят огромные жестяные чайники и маленькие эмалированные к ним. В большинстве отделов большая захламленность, висят пальто, хотя имеется гардероб. У начальника отдела кадров пальто лежит прямо на столе. Столы, как правило, грязные, ничем не покрытые, с грудами всяких бумаг. Например, у начальника коммерческого отдела Рыжова на столе бумаг столько, что разобрать их за один день нельзя. Товарищ Рыжов заявил, что это его стиль работы, потому что очень неудобно искать в столе бумажки. Такой же порядок на столах главного бухгалтера товарища Кузнецова, заместителя начальника отдела снабжения Алферова и других работников. Все помещения управления речного порта очень грязные, запущенные, захламленные. Коменданты, все работники заявили, что помещение убирается два раза в год, к 1 мая и 7 ноября. Около кассы на скамейке спят люди. В группе контроля висит большой лозунг с 1937 года, мобилизующий в кавычках на выборы Верховный Совет СССР. Понятно, что если в самом управлении речного порта такой порядок, в кавычках, то что должно быть в производственных мастерских? И в самом деле в производственных мастерских еще грязнее. В кабинете начальника производства товарища Деброш грязь непролазная, из 4 стульев 2 сломаны. В конторах мастеров товарища Карпова и Первушина грязи еще больше, стулья ломаные, на столе вместе с инструментом и деталями лежит картофель. В конструкторском бюро лежат крышки моторов, буксирный крюк, оконные рамы и другие громоздкие вещи. Сам начальник бюро товарищ Никулин грязный, небритый. В бухгалтерии на столах и шкафах вместе с бумагами стоят чайники, тазы, кастрюли с капустой. В красном уголке радиоприемник разбит и включается при помощи плоскогубцев. У бригады монтеров нет исправных плоскогубцев. у слесарей гаечных разводных ключей, зубил и еще какого-то инструмента. Инструмент возвращается грязный. В бригаде у техника Калинина из 5 тисков 4 неисправны. У монтера товарища Обухович рабочее место грязное, верстак ломаный. Электродрель валяется на полу с хламом. Ни начальник порта, ни партийная организация, ни газета не поднимали вопроса о чистоте и культуре работы. В доме номер 17 по проспекту Володарского помещается ряд артелей. Ленпит, Смолторг, ГИН, в общем, разные артели. Помещение, за исключением артели Инскупторг, крайне запущено. В помещениях артели Ленпит во многих местах отстали обои. Стены и потолки грязные, столы залиты чернилами. Гарнитур изорван. В транспортном отделе на шкафах и под шкафами переписка. В кабинете председателя артели товарища Черняева на шкафу старые диаграммы и старый красный материал. Все это в пыли и грязи. В помещении артели Интрудобслуживания Выборгского района, почему-то Выборгского, не знаю, это вообще-то Дзержинский район, мусор сваливается за печку. У инструктора товарища Савич стол сломан и залит чернилами. Сам он сидит в пальто и шапке. Тут я позволю себе комментарий по поводу пальто и шапки. Мне несколько раз встречались документы, когда люди жаловались на то, что в квартирах или в учреждениях холодно, и приходили от райкома комиссии оценивать условия. И, знаете, ну вот самая большая температура была 18 градусов. Но я считаю, что это еще сносно, но, в общем-то, не жарко. А так 15 градусов мне встречалось. Где-то в коридорах 12. При этом вывод, что эти нормы соответствуют тому, что должно быть в этих учреждениях. Поэтому я не удивлюсь, может быть, людям просто на самом деле холодно. Тут про это не написано. Но то есть это может быть даже не из-за того, что он вот такой, а может просто холодно человеку, может ему дует там в голову или в шею, вот он и оделся. В помещении артели Интрудобслуживания Дзержинского района исключительно грязно. В кабинете председателя Губанова за шкафами грязь и разный хлам. На шкафу тоже. Такое же положение в артелях Инкоопрабис и Смолторгин. Когда входишь в это здание, прежде всего бросается в глаза то, что в воздухе висит какой-то туман от испарений табачного дыма, настолько плотный, что сразу становится трудно дышать. Все помещение крайне запущено и требует ремонта. Четвертое. Управление по делам искусств. Да, управление по делам искусств. В вестибюле на полу валяются окурки. Труба парового отопления обмотана грязными концами. В коридоре первого этажа под трюмо валяются окурки. Выступы стен по главной лестнице покрыты слоем пыли. Во втором этаже с люстры свисает паутина. Под столом секретаря управляющего валяются боты. В канцелярии Мусгиза на столе вместе с деловыми бумагами лежат грязные рукавицы. Примером бескультурья может служить третий участок Народного суда. Кабинет Народного судьи Хомяковой находится в запущенном состоянии. Стены грязные, штукатурка местами отвалилась, с потолка свисает паутина. В этом же кабинете проходят судебные заседания из-за отсутствия зала для судебных заседаний. В комнате размером 8 метров собирается 20-30 человек. Здесь же обвиняемые, свидетели, адвокаты, прокуроры и другие представители. Все это производит вид не народного суда, а какой-то толкучки, где иногда тяжело различить, где обвиняемые, а где свидетели. А когда суд должен удалиться на совещание для вынесения приговора, то суд остается на месте, а все присутствующие выходят на лестницу, где иногда приходится ждать по часу и больше. Канцелярии первого и пятого участков помещаются в одном помещении. Помещение это плохо отапливается. Даже они признали, что плохо отапливается. Холодное. Работники канцелярии работают в пальто и головных уборах. Окна с целью сохранения тепла весь день завешены синей бумагой. Работают при свете. Стены канцелярии грязные, пыль, паутина по всей канцелярии. Не блещет культурой и сам судья первого участка, Нириновский, у которого стол завален бумагами. Судебное заседание начинается с опозданием. 10 января 1940 года судебное заседание началось с опозданием на 2 часа. В одном из решений суда судья Нириновский, разбирая дело хулигана такого-то, тут не написана фамилия, решил направить дело на дообследование, чтобы установить, сколько раз хулиган ударил гражданина бутылкой по голове. В этом участке из-за грязи и неразберихи имеются много неправильных решений, связанных с путаницей в бумажных делах. Дверь кабинета народного судьи 10-го участка открывается при помощи шурупа вместо дверной ручки. Причем посетители, как правило, уходят из кабинета с мелкими ранениями на руках, а при некоторой неосторожности с порванным пальто. Я когда первый раз читала, я просто смеялась, не могла остановиться. Лестница, ведущая к первому и десятому и пятому участкам, грязная, вечно заплевана с многочисленными окурками. Трест номер 4. Во всех помещениях слои пыли. В кабинете заместителя управляющего товарища Шульман на карнизах стены толстый слой пыли. В коридоре висят грязные старые объявления, плакаты, наклеены одно на другое. Урны заросли грязью, хуже уличных, заплеваны. Стены и потолки грязные, на шкафах старые бумаги, покрытые пылью. Ни партийная, ни профсоюзная организация, ни газета вопросам чистоты не уделяют внимания. Леннефтестрой. В комнатах висят пальто. На полу валяются окурки, мусор. Не хватает плевательниц, урн. В комнате спецотдела на перегородках толстый слой пыли. В коридоре лежат ломаные столы. Около дверных ручек на дверях грязь. Дверь из красного дерева в кабинете управляющего забрызгана мастикой. На стенках, шкафах всюду грязь и пыль. Партийные профсоюзные организации вопросу чистоты не уделяют никакого внимания. Помещение Треста одно из самых грязных. Я вот тут думаю, неоднократно упоминаются из красного дерева двери. Я подозреваю, что они дореволюционные. Я уж не думаю, что в советское время они вешали туда такие двери. Угу. Так что это вот эти старые хорошие двери, они...
0: Остатки, да, былой жизни.
1: Некрасовские бани. На лестнице обвалилась штукатурка. Со стен и от бывшей лепки, украшающей лестницу бассейных бань, остались только жалкие следы. В классах бани кафельные плитки покрыты грязью. С потолков сыплется штукатурка. Все полы не окрашены. Некоторые покрыты рваными и грязными дорожками. А местами дорожки отсутствуют совсем. Имеется в бане отдельный класс для матери и ребенка. Это очень необходимое отделение. Должно было бы содержаться в чистоте, порядке и уюте. Между тем, помещение для матери и ребенка в исключительно неприглядном состоянии. Стоят старые ободранные скамьи, грубо окрашенные шкафчики, на полу старая изодранная дорожка. В отдельной комнате, предназначенной для отдыха детей, стоят три деревянные детские кроватки, окрашенные в темно-коричневый цвет. Без одеял и простынок, столы, на которых перевязывают детей. Грязные, игрушек нет. Музей этнографии. У двери, ведущей в музей, выход из музея, стоит деревянный диванчик. Спинка диванчика покрыта пылью и, видимо, никогда не убирается. Пустой стеклянный футляр, находящийся в вестибюле, покрыт сверху слоем пыли, так что стекло стало матовым. Из вестибюля идет вход в массовый отдел. В коридоре, который нужно пройти, чтобы попасть в отдел, стоит старый небольшой шкаф. На шкафу наложен различный хлам, жестяные банки и другое. Все это покрыто слоем пыли. В этом же коридоре стоит зеркальная витрина красного дерева, покрытая пылью. В самом отделе на столах стоит грязная посуда, электрический чайник. Галерея отдела «Народы Молдавии» в конце этой галереи за щитом, но так, что каждый может обозревать, свален всякий хлам. Старые грязные стулья, грязные столы, лестницы, подставки и так далее. Канцелярия. Потолок при входе к секретарю директора протекает в двух местах. В местах потека потолок и стены небрежно заклеены бумагой. Эти пятна выглядят страшно нелепо. Во всех отделах на столах или на окнах стоят груды грязной посуды. Стаканы, тарелки из-под винегрета, электрические чайники. В течение дня это не убирается, и в одной из комнат научных работников по этому поводу даже острят, что организовали на окне чайхана. Пальто сотрудников висят в этих же комнатах. Я вот единственное оправдываю вот этот пункт, что я понимаю, там везде холодно и везде дует. На шкафах, в бухгалтерии, в комнатах научных работников, в комнате хозяйственного сектора наложены папки, картины, ломаные макеты. В ряде организаций захламленность и запущенность помещений дошла до того, что даже портреты руководителей партии и правительства содержатся в крайне запущенном состоянии. И секретари парторганизаций, зная об этом, проходят спокойно мимо таких фактов. Связь Мортрест. Проект на конструкторском отделе на портреты товарищей Ленина, Калинина, Орджоникидзе с лицевой стороны рамки приколочено по несколько инвентарных номеров. Портрет товарища Орджоникидзе вылез из рамки. В комнате начальника конструкторского бюро висит портрет Ленина с четырьмя инвентарными номерами на лицевой стороне, покрытый пылью как снаружи, так и особенно внутри. Когда тронули портрет, то с него полетела хлопьями пыль. Портрет отклеился от картона. В комнате планового отдела портреты товарищей Сталина и Орджоникидзе вывалились из рамок. В рамках дыры от гвоздей. В комнате главного бухгалтера портрет товарища Кирова покрыт пылью. В комнате отдела кадров висит портрет товарища Ленина в прекрасной резной рамке, и к ней с лицевой стороны прибиты инвентарные номера. Портрет покрыт грязью, с внутренней стороны слой пыли не менее 5 мм. В кабинете директора товарища Серова за портретами слой пыли. Речной порт. В группе учета висит портрет Буденного, весь в пыли, исковеркан. Левнефтестрой. В комнате секретаря партбюро товарища Сазонова висит портрет товарища Сталина. Портрет покрыт грязью, висят мухи. Этот документ закончился. Это он еще не полностью, просто уже нет сил, как бы вот основное, думаю, достаточно.
0: А вот ваше впечатление, почему так?
1: Ну, я могу это связать только с внутренним состоянием людей, потому что по моему наблюдению, даже в наше время, если ты видишь человека, который много мусорит, потом что-то выясняется, то есть что-то у него вот в его душевном состоянии, ну, нехорошо. То есть это как бы мое наблюдение по жизни, да, вот кто там вот именно семечки много плюет вокруг себя или окурки разбрасывает, ну вот что-то какое-то неблагополучие у человека, может быть, временное, может быть, постоянное, не знаю. То есть для меня вот это все показатель того, что людям плохо. То, что они плохо себя чувствуют везде, да, то есть я могу точно сказать, что им холодно, это ясно из этого отчета. Ясно, что им темно, ясно, что им негде есть. И когда люди видят, что у них такие условия, они просто на все плюют и уже живут как вот, вот так, как тут описано, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, я думаю, и это как бы одна сторона дела, а другая сторона дела, что им плохо и по другим причинам. Вероятно. Но это уже мои, так сказать, домыслы. Но можно предположить, что если это 40-й год, то они уже давно живут при советской власти, наверное, им от этого и плохо. Mm-hmm. Ну так, если в общем, да, говорить, без подробностей. Потому что тут же еще друг на друга кто-то может написать донос вот из твоих mm-hmm. вот этих вот, да, друзей, которые с тобой сидят в одной комнате. Или у тебя уже что-то случилось, и тебе просто не до еды, не до чистоты, не до шапки и вообще не до чего, потому что ты думаешь о более важных вещах, например, да, и на работу ходишь, но куда деваться, да, голова твоя забита совсем уже другим.
0: Но здесь же самые разные организации тоже. В чем ценность этого документа? Они самые разные.
1: Это даже музей. Да.
0: Даже какие-то вот интеллигентные, научные, да. Какие-то кабинеты руководителей, разных сотрудников администрации, потом инженеры.
1: Да-да-да. Вот тут это, как это раз очень хорошо, тут прекрасно.
0: Причем
1: мне очень понравился этот
0: прошу.
1: Документ. Это не по всему, там, похоже, опечатка. Это только Дзержинский район. Потому что это же райком Дзержинского района. Uh-huh. То есть это вот центральный район города. Uh-huh. Там где-то я прочитала Выборгский, но там так написано. Это, видимо, опечатка машинистки. Там он описывает, что он начинается доклад. Это секретарю Дзержинского райкома ВКПБ товарищу Левину угу. было обследовано более 50 различных организаций, расположенных в нашем районе. То есть это 100%, там угу. просто опечатка, это все один район.
0: То есть это удивительно, это центральный район нашего города, да. который сегодня называется Санкт-Петербург. То есть да. тогда Ленинград.
1: Да. Вот в этих прекрасных старинных зданиях, новых еще не успели построить, с лепкой, с остатками красного дерева, с мраморными там полами. Там,
0: но уже вырванными
1: всякими...
0: ручками.
1: Но это уже они вырвали-то. Это же 40-й год. Уже за столько лет-то успели вырвать ручки.
0: Причем действительно картина не просто одного какого-то учреждения, а многих.
1: Я вот тут посчитала. Тут он пишет, что он обследовал более 50. Например, и вот в примере у него 10 организаций. То есть мы можем сказать, что из 50 организаций 10 вот в таком состоянии. Вот такой процент.
0: Угу. Мне кажется, что это очень интересный документ
1: эпохи. Мне тоже так кажется. Теперь дальше. Тоже как бы логичное продолжение. Начальнику госстройконтроля Ленгорисполкома товарищу Громову. И еще копию председателю Дзержинского райисполкома и секретарю Дзержинского райкома. А о чем тут речь? В октябре 40-го года Государственной приемочной комиссии под председательством товарища Березина была произведена предварительная приемка вновь выстроенной бани по улице Чайковского, дом 3. Осмотрев вновь выстроенную баню, комиссия нашла возможным пустить в пробную эксплуатацию баню сроком на 1 месяц. Одновременно комиссии было указано ликвидировать застройщику недоделки и дефекты, обнаруженные при приемке бани в срок до 20 ноября 40-го года, то есть им дали месяц ровно. После чего комиссия созывается вторично для приемки бани в эксплуатацию. То есть в октябре баню пустили, но сказали доделать. Ну, то есть какие-то мелкие вроде бы дефекты доделать. Прошел месяц, пришла комиссия. В настоящее время дефекты и недоделки, указанные в акте комиссии при предварительной приемке бани, не ликвидированы и выявлено ряд новых дефектов. То есть как могло за месяц образоваться то, что я сейчас вам прочитаю, я не знаю. Для меня это просто непостижимо. Первое. Два котла имеют протечки и вышли из строя. Второе. Вентиляторы и моторы, установленные для подачи дутья в топке котлов, вибрируют, и часть из них вышла из строя. Третье. В бойлерах установлены трубки со стенками намного толще, чем предусмотрено в проекте, отчего производительность их уменьшается. Четвертое. На электрощите не установлено полного комплекта измерительных приборов. Пятое. Герметичность электропроводки отсутствует. Шестое. Линия земли порвана. Седьмое. Сигнализация запасных баков холодной и горячей воды не работает. Восьмое. Второй питательный насос котлов не работает. Девятое. Освещение манометров и водомерных стекол отсутствует. Десятое. Отопление не отрегулировано. Одиннадцатое. Из-за отсутствия в достаточном количестве пара ввиду выхода из строя двух котлов калориферы в вентиляционных камерах обледенели. В вестибюле и в отделениях бани холодно. Душевые кабины не работают. Баня ежедневно закрывается ранее установленных часов. Двенадцатое. Каменки две вышли из строя из-за обвала сводов. Остальные каменки также через несколько дней выйдут из строя. 13. Проекты ни райком мун-отдел, ни директор вновь выстроенных бань до сего времени не получили. 14. Акт о приемке бани от 19 октября 1940 года с указанием дефектов и недоделок. Ни в райком мун-отдел, ни директору бани не выслан. Это еще первый акт не выслан. Все вышеуказанные и другие дефекты и недостатки не дают возможности нормально эксплуатировать баню и обслужить культурно население района. Райкоммунотдел Дзержинского исполкома просит госстройконтроль привлечь к ответственности застройщика за несвоевременную ликвидацию дефектов и недоделок по бане, а также просит сообщить, по какой причине не была созвана вторично приемочная комиссия 20 ноября. Созыв был за председателем комиссии. Ну, я считаю, что это просто хлам, а не баня. Там не то, что нельзя мыться, там просто нельзя находиться, там что-то падает вообще, не знаю.
0: И это знаменитые вот эти вот достижения советского строя. Вообще проблема в городе вот с такими простыми вещами, а где помыться? Вот такие вот вещи. Обычно говорят, только одна проблема есть у людей, это где взять еду. На самом деле множество других проблем. Вот как люди жили... Здесь я хочу вспомнить одного человека, фамилия которого Рубашкин, а имя отчество, к сожалению, забыла, но человек пожилой, я надеюсь, потом вспомню. Он написал книгу о блокадном радио. И вот у нас была программа, где он рассказывал о своей работе «История блокадного радио». Ну, хорошая очень тема. И он биографией Ольги Бергольц занимался. Он такой пожилой человек, историк радио. И про блокаду у него такая фраза проскочила. Может быть, не принципиальная, а совершенно естественная для него. Меня она потрясла. Когда ему задали вопрос, как вообще в блокаду люди выживали, насколько это был подвиг, он сказал, вы знаете, а мы до этого так тяжело жили, что вообще блокада очень сильным испытанием нам, ленинградцам, не показалась.
1: Вот мы сейчас почитаем. Тут помимо фактов жилищных показаны еще нравы. Тоже мы еще к ним чуть попозже вернемся.
0: Здесь мы прервемся и в следующей программе продолжим. Жизнь рабочих Ленинграда в документах партии. С 30-х до начала 80-х годов.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломников.

пройти паломничественный Кневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Кневце!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: В первую субботу июля, 4 числа, в 2026 году отмечается День Достоевского.
2: Поговорим о театре.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Петько. В первую субботу июля Петербург отмечает День Достоевского. О празднике рассказала куратор Дня Достоевского Вера Сергеевна Берон. Вера Сергеевна, какова главная цель вот этого действа, которое называется День Достоевского, как вы это видите?
4: Это такой глобальный вопрос, что так в двух словах не ответить. Цель, конечно, популяризация творчества великого нашего писателя, приближение его к сегодняшней молодежи, вообще к людям, потому что одно дело академическое прочтение, а другое дело площадное. То есть мы выходим на улицу, мы выходим к людям, и не то, что мы снижаем уровень, но мы просто немножечко как бы играем с этим. Немножко мы позволяем себе как-то уходить в гротеск, потому что площадное искусство, оно на этом и строится. Но показательно, что многие очень книжные магазины нам сообщают потом, что Достоевского раскупают в этот день. Ну, нам кажется, что это хороший результат.
3: С 2010 года празднуется День Достоевского. А как возникла эта история? С чего все началось?
4: Дело в том, что у нас вообще была программа очень давно, еще День Достоевского, для таких групп культурный туризм. И мы начинали с утра в музее, потом мы шли по городу, потом мы обедали в каком-нибудь специализированном тоже ресторане с блюдами там из произведений Достоевского, а потом смотрели фильм или спектакль, и был такой день. Но потом, в 2010 году, Антон Губанков стал инициатором проведения вот такого праздника. Он считал, что у нас в городе есть два таких как бы бренда.

0: Чайковский и Достоевский, надо вот действительно посвятить им каждому по дню. И дальше нужно было найти просто день, когда этот праздник может происходить, но родился Достоевский в ноябре, когда уличные невозможны праздники. И так нам иногда не везет, бывает холодно, а день памяти в феврале, поэтому нужно было найти другой день. Лучший вариант был бы в середине мая, когда Достоевский приехал в Петербург в 1837 году. Но в мае очень много праздников, и, в общем-то, невозможно просто совместить все. И тогда мы решили это приурочить вот к дню, к времени начала романа «Преступление и наказание», самого петербургского романа. И поэтому мы отмечаем наш праздник в начале июля, в первую субботу июля каждый год.
1: А вы каждый раз автор идеи и автор сценария, правильно я понимаю?
0: Да, концепция праздника на мне и сценарий, да. Надо сказать, что вот все сложнее и сложнее получается каждый год, потому что уже, кажется, все сделали. Ну, в принципе, играть на улице целиком роман невозможно, потому что ну, тексты не звучат. Довольно сложная задача, но пока мы вроде делали нормально.
1: Вы работаете ведь совместно с режиссером. Насколько вы, например, можете вмешиваться в творческий процесс уже после того, как вы отдали идею режиссеру?
0: Мы все-таки стараемся друг друга слышать, понимать. Первые спектакли, вообще большую часть спектаклей мы поставили с Александром Баргманом. И там у нас было полное такое взаимопонимание, потому что мы давно сотрудничаем вместе. Ну, конечно, есть разница в восприятии. И если для меня очень важен сам смысл того, что мы делаем, то для нового, молодого поколения ему важна форма очень. Это, в общем, хорошо, то есть мы когда все это вместе соединяем. И третий человек, который очень важен в создании любого нашего спектакля уличного, это, конечно, балетмейстер, скорее называется художник по движению. И вот стараемся как бы все это совместить. Ну и очень важен, конечно, художник по костюмам, который каждый год работает с нами. Это Ника Великжанинова, очень известный художник по костюмам в Петербурге, да и не только в Петербурге. Ну, то есть команда такая. И актеры, которые, в общем, из года в год с нами.
1: Какую степень свободы можно позволить себе в трактовке произведений Федора Михайловича, вообще вот в работе над этим праздником, да, ведь много очень такой импровизации. Насколько Достоевский этому открыт?
0: Ну, у него есть замечательная фраза, что нет ни одного предмета, на который нельзя было бы посмотреть с комической точки зрения. Поэтому эта фраза абсолютно развязывает нам руки. И, в общем, мне кажется, что надо просто выдерживать определенный уровень. То есть, если уровень нормальный, если мы не опошляем, если мы не огрубляем его идеи, то все возможно, потому что он в письме, когда ему задали вопрос, можно ли преступление и наказание перенести на сцену, он ответил, что самый лучший вариант – это взять идею и совершенно все изменить, и все. Или взять какую-то сцену. Собственно, мы по этому пути идем. Или мы берем сцены, или мы просто берем идеи. Он сам так и считал.
1: Денис, вы же не первый год участвуете в Дне Достоевского, вы каждый раз актер этого действа.
2: Я участвую четвертый раз. Из них два у меня были проблемы со спиной, но я умолял взять меня. Я сидел на стуле, лежал, мало двигался, но для меня это по-настоящему большой праздник, в котором я, несмотря на занятость, на здоровье, хочу принимать участие каждый год.
1: А как вы попали в этот проект?
2: Я напросился. Напросился у замечательной актрисы Ани Кузнецовой, которая участвовала. Я живу здесь недалеко и увидел первый раз его, был в шоке о том, что драматический артист танцует Федора Михайловича, и все это карнавально-площадная история с очень талантливой командой. И я мечтал вписаться туда и попросил ее замолвить за меня словечко. Она замолвила, и как-то так совпало, что я прижился.
1: А чего больше в такой работе, в подготовке? Эмоциональная составляющая здесь важнее или профессиональная? Или вот как это так сочетается?
2: Эмоциональная. На 100% эмоциональная, потому что люди, которые здесь собираются, это практически бесплатно. В основной своей массе бесплатно. Это чистой воды альтруизм. Я знаю, что много артистов переводят свои деньги во всякие фонды. Это как, не знаю, водоворот в озере. Из сгустка таланта, энергии, который тебя ежегодно затягивает. И я с нетерпением каждый год жду вот этого прекрасного приключения День Достоевского.
1: Денис, вы же сейчас заняты в кино в большей степени, да? В театре вас, по-моему, нигде сейчас нельзя увидеть, да?
2: Ну, я формально сейчас актер такого театра, Ну да, сериалы, кино, ну как у всех, в общем. Мы достаточно заняты артисты, все, кто тут задействован, они все очень востребованные артисты, лучшие артисты петербургских театров, люди, которые очень много снимаются, режиссеры, которые ставят нашумевшие спектакли, хореографы, которые обладают золотыми масками, и их притягивает сюда, опять же, возможность. Это вообще редко происходит с такими прекрасными, талантливыми артистами, с которыми ты мечтаешь оказаться на сцене. И если такой возможности нет, День Достоевского дарит эту возможность, потому что тут только творчество, ну, в общем, все идеологи вот этого Дня Достоевского. То есть денег не нужно, нужно вот окунание в этот водоворот.
1: А эта история для вас театральная или это какой-то совершенно особенный другой жанр?
2: Это другой жанр, это скорее танцевально-театральное. Я бы танец поставил на первое место, сочетание такое, в общем.
1: И репетиции ведь проходят довольно быстро, да, это такой процесс спонтанный, вот с какими сложностями приходится сталкиваться? Или все на такой вот легкой волне именно подъема, поскольку это радость, праздник?
2: Я ни разу за все вот эти вот 4 года не видел каких-то даже творческих ссор, потому что все происходит в единении. А почему быстро? На этот вопрос, ну, понятно, это графики, а второе, это просто очень талантливые люди, которые чувствуют друг друга с полуслова. И не нужно поэтому большой процесс. Даже, может быть, большой бы временной процесс убил бы все живое.
1: Скажите, пожалуйста, а вы читатель Достоевского?
2: Я читатель и игратель. Я когда-то сыграл Митю Карамазова, и на самом деле все. Я вырос здесь, на Пушкинской улице, рядом с музеем, и для меня это такая знаковая штука. Петербург Достоевский, Петербург Достоевского.
1: А насколько Достоевский позволяет такую широту трактовки? Потому что вот здесь так вот немного и похулиганить, да, приходится.
2: Ну, у нас же есть Достоевский, есть его, скажем так, современники, почитатели, недоброжелатели, спорящие с ним литераторы того времени. Тургенев, Гоголь, Чехов. И эти персонажи практически в каждом Дне Достоевского присутствуют. И как раз возможность хулиганства в этом литературном споре, который превращается в спор персонажей, героев произведений. Вообще, мне кажется, Достоевский был бы счастлив.
1: Какую вы для себя ставите сверхзадачу, цель вот участия в этом празднике? Что вы хотите, может быть, отдать зрителю или городу, или в себе, может быть, что-то развить, увидеть?
2: Танцевать этот день как можно дольше. Больше задач нет никаких. Всегда. Всегда музыка и танец, и только потом. Даже, наверное, тут нет быта вообще, потому что, опять же, быт бы все убил. А здесь это, я бы даже так сказал, это, наверное, наш танец, наша музыка о произведениях Федора Михайловича Достоевского и о нас самих.
1: Одна из постоянных участниц Дня Достоевского – актриса Дарья Румянцева, с которой мне также удалось побеседовать.
3: За последние лет 7 я, по-моему, один раз пропустила, когда была в декрете. Это очень интересное событие, мне кажется, для города и для всех артистов, которые здесь собираются из разных театров, встретиться все. Все очень весело проходит, как правило. Мы получаем большое удовольствие вот от этого действия. И такое получается обмен и эмоциями, и мастерством, любовью. Это очень всегда приятно.
1: Дарья, как вы оказались в этом кругу? Как вы попали сюда, вот на этот проект «День Достоевского»?
3: Мы ставили спектакль с Александром Баркманом во время «Семья Конвей» и играли его здесь, в музее Достоевского. Я думаю, что это как-то связано, безусловно, потому что Саша был режиссером в тот год и в последующие тоже. И Вера Сергеевна Мирон тоже меня знала. По типажу меня приглашают на девушек, как правило, молодых. Я играл Соню Мармеладову несколько лет. Однажды играла Лизу. Вот это был такой День Достоевского, когда и Пушкин, у нас был и Гоголь. И я играла Лизу из «Пиковой дамы».
1: А с Достоевским у вас какие взаимоотношения? Вы как относитесь к его произведениям?
3: Очень сложные, на самом деле, у меня отношения к этому автору. Очень сильно меняется, потому что, скажем, лет с 14 я была невероятной поклонницей Достоевского, читала очень много его. Потом в Малом драматическом театре я играю в спектакле «Подросток», то есть играла, потому что мой путь в этом театре закончился. И вот у нас начиналась работа, в которой я принимала участие в Малом драматическом театре «Братья Карамазовы». И Это, безусловно, ужасно все интересно, но у меня очень много вопросов к миру и ощущению, и, скажем так, к обычному пониманию мира, ощущению этого автора. Поэтому я не могу однозначно назвать его сейчас и любимым, и нелюбимым, но какое-то довольно острое эмоциональное состояние, когда я слышу эту фамилию, у меня всегда присутствует.
1: Но есть произведения, которые вам более близки Достоевского?
3: Ну, наверное, самое такое острое, просто я недавно совсем его перечитывала, где-то год или полтора назад «Преступление и наказание». Больше всего открытий я сделала за последнее время, перечитывая романы Достоевского там, вот в этом романе.
1: Вы упомянули, что такое сложное у вас восприятие этого автора, да, сложное эмоциональное. Вместе с тем праздник — это легкость, легкость и даже переход каких-то, может быть, границ. В нем же очень много юмора и в самих произведениях.
3: Да, юмора очень много. Ну, опять же, если погружаться вот очень серьезно, если этим заниматься долго и проверять все эти ситуации собой, то иногда бывает очень грустно.
4: Вот если пытка. Страдание, раны, мука телесная, стало быть, от душевного страдания отвлекает. Так только одними ранами и мучаешься, пока умрешь. А что, если самая главная, самая большая мысль и боль, она не в ранах? Она в том, что знаешь, наверное, что вот сейчас умрешь, что человеком больше не будешь. И главное, что наверное. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Об этой муке, об этом ужасе еще Христос говорил. Нет! С человеком так нельзя поступать!
3: Невероятно грустно. А так, конечно, опять же, перечитывая «Братьев Карамазовых», там столько юмора. Этот человек был с невероятным чувством юмора.
1: Возвращаясь к празднику, вот как обычно реагирует зритель? Насколько вы себе импровизации много позволяете? И насколько откликается именно смотрящий и вот вмешивается в творческий процесс, становится соучастником?
3: Как правило, в день Достоевского, в котором принимала участие я, это были танцы. Поэтому там импровизация минимальна в смысле движений, но эмоционально очень много, ну, во время репетиций, всяких возможностей. А зрители всегда в восторге. И ему очень нравится, как мне кажется, все, вот все, кто приходит. Даже в дождь, в прошлом году был дождь, и оба спектакля смотрели, зрители. И это очень весело всегда проходит.
5: Нечего стесняться тем, что мы смешны, не правда? Ведь мы все таковы, мы смешны. Легкомысленны, с дурными привычками. Скучаем. Глядеть не умеем, понимать не умеем. Мы все таковы, все, и вы, и я, и они. Вы знаете, быть смешным иногда даже лучше. Скорее простить можно друг другу, скорее смириться. Не прям же все сразу начинать совершенство. Чтобы достичь совершенства, сначала нужно много не понимать. Неужели правда можно быть несчастным? Что такое мое горе, моя беда, если я в силах быть счастливым? Как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его? Посмотрите на ребенка. Посмотрите на божью росу, посмотрите на травку, как она растет. Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят.
1: О празднике «День Достоевского» я беседовала с куратором праздника Верой Сергеевной Бирон и актерами Денисом Синявским и Дарьей Румянцевой. У микрофона была Мария Петько. Всего доброго!

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня Русская Православная Церковь чтит память преподобного Максима Грека. Об этой удивительной личности в истории Русской Православной Церкви и пойдет наш разговор. У микрофона Нина Жерве. На Поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном юбилею тысячелетия крещения Руси в 1988 году, прославлен был и причтен к лику общероссийских святых преподобный Максим Грек. О нем известно достаточно много, и деятельность и жизнь этого удивительного монаха связана не только с греческими центрами монашества и, в первую очередь, с Афоном, но и с русской землей, причем связь